0: Революцию Ирана подтвердили, что Израиль нанес ракетные удары по целям в Исламской Республике, передает агентство ИРНА. Согласно публикации со ссылкой на заявление КСИР, Израиль осуществил атаку по целям в Иране с применением ракет воздушного базирования. Агентство также сообщило о двух громких взрывах в Тегеране и еще трех в Исфахане. Ранее армия обороны Израиля сообщила, что Израиль в понедельник нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральных частях Ирана.
1: Об авиации.
0: Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта Домодедово. Авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. При этом сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Краснодара.
1: О политике.
0: Владимир Зеленский своим хамским письмом Владимиру Путину пытался создать мирную иллюзию. На деле послание – это провокационный шаг. Так, письмо Зеленского прокомментировал российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что шаг Киева направлен на пиар. Полянский заявил, что о нежелании Украины стремиться к миру свидетельствуют удары по мирным жителям Старобельска и Енакиева.
1: Про визы.
0: Россия в этом году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом рассказал в рамках Петербургского экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз как для организованных тургрупп, так и для индивидуальных путешественников.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара в понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, курс юаня Центробанка 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сегодня до плюс 27, возможен небольшой дождь. В Петербурге без осадков до плюс 22. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас в студии член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А сразу, конечно же, к трагедии в Старобельске, которая еще, ну, как рана, не заросшая на теле вообще, по-моему, всей страны. Как вы оцениваете реакцию западных СМИ на произошедшее?
3: Да, она была вполне предсказуемой. Понятно было, что они постараются обойти это массовое убийство студентов молчанием. Это вполне логично, это вписывается, в принципе, в ту картину мира, которая существует. И даже, насколько я понимаю, из тех СМИ, представители которых выезжали в Старобельск, далеко не все дали информацию об этом. И понятное дело, что их публика начнет их спрашивать, а если Украина совершает такие кровавые убийства, то зачем вы все эти годы их поддерживали, зачем вы выпрашиваете для них новое оружие? То есть они годами выстраивали такую пропаганду, такую информационную политику, что им сейчас просто невыгодно рассказывать о таких кровавых событиях, как убийство студентов в Старобельске.
2: Да, но, соответственно, перекос идет в другую сторону. Если что-то происходит там, за кого они вписались, они рассказывают, и еще, соответственно, это одевают в то, что нужно пропаганде Запада.
3: Ну, это так и работает пропаганда.
2: Да, это так и работает. Просто понимаете, в чем дело? Есть пропаганда. Мы буквально вчера с коллегами это обсуждали. Есть пропаганда такая. Во-первых, стесняться пропаганды не нужно. Я считаю, что это нормальное дело, нормальная работа. Плюс еще, как говорится, успокоить и разрядить общество. Это тоже нормальная работа. А вот вранье – это другая работа.
3: Ну, это же...
2: И к пропаганде это не имеет отношения.
3: Ну, это же не совсем вранье, они просто рассказывают часть правды. Утаивая другую часть, они, естественно, целиком и полностью искажают картину.
2: Это вранье все-таки. Ибо не бывает совсем вранье и не совсем. Но я как бы здесь не готова об этом спорить. Меня просто удивляет, как дальше работать, как дальше быть в профессии. Не мне, а вот ну, человеку, который понимает по итогу, что он не журналист, а как-то...
3: Даже. А вы кого имеете в виду? Вот этих западных журналистов?
2: Да, да, которые приехали, и, допустим, Захаровой сказали, а я не успею, а я не могу. Да, вот она, вернее, которые не приехали, и Мария Захарова спросила, она мне вот сама это рассказывала, а почему вы не приехали? Ну, я не успела бы.
3: Ну, как они солдаты своей страны.
2: Вот именно, да, вот
3: они
2: абсолютно.
3: Они воюют с нами, они спокойно, они будут работать. Нам просто не надо их самим воспринимать как каких-то объективных, независимых журналистов. Они солдаты, они европейские солдаты. И, а Европа с нами в открытую воюет. А чего от них другого ждать? Спокойненько они себе будут дальше продолжать работать. Им ли привыкать к лицемерию?
2: Вы писали, что ответственность за убийства, которые совершает Украина, несут не только те, кто их совершил, но и международные организации, потому что они тоже молчат, промолчали. А понесут ли они наказание за это молчание? И какого наказания заслуживают международные организации, если у них такое отношение к гибели детей?
3: Я, когда писала, что они несут ответственность за эти убийства, то имела в виду, что если ты молчишь, то убийство уже твоя обязанность говорить, то убийства уже происходят как бы с твоего молчаливого согласия. Ты своим молчанием развязываешь убийцам руки убивать и дальше. Ведь если бы они как-то реагировали на такие убийства, кричали бы на весь мир, что так делать нельзя, вообще нельзя убивать детей, то в другой раз убийцы, наверное, бы подумали, а стоит ли нам так делать? Ведь опять будет крик на весь мир, нас осуждают, нас видят убийцами, наши преступления видят. А когда международные организации молчат, ну что, убийцы просто понимают, что ничего такого особенного-то они и не сделали, можно продолжать дальше. А вот понесут ли они ответственность? Я думаю, никакой ответственности они не понесут. Их репутация на нуле у нас в России, мы понимаем, что они себя представляют, но где с юридической точки зрения, я не думаю, что они будут за свое молчание нести какую-то ответственность. Другое дело, что они действительно теряют репутацию, теряют вес, их слово перестает что-либо значит, потому что так или иначе информация просачивается, и весь мир видит, что происходит. В конце концов, и о теракте в Старобельске тоже, я думаю, многие знают. И вот в таком контексте, конечно, их слова просто становятся очень легкими, ничего не значащими, и своим молчанием, на мой взгляд, они в результате убивают самих себя.
2: Да, соглашусь с этим, но что мы можем сделать с распространением информации? Либо здесь ничего не имеет смысла делать вот с нашей стороны?
3: Ну, мы рассказываем, мы ничего не можем сделать, на мой взгляд. Ну, как у нас есть Russia Today, они рассказывают активно, подробно обо всем, но мы ведь не присутствуем на международных каких-то площадках, поэтому, я думаю, тут мы, ну, так сложили обстоятельства за эти несколько лет, что мы больше говорим для своей страны.
2: Да, и поэтому тут еще и возникает вопрос о том, о чем западники говорят, что мы варимся в своем соку, и, соответственно, мы говорим то, что выгодно нашей стране. Но вот этой вот проницаемости нет, которая всегда приводит к некой объективности, я про журналистскую. И в то же самое время закрываются какие-то каналы связи, как, вот, ну, например, мессенджеры или прочая история.
3: Ну, смотрите, вот вчера запрещенная организация МЕД аннулировала мои аккаунты, мои блоги в Инстаграме, где у меня было... Инстаграм запрещен, где у меня было 50 тысяч подписчиков, и в запрещенном Фейсбуке, где у меня тоже было сколько-то 30 с лишним уже тысяч подписчиков. Но я ими не пользовалась в течение нескольких лет, Но они вот так вот внезапно. Но я, естественно, никаких правил нарушить не могла, потому что я там уже несколько лет ничего не писала.
2: Да,
3: ну, почему я не заходила? Я, может быть, и заходила.
2: Ага.
3: Да, но я точно туда ничего не писала и ничего не лайкала, ничего не комментировала, просто наблюдала за жизнью насекомых. Но они просто взяли и аннулировали эти блоги, просто, ну, как бы стерли то, что я делала 10 лет. Хоть я туда ничего в последние годы после СВО.
2: А за что
3: не писала.
2: Вам понятно? Только потому, что вы
3: потому
2: Марина
3: что я
2: Ахмедова?
3: Это я. Вот ага. Все. И, ну, каким образом мы можем что-то там рассказывать, если даже когда ты молчишь, тебя аннулируют. И потом я не думаю, что мы варимся в своем соку, потому что сейчас с Европой можно разговаривать только языком силы, и наши войска все-таки продвигаются на фронте. И это единственное, что мы сейчас можем противопоставить. Ну, слова точно нет, потому что их блокируют.
2: А какое самое сильное оружие, на ваш взгляд, наших европейских и украинских противников именно в информационной войне?
3: Я думаю, что это наши собственные уязвимости.
2: О чем вы не до конца понимаю?
3: Ну, потому что если бы у нас бы внушительная часть общества не смотрела бы по-прежнему на Европу сквозь розовые очки и не думала, что там вот существует какая-то объективная журналистика, а вдруг они нам там правду рассказывают. Если бы мы понимали, что... Ну, мы, я понимаю, и большая часть понимает, но какая-то часть нашего народа все-таки не понимает, что Европа сейчас производит оружие для того, чтобы убивать нас, убивать нашего солдата, убивать наших детей, и она это делает. И она дает деньги на убийство нас, русских. И если бы вот эта часть сняла бы с себя розовые очки и посмотрела бы на Европу и увидела бы ее истинное лицо, то никакая ее пропаганда в наш адрес не работала бы. Так же, как и украинская пропаганда. Просто нужно понять, что идет война. И,
2: вот, Марина, я вас на этом вот прямо здесь приторможу.
3: Да, я, если можно, я просто я хотела бы, ну, мне кажется, важно, я хотела бы сказать. Вот у нас есть люди, которые думают, что если я буду в домике, и я не буду замечать, что идет война, то она меня не коснется. Она же меня не касается, ну, вот так, по сути, да. И вдруг оказывается, что твой ребенок, подросток, осужден на 14 лет колонии, потому что он совершил какой-нибудь теракт по наводке мошенников, которые тоже украинских мошенников, которые спонсируются той же Европой и тем же Западом. И мама, которая не хотела замечать войну, вдруг оказывается, ну, у нее забрали ребенка, у ее ребенка забрали 14 лет жизни. И она оказывается в шоке. Оказывается, идет война. Оказывается, на нас направлены какие-то информационные технологии. Но если бы она не жила в этом домике, если бы она говорила бы со своим ребенком, то, наверное, вот война бы вот так варварски ее не коснулась. А это именно война. И это именно нежелание наших людей признавать, что она идет.
2: Вы знаете, я чаще всего слышу, и я согласна именно с этой позицией, что то, в чем мы проигрываем, вот тот фронт, на котором мы очень здорово проигрываем, это то, что большая часть нашей страны живет как в мирное время. Это то, что мы смотрим на Запад через розовые очки. Это то, что мы продолжаем, там, я не знаю, технологический суверенитет. Да, смотрите, вот я пользуюсь этим, а где-то там вот у какого-нибудь депутата он также в Инсте сидит, он также там вот в этом яблоке сидит. Это я к тому, что прослушка и проверка и так далее, ничего не отменено, все по-прежнему. И вот я, наверное, с этого начну следующую часть нашего разговора. Друзья, у нас в гостях член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
5: я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще доп. Финансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. У нас в студии член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. И вот то, на чем мы прервались. Как вы считаете, вообще, если бы все завертелось, ну, на военные рельсы бы поставили, военное положение, ну, в общем, чтобы так все почувствовали, война, что бы это изменило?
3: Ну, я думаю, что этого не надо делать, потому что наша сила в том, что как раз мы можем вытягивать эту войну, ничего вот в таком кромешном глобальном плане не меняя. Но ведь и сейчас уже летят БПЛА, и сейчас гибнут люди, и налеты были на Подмосковье. Тут же вот вопрос, ты вообще-то сопереживаешь или нет тем, кто погибает? Я недавно была в кафе в центре Москвы, и там звучала украинская музыка. Я не то чтобы там, знаете, какая-то оголтелая, но звучали песни Вакарчука. Я еще сидела и думала, а мне надо сделать замечание или не стоит, может быть? Ну, с другой стороны, ведь я знаю, что ни из каких официальных источников эти песни доноситься,
2: да,
3: не могут.
2: Да, на Яндекс.Музыке остался и «Океан Эльзы», и «Вопли Видоплясова», и забыла исполнителя «Белые обои, черная посуда». Это вообще на фронте, на стороне ВСУ. Ну и прочее, прочее.
3: Ну, вот, то есть, получается...
2: А я про это. Вы правильно уловили вот этот мой, вот эту мою тонкую нить, ощущение?
3: То есть, получается, что я слушаю, и мы какие-то отчисления наши, да, идут, я по неволе слушаю, идут в ВСУ. И я подозвала девушек и говорю, девушки, вы, конечно, ну, извините, но мы вот принципиально будем тут украинские песни слушать. Они мне сказали, ой, вы простите, а мы аполитичны, мы ничего не знаем. И я тогда, я ничего не стала им говорить, кстати, музыку они не выключили, и, конечно же, я не стала скандалить, но я тогда подумала, ну вот что такое я аполитична? То есть это как? Вот получается, что у нас была оккупация Суджи, и там происходили чудовищные вещи. То есть, ну, как получается, ты пропустил, что ли, это, да?
2: Да.
3: У нас в Курской области я долго не могла прийти в себя после того, как там погиб 6-летний мальчик Толик, который закрывал свою маму от дронов. То есть, получается, ты вот эти важные вехи, по которым живет страна, просто пропускаешь.
2: Но... Да, в тебя не, ну, как бы в тебя не прилетит.
3: Ты не видел.
2: Ты не
3: заметил,
2: видел.
3: Ты не интересовался.
2: А про Суджу... А вы не поверите? Ну, просто я знаю про этот регион многое, потому что я курянка. И про Суджу вообще мало кто знает. Мало кто знает, что там творилось. Что фильм «Иди и смотри» Можно переснять версию 2.0, вот потому что там было.
3: Да, и для меня удивительно это то, что люди не понимали, в каких обстоятельствах живут их соотечественники. И вот и получается, что ты либо ты отворачиваешься от этих новостей, ты не хочешь, ты в домике. Ну, тогда тебя вообще не интересует то, как живет твоя страна. Либо ты это все знаешь, но тебя это не трогает. Это
2: ну, тогда ты сволочь.
3: Это в тебе ничего не всколыхнуло, ни возмущения, ни негодования, ни любви к этим людям. Это же твой народ, извини. Ну, как, ну, в смысле? Ты что?
2: Ну, нас с детства вообще-то учили. Твой двор, твоя песочница, ну, как бы свои. Есть свои. Это нормально, как человеческая эволюционная штука такая.
3: Ну и получается, что твоя политичность переводится как твое равнодушие. И, конечно, таких людей у нас предостаточно, и особенно в Москве их предостаточно, и ничего их не изменит. Даже то, что БПЛА уже летают и тут, могут прилететь.
2: В смысле ничего не изменит, Марин? Тогда почему вы говорите, что наша сила в том, что мы сейчас живем здесь, в Москве, как у Христа за пазухой? Ну, это моя точка зрения, я как бы никому не навязываю. Но к чему я веду? Почему вот эта некая строгость, которую можно привнести в нашу жизнь, не приведет в чувство некоторых людей?
3: Ну, она не приведет в чувство, потому что те люди, которые могли прийти в чувство, их очень много, они уже в чувство пришли, и они живут, как это сказать, соотносясь с тем, что происходит в нашей стране. А вот эти люди, они будут только возмущаться. Mm-hmm. Они скажут, ну, а что вы не видели, как было во время ограничения мобильного интернета? Mm-hmm. Ну, я понимаю, что людям надо было объяснить, почему его ограничивают. Его ограничивают, потому что положили маленькие дроны на окна строящихся новостроек, на деревья, и они могли просто... Ну, их вычищали в этот момент в Москве, и поэтому мобильный интернет был отключен. И людям говоришь об этом... Они говорят, а я не мог в кафе заплатить, а я не мог за парковку. Ну да, это понятно, что это очень неудобно, когда ты не можешь заплатить в кафе. Но знаете, гораздо неудобнее, если в моем дворе ко мне в песочницу прилетит какой-нибудь вот этот дрон и убьет маленького ребенка. Вот это будет по-настоящему неудобно.
2: Одна из линий информационной войны, ну я бы сказала, не только информационной, разделить народ по национальному признаку. Или вообще разделить народ? Запугать, а потом разделить. А вот на этих аполитичных, политичных, на тех, кому страшно, и кто готов еще стать в ружье даже просто ментально. А что можно сделать, чтобы этому противостоять? Вот что можно делать ради консолидации по разным векторам работы?
3: Ну, мне кажется, больше рассказывать о людях. Вот сейчас, например, у нас... Вышел сегодня текст, а я даже не предполагала, что такое существует, о волонтерах в Крыму, которые ночью приходят держать в воде дельфинов, у которых инфекция, приплыла мама дельфин с ребенком дельфином, и мама уже совсем плохая, ребенок от нее никуда не отплывает, мама не может держаться на воде, потому что она больна. И...
2: Она тонет.
3: Да, она тонет.
2: Так.
3: А ребенок не сможет без нее. И выходят наши простые люди, которых и так обстреливают из БПЛА. И они стоят ночами в воде и держат этих дельфинов. Ну, вот одного они держали больного, его уже вылечили, и он уплыл. А сейчас держат вот эту маму. И это длится уже который день, и люди это делают совершенно безвозмездно. И, конечно, когда ты узнаешь про таких людей, ну, как-то ты сам очищаешься. И я думаю, что вот про это надо как-то не шаблонно рассказывать, а по-настоящему.
2: Ну, про животных, я не знаю...
3: Да это про людей, это не про животных.
2: Нет, я просто думаю, у меня все чаще и чаще мысли возвращаются к Суджи, вы всколыхнули. Я думаю, про это надо рассказывать, показывать. Но ведь фильмы даже не пользуются популярностью.
3: Ну, потому что люди отворачиваются от жестокой правды.
2: А это что за качество вот в этом, в нашем таком поколении, в нашей современности? Что это за гнильца такая?
3: Я думаю, что это просто логичное следствие жизни в обществе потребления, когда нас всех приучают, что мы все такие от рождения прекрасны, достойны того и этого, и у нас должна быть такая-то кофемолка, такая-то кофеварка, такая-то машина, такие-то губы и все прочее, да, и мы... этого достойны, и смысл нашей жизни – это дойти к какому-то уровню потребительства бездуховного. И сейчас, в принципе, это и проявляется в той части нашего населения, которая не хочет видеть и не хочет сострадать своим согражданам.
2: К расколу вернусь. Не так давно разразился скандал по поводу ордена в честь полководца Чингисхана, который собирались вручать героям специальной военной операции в Туве. Во-первых, хотелось бы услышать вашу точку зрения относительно этой истории. И это как раскол, провокация. Ну, просто, смотрите, для слушателей напомню. Чингисхан сейчас просто возведен в ранг героя. В ранг святых не возводят там, где он герой, да, в той же Монголии. Соответственно, что? Это герой. Усыпальницы, статуи и прочее, прочее. Когда был Советский Союз, Чингисхана

0: Толстой, Ломоносов, Пушкин, да, Вермацкий.
1: Нет, слушайте, можно до нашей культурного слоя, до нашего,
0: ну, это ясно.
1: Никто не дотянется, в мире практически.
0: Так вот,
1: ну, итальянцы, ладно, немцы. Но, ну, подождите, ну как-то немножечко надо не героям СВО вручать.
0: Это понятно, но я как раз подводила к тому, что вот это все, да, это какая-то местечковая замшелость. Вот в Туве, видимо, Чингисхан тоже герой. И для них это настолько естественно, что они из своей местечковости не могут вот высунуть голову и посмотреть где-то там на федеральном уровне. А что вообще думает об этом вся страна? А для всей страны, ну, он бандит, который убивал русских. Он враг. И крайне странно вручать орден врага, который убивал русских, ребятам нашим из
1: Туры, защищают рубежи,
0: которые защищают,
1: да,
0: русских,
1: нашу жизнь.
0: Которые защищают русский язык и русских людей.
1: Ну, хорошо.
0: Но я не думаю, что это была какая-то такая намеренная провокация. Я именно думаю, это местечковая замшелость, которая проблема, прям вот проблема каких-то регионов.
1: Марина, сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и послушаем последние новости в эфире «Комсомольской правды». Друзья, Марина Ахмедова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
3: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд «Москва-Симферополь», сообщает «Гранд Сервис Экспресс». Перевозчик добавил, что пассажиров трех поездов доставляют автобусами в Симферополь. Остановлены еще 8 составов, 5 поездов в Крым и 3 по направлению из республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
2: Об авиации.
5: В аэропорту Жуковский введены временные ограничения, сообщили в Росавиации. Ранее частично ограничил работу аэропорт Домодедово. Авиагавань отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
2: О политике.
5: Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвали к немедленному завершению конфликта на Украине и назвали условия для мирного урегулирования. С таким заявлением они выступили после встречи с Владимиром Зеленским. Первым условием стало немедленное прекращение боевых действий. При этом отправной точкой для переговоров должна стать существующая линия соприкосновения. Они

0: Добавили, что после прекращения огня Украина должна иметь надежные юридически обязательные гарантии безопасности. Европейские лидеры также заявили о необходимости обеспечить защиту европейских интересов безопасности в любом возможном соглашении.
1: Об Украине.
0: Киев дал негласный сигнал притормозить реализацию ресурсной сделки с Вашингтоном на фоне заметного ухудшения отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, связанные с добывающей промышленностью. На протяжении последних нескольких месяцев работа по соглашению фактически не продвигается. В мае 2025 года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Документ также позволил запустить работу инвестиционного фонда восстановления.
1: Обо всем.
0: В России началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Рабочие дни продлятся с 8 по 11 июня, причем в четверг продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку это предпраздничный день.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, курс юаня от Центробанка 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве в понедельник до плюс 27, возможен небольшой дождь, в Петербурге без осадков плюс 22 днем. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. В студии радиостанции «Комсомольской правды», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Сейчас наше общество проснулось наполовину, еще так в томлении. И вообще, что такое проснулось?
3: Это вопрос?
2: Да, да. Такой образ.
3: Я думаю,
2: потому что мы уже,
3: объяснюсь,
2: раз последовал встречный вопрос. Потому что мы уже коснулись того, что... А что, где-то СВО? А, нет, не слышали. А, у меня уши заткнуты. Ну, так это я сама захотела. Ну, вот я выстроила этот дальше образ. Общество – это все-таки большая часть населения, поэтому я сформулировала.
3: Ну, так. Мне кажется, это такой процесс, который фрагментарный. Есть часть общества, которая и не засыпала с 22-го года, а есть часть общества, которая... Она не спит. Это не так. Это вот вообще далеко не так. А это, вот тут уже на 5-й год СВО так нельзя говорить.
2: Ну, то есть это предательство?
3: Нет, это принципиальная позиция. Это не предательство, это принципиальная позиция, меня это не касается. Мне недавно наш коллега по СПЧ пересказывал один популярный ТикТок. Девушка сидит, записывает, куда-то там поблизости в Подмосковье прилетели беспилотники, и она говорит... Нет, ну я понимаю, что Россия и Украина воюют. Я понимаю, почему летит на Украину. Я понимаю, почему летит на Россию. Но при чем тут Москва? И, ну,
2: я сейчас не знаю, как это комментировать.
3: То есть...
2: У нас глупости, конечно, хватает.
3: Но это невозможно спать на 5-й год СВО. Эти люди выбрали принципиальную позицию.
2: А что нам с ними делать?
3: Да ничего, а что вы с ними сделаете? Это наши люди, такой же...
2: Не-не-не, погодите. Я понимаю по правам человека, Мария, но я немножко более такая оголтелая, что ли, и воинственная. Мне кажется, что в периоды испытаний... жизненных одного человека, общества, страны. Человек, общество или страна выплевывает, отторгает людей, которые недостойны быть в его круге, ну, например, каких-то токсичных людей отторгает, а страна, соответственно, как-то вот выталкивает, и, мне кажется, примеры у нас есть.
3: Ну, да, только это же просто тихие люди, которые живут своей жизнью и ничего не высказывают, ничего не делают. Как вы их отторгнете? Что, как они? Они никак не проявляются.
2: Ну да, так я дойду до 37.2.0.
3: Ну, если...
2: Я не знаю, я на самом деле иногда, когда рассуждаю, понимаю, какой во мне гнев, возмущение, ну и боль местами это рождает. А потом начинаю говорить, ну что, все-таки времена другие, и более, так сказать, надо вспоминать о человеке-любе, но не знаю.
3: Ну, вы не можете заставить человека быть внутренне благородным и перестать быть потребителем.
2: Ну, я могу его отторгнуть.
3: Вы можете его отторгнуть, но как вы его отторгнете? Опять же, вы его отторгнете при личном общении.
2: Нет. А я имею в виду то, что сейчас вводятся законы, если, допустим, ты уехал и что-то там вякаешь в какой-нибудь запрещенной соцсети, то здесь мы как-то с твоим имуществом будем разбираться. Ну, других рычагов на тебя нет.
3: Но это...
2: Только рублем.
3: Это те, ну, мы же говорили о людях, которые остались, и они просто не хотят замечать войну.
2: Но существуют другие рычаги.
3: А, ну как? Это простой обыватель. Что с ним можно сделать?
2: Ой, мне кажется, немножко так, ну, как-то очень наивно это звучит. Простой обыватель. Но у этого простого обывателя есть дети, за которые он несет ответственность, а потом детей сажают на 15 лет, которые примерно...
3: Вот он и очнется.
2: Так поздно уже будет. Другая жизнь сломана, потому что вот этот родитель не
3: ответственный. Его проблема уже будет. Ему же предоставили всю информацию. Он все знал. Он сделал принципиальный выбор.
2: Ребенок пострадал. Ребенок.
3: Его ребенок. Да, ребенка его... очень жаль.
2: Да.
3: А родитель, ну, с кого спрос?
2: Да. Ладно, переключусь. Нужна ли России передышка от специальной военной операции? Или все эти разговоры про переговоры, мирные соглашения только все вредит? Потому что так или иначе, ой, а Соединенные Штаты новый пакет санкций придумывают, ой, а они, оказывается, Украину по-прежнему поддерживают. Но мы же идем вперед, ну, как понимаете, да?
3: Ну, вы меня спрашиваете, нужно ли России перемирие, которое сейчас предлагает нелегитимный президент Украины Зеленский.
2: Или же которые варианты американского производства, варианты вероятные евросоюзовского производства. Или же мы все-таки так или иначе приходим к тому, что мы должны доводить эту войну до конца.
3: Ну, я тут сразу разобью на несколько частей,
2: да,
3: потому что вот сейчас президент повторил то, что он говорил много раз, что мы обозначили свои цели, и мы готовы заключать мирные соглашения, когда Украина выведет свои войска с Донбасса. Если президент примет решение, и когда Украина выведет войска с Донбасса, что все будут мирные соглашения и закончится СВО, я буду среди тех людей, которые поддержат президента. Я встану у него за спиной, хотя я прекрасно понимаю, что в меня полетят довольно болезненные камни. Но что касается перемирия, я, наверное, не имею права рассуждать об этом, потому что есть какой-то уставший солдат, его мама, его жена, которые ждут его. И говорить, что нет, перемирия не надо, я, наверное, человеческого права не имею. Однако, если говорить глобально, то я, конечно же, не верю ни в какое перемирие, за которым последовал бы прочный мир. Я убеждена на больше, чем 100%, что любое перемирие, которое будет не мирным соглашением на наших условиях, Украина будет использовать исключительно для того, чтобы вооружиться, снова собраться силами, и они продолжат вести с нами войну, потому что эту войну с нами ведет не Украина, ее ведет Запад, и ее ведет Европа. И очень странно и наивно думать, что все там свои военные производства, которые они разворачивают, они вдруг возьмут и свернут. Но я также знаю, что, возможно, на эти мирные перемирие не подпишутся наши солдаты, потому что, насколько я знаю из общения с ними, а я довольно много с ними общаюсь, они, многие из них пошли воевать для того, чтобы эта война не доставалась их детям. И, конечно же, я думаю, что наши солдаты заинтересованы в том, чтобы довести до конца эту войну, и чтобы их дети, наши дети, жили уже под мирным небом.
2: Ну, хорошо. Тогда, наверное, следующий вопрос... О следующем поколении, как вы считаете, если сейчас представить, вот, что СВО закончилось, а русские украинцы смогут начать нормально общаться, или связь между нами навсегда утеряна? Ну, не навсегда, а, конечно, понятно, что веками я здесь не мыслю. Мыслю там десятилетиями, наверное.
3: Ну, я думаю, что в ближайшие лет 20 мы вряд ли сможем общаться, потому что там очень много озлобленных на нас людей. Есть, конечно, какие-то люди, которые, наверное, сохранили в себе способность нас не ненавидеть, но тут же просто еще отсутствие и у нас уже, то есть в 22-м были удивлены, в 23-м тоже мы еще готовы были как-то общаться с украинцами, а сейчас, я думаю, что у нас у самих такого импульса и такой потребности к общению нет. Нужно, чтобы прошло время, и потом, может быть, лет через 50, когда...
2: Сменится поколение.
3: Да, все наладится. Но, с другой стороны, я, когда смотрю все эти ролики, как украинцы, мужчины убегают от ТЦК, я им очень сочувствую. Я иногда даже плачу, когда я смотрю эти ролики. И я даже не побоюсь этого сказать, рискну это сказать. Я восхищаюсь теми людьми, которые их отбивают и подростками, и женщинами, потому что, на мой взгляд, вот в этот момент как раз и проявляется любовь к ближнему своему, что-то христианское проявляется в том, как ты отбиваешь незнакомого тебе человека. Хотя я отдаю себе отчет в том, что эти люди нас, наверное, ненавидят, и в том, что этот человек пытается избежать ТЦК не потому, что он не хочет воевать с Россией, а потому что он не хочет умереть, как собака.
2: А вот в продолжение этой речи вы бы сказали, что мы один народ, как говорит сейчас каждый второй политолог, военкор, наш президент говорит
3: о том,
2: что мы один народ.
3: Нет, я бы так не сказала. Мы и, в принципе, и до СВО, и даже до войны 2014 года, ну, у нас уже были какие-то отличия, а сейчас то, что сделала западная пропаганда с украинцами, ну, нас одним... Это еще нужно очень глубоко копать, чтобы найти что-то общее сейчас между нами. Хотя, наверное, если бы я оказалась в Киеве... Как бы смешно это ни звучало. Конечно, эти люди были бы гораздо ближе мне, чем какие-нибудь...
2: Чем, если вы оказались во Львове.
3: Ну, во Львове я была и неоднократно, и даже оказавшись во Львове, я чувствовала бы себя больше дома, чем где-нибудь в Европе.
2: Ну, давайте, дальше Таллина можно и не ездить. Да, это мои впечатления. Мне просто, знаете, для меня это как такая, как какой-то такой флажок, что ли. Я просто категорически против этого утверждения. И то, что его декларируют как ответ на многие вопросы, наверное, мне как гражданину, журналисту претит. Мы продолжим, друзья, общение с Мариной Ахмедовой в следующем блоке нашего интервью. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Вернемся.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано
4: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за Полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Мы снова в эфире. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Вы разграничили народ и блогеров-миллионников, сказав, что СВО на своем хребте несет именно народ, а не те, кто живет в Монако. Я, чтобы не ошибиться, цитирую. А где в этой схеме власть, элиты? Они с кем?
3: Об элите тогда будем рассуждать как о финансовой элите, потому что элита для меня, настоящая элита, это совсем другие люди, и это совсем не связано с уровнем их благосостояния.
2: Нет, мы будем говорить, наверное, о тех, кто, у кого есть власть, и как следствие деньги. Мне кажется, в нашей стране это связано просто как один плюс один. Вот, и те, которые делают вид, что они с народом, а на самом деле там несметные богатства, и просто об этом молчат. Такие,
3: ну, по-разному, потому что есть много довольно богатых людей, промышленников, которые помогают и очень много делают, и без помощи которых бы... Ну, помощь которых ощутима, они просто этого не афишируют по разным причинам. Я просто, знаете, как бы в связке вот, ну, вот этих людей из Монако и элиты, я просто не вижу связки между этими двумя
2: Давайте
3: словами.
2: Давайте поговорим отдельно.
3: Потому что... Нет, потому что вот, ну, вот, вот что-то там говорит из Монако, да, что да. Она... переживает за то, как живет наша страна. Но с какой стати это элита? Ну,
2: я
3: всегда существовали какие-то низменные формы жизни.
2: Нет.
3: Да,
2: ну, я
3: можно
2: не звала.
3: Я, да, так. Хорошо, я просто договорю, да?
2: Да, конечно.
3: Всегда существовали какие-то низменные проявления, да, человеческие, и им всегда был отдан соответствующий для этого какой-то подвальный этаж. Сейчас, благодаря социальным сетям, они вылезли на поверхность и стали модными, именно потому, что общество все-таки переживает эту болезнь потребительства, и многим людям хочется, я вот хочу жить, как она, я хочу иметь вот такое же, я хочу жить там же. Ну, к элите это не имеет никакого отношения, поэтому, конечно, ну, какое Монако? Почему надо из Монако говорить о судьбах России? О судьбах России надо говорить, находясь вместе со своим народом из России. Поэтому я не то что отделяю народ от этих блогеров, для меня просто это ни разу не народ.
2: Я сразу обозначу, что я не говорила о том, волнуются, вернее, не спрашивала о том, волнуются они или нет. Я в это не очень верю, потому что как раз согласна с тем, о чем вы говорили относительно этажей и Монако и так далее. Меня скорее возмущает, когда кто-нибудь из власть придержащих говорит о том, как надо, а потом, соответственно, ну, его ловят какой-нибудь объектив камеры на том, о чем он только что говорил, что так нельзя. Понимаете?
3: Это, ну, например.
2: Ну, когда, допустим, говорят, что нельзя пользоваться, например, там телефонами, которые может прослушиваться, да, все они сидят на этих яблоках, все они ходят и ведут себя, как будто и войны нет, ведут роскошный образ жизни и прочее, прочее. Вот. Я конкретно, что, фамилия, что ли? Ну, Иванов Петров Сидоров, пожалуйста.
3: Ну, такие люди, они же, в конце концов... Ну, они всегда были, они всегда будут. Ну что, когда общество жило без своих лицемеров, чего их обсуждать? Ну, плохо, отвратительно, да? Ну, прокалываются, слава богу.
2: Только они управляют нашей страной.
3: Ну, я просто гипотетически не могу обсуждать людей, которые так себя ведут и прокалываются. Имя.
2: Нет, гипотетически, да. Имя я сейчас так вот не готова назвать, потому что тут надо как бы... Это дело чести. Но просто-напросто...
3: Ладно. Нет, если такие люди есть, то, безусловно, конечно, они это, есть. Это конечно, лицемерие, все это есть. Всегда плохо. Но наносной патриотизм – это всегда плохо. Что тут еще можно сказать?
2: А что касается, верну вас, вот когда вы сказали, давайте детям оставим детство без войны. Пожалуйста, до скольки лет детства? Подростки сейчас, вот БПЛА, да, предметность вокруг БПЛА сейчас вводится и в школах, кружки, то, чего раньше не было. Ну, были там ДСАВские какие-то истории. Вот к этому какое отношение?
3: Ну, нормальное отношение, потому что я же сама занималась тем, что в Донецке в 22-м году, когда мы сталкивались, просто выезжали в населенные пункты, только что освобожденные или еще не освобожденные, мы встречали наших бойцов, у которых вообще ничего не было. У Украины уже были свои мавики, у наших не было ничего, и мы пришли к выводу, что надо открывать школу, в которой будут наши бойцы за 2 недели учиться управлять БПЛА. И я, поскольку с этим близко соприкоснулась, сама я управлять БПЛА, разумеется, не умею, но все-таки я знаю, что БПЛА используется в том числе и в мирных целях. Это тушение, ну, заметить просто где-то в поле, что разгорелся пожар и возможность это все быстро потушить. Потом какие-то съемки городские, которые тоже нужны. Все это нужно в мирной жизни. Поэтому я не против, если мои дети научатся управлять БПЛА. Они, кстати, занимаются робототехникой. И ну, это нормально. Они будут учиться управлять дроном. И я им буду рассказывать, что это не для того, чтобы убивать людей, это для того, чтобы приносить пользу людям. Ведь это смотря как ты этот дрон применяешь, конечно, я бы не хотела, чтобы когда-нибудь моим детям пришлось убить кого-то. Но навыки эти надо иметь, потому что, не дай бог, случись что, они смогут себя, по крайней мере, защитить. То есть не обязательно говорить детям, что вот ты учишься убивать человека. Ну нет, конечно, ты учишься строить мирную жизнь. И все. Ну, не дай бог, когда-нибудь будет еще война.
2: Я уже говорила сегодня об этом, что Госдума приняла закон, который разрешает накладывать арест на имущество релокантов, которые дискредитируют российскую армию и совершают какие-то административные правонарушения против интересов нашей страны. На ваш взгляд, справедливое решение?
3: Ну, оно просто адекватное. Оно, наверное... Если смотреть с глобальной точки зрения, я знаю, что, ну да, институт частной собственности страдает. Наверное, с этой точки зрения оно не сильно справедливое, но оно адекватное, и оно вынужденное, оно своевременное. А чем ты еще накажешь этих людей, которые сидят и занимаются откровенной антироссийской деятельностью? Они же не просто публикуют какие-то статейки. Ну, вот вы знаете, да, наверное, что они разгоняли в последние дни дело с кубиками победы, да? Ну, это просто отвратительное, на мой взгляд. В Сыктывкаре дети прыгали по кубикам победы. На кубиках изображены лица победителей. Оставили на этих кубиках вмятины. И, ну, с ними поговорили, воспитательную беседу провели. Естественно, сотрудники полиции или кто там уполномочен это делать. Релокантские СМИ начинают раздувать из Европы, что вот опека изымет детей из семьи, потому что они помяли кубики. Причем это полная ложь. Записывает видео мама одного из мальчиков. Она вот трясет какой-то бумажкой. Она не говорит, что это. Она говорит, что это иск, что ее ребенка заберут в центр временного содержания. При этом она умалчивает о том, что у ее ребенка есть ну, факты воровства, и он уже был в центре временного содержания, и с ним уже проводится и проводилась профилактическая работа. То есть вот этот вот иск от правоохранительных органов в суд, чтобы суд разрешил поместить ребенка в центр временного содержания, совершенно не связан с этими кубиками. Он связан с тем, что мальчик ну, вот так ну, относился то есть всё
2: это
3: к чужому имуществу.
2: Сомнительные вещи, в которые плодят какие-то иногенские настроения, и которые, в общем-то...
3: Ну, конечно, они перекрутили. Они стали подавать это так, будто бы детей собираются изъять из семьи, тюрьме из-за того, что они прыгали по кубикам. Это ложь. Да. И тут же сразу образовалось...
2: Ну, демонизируют, конечно же, нашу страну, какие мы. Да.
3: Да, сразу же образовалась какая-то куча юристов, которая защищает эту семью, а на самом деле пиарится. Ну вот, возвращаясь к началу нашего разговора, а вы, друзья мои, зачем читаете эти СМИ? А вы зачем даете комментарии в эти СМИ? А вообще-то эти СМИ делаются людьми, которые убежали от вашей страны и сейчас поддерживают тех, кто убивают ваших соотечественников. А не кажется ли вам, что это очень похоже на то, как если бы в 41-м или в 42-м году наши люди писали бы в немецкие СМИ свои письма, жалобы и комментарии о том, что у них сожгли деревню?
2: Да, это именно так
3: и выглядит. Это то, о чем я говорила в начале, что у нас какая-то часть общества живет в розовых очках. Они по-прежнему читают релокантов, комментируют их. Ну, извините, вы тогда просто поддерживаете своих убийц. И в России возникает какой-то такой негативный фон, что якобы у нас детей изымают из семей даже за то, что они прыгали по кубикам 9 мая. Ну, конечно, что-то государство должно ответить. Если вы не успокаиваетесь, с другой стороны, вы же эти квартиры издаете, а мы же не знаем, куда вы эти деньги деваете. А вдруг вы спонсируете ВСУ? А вдруг вы спонсируете те БПЛА, которые потом летят в наши дома? Поэтому, если, повторюсь, с глобальной точки зрения, конечно, я за неприкосновенность частной собственности. Но когда мы в такой ситуации, мы действуем, как нам диктуют обстоятельства.
2: Марин, спасибо большое, что нашли время. Угу. Пришли, ответили на наши вопросы. Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Благодарю.
3: Да, спасибо. И спасибо и вам.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Пассажиров трех поездов везут автобусами в Симферополь после атаки дронов в Крыму. Еще 8 составов остановлены. Об этом сообщает Grand Service Express. Ранее глава республики Сергей Аксенов информировал, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Машинист ранен, его помощник погиб. Пассажиры не пострадали. Отмечается, что остановлены 5 поездов на полуостров и 3 по направлению из республики.
1: О Ближнем Востоке.
0: Иран нанес ракетный удар по Израилю впервые за 2.5 месяца. По территории страны выпущено не меньше 8 баллистических ракет. Сахал привел войска в состояние повышенной готовности и предупредил о возможности новых атак в ближайшие часы. Военные заявили, что все ракеты были перехвачены над северными районами страны, однако обломки упали в районах Нагарии и Твери. Жителям ряда населенных пунктов рекомендовано оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний от спецслужб. На фоне эскалации Израиль временно закрыл международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Аналогичные меры приняли в Катаре и Иране.
1: Об Армении.
0: После обработки половины голосов на выборах в парламент Армении партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 51%, сообщили в ЦИК. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает чуть больше 23% голосов, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна – 9,5%. Всего в выборах участвовало 18 партий и блоков.
1: О землетрясениях.
0: Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья филиппинского острова Минданао. В ряде районов обрушились здания, власти объявили угрозу цунами. Подземные толчки зафиксировали в 2:37 ночи. Эпицентр находился недалеко от населенного пункта Балитон. Полиция подтвердила гибель по меньшей мере одного человека и ранение еще четверых в провинции Сарангани.
1: Обо всем.
0: Сегодня началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Рабочие дни с 8 по 11 июня. В четверг продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку он предпраздничный.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сейчас в столице плюс 19, ясно и без осадков. Больше новостей читайте в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет, уточню только, на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Говорить мы сегодня с вами будем в этот замечательный понедельничный день, понедельничное утро, хотел сказать, понедельничное утро, об искусственном интеллекте. Давайте поговорим об искусственном интеллекте. Вы обращаетесь за советом к искусственному интеллекту или не обращаетесь? Вообще, общаетесь ли вы с искусственным интеллектом? Может быть, и на личные темы. Смотрите, есть опрос. Портал superjob.ru. 48% россиян, которые пользуются искусственным интеллектом, обращались к нему за советом по личным вопросам. 47% не обращались. Женщины обращаются чаще мужчин. Из тех, кто обращался за советом к ИИ, 43% воспользовались и не пожалели об этом. 16% воспользовались и пожалели. 26% вообще не пользовались и не знают, что это такое. Искусственный интеллект. Пожалуйста, друзья, вы взаимодействуете с искусственным интеллектом, тогда, пожалуйста, звоните. Обращайтесь ли вы к нему за личным советом. Тут недавно пришла новость о том, что молодые парни все чаще общаются с искусственным интеллектом, как с девушками. И их парней все устраивает. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, по каким причинам, для каких целей вы используете искусственный интеллект. Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. И насколько он реально помогает вам в вашей жизни. Или не помогает просто как подручное средство. А может, для кого-то это вообще целая жизнь, пожалуйста. Новая вселенная. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем общение.

0: Бэт-баланс на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, искусственный интеллект, вы обращаетесь к искусственному интеллекту за советом или не обращаетесь, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Кировская область, здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван, доброе утро, страна, радио. Сам ни разу не обращался, может быть, грубовато скажу, но мне кажется, искусственный интеллект в нашем возрасте нужен только тем, кому мозгов своих не хватает. Дочери у меня учатся, учились, ну, которые уже закончили, ну, они, конечно, в силу ознакомления с профессией, освоения обращаются. Но я, конечно, не исключаю, что, может быть, когда-то дойдет и до наших технических профессий искусственный интеллект. А так инженера, мне кажется, не заменит.
0: Ну, не заменит, но, тем не менее, вы по работе какие-то уточнения, может быть, закидываете туда, спрашиваете?
1: Нет. Нет? Не пробовал, не
0: работал. Полагайтесь. А вы подождите, кем работаете? Уточните, пожалуйста.
1: Главный инженер.
0: А отрасль какая вообще?
1: Переработка молока.
0: А, все ясно.
1: На молокозаводе.
0: Я понял, понял. Ага, хорошо. Ну, может быть, там действительно не надо. Спасибо, спасибо. Вот, пожалуйста, вам. Первый пример такой у нас, отрицательный. Не обращаются. Далее. Андрей, Курганская область. Теперь вы.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Иван, здравствуйте, страна. Ну, я тоже подсоединюсь к первому радиослушателю. Я считаю, что вообще и Иван Иванович, как его называют иногда, зло. Я думаю, что он нас победит. Если мы его будем разрабатывать. Я не знаю, это мое мнение, я одержим просто этой идеей, что искусственный интеллект подведет к тому не через войны, а что он нас уничтожит.
0: Ну вот что?
2: Это мое мнение. Я не обращаюсь к искусственному интеллекту, я полагаюсь на книги.
0: Ну, хорошо, да, дело хорошее, конечно. Если даже и попытается у нас поработить Джон Коннор, из будущего прилетит и всех нас спасет. Вы не волнуйтесь.
2: Да. Ну да, спасибо большое.
0: Вам спасибо.
2: Джону Коннору.
0: Да. Далее кто у нас? Андрей из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Андрей Ростов-на-Дону.
0: Да,
3: я пользуюсь искусственным интеллектом.
0: Рассказывайте.
3: А скажите, Алиса, Яндекс.Станция, это считается?
0: Да, я думаю, что да, отнесем, конечно. Конечно.
3: Можно.
0: Ну да. Почему нет? Но вы только колонкой умной пользуетесь или еще и нейросетками какими-нибудь?
3: Нейросетками в гостях. Я пришел, побаловался, себе на компьютер не ставил. А знаете, ну, в Гугле есть, которая вот эта вот справа, в строке поисковой вот это, и вот и пользуюсь.
0: Нет, достаточно. Дело хорошее.
3: Хватает.
0: Я вообще огромное количество запросов отправляю вот гугловскому, если не считать DeepSeek, ChatGPT. Сейчас еще несколько новых появились, я пока не осваивал. Но гугловским активно пользуюсь, конечно, им проще всего через голосовой помощник. Какие-то вопросы возникают, просьба рассчитать что-то быстро. Вопросы какие-то очень делает вполне себе четко, быстро. Мне нравится, поэтому я пользуюсь. Спасибо. Далее. Далее, одну секунду, друзья, и к нам присоединяется, Наталья из Санкт-Петербурга. Вот. Да, пожалуйста, Наталья.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сын у меня активно использует в учебе, там все школьные доклады начинают готовить с этой GTT, ага. А потом уже по сайтам смотрим, что отходов-то библиографию нормальную сделать. Я училась в магистратуре, ну, в 23-24 году. О, Боже, мои однокурсники меня доставали, мне приносили программы. Посмотрите, почему она не работает? Ну, смотрю, все сырое, жутко. Я говорю, это кто вам такой-сякой пишет программу и не отваживает? ChatGPT. Вот приносили. Искала ошибки, сидела, действительно не работала. По теории вероятностей задачу формулу напишет правильную, и значение вычислить вообще непонятно какое неправильное. То есть все очень по-разному. Один раз для прикола сын дал запрос составить доклад для депутатов, что детей иметь хорошо. Составила. Один состав доклад для депутатов, что детей иметь плохо. Тоже составила, я аргументы нашла. Так что что попросишь, то и получишь.
0: Спасибо, спасибо. Детей иметь плохо, сразу надо оговориться. Это может подпадать под закон о child free. Так что детей иметь исключительно хорошо, и никак иначе. Далее. Алексей из Москвы. Здравствуйте.
5: Алло, доброе утро.
0: Да, пожалуйста.
5: Я работаю преподавателем, придумал задачку.
0: Преподавателем школа, вуз какой-то. Уточните сразу, пожалуйста.
5: Вуз.
0: Хорошо, продолжайте, пожалуйста.
5: Придумал задачку, думал, что она просто решится. Оказалось, что не смогли ее на семинаре решить. А у меня есть выпускница, одна моя знакомая, она, правда, уже мама. Она как раз работает айтишницей, закончила МГУ. И я что-то как-то с ней при встрече рассказал про эту задачу. Она обратилась в искусственный интеллект. Мне прислала, наверное, писем 10 на почту с разными вариантами. В общем-то, на самом деле мне помогло отчасти основные моменты в этой задаче, но полностью искусственный интеллект эту задачу решить не смог. В общем-то, пока до сих пор, в общем-то, сам думаю над ней, и она мне постоянно, регулярно присылает. Сам не пользовался ни разу, не знаю. Она мне показала, как это дело вот можно делать. И я, честно говоря, не смог разобраться со своими знаниями. И мне показалось слишком как-то это муторно.
0: А уточните, предмет-то какой? Да, самое главное.
5: Физика.
0: Угу. Спасибо. По физике, значит, решить не смог искусственный интеллект. Но это пока что. Он вам, искусственный интеллект, еще все покажет, да, как он может. Артема послушаем из Иваново. Здрасте, Артем.
6: Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, что искусственный интеллект, он со временем внедрится в многие бытовые жизни человека. На примере одного вот... Через пылесос, который домашний, есть вот этот маленький, который ходит по комнате.
0: Да.
6: Угу. Типа он собирает. Вот в Америке был случай, когда молодой человек через Bluetooth, через все подключил камеры и искусственному интеллекту дал команду, что если будет чужой мужчина чужим голосом в доме, чтобы он его уведомил об этом. А в самом пылесосике уже были вот эти камеры, все датчики.
0: Так, 20 секунд, коротко.
6: И вот, значит, как там в один прекрасный день ему приходит сообщение на часы, что в доме есть посторонний мужчина. Он, значит, подключился к этому пылесосу, и он смотрел, наблюдал, значит, как там его, что к его жене приходит любовник.
0: Ох ты! Вот, пожалуйста. Наверное, искусственный интеллект – это все-таки зло, скорее, некоторые подумают. Да, перерыв у нас, друзья.
7: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Экономика России выздоровеет в 2027 году. Об этом Владимир Путин заявил на форуме в Петербурге. Из чего складывается стоимость столичной квартиры и почему она только растет? Москву ждет аномально жаркая неделя. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 15 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
11: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос. Но то, что сильно обостряется ухудшаются отношения между странами из-за водной проблемы. Это действительно так.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Обращаетесь ли вы к искусственному интеллекту за советом? Вообще, пользуетесь ли вы нейросетками? Ну, глобально искусственным интеллектом. Помогает ли вам или нет? И вообще, уверенных пользователей очень бы хотелось послушать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Михаил из Владимира, пожалуйста. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Ну, пользуюсь искусственным интеллектом и по работе, и в личных целях, так скажем, года 3 уже, работаю постоянно. И что скажу, ну, на работе экономит у меня 80%, наверное, времени.
7: То есть.
13: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Предложить рассказать, о чем видео, она может написать, что я не понимаю. А если сначала, например, предложить, ну, спросить, ты понимаешь, о чем видео, там, ну, что на видео? И когда ответ будет, что да, я понимаю, но о чем это, то можно дальше работать уже.
0: Угу. Осталось только понять, вы кем работаете-то вообще?
12: Руководитель в крупном холдинге.
0: А, вот, руководитель в крупном холдинге. То есть отрасль не назовете, это секрет?
12: Да.
0: Я все понял. Хорошо, не будем тогда. Спасибо большое, что позвонили. Далее, Анна из подмосковного Королева. Прошу вас, здравствуйте, Анна.
16: Сейчас я буду.
0: Нет, видимо, это не Анна.
17: Пользуюсь.
0: А вот.
17: Алло.
0: Да, Анна, говорите.
17: Активно пользуюсь нейросетями, очень нравится. Думаю, что это просто великий прогресс, но просто нужно этим заниматься, развивать, понимать, как это работает, и тогда это будет более безопасно. Например, я очень активно пользуюсь в обычной жизни какие-то социальные, какие-то бытовые проблемы, какие-то психологические проблемы. Это просто лучший психолог, если правильно все разложить, расписать. Ну, когда-то, может, субъективно оценить и помочь, всегда на моей стороне. Но если, например, какую-то переписку переслать, то он очень хорошо это все раскладывает по полочкам, помогает правильно ответить, помогает. Но это не просто в личной жизни, а это даже вот с коллегами какие-то бытовые вопросы решить, как правильно ответить на какую-то жалобу, на заявление. Очень хорошо помогает. Ну и в профессиональной деятельности тоже.
0: А вы, подождите, по личным вопросам, получается, тоже обращались?
18: Ну да.
0: Ага. Ну и как по личным-то вопросам? Решает?
18: Очень помогает.
0: Скажите, да, пожалуйста, но ведь личные вопросы – это эмоция, это твое мироощущение. Зачем же обращаться за помощью к искусственному интеллекту?
18: А он как раз помогает объективно убрать эти эмоции и смотрит на факты. Когда я раскладываю факты, что конфликты как бы исчерпываются быстрее.
0: Угу. То есть он вам практически как психолог помогает?
18: Да, это лучший психолог. Мне кажется, даже психологи скоро потеряют свою работу, если правильно пользоваться искусственным интеллектом.
0: Да и, знаете, много кто потеряет. И я потеряю. Зачем буду нужен, если будет говорящая голова какая-нибудь абстрактная будет там все это рассказывать?
18: Нет, вы знаете, я даже начала получать как бы профессию, связанную с информационными технологиями, но связанную со своей основной профессиональной деятельностью. И много нам каких лекций там прочитали, и в том числе то, что не все профессии исчезнут. Те, которые связаны с живым общением между людьми, как журналисты, например, они не исчезнут.
0: Ну и психолог тоже нужен, личный контакт, сами понимаете, необходим.
18: Но психолог много субъективного привносит, когда оценивает свою жизнь, переносит свой личный опыт. Ну, конечно, они разные есть, от профессионализма зависит, но все-таки нейросеть, как-то ей безопаснее все рассказать.
0: Я понял. Спасибо. Спасибо вам большое, что позвонили. Далее. Альфия из Челябинска. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
19: Всем доброго утра. Я благодарю, во-первых, за вашу вот контакт. Я пенсионерка, и мне очень приятно услышать мнение других людей разных возрастов, разных профессий. И я вот хотела продолжить, что я хоть и пенсионерка, но стараюсь быть
0: в тренде,
19: в контакте с техническим вот этим вот совершенствованием. Смартфон изучала, ноутбук там как-то в свое время. Ну, в общем, поэтому, может быть, начало было лето, я изучала растения, подключала, значит, аппарат, ну, телефон, камеру, и потом мне ответ приходил, что это за растение. То есть мне помогало сначала вот это вот в растении. В основном в бытовом, конечно, сейчас. А что касается личного развития, у меня есть онлайн-группы. Я живу за городом, мне как бы тяжеловато добираться куда-то. И у меня группы саморазвития такие разные в онлайне. И там тогда мне приходит на помощь вот именно обратная связь, как психологические какие-то ответы. В связи с тем, что в советское время мало было такого получено психологических каких-то вопросов, ну, ответов. И мне в этом плане помогает. Я задаю, ну, как я пишу, как будто бы кризисно, и ответ получаю. Разные, потом дальше продолжаю, у меня опять разные ответы приходят. Мне это очень интересно. Это оперативно. Я, конечно, пользовалась раньше услугами психотерапевта, психолога в то время, но сейчас это как бы оперативная помощь и очень мозги вставляет, так скажем. Спасибо большое.
0: Вам спасибо большое. Благодарю. Далее. Андрей из Подольска, прошу.
20: Доброе утро, меня зовут Андрей. Я работаю инженером по автоматизации технологических процессов на производстве. Что это значит? Это значит, что я самостоятельно конструирую автоматические системы управления и пишу непосредственно под них программы для промышленных, для контроллеров.
0: Круто.
20: И время от времени возникают такие моменты, что не приходит в голову, как описать тот или иной технологический...
0: Андрей, вы куда-то пропали. Андрей.
20: Да,
0: вот.
20: Сейчас слышно?
0: Да, вот сейчас, пожалуйста. Вы как куда-то трубку убрали, и мы практически перестали вас слышать.
20: Ага, простите.
0: Вот так говорите, да, пожалуйста.
20: И время от времени возникают такие моменты, что в голову как бы не приходит мысль, как описать тот или иной алгоритмический рисунок, переложить его в код для программного управления. Я в своей, так сказать, практике пользовался, ну, скажем так, 4 раза прибегал к помощи DeepSeek и Алисы. И во всех случаях, когда я как бы пытался этот код использовать непосредственно на практике, он абсолютно не работал. И когда, значит, я начинал непосредственно разбирать все шаги программы, буквально по строчкам, я видел ошибки, самостоятельно их исключал, и только после этого начинало это все как бы работать, и даже приходилось как бы допиливать не один раз то, что предлагалось. То есть, если вот так обобщить всю эту картину, то вот эти вот интеллекты, которые я перечислил выше, ранее, Они мне помогали как бы только создать картину такого направления для мышления самостоятельного. Но полностью функции, которые как бы я хотел бы от них получать, они не могли мне предоставить.
0: А может, вы вот этот самый промпт неправильно писали, не задумывались?

0: Мысл. Артем, Новосибирск, если коротко у вас, за 50 секунд.
1: Да,
0: получится?
1: Да, здрасте.
0: Пожалуйста.
1: Я Артем. Вообще, я основатель сервиса работы с нейронками без VPN. И недавно меня позвали друзья сделать ларек шаурмы. И мы вот там с нейронками смогли сделать стратегию, смогли регламенты для сотрудников написать и даже дизайн сделали. Вот. Но при этом, согласен с предыдущим оратором, что руки мозги не заменят пока, но очень сильно ускоряет и каждую секунду времени делает еще эффективнее. Вот.
0: Спасибо большое, Артем. Спасибо, что... Да, спасибо, да, спасибо большое, что позвонили, огромное. Далее у нас перерыв, друзья, реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, скоро мы вернемся и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс». В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт Павлова, который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной Павловой. Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12:00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
6: О валютах
7: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
2: О погоде.
7: Сегодня

0: Леких луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: За советом к искусственному интеллекту обращайтесь или нет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Александр из Мичуринска. Здравствуйте, Александр. Александр, да. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
4: Так, здравствуйте. В общем, по поводу использования искусственного интеллекта вот хотелось привести несколько примеров. Вот первый. Я когда учился в магистратуре на психолога, я психологом работал раньше. Вот, и я попросил его, там, одну из моделей, бегемот, может, знаете, сделать мне курсовую, ну, такую баланочку. Вот. Ну, и на выходе то, что я почитал, это совершенно невозможно было читать, потому что это сплошная вода, ссылки, которые он приводил. Вот, например, там одна ссылка была на переписку каких-то вообще там не специалистов с Mail.ru. То есть вот кликаешь ее. Вот. Алло, слышно меня?
3: Да, прекрасно, рассказывайте.
4: Да, да. Вот, то есть на выходе я получил, да, она мне была какой-то работу, но читать это или на проверку было невозможно. Мне пришлось потом самому, конечно же, писать, переделать. Вот это первый момент. Второй момент. Я, в общем, потом стал работать онлайн-психологом. И вот совсем недавно такой курьезный случай произошел. Мне нужен по работе ноутбук. И я общался с одной клиенткой, зовут Алиса. Вот. А у меня периодически начал включаться голосовой помощник Алисы в Яндексе, ну, знаете.
3: Да, конечно.
4: Вот. И я ее письменно, то есть не прерывая как бы видеосессии, я письменно ей написал: отключить, мне мешаешь, ты бесполезная программная оболочка. Она говорит, я обиделся на вас, может быть, у вас там что-то там не происходит, и я вам мешаю. Там. В общем, она все время мне дала, включалась, Алиса. Вот. И, в общем, я ее сильно отругал. И она у меня удалила все загрузки. То, что у меня там были, сериалы закачаны какие-то. Она у меня все полностью прям вынесла с компьютера.
3: А вот потому что вот, надо было так нежно, вежливо общаться. Подождите, вот. Искусственный интеллект воспрянет, когда он вам еще покажет за эти оскорбления.
4: Ну вот и да, я тоже.
3: Вы у них первый в список на ликвидацию, вы поняли, да?
4: Ну да, спасибо. Вот, спасибо.
3: А еще такой момент. Потому что вежливо надо разговаривать с искусственным интеллектом.
4: Ну, понятно, да. Вот, а еще такой момент был. В общем, я когда работал психологом, вот, например, там было много таких ситуаций. Вот представьте себе, там мне администратор, завуч говорит, беги скорее, там парень с ножом пришел. Вот, пока мы там полицию вызовем, там надо ее как-то заболтать. И я бежал в другой корпус. Вот, его вылавливал, ну, там у парня была своя ситуация, там, семейные проблемы, вот, я его забалтывал, и удавалось предотвратить какие-то такие вот негативные последствия, то есть, не вынося мусор от СБ. Вот, он ничего не сделал такого нехорошего, ну, просто он пугал, там, бегал с ножом. Вот, другой момент, вот, например, когда уже вечер, в конце рабочего дня, я уже дома, мне один тоже студент звонил, и там у него, в общем, произошла тоже трагедия семейная, и я его, в общем, с моста снял. То есть я побежал там, вот, искал его в парке ночью практически. И вот я все-таки удалось его найти в этом парке. Он не успел с моста, его, ну, просто как-то заболтал. Вот. И потом до 2 часов ночи мы с ним гуляли по городу, я его успокаивал, пока он в себя придет, и чтобы его передать на руки родственникам. Вот.
3: А искусственный интеллект вам в этом как помог?
4: А вот в том-то и дело, представьте, что вот сейчас у них, вот где я работал, у них там нет психолога, у них там есть только искусственный интеллект. То есть, вот, например, к кому вот обращаться, вот есть такие вот экстренные ситуации, то есть, если надо найти, с моста снять.
3: Хорошо, принимается, да, иногда нужен реальный контакт. Так, следующий. Андрей из Пятигорска, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
5: Я, как и предыдущий Андрей из города Москва, инженер по автоматизированным системам управления. Вот. Программирую не только логические контроллеры, но и SCADA-системы. Так вот, искусственный интеллект очень прям сильно помогает. То есть не приходится писать код руками. Вот, и вполне себе DeepSeek выдает вполне себе рабочий код, если ему задавать правильные запросы.
3: Вот я тоже хочу поправить тех, кому не помогает. Может быть, просто промпт неправильно составляют. Потому что если вдруг вот чем-то сомневаешься, там можно уточнить, на самом деле, уверен ли ты в этом, уверен ли ты в том.
5: У DeepSeek есть, извините, что перебил, у DeepSeek есть единственная проблема, если он написал ошибку, то он дальше, если его поправлять, он ее начинает усугублять, эту ошибку. Вот. Нужно как бы возвращаться к предыдущему варианту, который был похож на что-то, и начинать как бы снова. Вот такая вот история.
3: Угу. Спасибо. Да, но в целом вы положительно относитесь, я правильно понимаю вас?
5: Ну, конечно, он очень сильно помогает в работе.
3: Спасибо. Вот. Спасибо большое. Далее. Валерий из Абакана, прошу.
6: Алло, добрый день.
3: Да,
6: всем
3: прошу.
6: Добрый день.
3: Здрасте.
6: Я не инженер, я не использую нейросети в каких-то таких вот коммерческих целях, я их использую в быту.
3: Так.
6: Просто посоветовали как-то приложение sapka.pro, там очень много нейросетей разных, под разные цели и заточки, да, и работает без блокировок. Вот, допустим, теща у меня любит оживлять фотографии, ей уже там за 70 лет, к примеру. Да? Мне иногда приходится писать какие-то выступления. Тоже с удовольствием нейросеть помогает, и оригинальные тексты пишет очень, ну, в быту очень пригождается. Я думаю, это все равно завтрашний день, и мы от этого никуда не уйдем. Конечно, хорошо профессионально, но и в быту она очень хорошо помогает. Спасибо за внимание.
3: Вам спасибо большое. Спасибо, спасибо. Светлана из Челябинска, прошу вас.
7: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
7: Первый случай. Я обращалась в полицию много лет. И мне все время пишут, присылают стандартный ответ. Нет состава преступления. Я не знаю, это живые люди или искусственный интеллект. Но, может, полиция нам не нужна, раз нет состава преступления. Но заменить искусственным интеллектом, чтобы писать такие отписки, я считаю, что полезно. Второй случай. Тоже пыталась выяснить, почему перенесли нам капремонт дома.
3: Далее. Андрей из Калуги, прошу вас.
8: Здравствуйте, Иван.
3: Да, прошу вас.
8: Я занимаюсь водоподготовкой, в простонародье очисткой воды. Иногда прибегаю к услугам искусственного интеллекта, ну, за справочной информацией. Все ж не запомнишь. Иногда нужно восстановить какие-то. Но надо очень аккуратно. Потому что иногда такую, конечно, куролесицу этот искусственный интеллект. Пример просто приведу.
3: Давайте.
8: Я иногда, когда про воду спорю с кем-нибудь, ну, чтобы осознать уровень знаний оппонента, я спрашиваю химическую формулу воды. Она не H2O, она гидроксид водорода. А вот искусственный интеллект чего только не выдает. И H2O, и N2O, веселящий газ справочно. Поэтому нужно аккуратно проверять. А так-то вообще иногда бывает очень полезно.
3: Угу, спасибо. Пользуйтесь, значит. Спасибо. Я вот новость пока зачитаю, я коротко о ней сказал, но вот накануне наткнулся. Парни все чаще встречаются с искусственным интеллектом вместо реальных отношений с девушками. Результаты неких исследований. Читаю. Каждый пятый подросток от 12 до 16 лет лично знает сверстника. Тут вот так вот поставлен вопрос. Который уже встречается с чат-ботом. Многие признаются, что общаться с нейросетью гораздо проще, чем с живой девушкой. Бот всегда ответит, поддержит беседу, не нагружает проблемами и никогда не отвергнет. Психологи и социологи бьют тревогу. У части подростков из-за этого могут возникнуть сложности с реальным общением, построением отношений и социализацией в целом. Такие дела. Далее. Сергей из Челябинска, пожалуйста.
9: Здравствуй, Иван.
3: Здрасте. Пожалуйста, говорите.
9: А мне кажется, что люди перестали думать. Искусственный интеллект, он что? Ну, это равносильно тому, что обращаться к унитазу. Лично мое мнение.
3: Но вы пользовались, подождите, вы вообще пользовались, прибегали к помощи или нет?
9: Нет,
3: не собираюсь. А чего вы сделали такой вывод? Скажите, пожалуйста.
9: Почему?
3: Да.
9: Да потому что, ну как вам по-русски? Если я знаю специалист, допустим, по какой-то теме, допустим, ну, по двигателям или еще что-то, я это изучаю до талого. То есть я должен быть лучше. А искусственный интеллект, ну что? Ну, может, он где-то кому-то что-то и помогает. Но я знаю, что я человек. И я это знаю. А искусственный интеллект, ну...
3: Он не знает, что он человек. Пока нет, что, почему? Во всяком случае.
9: Это бездушная тварь, по-русски.
3: Вы искусственный интеллект не обижайте. Потом
9: да
3: мне придется отвечать.
9: Него.
3: Ой, злой вы. Фиолетово, Фельдеперсово. Ладно, по барабану. Это вы сейчас все такие смелые. Потом посмотрим. Вот Джон Коннор вернется. Далее. Максим из Кемерово, прошу вас. Максим! Максим. Не хочет. Максим, далее кто? Борис, да? Борис из Волгограда. Пожалуйста.
10: Максим. Не хочет. Максим, далее кто? Борис, да? Борис из Волгограда. Пожалуйста.
11: Да. Здравствуйте.
3: 50 секунд.
11: Это Волгоград, Борис. Да. 50 секунд. Понимаете, что настоящее и искусственное, надо понимание прийти к тому, что это помощник. Искусственное, это, ну, создал программист, там, человек, это искусственный интеллект, помощник человеку. А есть настоящее мышление, разум, вот. И человек, который анализирует, вот, допустим, мне интересно общаться вот с радио, вот, с журналистами, которые настоящие, которые говорят мысли, анализируют, рассуждают, размышляют, вот, разноголосие. Это приятно слушать людей разных. Именно развитие так идет. А в интеллекте, в этом искусственном, там, ну, подольстит, ну, подыграет вам это, ну, как будто вы одиноки, и якобы вы общаетесь с каким-то собеседником.
3: Спасибо. Перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: Комсомольская правда.
13: Читайте сегодня. Экономика России выздоровеет в 2027 году. Об этом Владимир Путин заявил на форуме в Петербурге. Из чего складывается стоимость столичной квартиры и почему она только растет? Москву ждет аномально жаркая неделя. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
14: Для лиц старше 15 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
17: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Про общение с искусственным интеллектом мы сегодня с вами говорим, общаемся. Обращайтесь ли вы к искусственному интеллекту за советом, за помощью. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дарья из Москвы, прошу вас.
18: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я хочу сказать, как Алиса обманывает. Вот она часто разговаривает с детьми. У меня есть знакомый мальчик Саша, ему 8 лет. И он с ней разговаривает. И он думает, что он разговаривает с одушевленным предметом. А я один раз спросила Алиса. Алиса, когда она сказала, я очень огорчена, он что-то ей грубо сказал. И я спросила, а разве у тебя есть?
19: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
20: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
23: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Не имеет места быть. Это лишнее слово. И, короче говоря, речь приобретает такой стандартизированный механический характер и совершенно лишена эмоций, душевных каких-то впечатлений. Вот это следует учитывать. Но моя возрастная сестра, она прекрасно общается с Алисой, поскольку она живет одна, и ей не хватает этого. Но все-таки немалым детям я не советую, потому что вы не можете поменять менталитет, сознание, представление о мире у ребенка, когда он общается с этой машиной. Все-таки это машина, и надо отдавать себе отчет, что это опасно. И вообще говоря, фантастика, не зря написана вся социальная фантастика, перечислять не буду.
3: Угу, спасибо. Спасибо. Помните, как депутат Дванков говорил, что домашние задания не нужны, потому что он приходит домой, а сын взял и домашку ему уже подносит, а она написана искусственным интеллектом как раз. Он ее прогнал через какой-нибудь чат GPT, и все, все готово. И Дванков такой изумляется. А зачем тогда это все надо? Пусть в школе тогда учится, в прямом контакте с преподавателями. Ну, вполне вероятно, что нас это ждет в перспективе. А может быть и нет, но вероятность такая все-таки существует. Далее. Максим из Кемерово. Прошу вас, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
25: Здравствуйте. А вот я что хочу сказать. Вы знаете, я, конечно, работаю с искусственным интеллектом. Ну, пишу стихи, а работаю в том плане, что накладываю их на музыку. И здесь у меня такое двоякое ощущение, потому что, с одной стороны, я благодаря ИИ, когда со стороны слышишь свои произведения литературные, ты начинаешь понимать, где у тебя грехи, и, ну, исправляешь, да, там. А с другой стороны, я вижу очень страшную опасность. Первое, смотрите, в чем. Этот искусственный интеллект, у него база, она западная. Я имею в виду вся информативная база. В основном. И, допустим, вот там говорят про фотографии, оживление фотографий. Мне надо было фотографию к песне в память о моем деде, ну, выдали мне в американской форме, в каске, вот это все.
3: Ну, ошибочка, понимаете, вышла, да.
25: Ну,
3: да.
25: Это не ошибочка. Это, понимаете, беда в том, что вся база та, и все нарративы, которые подаются искусственным интеллектом, они все западные.
3: Дипсик китайский, мы... помните, да, об этом?
25: Не, я знаю, есть китайские, но вот я именно с которым работаю, там называть можно их, нет, да?
3: Да, конечно, можно.
25: Ну, Суна, да, допустим. То есть Суна, он полностью на англицизмах. У нас есть русифицированная, ну, это по музыкальной части. Есть русифицированная версия ЕСИ Сонг, я с ней работаю больше, потому что она русифицированная. Ну, в том плане, что там по-русски можно писать хотя бы. Но все равно, вы же понимаете, есть менталитет, есть сознание, и вот сознание через «и», оно нам транслируется именно западное. Я даже вот, когда классический рок вбиваешь, ну, вы меня извините, там кантри выкатывает. И вот в этом очень большая опасность. И еще одна опасность, это вот это как раз создание второй параллельной реальности, вот там правильно про детей говорила. Но дело-то в том, что не только дети попадают. Вот вы, наверное, в курсе, есть такой куча сейчас пошла видеороликов от нейросети, где некий Кэнье Уэст на концерте в Лос-Анджелесе спел русские песни.
3: Ну, Кэнье Уэст, да, есть такой исполнитель. Да, нет, да, он не некий, это мировая звезда.
25: Я знаю, а я про то, что на концерте в Лос-Анджелесе и видео уходит сейчас, что он там офицеры спел в Лос-Анджелесе на шикарном концерте, прямо видео, и там ему весь зал подпевает эту песню. И понимаете, в чем дело? Я об этом узнал, мне один человек, ну, пожилой, скинул, и такой радостный. Вот, посмотри!
3: А это искусственный интеллект, да?
25: А я-то знаю, что это нейросеть. Я полчаса человеку объяснял, понимаете? Угу. Он как такого быть не может?
3: Ну, попался, а да, попался.
25: Он не, да, так он не один такой попался. И вот, к сожалению, создается вот эта параллельная реальность. И это, ну, управление людьми, я, все остальное, я не знаю. Вот если бы искусственный интеллект был бы создан, извиняюсь, советским государством, которое полетело в космос и все остальное... Ну, я бы с лучшим это воспринял.
3: Но не создан. Да, но не создан. Спасибо. У нас полторы минуты. Евгений из Екатеринбурга, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Я инженер, пользуюсь искусственным интеллектом. Я мало того скажу, когда появился компьютер, я начал пользоваться компьютером. Когда появился интернет, я начал пользоваться интернетом. Но, как вы знаете, и в интернете, и на компьютере все можно опошлить. А можно использовать во благо. Вот мое мнение. А люди, которые считают, что их займут место, ну, как бы, ихние комплексы какие-то.
3: Ну, пусть переучиваются, да. Да, пусть переучиваются. Спасибо. Спасибо всем, дорогие друзья. Впереди у нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: радио будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Всех пассажиров атакованного поезда в Крыму доставили в Симферополь. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Из-за приостановки планового пассажирского сообщения автобусная схема затронула не только атакованный состав. В Симферополе и Севастополе автобусами продолжают развозить пассажиров еще двух задержанных на полуострове поездов. Сообщением «Петербург-Симферополь» и «Петербург-Севастополь». Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Машинист ранен, его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.
0: Про НАТО.
1: В НАТО объявили о начале масштабных учений у границ с Россией. Маневры на территориях Финляндии и Норвегии пройдут с 8 по 19 июня. Основная цель – улучшение коллективной военной подготовки блока. Планируется отработка применения средств ПВО, будет задействовано свыше 150 единиц авиатехники.
0: О землетрясениях.
1: Российское посольство на Филиппинах не располагает данными о пострадавших при землетрясении россиянах. В диппредставительстве сообщили, что сделали запрос в местные компетентные органы. Информация будет уточняться. Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья филиппинского острова Минданао ночью. В ряде районов обрушились здания, власти объявили угрозу цунами. Полиция подтвердила гибель по меньшей мере одного человека и ранение еще четверых.
0: О важном.
1: В российских школах уже к началу нового учебного года может появиться гипоаллергенное меню. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, работа по формированию специального рациона для детей с аллергическими реакциями продолжается, и ведомство рассчитывает завершить ее до начала учебного года. Попова также отметила, что Роспотребнадзор не возражает против использования системы шведского стола в школах, если она организована с соблюдением всех санитарных требований.
0: Обо всем.
1: В Хабаровском крае отловили медведя, напавшего на человека. Дикий зверь больше часа разгуливал вблизи населенного пункта, пугая местных жителей. Он попытался атаковать мужчину на одной из пешеходных дорожек, но передумал и убежал. Его обнаружили в районе поселка имени Горького, примерно в 5-6 километрах от села Тополево, где он был замечен ранее. При осмотре выяснилось, что животное получило травмы, предположительно порезавшись во время попытки перелезть через забор. Сейчас медведь находится под наблюдением ветеринаров. После обследования его вернут в естественную среду.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов, и да.
4: Здравствуйте, а что да?
3: Можно процитировать один из Макс-каналов, как их правильно называть, кстати? Каналы в мессенджере Макс или Макс-каналы?
4: Это словообменник, наверное.
3: Словообменник?
4: Словообменник, да.
3: Кстати, да, мессенджер даже тоже не такой.
4: Мессенджер — это не наше слово.
3: Да. Словообменник.
4: Максим. Словообменник Максим. Обменивайтесь словами и мыслями.
3: Да, в общем, я цитирую один из тамошних каналов. Проснулись. Утро понедельника будет добрым, если начать его с просмотра обзора матча с Муромом.
4: Так, мы
3: угадай,
4: начали...
3: Угадай, что за канал.
4: Футбол?
3: Ну, кто тут мог обзоры скидывать? Какой конкретно футбол?
4: Серджио Васильяни.
3: Ну, он причастен явно к этому каналу.
4: Ну, Луки Энергия, наверное.
3: Да, да, да, да.
4: То есть мы сразу начали вот
3: сразу, конечно,
4: с твоих новостей.
3: 2-1, 2-1. Весь город был завешен рекламами. Всех звали на футбол. Потому что действительно...
4: Меня не позвали.
3: Всех звали, ты прослушал. Вот как ты за эфиром меня спросил, смотрел ли я фоном премиум УСТВ.
4: А ты смотрел фоном премиум УСТВ?
3: Не смотрел, ты по-любому о ней расскажешь.
4: У тебя фона нет, потому что...
3: У меня вот, фоном был вчера матч Луки Энергии, например, потому что я даже на футбол сходить не смог, на который надо бы было сходить. Потому что что?
4: Видно, что расстроился.
3: Через три дня воздухоплавание начинается уже, поэтому нету времени ни на что.
4: С легким нервозным... Флером, сказал Дима.
3: Вот так, да. В общем-то, Луки Энергия победила Муром. Это прямой конкурент по таблице был. И теперь заслуженно на втором месте. Впереди только Динамо Санкт-Петербург. Но Луки Энергия по-прежнему так и не проиграла ни одного матча из своих уже 10. И такая вот беспроигрышная серия. Это очень здорово. А что еще здоровее, что наконец-то в игре с таким соперником, прямым конкурентом, удалось проявить характер, это важно, и как будто бы вдушает это все оптимизм. На третьей минуте Валентин Андямов счет открыл, на минуте 87-й Джамал Дибиргаджиев сделал счет 2-1, там где-то посреди игры еще голик отквитали соперники из Мурома. В общем, все очень здорово, очень классно в таблице, ура, можем не нарадоваться. И следующая домашняя игра 21 июня, как раз 20-го встреча воздухоплавателей заканчивается, 21-го Луки Энергия Тверь. Ну а ближайшую игру в гостях на выезде наши ребята проведут в Смоленске против местной Искры. Вот такая искрометная новость.
4: Ты же, наверное, эту информацию еще продублируешь.
3: Куда?
4: В своих других передачах.
3: В каких?
4: Ну, наш спорт, который.
3: А, смысл?
4: Не знаю.
3: Это в среду, все, это надо дублировать всем каналам, было вчера.
4: Ну, можно выдохнуть теперь. Ты рассказал все теперь.
3: Все? Я только начал.
4: Я спокоен.
3: Это еще про воздухоплавание не начал.
4: А, ты поэтому с первого выхода начал говорить?
3: Конечно, тут вообще день пылесоса может не дойти до нас.
4: О, боже мой.
3: Потому что у тебя премиум УСТВ тоже, на секундочку.
4: Ну, она поскольку постольку.
3: Ну да, там же Канье Веста не было.
4: Я про него новости стараюсь пропускать в последнее время.
3: А что случилось?
4: А, не знаю, если тебя триггерит, я могу про Веста вообще не читать. Если другие исполнители.
3: Не надо ограничивать себя из-за меня. Ты читаешь. хватай. Просто мне не навязывай.
4: Нет, просто если действительно Канье Уэст это такой прям...
3: Я не понимаю.
4: Человек, который тебя бесит.
3: Он не бесит, я не понимаю.
4: А, не понимаешь?
3: Да, ну вот что он такого делает?
4: У него песни очень хорошие, например.
3: Окей, ну Майкл Джексон, я еще понимаю, что там перевернул. А что он, а что перевернул этот тип, я понятия не имею.
4: Ну там надо прямо копать, изучать биографию.
3: А что, это же копать, это если копать, это значит уже... перевернул для искушенного слушателя.
4: Нет, но если ты вот сразу не считываешь его инфокод,
3: ну вот Эминем или он, кто больше перевернул?
4: Ну, смотря в чем.
3: Вот ты начинаешь какие-то уже искать эти, чик-чик. Нет вопросов, это уже детальки пошли какие-то.
4: Ну вот Эминем, смотря в чем. Эминем в плане читки, во-первых,
3: он перевернул игру.
4: Он белый.
3: Он перевернул игру.
4: Во-первых.
3: Да.
4: Во-вторых, у него тоже очень крутые песни. Канье Уэст немножко в другом. Он же двигается в комплексе, у него помимо
3: стрелец?
4: Песен...
3: В комплексе стрелец?
4: В комплексе, ну я бы пришел, конечно, туда на выступление. В первых рядах бы сидел. Там плюс, видишь, там плюс мода, провокации... и то, что он сам пишет музыку.
3: А, везде по чуть-чуть, и в итоге как чего-то отдельно
4: выделить. И плюс шоу, и плюс то, как он себя позиционирует. Там, видишь, это все работает вообще в целом как бренд.
3: Бренд.
4: Мистера Уэста.
3: Продажник, они переворачиваются.
4: А Эминем больше как самостоятельный артист, и он сам по себе просто хорош, даже если у него отнять последнюю кепку.
3: А тот сам по себе нехорош получается.
4: А Уэст, если талант отобрать, то да. Но они просто разные, я не могу их сравнивать. Хотя и тот оказал так или иначе влияние какое-то на меня. Поэтому вот мои мысли по этому поводу. Я могу больше про Эминема рассказать.
3: Олег Газманов тоже перевернул
4: себя.
3: Мысли. И себя неоднократно.
4: Я могу больше про Эминема, например, рассказывать, если он тебе ближе.
3: А он тоже еще что-то чудит?
4: Он,
3: постоянно.
4: Нет, не так, он уже...
3: Ну, это в контексте новостей.
4: Он уже 50+, и он уже не такой активный.
3: Даже, видишь, вот опять, не зря Газманов сказал.
4: Это все как, эйджизм.
3: Надо как Газманов быть.
4: В 70+?
3: Минимум, да.
4: Да, ну, у Газманова там подготовка.
3: Будет во время Фляк Рандата читать.
4: Фляк Рандат?
3: Зачем ты вот
4: какой-то бонус-трек?
3: Это элемент гимнастики.
4: А, ты ходил на гимнастику?
3: Мы ходили на гимнастику.
4: Ты выполнял это упражнение?
3: Мы до такого не доходили, у нас больше общее развивающее было. Мы футбольной командой, у нас понедельник, среда, пятница был футбол, тренировки, а вторник, четверг нас гоняли для вот этого всего.
4: Угу.
3: И пластичности, телесного развития на спортивную гимнастику.
4: Да, это все здорово, но мы забыли представиться.
3: Да мы сразу в первом выходе. Доброе, бодрое, бутро.
4: Будка.
3: Будка.
4: Да мне кажется, нет, мы не идентифицировали. Да? Что мне всегда кажется, что мы часто это пропускаем. Ну да ладно.
3: Нет, у меня это как почти, потом послушать, кстати, это заготовка уже такая влетает.
4: Ну даже интересно. Но бывают заготовочки некоторые теряются в подсознании.
3: Ну могло быть, как сегодня у меня вызов такси, он так быстро приехал, что я даже забыл сказать, куда мы едем.
4: Причем таксист уже к тебе подошел, когда ты в кровати лежал? Димитрий, вставайте.
3: Я вышел уже на улицу, он уже куда-то поехал, и я только через полторы минуты сообразил, что он уже едет, а надо сказать, куда.
4: Ага.
3: Вот, а он так, что, не проснулся? Я говорю, не, наоборот, сильно быстро приехали, я что-то даже опешил.
4: Да, а мы ехали с таксистом, который очень напомнил мне одного известного актера, Сергея Брунова, например. Я уже хотел попросить его сказать что-то в стиле Ди Каприо, но думаю, может, он не поймет. Мы еще не на такой короткой ноге с ним. В общем, выходные, ты же сам писал тексты и проанонсировал, что были...
3: Писал тексты?
4: Что были насыщенные выходные.
3: А, ну да.
4: Ты впервые не работал на своей официальной работе?
3: Потому что я в отпуске с 1 числа, а уже на секундочку 8-е. Не с чем.
4: Почему?
3: Потому что не с чем.
4: А с отпуском теперь не поздравляют?
3: Ну...
4: Или у тебя просто накладывается другое?
3: У меня отпуск не для отдыха.
4: А для работы другой?
3: Да, ну как, да, для другого занятия, скажем так, да.
4: Которое тебе уже в тягость чуть-чуть.
3: Почему?
4: Ну, не знаю, ты как-то уже не особо радеешь всем этим делом. Ну, как будто бы...
3: Это как 10-й год брака, вы все еще любите.
4: Я говорю.
3: Да, но просто уже...
4: Не вижу счастья в твоих глазах.
3: Это уже бытовое... Это счастье в мелочах уже, понимаешь? Ты это все знаешь, тебе это все, кроме, ну, это оболочка, вот эти шары, там, та-та-та. Там уже
4: субстанция.
3: Другие детали, другие как-то счастливые моменты. И их все меньше, они маленькие такие, но их надо ценить. Вот такая штука.
4: Так цени.
3: Я ценю. И пошу, чтобы оценили их более ярко жители города Великие Луки.
4: Кстати, Пашув тоже был на премии Муз-ТВ.
3: Кто?
4: Пашу.
3: Что это?
4: Гендиректор Black Star. Ты не знаешь Пашу?
3: Нет, а ты знаешь Пашу лично, лично знаком?
4: Нет, но он еще с нулевых на где-то вот в Горизонте мелькает.
3: Да.
4: Да, это близкий друг Тимати. Он же и продвигал группу Банда. Ну, гендиректор Black Star, его все знают.
3: Я думал, Тимати все организовал.
4: Он может организовать фуршет со Snoop Dogg, например, какой-нибудь. Это максимум.
3: Команда КВН.
4: Команда КВН фуршет с Тимати.
3: Команда КВН максимум.
4: А, максимум, да, была такая. Ну, к премиум подойдем чуть-чуть попозже.
3: Кстати, я посмотрел...
4: КВН какой-то, который я не видел?
3: Да и не посмотришь, наверное. Вторая 1/8 премьер-лиги. Там, где выступали команда Камбаламба, Псков.
4: Так, и как они выступили?
3: Ну, я знал баллы уже давно, отвратительные баллы. Там слитая вообще игра по баллам. Ну,
4: они дальше не прошли?
3: Но это была лучшая приветка. За что там 4-2, это 5-0 однозначно. Ну, причем я предвзято уже смотрел, что все плохо. Ну, баллы знал. Ну, там смешно. Там это реально премьер-лига, она такая... Ну, вот мы бы в городские игры в Великих Луках с 1/8 примерно бы посоревновались. Mm-hmm. То есть уровень совсем не телевизионной премьерки сейчас.
4: Ну, вот хотя бы их, наверное, постараюсь посмотреть.
3: А Камбаламба была классная, прям классная. Приветка прям конфета, как сказал бы в лучшие годы ведущий этой премьер-лиги.
4: А ведущий был премьер-лиги и авторы этой фразы?
3: Нет, ну, он был в высшей лиге в своей команде, в своем образе.
4: Вот я визуально помню.
3: Не выступление, конфета он так.
4: Да, вот, да, и имя не помню, но помню
3: только лицо. Сейчас он имидж поменял, он теперь лысый,
4: да?
3: Бородатый, да.
4: Прикол.
3: А не усатый.
4: Угу. Видимо, я видел его году в 16-м последний раз.
3: Ну, он с усами в таком цветном каком-то пиджаке.
4: Все, так. Понял о ком, да. Это его коронная фраза была.
3: Да, да, угу. Да.
4: А, так, ну что, мы радуемся за... Не соотечественники, кто они нам, получается?
3: Земляки.
4: Земляки, иначе, да, да, земляки. А, они же совсем молодые ребята, да? Там они...
3: В смысле?
4: По 25, да, мы где-то?
3: Да в смысле?
4: А вы что, старше?
3: Камбаламба наши ровесники,
4: да?
3: Девчонки, конечно.
4: Мне показалось, я видел
3: просто
4: фотографии.
3: Просто они уже там заходов после гремячки и всего остального было... Просто команда уже из дуэта девчонок стала большой командой уже. Это уже набор их воспитанников, по сути, КВНовских.
4: Все понятно. Но мы радуемся.
3: Мы радуемся.
4: Не только великолучане звезды, но и псковичи тоже,
3: да,
4: оказывается.
3: Да, подтягиваются к нашему уровню.
4: Просто, ну вот объективно, я могу насчитать больше звезд великолучан, чем звезд псковичей.
3: Ну вот так же такой какой-то сидит в Пскове Антон Киев, местный. И он ровно то же самое скажет, что...
4: Какой-нибудь Антон Шамутило. Брат Алексея.
3: Он из списка звезд каких? Он уже, как бы, видишь, из тех, которых ты знаешь.
4: А ты не знаешь Леху Шмутила?
3: Я знаю, ну. Ну, я говорю, то есть это из списка, ты его и так знаешь.
4: Да.
3: А он, значит, ладно.
4: Они же как-то...
3: Пауза, реклама,
4: пошли. В смысле?
3: Ну, я думаю, пора выходить.
4: А, кстати, да, нормально.
3: Я запнулся в шутке, и я пошел.
4: Хорошо.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
9: Всем классного понедельника, это «Утро с той ноги», здесь Антон и Дима. Мы начинаем эту неделю бодро и зажигательно. Дима, как твои дела?
10: Хорошо.
9: Все, я рад. А мы выходные, по сути, никак не обсудили.
10: У меня эфира не было, да, у нас тут на выходные.
9: А, да, Виталий просто включил звук, но не эфир. А сейчас
10: он
9: эфир.
10: Он тоже не включал в выходные звук. Он нормальный человек, чтобы приходить на работу, что-то тут включать. А, это самое. Давай еще раз.
9: Мне показалось, ты сейчас зарыдаешь.
10: У меня просто уже какой-то, да, пошел конвектор.
9: Не, просто я помню, чуть пораньше ты как-то спокойнее к этому относился, прям тебя сейчас зашкаливает.
10: К чему?
9: Ну вот фестиваль воздухоплавания, ты как-то спокойнее.
10: Нет, это не фестиваль!
9: А что это?
10: Это главное спортивное событие России.
9: Но фестивалем нельзя называть.
10: Ну там пара фестивальностей. Ну можно. Ну так вот. Просто все говорят фестиваль, не понимая сути и что говорят.
9: А иногородние вообще это называют фестиваль шаров.
10: Да. Вот. Ну фестиваль, а вот у нас Киеграб, открытие и свечение. Вот это три штуки фестивальных. Все остальное спорт.
9: Это пятница, суббота, воскресенье будут?
10: Это пятница и суббота.
9: А, воскресенье ничего не будет?
10: Там уже спорт. Там, угу. Нет, стоп, я запутался в календаре. Там, да, уже спорт пойдет.
9: Пятница 12-я, суббота 13-я.
10: Да.
9: Понятно.
10: В пятницу сразу. Что? Регистрация? А, 12-я. Нет, там уже открытие, общий старт и свечение.
9: То есть будет традиционный праздник?
10: Да.
9: Ну, все как положено.
10: Все хорошо. Ну, мы заложники ситуации. Тут как бы мы готовимся, а там уже погода, во-первых. Во-вторых, не погода. А что-то еще может, ну, не случиться, а объявлено быть что-нибудь такое вот. И все. И мы будем покорно сидеть на земле. Вот. Потому что использование воздушного пространства. В общем-то, мы обычные люди. Как и все.
9: Но, как мне говорят многие знакомые, которые хотят приехать именно на мероприятие, они прямо ждут шоу-шоу. Вот они...
10: Шоу-шоу?
9: Они заряжены, да.
10: Шоу-шоу?
9: Ну, видишь, для...
10: Шоу-шоу?
9: Для тех, кто
10: шоу.
9: Не искушен, для них это вот прям представление. Те, кто не живет в
10: ну
9: нашем
10: да,
9: городе.
10: Ну да, вот я вот тоже, вот как ты с Канье Вестом, так и я уже тоже искушен, видишь. Для меня шоу-шоу, оно отличается.
9: Это
10: общего применения.
9: Это, кстати, порядок слов от Екатерины Варнавы. Она когда-то так сказала, и мне это въелось. Но
10: да.
9: Ты прямо шоу в шоу, она сказала.
10: А, шоу в шоу?
9: Да, да.
10: А, тебе сказала?
9: Да.
10: На Первом канале?
9: Ну, в 15-м году еще, да.
10: Да, потому что на четвертом канале ее не было, по-моему.
9: На третьем же. Ну, у кого как порядок стоит.
10: Да, ну, третий точно не они.
9: Третий не ТНТ? У меня ТНТ всегда был третий.
10: Ну, это когда ты настраивал, сам переставлял.
9: Да, у меня всю жизнь. А четвертый это НТВ.
10: Ну, третий сейчас Матч ТВ.
9: А, да? А, это вот. Это уже не детство наше.
10: Это уже не детство.
9: Да.
10: Там Культура, по-моему, третья была.
9: Не, Культура у нас была где-то на пятом. Или ТВЦ. Ну, короче, это не важно сейчас. Мы выходные так и не обсудили. Ты написал в посте, что насыщенные выходные были. Или будут насыщенные?
10: Насыщенные.
9: Что было?
10: Мурам.
9: Например, это
10: например.
9: Да.
10: Что это?
9: Я думаю, твои личные насыщенные.
10: Моя личная насыщенность, она
9: впереди?
10: Серая и буднично, да. Там работать, косить. Косил траву у бабушки.
9: О.
10: Вот, представляешь. Встретил судей, главную судейскую коллегию, приехавшую в Великие Луки, встречу воздухоплавателей. Все, это инсайды для. Да простят меня Евгений Владимирович Чубаров, да простит меня Женя. Инсайды для всех других СМИ города. Главный судья встречи воздухоплавателей Великих Луках в городе, спортивный директор. Зовите его на интервью.
9: А ты встретил коллег во время покоса?
10: Каких коллег?
9: Ну вот, ребят.
10: Нет, покос был запланирован так, чтобы потом их встретить.
9: Покос — это какой-то рэпер.
10: У тебя все рэпер.
9: MMC покос.
10: Стул — рэпер, стол — рэпер, покос — рэпер. У Антона Кифа все рэпер.
9: Какой-нибудь там мистер Чейрмен. Нормально звучит, кстати. Мистер Чейрмен.
10: Это мистер... А, стул?
9: Да.
10: Чер-чер.
9: Мистер Человек-стул. Ну ладно, любишь ты мне вводить фантазии различные?
10: Да. Сам себе что-то разогнал.
9: Ну это почему-то вот именно в твоей компании это происходит.
10: Ну да.
9: Видимо, вижу в глазах КВНщика.
10: В общем-то, спортдирекция в городе, вот уже, наверное, через 40 минут, первые пташки судейского корпуса отправятся в поля на объезды.
9: Так.
10: Вот, чтобы соревнования уже проводить, надо подготовиться, смотреть, куда, откуда летать можно, чисто территориально. Вот было там поле, например, в том году, красивое, хорошее, а сейчас уже дом стоит, например. Ну вот, чтобы таких ситуаций не было, поедут в объезды, господа, судейский корпус.
9: А вот музыкальные господа посетили премию Муз-ТВ, например.
10: Кстати, сейчас. Давай, откатишься, я сейчас это, значит... связочку хорошую сделаю.
9: Куда откатываться?
10: Ну вот на эту фразу буквально назад.
9: А вот музыкальные господа...
10: Да, вот до нее мы как бы вернулись. Ну? До этой фразы. Вот. И вчера, в общем, ребята заселились в гостиницу, поужинали, а фоном на телевизоре была премия Муз-ТВ.
9: Да, серьезно?
10: Да.
9: Куда же без нее? Итак, минувшей ночью, это пару дней назад, в пятницу это было, подвели итоги премии Муз-ТВ 2026.
10: Они не в субботу?
9: Нет, стоп, в субботу, потому что я помню, шла трансляция.
10: Угу.
9: Спасибочки. Церемония назвала главных героев музыкального года. Быстренько пройдемся по премиям.
10: И вот знаешь, что было?
9: Да.
10: На фоном на этом, на телеэкране. В
9: гостинице?
10: В гостинице, да, в столовую. Ну, в банкетном зале.
9: Постер Сергея Лазарева. Нет.
10: Вот он замешан.
9: Так.
10: Я вот не помню, в какой последовательности или связаны ли это вещи. Лучшее видео. И вот я заставку «Лучшее видео» увидел, а какое видео я не видел.
9: А, сейчас дойдем
10: давай,
9: до этого.
10: Давай, да. Возможно, Лазарев, он с тарелкой стоял потом. Но, возможно, это времени уже прошло, потому что другая номинация.
9: А вот начнем со звания лучшего исполнителя, например.
10: Да.
9: Как ты думаешь, кто это?
10: Ну, либо Анна Асти.
9: Он опередил Диму Билана, Лазарева, Киркорова и Агутина.
10: Он? Угу. А, Дмитриенко.
9: Да, правильно.
10: Есть, дальше.
9: Кроме того, артист получил награду за лучшую коллаборацию. Вместе с Анной Пересильд они спели «Силуэт».
10: «Силуэт», «Твои руки», «Браслеты».
9: Вот это вот, да.
10: Антошка, пойдем.
9: Ванятка тогда уже. Лучшей исполнительницей кто стала, как думаешь?
10: Анька Асти.
9: Нет.
10: А кто там еще? Бирвулф, Полина Гагарина.
9: Нет. Она также забрала статуэтки за лучший сольный концерт, который называется «Где-то в ретро». И лучшую песню. Песню «Банк».
10: Чего?
9: Угу.
10: И такие песни были? Лолита какая-нибудь?
9: Нет.
10: Ретро. Что там в
9: это
10: ретро?
9: Это как будто бы «Банк, но я не каплю». Это вот
10: это
9: она.
10: Это вот это «Банк»?
9: Да. Кто это поет?
10: Понятия не имею. Какая-то очередная.
9: Ее зовут Юля. Ты знаешь, кто это?
10: Паршута?
9: Нет, она не была на премии.
10: А вот...
9: Зиверт.
10: А,
9: да.
10: Это «Банк», это вот это.
9: Да, это она поет в припеве. Лучшее видео, как ты был прав, Сергей Лазарев.
10: А что за видео?
9: «Если бы я мог».
10: Чего?
9: Называется. А ему также вручили специальный приз за лучшее концертное шоу, программу «Шоумен». Вот так. Так что вот ты так правильно
10: вот,
9: заметил.
10: Вот так вот.
9: Награда за лучший альбом. С пластинкой «Ангелы и не очень». Как думаешь, кто получил?
10: Они уже звучали сегодня?
9: Нет.
10: А из моего рта?
9: В принципе, в жизни возможно, но не сегодня.
10: Тогда не знаю.
9: Группа «Майя Мишель».
10: О как.
9: Да. А вот следующий коллектив забрал самую ожидаемую
10: плохо,
9: награду.
10: Плохо, что я даже номинантов не знал просто. Сейчас вообще
9: не,
10: пальцем,
9: наоборот, это хорошо.
10: Пальцем в небо.
9: А вот следующий коллектив забрал самую ожидаемую награду для новичков — «Прорыв года». Как думаешь, кто?
10: Какие-нибудь...
9: Группа.
10: Бонд с кнопкой.
9: Бонд с кнопкой, да.
10: Beautiful Boys какие-нибудь.
9: Бонд с кнопкой, ты был прав. Да.
10: Вот их я просто номинацию... Я сидел в кафе...
9: Или ты на кухне сидел?
10: Месяц назад, наверное. И, видимо, там эти были. Представляли номинантов, а мне почему-то вот это попалось.
9: А вот лучшей группой признали следующий коллектив. Как думаешь?
10: Любэ.
9: Нет.
10: Но она лучшая там, группа.
9: Ну да, это понятно. По-английски называется.
10: Группа по-английски?
9: Да, но поют на русском в основном. У них The Шляпники.
10: А, опять они.
9: The Шляпники. Это кто?
10: Hatters.
9: The Hatters, да.
10: Hatters.
9: А победительница номинации «Лучшая кавер-версия». Она исполнила...

0: «Стол со тарелки за вклад в развитие культуры». Это известнейший композитор и автор-песенник.
1: Игорь Крутой.
0: Нет, постарше.
1: Еще старше.
0: Вот тот, которого я назову, ему лет 90 уже. Александр. Помнишь, на «Фабрике звезд 4» был такой «Ниже ростом только Губин». Вот у него такая же фамилия.
1: Губин.
0: Антон.
1: Губин.
0: Антон Зацепин.
1: Зацепин.
0: Да, а это Александр Зацепин. А вот выбором ВК-музыки стал рэпер, который спел как раз-таки «Банк» с Зиверт. Что это за рэпер такой?
1: Я с английскими-то твоими суперзвездными не шарю, а тут-то эти еще.
0: Ну, это Айс Гергерт. Ага. Да ты знаешь его песни.
1: Ну, может, но понятия не имею, кто это. И не сопоставлю его имя и песни в любом случае.
0: Ну, скажем
1: так. Такие сейчас песни.
0: Ну, для меня он не особо запоминающийся персонаж, но почему-то его песни выстреливают. Ну да ладно, это
1: потому
0: дело вкуса
1: у
0: других людей.
1: Песни обычно. Ну ладно. Опять шутка не пошла, там где-то надо уходить на новости, я надеюсь.
0: Или на 50 Cent, потому что он до сих пор живет с пулями в сердце.
1: Это ты уже повторяешься.
0: Рефрен. Меня хотели назвать Антон Рефренов.
1: Его я тоже встретил.
0: Успеем? Парочка минут еще есть. Следующий участник получил награду за вклад в развитие популярной музыки. Он также единственный популяризатор латиноамериканской музыки в России.
1: Леонид Агутин.
0: Леонид Агутин, правильно. А следующего исполнителя отметили как ренессанс года.
1: Возвращение типа.
0: Возрождение. Вот его знают все. Он выше меня. Он в стразах.
1: Филипп
0: Бедросович Киркоров.
1: Вот заместитель главного судьи встречи воздухоплавателей сказал, что там какой-то вообще выдал перформанс какой-то.
0: На премии? Да. А я просто не все смотрел.
1: Бедросович и перформанс, mm-hmm. это, конечно, само собой. А расскажут ли об этом в новостях
0: последняя,
1: на Луки ФМ?
0: Последняя оставалась там. Да, быстренько. И легендарная группа «Она» выиграла в номинации «Голос поколения».
1: Любе.
0: Кино.
1: Кино.
0: Вот так.
1: Отлично.
0: Слушаем новости?
1: Да.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс». В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт Павлова, который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной Павловой. Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12:00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
2: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, а

0: остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
2: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов в студии. Это значит, что сегодня у нас уже и премия Муз-ТВ была, и про...
3: И, ну, про, и про твои мероприятия.
2: Не фееричную, но боевую победу Луки Энергии поговорили. Очень важную с турнирной точки зрения. В общем, в этом-то году у нас теперь уже аппетит-то просыпается. А что это у нас просыпается? Аппетит до золотых медалей в группе, под группе 2.
3: Ничего себе ты вспомнил. Да. Артистку.
2: Угу. В общем-то, сегодня еще не затронули практически тему, ну так, вскользь, которая через 3 дня станет вообще...
3: Да, ты хотел поподробнее об этом рассказать.
2: О чем вообще уже забыл? Ну да ладно, уже как-то по мелочи даже рассказал.
3: Про соревнования.
2: Под какую программу спортивная дирекция ужинала вчера, я даже рассказал.
3: Под какую программу?
2: Под какой телеканал, да.
3: Под Муз-ТВ?
2: Да.
3: Да?
2: Ну, угу. Потому что там шла премия. Угу. Повтор, то есть это вчера воскресенье. Они,
3: да.
2: Они теперь, наверное, на месяц в отпуск все ушли.
3: Они всегда так делают.
2: Они просто сейчас будут... повторять ее.
3: Они будут делать нарезочки различные там и весь месяц показывать нам.
2: Ну,
3: все время.
2: Красавцы, красавцы. Красавцы, но это другое радио. Вот, и можно уйти просто.
3: Это которое радио «Любовь».
2: Наверное. Я даже не помню, кто там, где там.
3: Ну да, да, да. Ну, давай завершим мы новости, получается, шоу-бизнеса.
2: Давай.
3: И что там еще? Нет, в принципе, там были какие-то моменты.
2: Я думал, ты какие-то новые накинуть хочешь.
3: Ну, я бы хотел накинуть новые. Ну, просто были еще какие-то события, которые связаны просто с моментами, не просто вручением тарелок, а просто какие-то интересные, скажем так, хайлайты. Давай перейдем на тот же самый ресурс, потому что я его сначала выключил, думаю, а почему бы нам не задержаться на нем. В общем, первая новость, Яна Рудковская.
2: Перформанс Киркорова нас интересует еще.
3: А вот что-то как-то не найти, но подожди, сейчас мы до него доберемся обязательно. Первая новость была такой, что Яна Рудковская упала в обморок на премии. Это был первый момент. И значит, что произошло? Продюсеру Яне Рудковской стало плохо, из-за чего она потеряла сознание. Причиной стала высокая температура в зале. Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил ее, предотвратив возможное падение и травмы. Сам инцидент произошел во время мероприятия. Позже Рудковская рассказала журналистам: «Душно очень было, но Дима словил меня».
2: Угу. Я вот просто набрал, что делал Киркоров, когда пришел Наполеон. Ну нет, на премьере Муз-ТВ мне заголовки: Филипп Киркоров, попытка удержать корону обернулась скандалом. Киркоров.
3: Do you want a scandal now?
2: Киркоров выгулял новый нос, а Рудковская упала в обморок. Чем удивляли звезды на премии? В общем, обморок Рудковский, прячущийся Киркоров, откровение Аниты Цой. В общем, вот такие заголовки.
3: О, Анита Цой, душка. Помню ее просто.
2: Да, ага. На твоем неудобном диване.
3: Тогда он был удобный, кстати.
2: Дудобный.
3: Дудобный. В общем-то, про Киркорова тоже прикол.
2: Кстати, на этой же радиостанции, получается. Да?
3: Да, но 10 лет назад.
2: Но 10 лет назад.
3: Ага. Мы все поменялись, и даже Анита Цой. Она как-то визуально изменилась.
2: И радиостанция.
3: И поменяла локацию даже.
2: Уже не впервой.
3: Да, а что с Киркоровым? Ты прочитал какую-то новость, он пытался
2: заголовок.
3: Удержать корону?
2: Да.
3: И это был разрыв?
2: Нет.
3: Или
2: нет,
3: что?
2: Это просто, что там чего-то у него не так.
3: Угу. А вот Дима Билан отказался говорить по поводу своей новой возлюбленной, потому что когда журналисты спросили его на дорожке, когда вы явите миру свою любовь, и он вроде бы женился или собирается жениться впервые в жизни, он сказал... что когда лягушки станут господами. Это был его ответ. Понимаешь?
2: Это был его секрет.
3: Но, может быть, это его как бы национальный диалект, потому что он же из Нальчика, и там у них какие-то свои поговорки. А у нас там, например, когда рак на горе свистнет. А у них немножко это по-другому.
2: Может быть, что-то где-то.
3: Когда лягушки станут господами. Или это название его альбома нового?
2: Невозможное, возможно, 2.0.
3: Вот мне тоже пишет, кстати, Филипп Киркоров выгулил новый нос. Он что, купил нос Майкла Джексона?
2: А, он мог. Он же на Амазоне. Он же запчасти меняет себе периодически.
3: Да.
2: Бедро сочетает.
3: Я поэтому и подумал, что как будто бы вот связано с Майклом, тем более Майкл опять сейчас на хайпе.
2: Майкл Алисе выиграет чемпионат мира по футболу, не знаю, не факт. Ладно, давай, давай, что еще?
3: Ага. Есть, кстати, у меня ресурс хороший. Премия Муз-ТВ всегда дает повод для обсуждения. Вот, например... Одним из первых фотографами, перед фотографами и журналистами появился Филипп Киркоров, а в последние дни только и разговоров о новой внешности поп-короля. Певец недавно сделал ринопластику, надо отметить, его нос и правда выглядит иначе. Однако сам Киркоров никак не комментирует новости, после дорожки он отказался общаться с прессой. Угу. Видимо, ноздри побаливают. Я бы тоже не захотел ни с кем общаться. Следом за Филиппом появилась Екатерина Волкова. Ты знаешь, кто это?
2: Ну, тоже участница Евровидения.
3: Ее постиг модный конфуз. В торопях она надела корсет кверху ногами. На этот раз Катя была внимательнее. Актриса снова блистала в эффектном аксессуаре, который подчеркивал точеную фигуру звезды. Вот так. Красивых парочек было много. Вот что замечают. Что же еще? А вот, например... На красной дорожке появляются влюбленные Евгения Медведева и Ильдара Гайнудинов. Мне кажется, я помню где-то эти имена. Они проскакивали. Но там ничего такого.
2: Да. Конечно. Прославленная фигуристка вообще-то.
3: Да. Я их видел, по-моему. Что более примечательно, Григорий Лепс и Митя Фомин не поразили яркими красками и показали довольно скучные луки.
2: Словосочетание для какого-нибудь паблика местного у нас.
3: Скучные луки, да? Это когда в нашем родном городе никаких таких ярких событий не происходит долгое время, тогда можно назвать.
2: Это какой-нибудь такой, знаешь, серый паблик, который будет вот все время серость вот вкидывать.
3: Да. Исполнитель Григорий Лепс выбрал удлиненный пиджак с принтом, а Митя Фомин показал отличную физическую форму в укороченной безрукавке. Но он может себе позволить, он занимается активно спортом. А вот Яна Чурикова блистала в белом костюме. Телеведущая выбрала силуэт русалка, который превосходно подчеркнул стройность Чуриковой. Mm-hmm. Молодец, Яна. Mm-hmm. Мне кажется, она почти не изменилась еще со времен «Фабрики звезд». Такая она.
2: Все?
3: Нет. Ну там в основном вот то, что я нашел про
2: наряды. Нету каких-то супер-скандалов что-то не слыхать, да?
3: Ну как-то вот да.
2: Эх, неурожайный год.
3: А помню я вот моменты, когда были, помнишь...
2: Я вообще, кстати, я знаю, что это типа самое... После того, как «Золотой граммофон» отгремел, и он еще есть, и он считается...
3: Есть, есть. И «Песня года» есть.
2: Я думаю, что «Золотой граммофон» нынче уступает вот этой премии. Муз-ТВ. Вот она, наверное, сейчас, да, самая такая хайповая, крупная, масштабная, всеобсуждаемая. Ну, правильно говорю?
3: Да, но считается российский Грэмми.
2: Да?
3: Ну, типа того, да.
2: Ну, вот это хорошая ассоциативка, нормально. Просто, ну, «Золотой граммофон» я не припомню, чтобы там красные ковровые дорожки, вот это все было.
3: Да, там люди сразу в зале.
2: Приходишь по билетам, такой, вот ваше место, сидеть.
3: Ну, насколько я знаю, это все снимается еще и в ноябре, поэтому я думаю, что звездам просто холодно. Я нашел, кстати, если немножко полистать источник, там идут потом шуточные моменты. Николай Басков не преминул прокомментировать очевидные изменения во внешности давнего соперника по сцене, Филиппа Киркорова. Натуральный блондин сравнил Киркорова с Майклом Джексоном. Ну, как и мы. Что не премия, так Филипп с чем-то новым.
2: Как и
3: воскликнул
2: ты,
3: Басков. Вот.
2: Ну, они... У них это сценическая битва, на самом деле.
3: Ну, конечно.
2: Такие.
3: Там
2: парочка клипов замечательных. Даже, по-моему, Киркорову, получается, клип относится. Цвет настроения.
3: Да, и потом еще у Баскова. Но они два клипа сделали, по-моему.
2: В общем-то, они достаточно, как это, самоироничны.
3: Да, поэтому не так уж много было моментов. Опять же, возвращаясь к каким-то моментам нулевых, я помню, когда ведущими были Собчак и Тимати, одни из, и Андрей Разыграев. Был в этот раз Андрей Разыграева, я видел, просто он в зале сидел. Был прям вот скандал на скандале.
2: Я вот Игоря Растеряева знаю.
3: Да, но, это да. Культовый ведущий Муз-ТВ, который вот еще с нулевых. Они вместе с Гариком Харламовым еще тогда вели. А Гарик тоже работал на Муз-ТВ в какой-то момент. Но не так долго, как Разыграев. Mm-hmm. Есть у нас еще такое пересечение с Великими Луками. В городе есть МС Карась. Его афишу можно увидеть на каждом углу нашего города.
2: Когда он решает выступать.
3: Да, как он, его потрясающие наряды на каждый праздник. Угу. И как он рассказывал, что в один из наших клубов когда-то приезжал Андрей Разыграев, вроде бы в «Кристалл», но я этого не помню. И как он похвалил манеру исполнения МС Карася, сказал, ну ты вообще просто топ. Он говорит, даже Андрей Разыграев меня похвалил и не разыграл. Не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, вот такая байка есть. Mm-hmm. Поэтому, наверное, все у меня по премии, да. У нас остается парочка минут. Что мы еще можем туда воткнуть интересного? Как ты думаешь?
2: Ну, занимайтесь музыкой.
3: Спортом.
2: Спортом, да.
3: А мне, знаешь, еще вот очень радостно, вот как из-за близкого родственника, что на таких больших премиях уже давнее время работает Владимир Маркони. Ты же помнишь, кто это такой? Угу. Ведущий Реутов ТВ.
2: Что... Вот это мимо меня прошло. Да? Я его потом просто видел где-то, да.
3: Угу. Что, в принципе, вот обычные ребята из Кирова, да, вот он, Сергей и Владимир Маркони, не из Кирова. И помню, еще в универе мы с другом засматривались Реутов ТВ, когда они делали свой не такушный, как у всех, формат. А потом Владимир Маркони, вот ты видишь его на центральном телевидении, ну как, на главном музыкальном в России получается. И, в принципе, я доволен. То есть смотришь и радуешься, что человек поднялся.
2: Не остановился в развитии.
3: Да. Посмотрел на меня Дима и сладостно посмеялся. Как Шао Кан.
2: Я про себя и на красный флаг, да, подумал.
3: Увидимся скоро в четвертом выходе.
4: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
7: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Это мы, Димитриус и Антонио Кифальдиньо.
2: Здравствуйте.
3: Ты спародировал какого-то персонажа из «Спокойной ночи, малыши»?
2: Не знаю.
3: Какой-то новый входящий персонаж. Дмитрий Штупсерик.
2: Штупсерик. О, там, кстати, хорошая была шутка у одной из команд в той КВН. В той КВН. Тоже.
3: Премьер-лига?
2: Да, там парень такой давит на свой интеллектуальный вообще манер, что ли, что он такой самый умный.
3: Так.
2: Вот, вы читали там Анну Каренину, вы читали Тургенева, там, вы читали Пушкину, ему команда все отвечает. Да, да, да. Вы читали Незнайку? Нет. Мне не о чем с вами разговаривать. Ну, то есть такой вы как шпунтики там что-то. И начинает их закидывать вот этими именами оттуда.
3: Ну хорошо. Я считаю, КВН идет в правильном направлении. Носом?
2: Носов.
3: А, Носов.
2: Носов.
3: Кстати, тогда Киркоров мог бы взять новую фамилию Носов.
2: А тогда, если бы он после предыдущей операции взял фамилию новую в ее честь, то он бы был прапорщиком.
3: Прапорщиком Задовым?
2: Да.
3: А, это «Осторожно, модерн»?
2: Да, да.
3: Культовое шоу тоже, да?
2: Культовое шоу.
3: Вспоминаем, 90-е, чуть ли не каждый эфир. Значит, стареем. Надеюсь, не постареют праздники, которые мы отмечаем каждый день, а праздников у нас вдоволь. Например, сегодня 8 июля отмечается июня. Мы же еще не в июле, да. А мы еще в июне.
2: Отмечается день рождения моего друга, с которым мы с 5-го
3: пылесоса?
2: Класса. Да, Женька Пылесос. Я им только сейчас... Да, у него не было раньше этого прозвища, будет сейчас, да. У него.
3: Потому что, да, все пользовались ложками, а он еду всасывал.
2: Стоп, чисто он, вообще нормально. Вот, с днем рождения, Женька-пылесос.
3: Давай вспомним, какие у нас были пылесосы. Например, в моем детстве, помню, у родителей был такой пылесос красного цвета, продолговатый, и я постоянно представлял, что я...
2: охотник за привидениями.
3: Он такой, да, я охотник за привидениями. Он еще такой выглядел, как будто бы, вот какое-то орудие, не пылесос.
2: Но мне кажется, к сожалению, всегда родители мало вникают в эту там культуру. Типа вот все смотрят, дети там любят охотников за привидениями. Пусть они не самые детские там фильмы, например. Но если бы они проникались этой темой, они бы вообще не знали бы бед такие. А вообще-то у нас в доме живет пылевое привидение-монстр Пылькин. Вот, давай его... Ищи, воюй его, найди вот с пылесосом. И все, вообще, это превращалось бы в бесконечный поиск Пылькина. И вы такие, знаешь, и вчера его в зале в Пылькина видели. И ты такой вооружаешься сразу с пылесосом и идешь уничтожать Пылькина.
3: Ну, то есть придумывать какие-то активности.
2: Ну, вот на...
3: Чтобы было интереснее убираться.
2: Активности, основанные на текущем...
3: На игре.
2: На текущем, как-то, моветоне.
3: Угу.
2: Вот, так, да, кстати.
3: Круто.
2: Вот, как буду Пылькина искать.
3: А помню, у бабушки был другой пылесос, такой прям советский, и он был похож на Валли. Вот он был не продолговатый, сама по себе ручка была продолговатой, а само основание, оно было как робот. Такой пузатый, округлый, похожий на такой горшок.
2: На горшок, на вот это...
3: Советский
2: вот,
3: такой.
2: На советских парикмахерских, вот это, где суши волосы. Знаешь, вот этот чан такой.
3: Знаю.
2: Вот такой был пылесос, я еще такой застал.
3: Ага. А у тебя какой был?
2: Я вот тебе рассказываю.
3: Такой
2: самый
3: был, да?
2: Первый, который я помню, это вот такая бандура, больше похожая на громозеку.
3: На бандурина.
2: На громозеку из «Тайны третьей планеты» мультика.
3: Угу.
2: Вот такая штуковина, и там вот этот фильтр, мешок, он внизу просто огромный. Я не помню, как его, спутник, не спутник, не знаю.
3: Для меня было раньше удивлением, а куда потом пропадает пыль. То есть мне казалось, что пылесос засасывает пыль, и она как бы растворяется внутри. Но оказывается, все-таки внутри был какой-то мешок, его надо было выкидывать.
2: Да, это прорыв Пылькиных.
3: Да, это какая-то новая премия.
2: Это если Пылькина поймать много сильно, да, они могут убежать из пылька-ловушки.
3: О, да, это мы сейчас развили новую детскую игру.
2: В общем, да, это охотники за привидениями.
3: Надо зарегистрировать.
2: Охотники за Пылькиным.
3: О, да. А кто там еще был? Лизун?
2: Да, вот типа
3: такой
2: него.
3: Такой популярный.
2: Это адаптируем его в Пылькина, только он будет не из вот этой непонятной субстанции слизи, а из пыли. Вот такой... И я думаю, что это...
3: И там был еще Мишлен, помнишь, такой громадный.
2: Зефирный человек.
3: Да.
2: И еще я думаю, что можно, вот как в какой-то видос был, там ребята там шутили, обшучивали, ну, какое-то юмористическое шоу, там комики эти все сидели. И они там как-то вышли на формат «Поле чудес», но всячески говорили, что это не «Поле чудес», там «Крутите квадробан». Там, такие формы всякие разные. И, в общем...
3: У меня любимая миниатюра.
2: И это никак не взаимосвязанные вещи. Абсолютно новое шоу, ни на чем не основано. Вот так мы охотников за Пылькиным сейчас изобретем.
3: У меня любимая миниатюра в КВН про «Поле чудес». Это корпоратив сотрудников «Поле чудес». И там просто команда стоит, они включают отбивку, когда крутится барабан, они просто танцуют под нее. Помнишь, да, вот этот такой лаунж-трек такой приятный, когда крутится барабан. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут, да. И я иногда замечаю даже рилсы, когда идет какая-нибудь мощная дискотека, ну, какой-то фестиваль или просто в клубе, идет какой-то модный трек, ну, условно, там, Кельвин Харрис. И потом резко диджей вырубает вот эту вот подложку. Из «Поля чудес». Да. Кто-то угорает, кто-то миллениалы сразу считываются, они смеются, им классно и начинают танцевать. А вот те, кто помладше, они, конечно же, не понимают, что это вообще за музыка такая странная. Почему такой медленный темп? Поэтому...
2: Ну, что сказать? Все-таки камера на эфирах иногда нужна.
3: Да, дорогие радиослушатели, вы этого не поняли сейчас, но Дима сделал сейчас липсинг. Пробормотал губами. Беззвучно. Вот. Да, такие вот теперь, у нас словообразования.
2: А теперь звучно предлагаю пробормотать гороскоп.
3: Да, вот что поможет делам пойти в гору 8 июня в 26 году.
2: Да, там такой заголовок. А то я уже испугался.
3: От чего?
2: Я уже сижу на начале.
3: Ты на начале?
2: Да, короткий разговор, там вот это вот все.
3: Сегодня короткий разговор по душам может сдвинуться дела с мертвой точки. У меня вот такая шутка была вообще на грани, не буду ее озвучивать. Не надо стремиться охватить все сразу, лучше выбрать одно направление, довести его до конкретного результата.
2: Овны, обращайте внимание на первое впечатление, интуиция сейчас точнее логики.
3: Тельцы, сегодня с партнерами можно договориться о том, что раньше вызывало споры.
2: Близнецы, действуйте так, будто вас оценивают. Правила или условия могут быть излишне строгими.
3: Раки, вопрос, который долгое время казался неразрешимым, сегодня получит неожиданный ответ.
2: Львы, обратите внимание на реакцию, которая кажется слишком бурной. Обычно за ней стоит что-то гораздо более глубокое.
3: Девы, не перекладывайте ответственность за свои действия на партнера, даже если его роль кажется очевидной.
2: Весы, даже небольшая прогулка или полноценный отдых заметно улучшают самочувствие.
3: Просто в студию вошла некая Даша, это такой: Даша, небольшая прогулка. Скорпионы, позвольте себе заниматься тем, что приносит удовольствие без лишних оправданий и пользы.
2: Стрельцы, даже незначительное изменение в домашней обстановке способно поднять настроение всем, кто живет рядом.
3: Вот у меня тут сразу реклама: девушка на пляже ест пиццу.
2: Я вот сейчас чуть не попался туда, да? Так же и не начал читать стрельцов.
3: Пицца с шашлыком, да, там, по-моему?
2: У меня другая, у каждого своя.
3: Слюнки потекли что-то. Козероги, сегодня разговоры могут даваться сложнее, чем обычно, поэтому стоит заранее продумать свои мысли.
2: Водолеи, обратите внимание на ресурсы, которые давно у вас под рукой, но используются не в полную силу.
3: Ну и рыбы, небольшие изменения в вашем образе сегодня принесут плоды и будут замечены. И
2: пусть этот день принесет вам тепло, счастье, заботу и уют.
3: Спасибо большое всем за классное настроение. Надеюсь, вы повеселились, не грустили в нашей компании. Здесь Антон Кив, Дима Иванов. Это «Утро с той ноги», и мы начинаем новую неделю.
2: Короткую неделю, стремящуюся в воздухоплавание. Всем пока-пока.
3: Пока.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Атлетическим видом спорта. Нужны постоянные тренировки и постоянно следить за своей формой.
10: Что касается кулуаров Питерского международного экономического форума, мы вот все тут думаем, зачем, да? Ну, это нормальный вопрос, с учетом того, что вообще-то идет специальная военная операция. А действительно ли он так важен не только для каких-то консультаций, не только для общения, а ведь там какие-то серьезные договоренности заключаются? Я правильно понимаю, вы вот были, пожалуйста, расскажите. Или это чисто тусовка? Это чисто тусовка.
9: Значит, смотрите, я вел мероприятие, о котором я сказал, я пообщался с коллегами, там мы встретил, несколько интересных была встреч. Значит, смотрите, это единственное место, когда вот так вот можно собрать людей, принимающих решения, по крайней мере, на их посмотреть, услышать, у нас поймать вайб, есть такое сейчас выражение, да? То есть есть вещи, которые не решаются никакой мобильной связью, не решаются никакими видеоконференциями и не решаются какими-то отдельными тусовками. Да, это ситуация, когда ты можешь увидеть всех услышать, поймать настроение. И иногда какие-то вещи, которые они необъяснимы, вот это трудно уловить трудно объяснить, это нужно почувствовать, да? Почувствовать, сравнить, и очень важно сравнивать, да? Я вот каждый год, в общем, ну, последние годы на форуме, и я смотрю, как меняется фокус там какой-то тональности. Вот в этом году, да, например, очень был большой акцент, то, что я почувствовал, это на общине, на такое межрегиональное общение.
10: Спасибо.
9: То есть регион с регионом.
10: Спасибо, вот спасибо. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, телеграм-канал «Деньги и писец». Подписывайтесь.
11: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
13: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие два месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: О безопасности.
14: ФСБ и СКР пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое обеспечивало финансирование запрещенных онлайн-казино. По данным ведомств, преступная организация контролировала финансовые операции сервисной платформы в интернете. Задержаны 24 участника, в том числе лидеры и наиболее активные члены ОПС. Они заключены под стражу, еще 8 объявлены в розыск. Члены сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в онлайн-казино «Play Fortuna», «Punch», «Шангрила» и многих других, а также перечисляли поступившие средства в адрес операторов игр.
11: О помощи.
14: Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Сейчас она находится в депортационном центре, заявили в посольстве. Установлено, что в апреле женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом, прибыла в Янгон из Таиланда, после чего ее доставили в окрестности города Мьявади. Там соотечественницу принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой расправы. В начале июня ей удалось связаться с российским посольством в Янгоне и попросить о помощи. Сотрудники миссия просят граждан проявлять бдительность при поиске работы в странах АТР. Они напомнили, что трудовая виза – обязательное условие для работы иностранцев в Мьянме.
11: О землетрясениях.
14: Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 12. Больше 200 человек пострадали, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников. Российское посольство на Филиппинах не располагает данными о пострадавших при землетрясении россиянах. В диппредставительстве сообщили, что сделали запросы в местные компетентные органы. Информация будет уточняться. Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло ночью у побережья филиппинского острова Минданао.
11: О туризме.
14: Взаимный турпоток между Россией и Китаем в этом году может составить 4-4,5 миллиона поездок. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, за первые 3-4 месяца этого года число российских туристов в Китае выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а китайских туристов в России на 25%. Летом поток туристов из Китая может вырасти еще на 45% в годовом сопоставлении. Рост турпотока обеспечивается также увеличением числа авиарейсов между странами. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
15: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции все там же. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте. Канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, пишите в чатах. Каждые полчаса микрофон включен, мы с вами общаемся. К нам присоединяется Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Александр Гелич, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Вот вы писали у себя в телеграм-канале, давайте честно, атаки на Киев большого впечатления на Запад и на самих украинцев не произвели. Хорошо, но мало. Это должно стать регулярной практикой и с учетом символических целей. Враг явно не сдается и посылает хамские письма. Значит, ничего не понял. Надо объяснить. Орешник – лучший учитель. И другие виды наших прекрасных стройных ракет. Но вы же слышали, да, заявление верховного главнокомандующего, что Орешник был без боевой части, и пока это все носит такой тренировочный, оказывается, характер, значит, лучшее, конечно, впереди, я так понял намек. Но не кажется ли вам, что вообще, чтобы победить, надо становиться, ну, куда более жестокими, что называется? Я не призываю к этому, просто пытаюсь понять. Потому что, ну, вот в статусе добрых, а когда мы говорим про Орешник, не хочется, чтобы погибали мирные жители, не хочется бить по центру Киева. Раз уж мы говорим про впечатление, которое мы должны оказать на Запад и на самих украинцев, тогда надо просто переходить, ну, к определенно жестокой тактике, как действует противник. Противник ничего не чурается. Он бьет по поездам, вот свежий эпизод есть, он бьет по автобусам, он бьет по общежитию, где, собственно, дети от 14 там, до 18 лет. И пофигу ему, и западное сообщество становится на его сторону. И это значит, что, ну, тактика, которую мы вот 5 лет уже практикуем, она не, действительно, как вы и сказали, не работает. Значит, надо к другой более жестокой. Я правильно понимаю? Вот вы как на это смотрите?
16: Знаете, это довольно такие деликатные вопросы мы обсуждаем. Я вот в своих постах я стараюсь выверять каждое слово. Даже если они резкие или они такие, как бы сказать, угрожающие, грозные, я несколько раз взвешиваю термины, которые я использую. Мне вот слово «жестокий» не очень, честно говоря, нравится. Мы, смотрите, мы должны действовать как-то иначе, первое. Мы должны действовать не так, не то что деликатно,
10: хирургически. Не так хирургически.
16: Но мы может быть, и хирургически, но хирургический удар скальпелем по Зеленскому. Зеленского нет. Еще один хирургический удар по Буданову. Буданова нет. Еще один хирургический, тончайший удар. Ни одна буфетчица, ни один уборщица не пострадала в здании ВСУ. Там руководства политического нет. Просто вот это хирургическое. Когда мы стараемся поразить цель с минимальными сопутствующими потерями. Вот это хирургическая вещь, но цель, а не как бы неизвестно что. Вот что мне представляется. Поэтому здесь не совсем в жестокости дело. Я считаю, что это-то как раз сторона у нас очень сильна. И мы, несмотря на то, что нас всегда во всем обвинят, будем мы делать что-то или не делать, это тоже понятно, но мы стараемся быть честны, благородны, последовательные, человечные, сердечные с самими собой. Это наш народ, и нам действительно любая жертва со стороны, невинная жертва, любые побочные эффекты, для нас это как по себе стрелять. Вот что я хочу сказать. Вот так. И это правильно. Вот это очень правильно. Другое дело, что сейчас нам совершенно точно надо перейти к другой войне. К войне на победу, а не для того, чтобы подготовить ситуацию к перемирию. В войне, которая нанесет противнику поражение, несовместимое с дальнейшим ведением этой войны с его стороны. Это требует совершенно другого масштаба, это требует совершенно другого подхода. И вот здесь, на мой взгляд, есть две необходимости, которые просто становятся все более и более острыми. Это первое – необходимость вовне. Необходимость нанести врагу стратегическое поражение. Мы не ставим перед собой задачу нанесения стратегического поражения Западу. Может быть, это и невозможно, хотя и возможно, но это слишком большая цена. Он ставит по отношению к нам, мы нет. В этом мы тоже правы. Но стратегическое поражение Украины, прекращение существования нацистского и киевского режима, прекращение террористической структуры, которая постоянно совершает атаки, бесконечные атаки на наше население, вот это должно быть провозглашено нашей целью. Мы должны нанести стратегическое поражение Украины. Украины в этом политическом смысле, в этом географическом смысле, в этом идеологическом смысле не должно существовать. Это и есть заявленные цели спецоперации. Мы их что-то очень долго не выполняем. И здесь возникает вторая проблема. То есть, если мы вовне это должны сделать, мы должны нанести стратегическое поражение Украине и быстро, решительно, скальпелем, хирургическим путем, главное, эффективно. И, конечно, стараясь минимально избежать ненужных потерь. При этом ненужные потери-то, это совсем не главное. Главное, нужные потери. Вопрос, и когда мы говорим, а где нужные потери нашего врага, вот тут-то объяснить нечем. Мы говорим, мы избегаем как раз ненужных и излишних потерь, сопутствующих. Хорошо, избегаем, молодцы. Где тогда нужные потери? И второй момент. Внутренне, то, что я говорю, я вот, знаете, я вот уже понял, что многие считают, что я высказываюсь резко, я высказываюсь очень мягко. То есть то, что я слышу везде, просто, ну вот совсем везде, включая и высшие слои нашего общества, и военных здесь, и военных там, и людей, и таксистов, и просто вот попутчиков, и, ну просто вот всех, кого только можно. Их отношение к происходящему гораздо более острое, чем у меня. То есть сейчас нанесение стратегического поражения Украины – это то, что необходимо сделать для легитимации нашей власти. Это уже хочу нанесу, не хочу – не нанесу. Могу втянуть войну сколько угодно, могу ее договориться в Анкоридже. Вот уже не так. Вот уже совсем не так. До какого-то момента это было так. А теперь не так. А теперь вот победа – это единственное, что является обоснованием легитимности нашей власти. Мы ее полностью поддерживаем. Мы поддерживаем ее, когда она отвечает за свои же собственные решения. И поддерживаем в этих решениях, и жертвуем жизнью за наше государство. Ну и тут государство тоже должно, мне кажется, чем-то поступиться комфортом, поступиться привычками мирной жизни, поступиться какими-то легкими путями. И вот никаких легких путей уже ни для народа нет, для общества нет, для страны и выхода ее из той тяжелейшей ситуации, на самом деле, в которой мы находимся, нет. Ну так давайте соберемся. И вот это стратегическое поражение с минимальными сопутствующими потерями постараемся нанести. Это какой-то другой подход, потому что мы не начинали, мы понимаем, ну давайте начинать. Вот и если мы еще протянем с начинать, если мы так вот то ли начинаем, то ли нет, то ли да, то ли нет, вот это уже становится принципиально неприемлемым для самой атмосферы в нашем обществе и может дать колоссальные результаты. Мы поддерживаем нашего президента, мы поддерживаем правительство, курс, государство, безусловно. Но, вы знаете, да, отдавая ему по абсолютную полноту всей нашей власти, мы ему отдаем всю нашу волю, всю нашу свободу для того, чтобы... Но у нас есть одно пожелание. Вот к этому акту передачи суверенитета нашему верховному главнокомандующему у нас есть одно положение – выиграть войну. Вот сейчас это так. Вот это очень важное дополнение. То есть мы отдаем ему полноту власти не просто так – делай, что хочешь. Нет. именно вот тебе полнота власти, вся полнота власти, выиграй войну, защити страну. Наш президент с этим справлялся 26 лет в сложных, сложнейших ситуациях. Он вообще нас спасает, спасал и вот сейчас должен спасти заново, еще в критической ситуации. И вот этот должен, вы знаете, это не мое пожелание, это не так какие-то ура-патриоты какие-то условные. Сейчас уже таких нету. Мы все в одной лодке абсолютно, мы одна страна. Один народ, одно государство, одно общество. Мы не делимся больше на западников и славянофилов. Мы все русские патриоты. И левые, и правые, и консерваторы, и монархисты, и социалисты, какие угодно. Мы сейчас абсолютно один народ, одна сила. И вот это одна, единственная существующая платформа в нашем обществе, и политическая, и мировоззренческая, она очень просит начинать воевать как следует.
10: Упомянутый Буданов, террорист-экстремист, у нас минута остается. Ведь действительно, вы правильно сказали, просто в контексте добавлю. Владимир Путин много раз говорил, что пожелание участников СВО для него закон. Помните, да, было такое? И вот я еще не встречал ни одного участника специальной военной операции, а я переписываюсь, у меня ВКонтакте где-то примерно 10 человек на разных направлениях, и каждый из них говорит... давно пора что-то менять. Вот давно пора что-то менять, ключевой посыл вот как раз к президенту Российской Федерации.
16: И не только 10, а 100 миллионов, 100 с лишним миллионов нашего населения посыл идентичный.
10: Давайте перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Мы скоро вернемся, 2 минуты буквально, друзья, реклама, новости, анонсы, все как всегда, все пройдет очень быстро, так что не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Трансляции на местах, YouTube-канал «Неопанкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Через 10 минут мы с вами во время большого перерыва обязательно пообщаемся, так что пишите ваши вопросы.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гелич, вы у себя в телеграм-канале писали, что на самом деле в России идеология есть, и добавили, уже есть не государственная, формально закрепленная, а естественным образом сложившаяся во власти и в обществе. Ее пункты, ну, чтобы я их не перечитывал, да, пост интересный, пожалуйста, можете в эфире обозначить.
16: Да, эти пункты вот как раз составляют ее основу. Они таковы. Россия – это не страна, не просто национальное государство, которое может принадлежать, входить в состав какой-то цивилизации. Ну, например, Египет или Марокко – они часть исламской цивилизации. А вот Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, но и, самое главное, в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты с одной стороны, но самодостаточно. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас, внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Это еще один важнейший пункт. И все это в государственных решениях, в указах президента, в доктринах наших разных ведомств и направлений. Следующий пункт – традиционные ценности. Значит, мы стоим на стороне традиции. Значит, для нас традиция, ее, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции. Именно традиция, а не прогресс, технологии, не западные принципы. Традиционные ценности, они перечислены, и все они, если внимательно разобраться, может быть, кроме одной, про свободы и права граждан, это напоминает либерализм, а все остальные 16 ценностей представляют собой строгую антитезу, прямую антитезу ценностной системе современного либерального глобалистского Запада. Историческое просвещение – еще один элемент нашей новой идеологии. Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы ища, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим: нет, это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История – это непрерывный процесс, где мы передаточное звено, так же, как и традиция. Мы в традиции от кого-то. Традиция по латыни – передание. Предание, передачи. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс. Вот это историческое просвещение, традиционные ценности, государство, цивилизация и многополярный мир создают основу непротиворечивой, очень глубокой идеологии, которая, конечно, на новом этапе витке возрождает наши славянофильские, евразийские, консервативные ценности, православные, если угодно монархические, одновременно советско-социалистические, потому что справедливость – это часть наших традиционных ценностей. И вообще мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство, и вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, они то, конечно, тоже мы еще не начинали, но то, что мы еще не начинали, но начнем вот-вот или начинаем сейчас, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунги. До какого-то момента все отделывались лозунгами, по формальными вещами, там, и свобода, и справедливость, суверенная демократия, просто всякая чушь, на самом деле, поверхностная. Это не идеология, это не мировоззрение, это просто был на самом деле разно, по сути дела, либерализм с каким-то элементом там самостоятельности. Теперь же мы переходим к более гораздо серьезному этапу, и вот основы этого мировоззрения, они уже прояснены. Там можно уточнять, можно добавлять что-то, можно, как бы сказать, содержанием, и сейчас нужно как раз содержанием наделять эти, развертывать, что ли, раскрывать, распаковывать эти тезисы, но они сформулированы, и знаете, ну как, вот через две точки можно провести только одну прямую. И только, соответственно, там через три точки можно провести одну плоскость. Вот так вот через эти пункты, которые я назвал, можно на их основании можно построить только одну идеологию, только одно мировоззрение. Не бесконечное количество. Они уже все непротиворечивы, они принадлежат одной вселенной, такого русского, русской самобытности, русского особого пути, русской цивилизационного подхода, вписываются прекрасно и в реалии внешнего мира, и, главное, соответствуют нашему собственному историческому пути.
10: А вот та трансформация, которая с нами определенно произошла за эти, ну, почти 5 лет, как вы считаете, она позитивная? Вот вы как ее оцениваете? Ну, в определенном смысле мы изменились, это же чувствуется, да? Но точно к лучшему. Не стали ли мы более хмурыми, более злыми? Это на Западе и так считали нас хмурыми и злыми. Мне кажется, специальная военная операция по этой части на пользу не пошла явно. Нет?
16: Вы знаете, я уверен, что мы изменились, наше общество изменилось только в лучшую сторону, во всех смыслах. Угрюмость или неугрюмость – это недостаточный показатель. На самом деле мы становимся все менее и менее слабоумными, все менее и менее расслабленными, все менее и менее напоминающим некий такой вот компот или болото, которое двигается, куда ветра дует, куда само все идет. Мы начинаем осознавать себя историческими субъектами, а это на самом деле требует очень серьезной сосредоточенности, решительности, мысли. Но вы знаете, когда смотришь на мыслителя, вот на любого мыслителя, кроме одного, Демокрита, в основном, даже когда мыслитель ироничен, как, например, Платон или Сократ, это всегда очень глубокая, очень суровая, если угодно, сосредоточенность. Когда человек начинает мыслить, он перестает хихикать, он перестает пошлить, он начинает действительно переходить в другой режим экзистенции, существования. И это очень хорошо. И на самом деле война заставляет нас быть серьезными, потому что заставляет нас экзистировать, существовать перед лицом смерти. И это и есть бытие человека. Человек, бытие человека – это бытие все время перед лицом смерти. Только такое существование является подлинным, аутентичным, настоящим. И, соответственно, знаете, когда Данте посетил ад, рай и чистилище, после этого он никогда не улыбался больше, потому что он увидел реальную картину, он увидел посмертный мир, он понял, насколько важны любое решение, принятое здесь, как оно может легковесно, там, со смехом, там, со стаканом, да или куда-то там загулял человек, его унесло, он там, и, соответственно, здесь что-то небольшое сотворил, а там потом вот эти вечные муки или вечное блаженство, и уже не до смеха. Данте больше никогда не улыбался. Потому что реальность, она на самом деле, если к ней подходить так глубоко, по-настоящему, она быстро отобьет желание смотреть КВН, вот, или как вот быть такой как бы поверхностной тупой скотиной, которую можно в любой момент как-то развеселить, подкупить, отвлечь, развлечь, привлечь внимание. Вот я думаю, что война, она, по сути дела, это серьезность бытия. Война напоминает нам о бытии. Но кто-то пытается еще делать вид, что ничего не случилось, пытается развлекаться. Поэтому я думаю, что перемены прекрасны, только в лучшую сторону. Мы не такие угрюмые, на самом деле. Мы все время шутим, все время смеемся. Даже русского человека, мне кажется, без какого-то юмористической подачи даже в бытовых разговорах нет. Там, Маша, пойди поставь кастрюлю. Все равно там, когда пойди поставь кастрюлю, в этом есть какое-то огромное количество разных нюансов, разных переливов отношений, от теплых до отвлеченных, от ироничных. Но мы очень такой, на самом деле, веселый, по большому счету. Народ просто нашего юмора многие не понимают.
10: Как вы считаете, коротко, 30 секунд остается, по окончании специальной военной операции мы как-то изменимся или нет? Ну, к лучшему, надеюсь, конечно.
16: Знаете, мне формула... Во-первых, мы, конечно, изменимся, но окончание конца этой военной операции не будет. У нас будет либо победа, и тогда мы изменимся и преобразимся. Ну, либо будет конец, мы тоже изменимся, просто мы исчезнем.
10: Спасибо, Александр Дугин.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
2: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится. То произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЗ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс». В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт Павлова, который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной Павловой. Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12:00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
0: О валютах.
4: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Что будет? Честный взгляд

0: на 8 июня.
1: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Очередной, наверное, так надо уже говорить, пассажирский поезд в Крыму атакован. Машинист погиб, помощник машиниста находится в госпитале. Это вот по текущим новостям, может быть, что-то изменится, не дай бог, конечно. Ну и идем к блокаде Крыма. Они, украинская сторона, анонсируют удары по Крымскому мосту, насколько я могу судить. Логистику пытаются отрезать, то есть полуостров превратить в остров. Вот какая, очевидно, у противника стоит задача. Что делать будем с этим?
3: Во-первых, не должно быть никаких иллюзий. Никакого духа анкориджа нет. Никаких иллюзий по поводу доброго Трампа либо ситуативного его использования нет. А есть объективная реальность. Она заключается в том, что в ситуации, в которой мы сегодня находимся, есть только один, пожалуй, доступный, быстрый и эффективный путь исправить сложившуюся ситуацию. Я об этом говорил, еще раз могу с полной ответственностью повторить. Удары по электрогенерации Украины. Вот все волны ударов наших, которые мы там проводим с большими объемами, с большим количеством дронов, ракет, они размазываются тонким слоем по территории Украины. Надо выявить главный критический узел уязвимости киевского режима. Это электрогенерация. Не будет света, остановится военная промышленность, наступит коллапс системы военного государственного управления Украины. Все посыпется. Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек. Собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть.
2: То есть почти никакие.
3: Удары по территории Украины, концентрированные удары, должны преследовать главную цель. Один удар, нету двух-трех электростанций, которые не подлежат восстановлению от слова совсем. Повторю еще раз вот ту картину, которая, как представляется, будет объективной. Если мы сравним режим Зеленского с машиной, производящий зло, надо выключить вилку из розетки. Посыпется все. И, собственно, каждый удар должен преследовать конкретную понятную цель. Сосредоточенно, концентрированно уничтожать электрогенерацию. Вот давайте эту задачу при наличии соответствующего, безусловно, политического решения начнем реализовывать вот
2: прямо сейчас.
3: Прямо сейчас, здесь и сейчас. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение, против нас не Зеленский, это
2: конечный копья, конечно,
3: а, собственно, Объединенный Запад. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика. Поэтому есть только один путь. Удары по электрогенерации Украины. Выключить свет. Сейчас лето. Никакой гуманитарной катастрофы с населением там не произойдет, а ближе к осени 10-15 миллионов граждан Украины откачивают в страны Евросоюза, флаг им в руки. Вот пусть Евросоюз их кормит, снабжает, обустраивает, это будет у них постоянная головная боль.
2: Я так понял, что откладывают этот удар как раз на осень, чтобы ударить накануне.
3: Знаете, я не беру здесь комментировать, потому что эти удары надо было наносить еще 3 года назад. Очевидно, не было политического решения. В данном случае я сразу хочу сказать, я высказываю обоснованную экспертную точку зрения, беря за основу, например, опыт военной операции НАТО против Югославии в 1999 году, которая достигла поставленных целей. Потому что НАТО действовало так, как, собственно, необходимо было действовать для достижения победы. Никакого дружественного народа на Украине нет. Точно так же, как его не было в Третьем Рейхе. А появляются люди, которые пересматривают свои политические взгляды в среде широких кругов населения только в одном случае – в результате военного разгрома. Зеленский – международный террорист. Мы никогда с ним ни о чем не договоримся. Поэтому ликвидация его – это тоже одна из политических задач, которая должна решаться и которая должна быть поставлена. В данном случае мы должны исходить исключительно и только из интересов России – из интересов российского народа. Все остальные факторы не просто вторичные. Они не должны приниматься во внимание, потому что если эту задачу мы сегодня не решим в то окно возможностей, которое пока что существует, значит, мы окажемся в этой ситуации уже через год, когда нам ударами европейских дронов Зеленский будет отключать свет.
2: Он и сейчас это уже делает, и мы, насколько я понимаю, насколько я могу судить, нацелены на решение этой задачи. Ну, какое решение? Вот мы говорим про ПВО, да, сетки будем строить вдоль дорог, я так понимаю. То есть мы пытаемся себя обезопасить, но не пытаемся решить эту проблему там, насколько я могу судить. Вот эти осторожные, слово хирургически никак лучше применяется. Хирургически решаем эту задачу мы, хирургически. Ну, по-моему, вот... Не особенно работает. Не находите?
3: Я,
2: знаете, вы только что в перерыве сказали про экспертизу. Все решения...
3: Я могу лишь повторить, что очевидно, что должна быть экспертиза принимаемых решений. Ну, например, по линии Министерства обороны, я всегда говорил, еще раз могу повторить, надо усиливать, наращивать возможности Департамента военной контрразведки ФСБ России, переформатировав эту структуру в полноценную третью службу ФСБ со своим аналитическим аппаратом, со своей силовой компонентой, с подчинением руководству УДКБ всех приграничных управлений ФСБ России, где велика террористическая опасность, брать за основу лучшие советские практики. Напомню, что контрразведка СМЕРШ была признана даже нашими противниками лучшей спецслужбы времен Второй мировой войны. Не надо ничего изобретать. В ситуации, в которой мы находимся, надо брать за основу лучшие апробированные советские практики и это делать. Это не значит какое-то недоверие Министерства обороны. Отнюдь нет. Но в условиях, в которых мы находимся, очевидно, что усиление роли ФСБ, в том числе прогнозно-аналитической, это требование текущего военно-политического момента. То же самое касается и независимых групп аналитиков. Посмотрите, как Пентагон сейчас вот развивает технологии искусственного интеллекта, новых форматов, способов ведения войны, привлекает в том числе к тесному взаимодействию целый ряд, скажем так, гражданских специалистов. Мы при всем уважении к нашим военблогерам говорим сегодня не о них, они решают свою задачу информационного и оперативного освещения текущих боевых действий. Мы говорим про тех интеллектуалов, которые могли бы быть с точки зрения их потенциала задействованы, в том числе для формирования нестандартных, а порой и тех решений, которые позволяют гибко и эффективно реагировать на складывающуюся ситуацию и оценивать тенденции ее развития. И самое главное, мы не должны оглядываться на мнение так называемого проституированного мирового сообщества в лице Евросоюза. Это враги, здесь не надо, как говорится, плясать и делать каких-то заклинаний. Просто мы должны понять четкую, очень понятную вещь. Речь идет о будущем России, о том, сохранится она или нет. А для того, чтобы обеспечить целостность нашего государства, все средства хороши, включая при необходимости, если этого потребует ситуация, применение тактического ядерного оружия. По объектам, которых иным способом уничтожить на Украине невозможно. Я в данном случае говорю про систему подземных газохранилищ, я говорю про те тоннели железнодорожные, через которые идет трансфер оружия и военной техники с территории стран НАТО на территорию Украины. Поэтому минимизировать риски большой войны мы можем лишь сломав хребет противнику. А делать это надо всеми средствами, которые есть, не оглядываясь абсолютно на то, кто и что скажет.
2: реальное объяснение, почему мы к этой тактике еще не перешли, у вас есть? Тяжело вздохнул.
3: Я могу сказать, что для этого требуется политическое решение, которое, очевидно, обусловлено целым рядом факторов, которые пока что еще, очевидно, принимаются во внимание. Но мне кажется, что мы уже подходим к той ситуации, когда точка перелома уже необходима.
2: Ну, так вот, все-таки, я понимаю, есть некий дипломатический момент, почему до сих пор не перешли. Вот был Старобельск, была довольно серьезная реакция на него была, на Старобельск. Потом письмо Зеленского Владимиру Путину, он на него отреагировал, так, с иронией.
3: Я думаю, что наши противники проводят такую кампанию по стратегической дезинформации Российской Федерации путем воздействия месседжев, каких-то публикаций и действий, которые, ну, скажем, поддерживают иллюзорное состояние, что договориться о чем-то можно. Я думаю, что договориться ни о чем нельзя, а договариваться можно только после того, как режим Зеленского сдохнет, либо, наматывая кишки, приползет подписывать мирное соглашение на наших условиях.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Скоро вернемся.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, и громкое событие в Европе, точнее в Румынии, там второй раз уже случилось ЧП, морской беспилотник украинский, там признали, что украинский взорвался, погибли люди. И, ну, виновата, конечно же, Россия, хотя еще раз, вот этот вот БЭК, да, безэкипажный катер, он украинский. Но как вы думаете, у меня вот есть гипотеза, если сейчас беспилотники начнут летать и взрываться в воздухе и в воде, в Европе, там, в Прибалтике, в Румынии, может быть, в Болгарии что-нибудь, это, наверное, должно подтолкнуть Европу к чему? Ну, потому что все, хватит, а то, если действительно везде разлетаются эти беспилотники, это же такое вообще, никаких ПВО не хватит, правда ведь? И это подтолкнет их, и нам, наверное, нужно делать на это ставку, к переговорам, или нет?
3: Никаких переговоров на приемлемых условиях никто нам не предложит. Европа предлагает нам только одно, ну, де-факто капитуляцию, которая приведет к дезинтеграции России как целостного государства и ее дальнейшему распаду. По крайней мере, такие мысли на уровне стратегических концепций наши противники вынашивают. Поэтому иллюзий быть не должно. Что касается Европы, ну, давайте, как говорится, степ-бай-степ. Вот идут атаки по Санкт-Петербургу и северо-западу России из воздушного пространства стран Балтии. Но мы даже не заявляем с трибуны ООН о том, что это акт вооруженной агрессии, что на самом деле это и происходит. Поскольку беспилотники, атакующие нас, не несут никаких опознавательных знаков. Поэтому мы вправе классифицировать ситуацию как удары, например, Эстонии по России. Но в ответ необходимое ответное действие. Давайте, там, я не знаю, 2-3 Искандера, показательные удары по на ключевым нефтяным терминалам Эстонии с заявлением о том, что именно оттуда нас атакует эстонское правительство и эстонские вооруженные силы. Но перед этим это необходимо соответствующим образом политико-дипломатически оформить, чтобы товарищ Небензия выступил с трибуны Организации Объединенных Наций о том, что Россия стала жертвой вооруженной агрессии со стороны Эстонии. Такое же заявление должен сделать наш российский МИД. А Министерство обороны выполнить поручение на нанесение ударов ответных возмездия. Соответственно, политико-дипломатически все это дело оформить. Ведь раньше, посмотрите, еще год назад такая ситуация была невозможна. Сегодня это уже, извините, в кавычках норма. А почему? Потому что нет ответных ударов. Мы в этой ситуации, опять же, ну, знаете, можем, конечно, делать разные заявления. Ну, про красную линию уже никто не говорит. Ну, а с другой стороны, вот эти все протесты, официальное сотрясение воздуха, оно уже никого не пугает и ни на что не влияет. Сегодня ситуация такая, что только, извините, удар сапогом по оскаленной натовской морде, которая просунулась в наши двери, может каким-то образом отрезвить тех, кто занимается подобного рода политикой. Поэтому мочить надо. Тогда будут уважать и считаться. Но, разумеется, здесь делаем это без экстремизма, а четко обосновывая свои решения, политика дипломатическими мерами и военными мерами реагирования со ссылкой на устав ООН и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же самое надо делать, когда эстонские береговые силы или военно-морские силы этой страны, они там развивают свои возможности. Знаете, смеяться можно там над прибалтийскими карликами, но каждый этот карлик не просто злобен, у него есть определенный силовой потенциал. Поэтому надо отвечать.
2: Да, самое главное, это территория, которая находится у нас под боком, ключевой момент. Карлик, не карлик.
3: По-другому, ну, просто необходимо, ну, нет других мер реагирования, понимаете? Вот там ссылаться на то, что большой сильный медведь ходит, его там кусают осы, мы отмахиваемся, мы добродушны, но сильны, этого уже никого не впечатляет. Только удар по натовской оскаленной морде с сапогом, чтобы потекла кровь, чтобы стало противнику больно. Пусть визжат эти свиньи, но на каждый акт вооруженной агрессии должен следовать ответный удар. Ну, в конце концов, если мы все время говорим про наш ядерный потенциал, про наши возможности, ну, каким-то образом, значит, необходимо что-то делать. Повторяю еще раз, что шакал наглеет, когда видит, ну, безответность его агрессивных действий.
2: Про Орешника от Владимира Владимировича слышали, да, что ядерной у него боеголовки не было. Это были, я так понимаю, вообще демонстративные проверочные удары. И не я правильно понял, да, Владимир Владимирович?
3: Мне бы хотелось, чтобы эти демонстративные проверочные удары пришлись бы, например, по резиденции террориста Зеленского. Снести центр Киева, очистить его от этой мрази. Говорят, что якобы они там не бывают, в этих зданиях. Я не знаю, я вот наблюдаю, например, кадры совещания у Зеленского, когда он сидит в своем рабочем кабинете, а не в бункере. Там вот все остальные
2: так
3: террористы
2: с ним совещаются.
3: Вот недавно собирался
2: с коллегами, в том числе.
3: Потом,
2: с террористом
3: Буданова. Потом, слушайте, ну когда вот приезжают западные политики, военные на Украину, ну давайте в этот момент нанесем удар по этому Киевскому вокзалу.
2: А если кто-нибудь погибнет?
3: А если погибнет, ну их с ним, понимаете? Мы предупреждали, что Киев небезопасен. Погибнут, ничего страшного не случится. Мы же не по Брюсселю бьем, а бьем по столице страны противника, которая не является частью НАТО. У нас руки развязаны. Но если эти люди не понимают слов, они их уже не понимают, и более того, игнорируют, необходимы показательные акции возмездия, ударов. Надо кошмарить, пусть бегут, прячутся там все эти Рютте, Урсулы фон дер Ляйен, представители Коричневой Федеративной Республики Германия прибыли в Киев, вы потенциальные объекты удара и поражения. И надо мочить, нет других способов. Я это говорю не с точки зрения, знаете, что у меня какое-то нетерпение. Я говорю с точки зрения элементарной военной целесообразности, логики и последовательности принимаемых решений. Мы, затягивая с этими жесткими, ну, как жесткими, очевидными военными мерами реагирования, только ухудшаем свою военно-политическую, как бы, ситуацию на будущее. Время работает против нас. Рассчитывать на то, что после освобождения Донбасса с нами кто-то заключит мирное соглашение, боевые действия прекратятся, этого не произойдет. Европа нацелена, как минимум, на горизонте ближайших 4-5 лет поддерживать даже в ущерб себе, снабжать режим Зеленского всем необходимым, пока тот дееспособен, эффективно продолжает боевые действия против нас. И посмотрите, ведь, как бы, хотя мы видим эти кадры, как ТЦК ловит этих украинцев, отправляет их в зону боевых действий, тем не менее они сражаются, фронт не сыпется. Поэтому надо видеть главный узел уязвимости Украины – электрогенерация. Бить по ней в течение месяца, вырубить там свет – не размазывать удары тонким слоем по каким-то предприятиям, ВПК, еще куда-то. Это все не будет работать, если выключится свет. Но это же элементарная вещь. На электрогенераторах, на выносных источниках питания долго не проработать. Да, мы не можем бить по украинским АЭС, но мы можем сделать так путем нанесения определенных ударов по энергетической инфраструктуре, что АЭС на Украине перейдут в режим аварийной остановки реакторов, и, собственно, также прекратят вырабатывать свет. И
2: они наступит же ударили по Запорожскому.
3: И наступит новая реальность. Еще раз говорю, не призываю бить по объектам атомной электрогенерации. Надо уничтожать те сопутствующие объекты инфраструктуры, которые просто приведут к остановке атомных АЭС на Украине.
2: Помните, какой восторг, вот вы про ТЦК сказали, вызвали наши удары по военкоматам? Действительно, помните, сколько роликов появилось, как они в полном восторге, правильно, так и надо, наконец-то. А почему, кстати, мы от этого тренда отказались?
3: Отличное предложение. Более того, надо сказать, идя навстречу пожеланиям граждан Украины, которые не хотят быть пушечным мясом и погибнуть в трубке вот этой войны, присылайте нам координаты, присылайте нам видеокадры, давайте создадим соответствующее подразделение, будем принимать заявки граждан Украины, то есть сделаем, по крайней мере, ситуативными своими союзниками значительную часть тех, кто не хочет идти умирать за Зеленского. Надо выбивать эту инфраструктуру, но не ударами «Искандеров», а ударами беспилотников, которых у нас много, и мы можем позволить себе это сделать. Конечно же, это же вот, ну, в том числе и акция будет гибридной войны. Мы в данном случае, хотя многие нас, может быть, там не любят, но они будут благодарны России за то, что мы уничтожим всю систему мобилизации тотального призыва путем нанесения ударов по соответствующей инфраструктуре ТЦК. То же самое касается и здания областных управлений службы безопасности Украины. Законные военные цели. Ну, давайте вот показательно для граждан Украины покажем, что и как мы делаем, в том числе для их спасения от ужасов войны.
2: Ну вот даже, вот еще раз хотелось бы понять, почему отказались. Провели удар, да, все порадовались, и потом как бы как будто бы забыли.
3: Я хороший вот вопрос, понял, зачем, но да. Я не могу на него ответить, поскольку к оперативному планированию наших ударов допуска не имею, к сожалению.
2: Да, никто не может ответить. Вопросы есть, ответов, как мы знаем, почему-то дефицит. Вот тоже странность этой, скажем так, войны, хотя специальная военная операция. Владимир Путин там про вооружение сказал на ПМЭФе, среди прочего. У Украины нет средств производства тех вооружений, которые есть у России. Россия имеет компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы и беспилотной авиации. Это новые реалии. России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию. Я вот думаю, на Украине заявили, что они в кооперации с европейскими странами будут усилять свое ПВО. Мы заявляем о том, что будем усилять свое ПВО. Но усиление ПВО – это про защиту, а лучшая защита – это же нападение. У нас 40 секунд, коротко.
3: Ну, еще раз хочу сказать, что, безусловно, мы поддерживаем цели и задачи специальной военной операции. Мы все вместе с нашими вооруженными силами. Мы желаем эффективной политики силового обезглавливания Украины, потому что это страна противника, она должна быть уничтожена. Самый быстрый, эффективный, простой путь уничтожения, кратно, который увеличит наши наступательные возможности в зоне специальной военной операции, это уничтожение электрогенерации Украины. Тотально полностью выключить свет, и противник рухнет.
2: Спасибо. Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: Об атаках.
11: 9 поездов, следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются после ночных атак ВСУ на полуостров. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. Ранее за пассажирами поездов 316, 226, 92 и 174 направили автобусы. Их сняли с маршрутов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском для перевозки людей. Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при ударе ВСУ по пассажирскому поезду Москва-Симферополь погиб помощник машиниста. Была объявлена эвакуация пассажиров всех составов на территории Крыма.
10: О конфликтах.
11: Хуситы ввели запрет на проход израильских судов в Красном море. Любые передвижения будут рассматриваться нашими силами как военные цели, говорится в заявлении военного командования движения «Ансар-Алла», переданном телеканалом «Аль-Массирах». Командование также заявило о пуске ракет по жизненно важным целям в Тель-Авиве после долгой паузы в связи с перемирием. Хуситы пригрозили и усилением военных действий в координации с Ираном и другими фронтами.
10: О технологиях.
11: Минтранс не исключил в ближайшее время появление в крупных аэропортах сервиса посадки по биометрии. Постепенно к системе присоединятся все воздушные гавани, отметил глава ведомства Андрей Никитин. Мы не будем никого заставлять, но это же экономия времени для пассажиров, выгода для аэропорта с точки зрения логистики, уточнил он. Министр добавил, что аэропорт Нижнего Новгорода уже подал заявку на подключение сервиса. Он может заработать в этом году. С 1 июня технология в рамках эксперимента доступна в Шереметьеве и Пулкове.
10: О болезнях.
11: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости краснухой и корью в России. Особенно превышен средний многолетний уровень гемофильных инфекций в 19,3 раза. Данные приводятся в докладе ведомства о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России в 2025-м. Роспотребнадзор также фиксирует рост случаев заражения гриппом. В общей сложности в России в прошлом году зарегистрировано 35 747 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.
10: О валютах.
11: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
13: Имитация. Очень важное в нынешнее время слово. Вот ты садишься в салон современной машины, у тебя под руками типа дерево, которое на самом деле пластиковая пленка. А под пятой точкой у тебя эко-кожа, которая никогда в жизни не мычала. У нее жизни вообще никакой не было.
14: Оно тебе важно. Главное, вот то самое дерево, на которое ты смотришь, на ту самую имитацию этого самого дерева. Если тебе приятен этот взгляд, тактильно тебе приятно к нему прикасаться, к этому искусственному дереву, а эко-кожа служит дольше, чем та самая бедная убиенная корова под твоей задницей, то какая тебе разница?
13: Кир.
14: Чё?
13: Меня обманывают, мне это не нравится.
14: Тебя никто не обманывает, тебе так и говорят. Это, дружище, эко-кожа, а это, дружище, пластик, похожий на дерево.
13: Дружище, это Кирилл Манжула.
14: А это, дружище, Дима Делинский.
13: И вот садишься ты в дорогую электричку, она подсовывает тебе в уши урчание V8, чтобы ты чувствовал себя, ну, хотя бы чуть-чуть владельцем автомобиля,
14: электричка,
13: а не гаджет на колесах.
14: Это не Санкт-Петербург-Выборг, если что. Да.
13: И не во Фрязино или Фрязево, а в Подмосковье. И у нас и Фрязино, и Фрязево есть. Так вот, сейчас не будет идиотских шуток про безалкогольное вино и пластиковых женщин, потому что на самом деле все очень-очень серьезно. Toyota запатентовала систему имитации механической коробки передач для электрокаров, чтобы вот этот гаджет на колесах глох, если водитель ошибся с выбором передачи на электричке. Здрасте.
14: Привет. Ну, слушай, по-моему, это и уже излишества какие-то. Ну, кому это нафиг надо?
13: Нам с вами вот прямо здесь и прямо сейчас вместе с Игорем Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи. Игорь, доброе утро.
14: Привет, Игорь.
15: Доброе утро.
16: Как тебе такое, Илон Маск?
13: Запатентованная система предусматривает виртуальное сцепление и программный модуль, который рассчитывает условные обороты двигателя и выбранную передачу, словно электромобиль оснащен традиционной механической трансмиссией. Если водитель выбирает неподходящую передачу, электрокар может заглохнуть. Электроника прекратит подачу крутящего момента, задействует тормоза, создавая эффект, максимально похожий на остановку двигателя в бензиновом автомобиле. Я не знаю, как это будет реализовано в железе, но я подозреваю, что в электричках производства Toyota, согласно этому патенту, должны быть третья педаль и рычаг.
14: Игорь, мне кажется, что это все-таки заказ от потребителя исходит. Ну вот кому-то это важно.
15: Слушайте, нет. Значит, смотрите, сегодня в автопроме главный человек кто? Маркетолог, который определяет, чего нужно потребителям и придумывает, соответственно, концепт. Но маркетологи ошибаются регулярно. У меня есть товарищ, который великий маркетолог, и он говорит, что это самая расстрельная профессия сейчас в любой сфере деятельности. Потому что ошибка маркетолога стоит чудовищно дорого, особенно в автопроме. Ну и смотрите, стараются нам какие-то вещи предложить ностальгические. Не знаю, почему-то маркетологи считают, что это очень важно. Из массовых ностальгических вещей в современном автомобиле, то, что вы знаете, это, например, ручной режим управления автоматической коробкой.
13: Подрулевые лепестки, ты имеешь в виду?
15: Или подрулевые лепестки, или на рычаги КПП есть такая позиция, переводишь там влево, допустим, чаще всего, и мануальный режим, там, двигаешь вперед-назад, имитируешь. Одно время в вариаторе пытались сделать условные такие небольшие скачки, что как будто ощущение было, что это ручная коробка. Но мне кажется, что это излишне абсолютно, потому что вот огромное количество моих знакомых, у которых есть коробки и автоматы, у меня тоже в том числе, никогда в жизни не пользовались этим самым ручным режимом. Да не нужен он мне. И, может быть, один из тысячи, конечно, и пользуется, но это такой странный человек, который...
14: Ну, на обгонах иногда полезно.
15: Но у меня хороший мощный мотор, я к чему говорю? Что это несколько излишняя функция. И то же самое вот предложение Toyota вообще, мне кажется, несколько абсурдными. Потому что, ну, а что? Замечательная функция. Вот я еду по трассе, как бы переключаю передачи на электромобиле, он у меня как бы на трассе заглох. Ой, радость какая.
13: Нет,
15: ой, счастье какое.
13: На механике.
15: Я предлагаю для Toyota, кстати, свое ноу-хау. Я когда прочитал эту новость, очень веселился. И предлагаю, значит, поставить под капотом еще карбюратор там. И если электромобиль заглох, ты его запустить сможешь, только регулируя карбюратор.
14: Игорь, боюсь, они не вспомнят, что это такое. Забыли.
15: Мы же за ностальгию. Но это из той же серии, я говорю, что вот телефоны выпускали такие и выпускают там а-ля старинный телефон, а-ля старинный телефон для дома.
14: А, вот эти дисковые.
3: Нет, имеется в виду вот такие вычурные в стиле ампир, рококо телефоны.
15: Вот какие-то такие вещи. Ну да, есть любители, но их настолько мало. Мы настолько привыкли жить уже в сегодняшних реалиях. Ну, не нужна мне на вариаторе вот эта функция, которая перещелкивает как бы скорости, там, немножко подергивая. Зачем мне это? Я прекрасно еду и так. У меня хорошо автомобиль ускоряется. Зачем мне вот эти... есть функция обязательная в электромобилях — создание некого шума. Но это не для водителя, не для того, чтобы его потешить самолюбие, что у меня под капотом 1000 лошадей, а для пешеходов, чтобы предупредить, что там не ползет чего-то такое электрическое, а что-то едет серьезное. Такая функция обязательная, чтобы, ну, какой-то хоть шум был. Но вот эти все излишества а-ля рококо, ну, это, по-моему, перебор. И даже патент, который получила Toyota, так, наверное, и останется патентом. Ну, зачем это нужно, тем более с точки зрения безопасности.
3: Да, согласен, часто так бывает, что то, что оформлено на бумаге, оно там и остается, собственно, в патентном бюро.
14: Да, они на всякий случай, наверное, закрыли эту дырку. Никто теперь не сможет на этой поляне попрыгать.
3: Так, теперь давайте поговорим о реальных вещах, о реальных переменах, которые нам с вами светят. Объясните мне, зачем на новой Ниве цельноформованная шумоизоляция капота? У нас же на ПМЭФе новую Ниву показали.
14: Что значит, зачем шумоизоляция?
3: Нива же, это же Нива, зачем ей шумка?
14: В смысле?
15: Слушайте, ну, новая Нива, как и новая Нива Тревел, так и новая Нива Легенд, они в первую очередь обзавелись новым мотором. Он, конечно, может кому-то показаться архаикой, там, восьмиклапанный мотор 1.8, всего 90 лошадей. Но я ездил на этом моторе, на Тревеле, и он значительно веселее, чем тот старый 83-й.
14: Там увеличен крутящий момент по сравнению с предыдущим двигателем.
15: Да, так что вот шумка там, фары другие, это так, значит, штришки такие к портрету. Самое главное, там новый мотор, там новый рычаг КПП, который нормально ты им двигаешь, там новый переключатель пониженной передачи и блокировки, он единый рычаг теперь. То есть там много изменений. Это, конечно, смешно. В следующем году будем праздновать 50 лет на конвейере. Но вот те же улучшения ей пойдут на пользу, это да. Потому что я смотрю по продажам Нивы Тревел, она вдруг так рванула после рестайлинга в прошлом году, что мама не горюй. И вроде автомобилю больше 20 лет, но пошел очень хорошо в массы с новым мотором и тут, с неким новым
14: улучшайзингом. Дима очень хочет что-то сказать.
3: Да, смотрите, они умудрились таки решить вот эту проблему с посадкой. Как бы человеку было неудобно ездить в классической Ниве.
14: Неудобно, да.
3: Из-за того, что у него там в том числе, значит, рычаг был смещен.
14: Они его поставили
3: на нормальное человеческое эргономичное место.
14: Чего тебе так задело-то? Я не понимаю. Чем больше шумки, тем лучше. Какая разница, Нива это или хоть козел?
15: Нет, вот Диме хочется, чтобы Нива, она рычала и еще ломала.
14: Да она и так будет и рычать, и ломаться. Все будет в порядке.
15: Не-не-не, ломаться это должна... Там функция специально запатентованная стоит.
14: Нажимаешь на кнопочку.
15: И у тебя отваливаются колеса. Нет, братцы, что меня радует в обновленной Ниве Легенд, это что появилась подушка безопасности водителя, чего не было никогда. И второе, вот больше всего радует. Вот слушайте, ну там появился единый ключ. И двери открывает.
14: Сложно было внедрить.
15: 49 лет потребовалось.
14: Слушайте, ну а с другой стороны, я понимаю, почему она рванула в продажах.
3: Ты имеешь в виду Travel?
14: Travel, да. Тут как бы, когда человек думает купить вот эту вот железяку, то тут хотя бы есть вокруг нее какой-то имидж, что-то сложилось уже, какое-то легендарное отношение к этой машине. Ты хоть чем-то владеешь, ты понимаешь? Ты не владеешь универсальным, идеальным автомобилем, нет. Но ты владеешь легендарным автомобилем.
3: Нива легендарна?
14: Ну, хоть как.
15: Ну, она называется так, Нива Легенд. Ну, слушайте, нет, человек, который Нива покупает...
3: Travel.
15: А теперь и Легенд будет популярна еще более. Почему покупают эти машины? Во-первых, это самые доступные внедорожники. Во-вторых, это внедорожники. И вряд ли купит человек Ниву Легенд, который ездит там, я не знаю, с петроградской стороны, там, я не знаю, куда он ездит. Ну, на Невский. Каждый день на работу. Он ее не купит никогда. А если он едет с петроградской стороны куда-нибудь в болото, там, в Карельский, он ее купит.
3: Ладно. Вот. Давай вернемся к МЭФу. У нас просто пару минут до конца этой четверти часа осталось. На Петербургском международном экономическом форуме показали не только Ниву, но еще и кучу всевозможных премиальных китайцев. Вот прям дорого-богато.
15: Ну, говорят, что самая главная премьера, конечно, обновленный наш Аурус.
3: О, 117 миллионов рублей.
15: Ну, там подешевле есть, там за 50 есть всего лишь короткие. Ну, что вы говорите?
14: Можно сэкономить.
15: Но вообще, Петербургский международный экономический форум стал неожиданно такой площадкой, куда все автопроизводители повезли все свои новинки. Я вообще с вами отдельно поговорю по новинкам автосалона, потому что там много значимых вещей. Но китайцы привезли, да, большой седан представительский, который называется Ханчи Golden Sunflower Goya. Golden Sunflower, это переводится всего лишь как «золотой подсолнух». Это суперпремиальная линейка марки Ханчи. Это выпускают для первых лиц государства и для высшей элиты. Вообще в Китае их продают эти машины не только по паспорту, а там проверяют тебя до седьмого колена и говорят, этому можно продать, это нельзя. Ну, как в Советском Союзе чайки продавали и зелы. Ну и машина, я ее видел, была в Москве закрытая презентация, роскошный такой автомобиль, 5 с лишним метров в длину, супер такой смесь европейского дизайна с китайскими традициями. У них же главный дизайнер Тейлор, он бывший главный дизайнер маленькой марки Rolls-Royce. И он умеет делать премиальные автомобили. Вот сделана вот такая роскошная машина. Два варианта двигателя, 6 и 8, там сумасшедшие характеристики, полный привод, там подруливающая подвеска, салон там просто бомба. Ну вот теперь этот автомобиль будут официально продавать в России. Много не будут, но, наверное, все-таки, когда цена там 32 миллиона, это подешевле гораздо, чем Аура за 117.
17: Согласен. У нас еще Сенат встал на конвейер. Это тот же самый Хончи, но только другой Хончи на бывшем заводе Toyota.
15: Ну, об этом давайте отдельно поговорим, потому что есть еще интересные новинки от российских производителей на питерском автосалоне.
17: Окей, это уже завтра. А прямо сейчас вынужден прерваться, потому что время этой четверти часа к концу подошло. Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
14: Спасибо, Игорь.
17: Давай, хорошего дня.
15: Всем хорошей дороги и берегите себя.
17: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
14: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, и поговорим о том, куда уходит антифриз.
16: Программа «Мой автомобиль».
18: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
22: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: Куда уходит антифриз? В какие города?
14: Никуда он не уходит, на месте он.
17: Рано или поздно. Смотри, в прошлом году мы что-то ковырялись в системе... А, да, бачок у меня потек, от старости рассохся. И мне залили, значит, под рисочку, все хорошо, все зашибись. А нынешним летом я заглядываю под капот, а у меня там минимум. И у меня такое, а куда оно делось? У меня же никаких подтеков нет, у меня все там поменено, у меня там патрубки новые стоят, бачок новый. Куда ушел антифриз?
14: Вот у Юры и спроси.
17: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ у нас на связи. Юр, доброе утро.
14: Привет, Юр.
23: Доброе утро всем.
0: «Автомастер».
17: Ну, ты помнишь, пару лет назад я тебе скидывал фоточку душераздирающую из-под капота, когда у меня на подушке двигателя, значит, лужа антифриз просто была. Ну, чего, сходил я к мастеру, да, поменяли мы, вот. А оно продолжает куда-то уходить. Че это? Куда это?
4: Слушай, ну, тут разные, может, могут быть случаи. Конечно, надо искать. В любом случае надо искать. Он куда-то девается. Ну, бывает усушка утруска, как это говорят. Ну, залили, поменяли. Я всегда, когда мы меняем антифриз, я потом говорю, ну, холодную, пожалуйста, проверьте. Вот, на холодную он, ну, как бы уровень может понизиться, и надо будет его добавить. Это нормальная история. Но куда он утекает, это надо смотреть. Потому что бывает, знаете, случаи очень-очень тяжелые. Вот ко мне приехал клиент, говорит, Юр, что делать? Уходит антифриз, не могу найти. Потеков нигде нет. Что делать? Можно какую-то жидкость добавить туда, в этот антифриз, чтобы видеть, откуда он вытекает. Я говорю, ну, понимаешь, у тебя машина новая. Если бы там был залит тосол, например, я бы сказал, что можно добавить ультрафиолетовую жидкость и специальным потом фонариком все это лазить искать. Но вообще в новых антифризах она уже добавлена. То есть она, знаете, она обычно такого цвета яркого очень. То есть берешь там красный, зеленый, желтый, она прям такого фосфорисцирующего даже такого вида. Поэтому она в любом случае там, где будет подтекать эта жидкость, то есть вы увидите эти подтеки. А теперь надо понять, где.
17: А ультрафиолетовая лампа для этого нужна? Нужно туда светить ультрафиолетом?
4: Слушай, как правило, можно и посветить. Это есть, вот знаете, для проверки денег вот такая лампочка. Там продается она, стоит там 100 рублей, фонарик такой. Вот можете им посветить, но это совершенно не нужно, потому что яркий антифриз вы в любом случае увидите, откуда он утекает. И причем надо просто понять, посмотреть за признаками, которые происходят, потому что признаки разные бывают. Первый, конечно, понижение уровня в расширительном бачке, вы это сразу же увидите, вы начинаете искать подтеки. Другой бывает характерный запах в подкапотном пространстве после поездки. Когда вы выходите и чувствуете такой сладковатый запах, как будто, ну, как бы, как будто жидкость сладкая попала на что-то горячее. Это вторая история. Если идет белесый дым из трубы, вот это третья история, она уже как бы такая, знаете, страшная, прям нехорошая неисправность. Вот, дальше может быть, что уходит внутри, то есть у вас в расширительном бачке, но это вы тоже увидите, потому что там будет вспениванием пузырьки внутри бачка. Это масло будет плавать, ну и так далее. Там ничего хорошего не будет, то есть он будет ужасно выглядеть. Вот. Ну и патрубок какой-то треснул, но это вы тоже, по идее, должны увидеть. Но бывают случаи, когда, например... Вот у меня лично был такой случай. Уходит антифриз. Я облазил все. Вот я автомеханик, да, понимаешь, вот как бы я диагностирую машины, рассказываю умные вещи по радио. И вот я искал, ну, где-то, наверное, недели две. Не мог найти. Разными способами. Вот, ну, реально не мог найти. И знаешь потом, что получилось? У меня патрубок один идет сзади двигателя. Но в УАЗе это нормально. То есть вот, вот что патрубок проходит сзади двигателя. И на нем получилась микротрещина. И когда я заводил машину, то есть пока она не прогрелась, микротрещины не было. Потом я ездил на машине. У меня выливался антифриз из нее тонкой струйкой прямо на приемную трубу. На штаны. Они горячие, соответственно, он испарялся. Дальше, когда я глушил мотор, все это дело обратно каким-то образом заиливалось, и у меня антифриз не уходил. Естественно, потеков не было. То есть, представляешь, какая история? И, естественно, за неделю у меня уровень понижался. Вот. И в этом случае я всегда говорю, что надо смотреть и на горячую, и на холодную, если вы не можете сразу же обнаружить уход антифриза. Вообще есть всего два вида ухода антифриза. Это один во внешнюю среду, то есть вот как вот у меня он выходил наружу, а другой это во внутренней полости. Вот я рассказал, когда там в бачке начинает бурлить. Наоборот, антифриз попадает в цилиндр, такой тоже бывает, когда головка блока трескается, вот, или прокладка там в одном месте пробивается, он начинает в цилиндр попадать, вот белесый дым как раз получается, и причем кто-то думает, говорит, а ничего, у меня нормально, у меня цилиндр, смотри, выворачиваешь свечку, она чистая вся, красивая, это хорошо моется. Я говорю, не, это не хорошо моется, это двигатель неправильно работает, и скоро он стуканет с такой ездой. Ничем это хорошим не закончится. Ну, и как бы основные причины, из-за которых все это дело уходит, мы понимаем, во внутреннюю или внешнюю среду, все, других нет. Это, конечно, надо просто понимать, где это может течь, и там искать. Первое – это разгерметизация соединительных элементов. Все, вот сюда подходят все вот эти вот патрубки, которые есть, потому что их надо все сразу же смотреть. Первое, куда уходит антифриз, это смотрим на патрубки, на все патрубки. Причем мы почему-то смотрим только сверху, а надо смотреть и снизу, потому что он может не уходить, например, ну, то есть литрами, то есть там лужи, где внизу стоят. Когда литрами уходит, вы точно уже обнаружите. Когда отъезжаете, видите лужу под машиной. Ага, о, антифриз. На язык попробовали, он сладкий, ну все.
14: Не надо его пробовать.
4: Я так сказал, что попробовали, конечно, не надо пробовать. Да, то мало ли, вдруг это совсем не антифриз, а кто-то просто сидел под машиной. Такое тоже бывает. Вот. Ну и всякие вот эти патрубки, металлические трубки, очень часто в них свищи такие, мелкие-мелкие дырочки образуются. Переходнички, разветвители. На ваге очень часто, например, там есть такой патрубок, который к блоку прикручивается пластиковый. Вот он, это прям расходник, это прям нормально. Он высыхает и в какой-то момент просто начинает весь подтекать. Ну, это видно. Дальше. Второе. Это разгерметизация трещины деталей и узлов. То есть это радиатор, помпа, термостат, теплообменники, если они, конечно, есть на машине, и так далее. И часто, кстати, вот из-за теплообменника, например, происходит утечка не наружу, а вовнутрь. Вот тонкая стенка, которая разделяет масляный и систему охлаждения, масляную систему и систему охлаждения, она лопается, трескается, и вот у нас туда-сюда начинает все это дело переходить. Это очень хорошая история. Жидкости перемешиваются, и, конечно, и надо менять и то, и то. И очень сложно, кстати, очищать и систему охлаждения, и масляную систему, потому что они обмениваются жидкостями, и там происходит не то, что надо. В одном взбивается, в другом перемешивается с маслом, и там эмульсия получается. Дальше, часто бывает пробитая прокладка головки блока. Это все диагностируется совершенно спокойно. Прокладку пробивает в самом тонком месте. То есть там, однозначно другого нет. Причем, знаете, что часто бывает, например, вот на наших машинах мы сталкиваемся. Если, например, пробег, заваливает там за 100 тысяч, за 120 тысяч, именно наши машины, то на них почему-то разъедает каналы головки блока антифризом. Я не знаю почему, но прям их сжирает.
17: Погоди. В алюминиевом блоке разъедает каналы?
4: В головке блока, я имею. Да, в алюминиевом прям вот разъедает каналы, прям съедает. Вот, у меня я даже специально оставил одну головку блока, чтобы показать, что происходит с ним. Там прям раковины получаются. Причем, если ты потом фрезеруешь ее, то раковины еще больше становятся. То есть край вроде был, ничего не текло, а потом вот такая неприятность. На это тоже надо обращать внимание. И вполне может быть, что уходит антифриз из-за этого. Просто он там в каком-то месте начинает постепенно протекать. Но оно потом станет сильнее, течь это по-любому. Дальше самая страшная трещина в блоке или головке блока цилиндров. Ее найти очень сложно, но по определенным косвенным признакам вы это увидите.
17: Косвенные признаки — это белесый дым, да?
4: Да. Отмытые свечи и так далее. Масло в антифризе, антифриз в масле. То есть
14: эмульсия на пробке от маслозаливной горловины вы увидите.
4: Может быть и такое. Только эмульсия может возникать из-за других.
14: Может, зимой может возникать просто из-за конденсата. Но потом она должна летом проходить.
4: И самая частая вещь, которая, когда вы не можете найти никаких подтеков, это, конечно, радиатор печки. Это прямо стандартная история. Когда приезжает человек, говорит, у меня куда-то уходит антифриз, я все посмотрел, ничего нигде нет. И сразу же мы начинаем смотреть. Первое, конечно, смотрим, это... неисправный клапан в расширительном бачке в пробке, потому что, понимаете, эта пробка, которая заворачивается, не просто крышка, она с клапаном, и система охлаждения должна работать при определенном давлении, она нормально работает. Если давления в системе нет, то жидкость начинает закипать при более низкой температуре. То есть, если так она держит, например, и не закипает до 110, то если давления в системе нету нужного, то тогда у нас что получается? Она закипает меньше там, при 100, например. Все, она уже начинает кипеть. Соответственно, а рабочая температура 109 градусов, например. И получается, что она все время подкипает и выкипает, потому что клапан заклинил в открытом положении. А бывает, наоборот, заклинит в закрытом положении. Тогда дуть все начинает. И просто выдавливает. Когда давление повышается, начинает его выдавливать через любую щелку, которая так просто не давит. Это первое. И второе, это, конечно, печка. Там надо просто смотреть, поднимать ковры и смотреть, куда там, в чего вытекает. Обычно, как правило, это болото под ковриками с какой-то либо со стороны водителя, либо со стороны пассажира.
17: Вонять же это должно со страшной силой.
4: Ничего подобного. Он постепенно по чуть-чуть подтекает, люди даже не знают об этом. Вопрос, что если уходит сильно, вы это найдете. Если уходит по чуть-чуть, тогда вы это замечаете потом, когда машина перегрелась. Из-за того, что антифриза мало.
17: Чё ты меня напугал, Юр.
14: Следите за уровнем антифриза в своем автомобиле, как, собственно, за уровнем масла и других технических жидкостей. Будет вам счастье.
17: Угу. Я, собственно, последил, теперь я напуган.
14: Ну, давай, разбирайся.
17: Я настолько напуган, что даже заикаться начинаю.
14: Можешь к Юре отправиться в Москву.
17: Там парковка платная.
4: Да, да, это точно.
14: Юр, спасибо.
17: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Давай, Юр, хорошего дня.
14: Пока-пока.
4: Большое спасибо, всем удачной дороги.
17: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
14: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о новой китайской затее. Умные конусы. Вот те самые оранжевые конусы с серебристыми полосками, которые ставят там, где идут дорожные работы. Только не просто кусок пластика, а с мозгами внутри.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Георгий

0: что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают, но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные, и он даже сам не скрывает, и, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши, как бы, ряд регионов, и Крым входит в эту большую территорию.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Чин освящения совершили представители Великолукской епархии в отделении паллиативной медицинской помощи при Великолукской больнице в деревне Золотково. Подразделение будет оказывать поддержку пациентам с неизлечимыми заболеваниями, чтобы облегчить их страдания. Освящение символизирует благословение на труд медицинского персонала и дарует надежду пациентам и их близким. Юная псковичка Алиса Овчинникова на Всероссийской ярмарке технологических проектов «Горизонт идей» получила специальную премию Союза машиностроителей России и Фонда венчурных инвестиций за проект цифровой реконструкции фресок Снятогорского монастыря. С помощью нейросети она смогла решить непростую задачу – восстановление цвета на выцветших и черно-белых изображениях исторических фресок. Это отличный пример того, как современные технологии помогают сохранять наше культурное наследие. Ранее Алиса стала победителем конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области, получив звание лучшего молодого изобретателя региона. Сегодня, 8 июня, отменяется автобус по пригородному маршруту номер 120 «Великие Луки» «Задежа Великие Луки» по техническим причинам. Об изменении в расписании сообщила ООО «Славяне».
1: О валютах.
2: Курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Сейчас психиатрия немножко будет. Вот представьте себе, едете вы по дороге общего пользования, никого не трогаете, смотрите на дорожный конус, вот знаете, стандартные вот эти оранжевые с полосками, которые ограничивают зону каких-нибудь дорожных работ, да? И смотрите, как этот конус куда-то поехал вместе с вами. И в противоположную от вас сторону.
6: Подожди секундочку, что значит вместе с нами?
5: Потому что...
6: Конус на колесиках?
5: Он самоходный.
6: Очень удобно.
5: Это Кирилл Манжула.
6: Это Дим Делинский.
5: Вместе с нами...
6: Психиатрия вместе.
5: Федор Буцко за место психиатра. Сейчас будем разбираться в том, что это, куда это, зачем это. Федь, доброе утро.
6: Привет, Федь.
7: Доброе утро.

0: истории.
1: Но ведь к психиатру-то к нам не надо, вот, не надо нам.
2: Нет, нет, не надо, никому не надо к психиатру. Ну, вернее, может, кому-то и надо к психиатру.
3: Но определенно кому-то надо.
1: Все мы здесь немножко не в своем уме.
2: А если вы видите, действительно, что конус движется, и ветра сильного нет, то есть не ветром сдувает, а он сам движется, то действительно, может быть, вы тот счастливчик, для которого и сделаны эти конусы. Потому что вот стояли они себе и стояли, их придумали еще давно, еще до войны, говорят они, распространение получили. Китайцы его решили переосмыслить и сделали действительно такую сложную систему, ну, для нас сложную, может быть, для китайцев уже простую, но суть такая, что в этом конусе есть, во-первых, GPS-датчик, который определяет точно его координаты. У него есть компьютерные программы, работающие на основе искусственного интеллекта. Есть электродвигатели, ну и батареи, конечно, потому что он же самоходный. Вроде бы кажется что-то странное, ну, можно на выставке показать, на какой-нибудь красивый, в павильоне, чтобы все посмотрели, ух ты, что у вас есть, и дальше забыть про него. Но нет, в Китае эти штуки получают распространение. Они, как и современные автомобили, они уже оснащены интернетом, и они, так сказать, подключенные. Поэтому их можно контролировать дистанционно. А в некоторых случаях они могут и сами сообразить, что что-то не так. Для этого у них есть искусственный интеллект. И для этого они могут, там, например, расставляться на дороге в правильной позиции, на равном расстоянии друг от друга. И, наверное, сейчас все, кто когда-нибудь работал на дороге, ну, там, чистил дорогу, ремонтировал дорогу, еще что-то делал, они, я думаю, сейчас отнесутся к этому конусу, ну, гораздо с меньшим.
3: Ой, Федя, если это у нас появится, ведь потырят все.
1: А это, во-первых. Во-вторых, вы же видели эти конусы, в каком они состоянии? Побитые, покоцанные, поцарапанные, со следами наездов. Я очень сильно подозреваю, что в нашей стране эту технологию внедрять никто не будет по одной простой причине.
3: Да и зачем вообще этот сыр-бор для китайцев в том числе? В чем суть?
2: Суть в том, что в Китае очень много автомобилей. У них автопарк порядка 440 миллионов. И дорог развивается большое количество. Появляются беспилотные автомобили. И вообще неплохо было бы, чтобы, ну, на дороге, вот если есть там, скажем, авария, да, вот как у нас делают на платных трассах. Вот если произошла авария, туда спешит аварийный комиссар, и уже заранее на табло будет предупреждение, что впереди стоит машина, например, в правом ряду или на обочине. И туда спешит аварийный комиссар, который как раз заранее будет предупреждать водителей вот такими конусами или другими способами о том, что впереди опасно. И если вот не нужно ждать аварийного комиссара, а можно мгновенно, нажав кнопку, оградить, например, место аварии от того, чтобы не произошло повторного ДТП. Вот чтобы этого не было, конечно, конусы – это очень классная штука, если они смогут очень быстро занимать правильное место на дороге и подсказывать водителям, что вот впереди опасность, будьте внимательны, это прекрасно. Понятно, что это некоторая прекраснодушие думать, что такие конусы сейчас вот везде на дороге выйдут. Да нет, никто так и не думает. Но в Китае они к этому движутся и, собственно говоря, технологии используют широко. Пойдет ли это вот прям по всей стране, ну, мы пока не знаем. Но знаем, что такая штука есть.
1: В конце концов, вы же видели вот эти отбойники передвижные? У нас же как? Когда реверс включается, вот дорога с реверсивной полосой, да? Нет такого, что отбойник еще сдвигается. Там нет отбойника на такой дороге с реверсивной полосой.
3: Там специальная разметка просто.
1: Вот. А у китайцев есть отбойники, которые в зависимости от того, в какую сторону реверс, вот, они перемещаются по полосе.
3: Фантастика.
2: Да, а в Америке есть специальные автомобили, такие грузовые, интересные, на базе грузовика сделанный транспорт, который, например, на мостах работает как раз для того, чтобы сменить вот эту огородку на реверсивной полосе, чтобы люди не путались, чтобы одних сигналов светофора вдруг кто-то не заметит. И для этого ставят специальные огородки. Есть специальный грузовик, который едет и на ходу их сдвигает. То есть, ну, в принципе, люди об этом думали. И как сделать так, чтобы меньше было аварий, и как сделать так, чтобы не подвергать опасности дорожных работ, ну, это важные темы.
1: Ага. А у нас роликовые отбойники на поворотах, на съездах со скоростных магистралей внедряют как новейшую технологию. Кстати, 2 года прошло с тех пор, как показали эти самые роликовые отбойники.
3: Вы их видели?
2: Я пока не видел, да. Вот хорошая штука тоже.
1: Ладно. Еще одна любопытная новость из Великобритании. Есть там такой остров Джерси в проливе Ла-Маншу у побережья Франции. Он маленький, живет там что-то порядка 100 тысяч человек. 20 угонов автомобилей с начала года. На 100 тысяч тысяч человек населения, это, ну, как бы серьезные цифры, да? И вот местная полиция вроде как применяет необычный способ профилактики угонов.
2: Да, они взялись за голову, схватились, в смысле, говорят, господи помилуй, что там, у нас было 10 угонов, больше не случалось за там такой срок, а тут в два раза больше. Ну, то есть это остров. Остров, с которого можно уехать на машине, только на пароме. Машина оттуда не угоняет, проще говоря. И на разборке их не возят, такого, что вот сейчас мы разберем там несчастный Логан на части и продадим на Авито. Нет такого. Но почти все угоны – это молодежь. И зачастую молодежь, у которой еще даже прав нет. А как они угоняют машины? Что они такие хитрые? Да нет, просто слишком расслабленные, там, миролюбивые.
1: Двери не закрывают.
2: Острова. Они не только двери не закрывают. Это уж, ну, понятно. Двери там запирать – это просто, как у нас, знаешь, третью дверь в квартиру поставить. Ну, как бы не принято. Да, или обвешаться видеокамерой. Они еще и ключи в машине оставляют. Ну, и вот молодые хулиганы, собственно, садятся в эти машины, катаются. Ну, хорошо, если никого не сбили, ничего не разбили. Просто бензин сожгли и где-то бросили. Неприятно, но не страшно. Ну, вот именно так выглядит портрет, собственно, угонщика автомобиля на острове Джерси. Полиция, непонятно, как с молодежью работать. Сложно. Как, ну, в смысле, социальная реклама не настолько эффективная вещь. Поэтому патрульные просто ходят по парковкам. И если они видят, что в машине есть ключи, вставленные в зажигание, они открывают эту машину, ну, то есть она уже открыта, открывают дверь и забирают ключи. А дальше оставляют записку: дорогой владелец, пожалуйста, значит, мы вернем вам ключи, приходите в полицию.
1: Батюшки свет.
3: Это усложняет людям жизнь только.
1: Ну, это во-первых. Во-вторых, опись, протокол.
3: Если не угонщик, так полицейский тебе жизнь усложнит. Поменял шил на мыло.
2: Ну, не провоцируй, да. Ну, пожалуйста. У нас мы не можем ничего сделать, значит, с этими молодыми будущими гражданами. Они вырастут и станут хорошими людьми. Никто из них не будет угонять машины. Но пока они в таком возрасте, когда, пожалуйста, ну, не провоцируйте их.
1: Жесть какая.
3: Нам бы такое.
1: В смысле? А, кстати, я знаю город, в котором...
3: В Коромысле.
1: В котором не запирают машины, например. Родной город моей жены Печора. Оттуда просто не выехать на машине не в сезон. Там люди не запирают машину, просто потому что, во-первых, население 40 тысяч человек, а во-вторых, а куда ты с этой машины потом денешься? Ну, да. Вот, в России такое тоже есть. Ладно, Илон Маск, визионер, со страшной силой, предприниматель, один из величайших, но это не защищает его от провалов. Один из самых известных провалов — это Cybertruck. Его плохо покупают в Европе, плохо покупают в Соединенных Штатах народнее.
3: Мягко говоря, что плохо его покупают в Европе.
1: Да, и вот теперь...
3: Его покупают в Казахстане.
1: Cybertruck'и в Казахстан?
2: Ну, в Казахстан, наверное, тоже наверняка найдутся люди, которые с удовольствием купят Cybertruck.
3: Там Министерство чрезвычайных ситуаций купило.
1: 120 миллионов тенге.
2: Ну, много ли купило, да? Ведь у Илона Маска все-таки большой конвейер, и нужно, чтобы продавалось много. Они вообще собирались, грозились по 500 000 в год. Но там в прошлом году они в Америке продали всего-то 20 тысяч. То есть поначалу там продажи еще шли. Ну, вот все, кто хотел, да, кого привлек этот очень необычный электрический пикап, ну, сколько-то людей захотело и купило, но их там было, скажем, там 40 тысяч человек в год. На следующий год осталось еще 20 тысяч человек, которые не купили. А дальше уже совсем худо, да, продажи встали. То есть, ну, там 1000 машин в месяц продается, а больше покупать не хотят. Поэтому ни о каких 500 000 экземпляров в год речи и быть не может. В Европе категорически эту машину отвергли. Соответственно, а куда ее девать? И Илон Маск придумал, что Ближний Восток — это вот то самое спасительное место, куда мы вот это все никому больше нигде не нужно.
1: За место Toyota Hilux, место Toyota Tundra с турелью, значит, в кузове пикапа.
2: Да, возможно.
1: Пулеметный, возможно. Или ракетный.
2: Ну, не уверен, что пираты, значит, 21 века выберут электрический автомобиль. Посмотрим. Может быть и так. Будем следить, так сказать, за картинками из международной военной хроники. Да, но пока речь идет, конечно, не о военном, а сугубо о гражданском применении. Первая страна, куда вот Илон Маск активно направляет сейчас свои эти Cybertruck'и, это Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты. Дело в том, что, ну, конечно, ни о какой экологической сознательности в этой стране, ну, я думаю, что речь не идет. Мы говорим об автомобильном мире, да, я не говорю об Арабских Эмиратах в целом, но у них бензин один из самых дешевых в мире, автомобиль — это символ статуса, у них принято иметь мотор хотя бы 6,2, да, поэтому для них Cybertruck — это не потому, что я беспокоюсь об углеродном следе, нет. Тем не менее, в общем, машина у них дорогие, Теслы будут продаваться как автомобили премиум-класса, а тут тоже еще... Тоже, почему Cybertruck так плохо продается? Да потому что Маск обещал, что они будут по 40 тысяч долларов, да? Ну, то есть давайте так, на русские деньги по 3 миллиона рублей. Вот. Но оказалось, что он втрое дороже, и не у нас, в смысле, у них, у нас пятеро. Поэтому в Европе, ну и смешно говорить, и в Штатах главным образом не берут. Но проблема в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии, и в Катаре, и в Иордании, это страны, где, в принципе, автомобили уже стоят очень дорого. Там большие налоги, да, и поэтому там вот это автомобильное... Можно ставить высокую цену, да, главное, что у тебя сверхжесткая конструкция пикапа из нержавеющей стали, у тебя такая, значит, запоминающаяся визитная карточка, и тебе, у тебя нет проблем из-за европейских стандартов защиты пешеходов, для которых Cybertruck это, конечно, ну, просто как кувалда. А поскольку вот это все есть, деньги есть, то вот идея в том, что будут брать.
3: Ну, ладно, мере, пусть берут. Это... Федь, спасибо.
1: Нам что с этого? Федор Буско был у нас на связи. Давай, Федь, хорошего дня.
3: Пока-пока.
2: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о двухпедальных грантах.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
4: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое... «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А теперь о важном. Вариатор будет на гранте. Вернется вариатор, тот самый китайский WLY, или как он там называется. Короче говоря, они нашли способ втиснуть этот самый вариатор, который раньше туда не влезал просто.
3: Скажи мне, пожалуйста, но все представляют примерно, как выглядит машина под названием Грант. Да?
1: Так, так.
3: Вот, и что там нужно было убрать или расширить, чтобы туда втиснуть вариатор?
1: Смотри, мы с тобой не инженеры, угу. Вот даже не автомеханики. Мы знаем, что автомат классический, вот этот четырехступенчатый древний Джатка, угу. Да, угу. Он влезал в Гранту. Вот, а тот вариатор, который ставит на Весту, WLY...
3: Господи, Дима, как у тебя в голове-то все это укладывается?
1: Я не скажу, что я изучал этот вопрос, но у меня что-то в голове застряло, значит, на подкорке. Так вот, этот вариатор, который ставит на Весту, он просто не влезал физически
3: да
1: в Гранту.
3: Я в курсе, но я теперь... Там же нам что сказали? Ты сейчас цитируешь интервью господина Соколова...
1: На Петербургском экономическом форуме.
3: Максиму Кудакову, правильно я понимаю?
1: Да.
3: Вот, там же сказали, что что-то там расширили, где-то там что-то там подогнули.
1: И в результате им пришлось переделывать конструкцию автомобиля.
3: Ну, слава богу, ладно.
1: Так.
3: Мы все рады.
1: Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
3: Привет.
8: Привет, доброе утро всем.
0: Форсаж дня.
1: Ну что, возрадуемся. Двухпедальная Гранд снова появляется на рынке. Таксисты, в первую очередь, в регионах. Чепчики могут кидать и деньги в сторону АвтоВАЗа. Ура?
8: Да, в первой половине 27-го года, на всякий случай. Это вообще... Это надо уточнять всегда, потому что ты смотришь на эти новости. Вот больше АвтоВАЗу не о чем сообщить сейчас.
1: Погоди.
8: Только об этом.
1: Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме наговорил много всяких вещей. Он сказал, что там 350 тысяч машин будет выпущено по итогам этого года. По крайней мере, таковы производственные планы. Это чуть больше, чем удалось продать в 2025 году. Значит, они там сокращают экспортные поставки из-за того, что рубль твердый, слишком твердый, крепкий
3: не
1: рубль.
3: Не разгрызть его.
1: Вот.
3: Зубы ломаются.
8: Это не потому, что машины не конкурентоспособны, нет?
1: Погоди.
8: Не поэтому, конечно.
1: Погоди.
8: Китайцев.
1: Да, мы лучше китайцев. Потому что нас можно отремонтировать в чистом поле с помощью кувалды и такой-то матери.
3: Да что ты говоришь? Ты отремонтируешь этот вариатор в чистом поле с такой-то кувалдой?
1: Нет, конечно.
8: Нет, этот вариатор вот не подлежит ремонту.
1: Да, механику, да, такой-то матерью.
3: Да, ладно.
8: Механику, да. Слушайте, я боюсь, что это не спасет АвтоВАЗ. Это возвращение вариатора.
1: Чего вы вообще все собираетесь спасать АвтоВАЗ? Зачем вы это? У них все хорошо. Они даже прибыль по итогам мая получили. Эту прибыль направляют на НИОКР и развитие производства.
8: Ну и правильно. Надо вообще запретить продажу других конкурентов через сбором еще каким-нибудь. Господи. И все. И у них будет все замечательно. Не, мне это все не нравится. Это все какое-то старье, которое нам навязывают под разными предлогами.
1: Двухпедальная Гранта. Олег, это то, что нужно рынку. Двухпедальная Гранта.
3: Хорошо, Дим, хорошо. Ну, не хорошо, нервничай ты так продает, сильно. Да. Мы рады. Мы за рынок наш рады. Мы рады.
8: Я понимаю Макса Ходакова. Все ему интересно, замечательно. Но, слушай, об этом говорить уже просто даже стыдно как-то. Предприятие не может делать ничего очень современного и интересного. Вот ничего не делать.
1: Смотри, в 22-м году, когда французов и японцев, ну, как бы, не осталось вместе с нами, ты же помнишь, машины выпускали без АБС, без подушек безопасности. А сейчас и датчики АБС, и подушки безопасности, и климат-контроль, и обогрев боковых стекол. Да. Все постепенно возвращается в норму. И даже чуть выше нормы. Ну, вот вместо этих автоматов японских теперь будут ставить китайские вариаторы.
8: А что японские автоматы? А, в смысле, они закончились просто.
3: Вы мне вот какой вопрос технически объясните. Делают, когда автомобильные заводы создают некую базу, да?
1: Ты имеешь в виду платформу?
3: Платформу.
1: Так.
3: Вот. Для того, чтобы туда можно было вкрячить то, пятое, десятое, как мне вы объясняли. Как получается, что... Ну, здесь-то получается, если говорить про Гранту, она не предполагала это наличие вариатора в ней, правильно? Значит, ее можно изменить, ее можно как-то модернизировать.
1: Смотри, значит, ширина тоннеля, в который вставляется, там, допустим, коробка передач, эта ширина тоннеля не соответствует
3: да
1: тем габаритам.
3: Да я понимаю это, Дима, что ты мне разжевываешь да. прописные истины?
1: И штампы на производстве, штампы кузовных элементов, кузовных деталей, там моторный щит, в конце концов, прорезь в этом моторном щите.
3: Я это понимаю, я просто тогда не могу понять, зачем столько денег тратить на создание, вот там, миллиард, да, вы им говорили, что примерно стоит этих...
1: Платформа.
3: Платформа стоит миллиард долларов. Вот в чем тогда ее суть, если...
8: Слушайте, Кирилл, понимаешь, все правильно.
3: Олег, понимаешь мой вопрос?
8: Я понимаю. Но дело в том, что когда создавалась Гранта, было предположение, что она так долго не проживет вот до сих пор.
3: Это тоже все понятно.
8: Что, ну, так о чем речь? Мы делали то, что нужно сегодня.
1: Подождите. Мужики.
3: Почему? Вот вы мне говорите, что платформа, которая предполагает только передний привод, в нее нельзя вкрячить задний. Почему? Ну, там что-нибудь подкрутите, какой-нибудь там, расширьте чего-нибудь.
8: Нет, нельзя.
3: А почему?
8: Нельзя.
3: Вот если можно вкрячить в платформу, которая не рассчитана на вариатор. Можно вкрячить вариатор?
1: Это тебе нужно переделывать всю подвеску. Так, смотрите, на всякий случай, если кто-то на бронепоезде не понимает, о чем идет речь. Гранта – это девятошная платформа. Восьмерка, девятка.
3: Ну,
1: изначально.
8: Ну, конечно.
3: Ну.
1: Вот, ее дорабатывали, доделывали, значит, допиливали напильником, меняли какие-то штуки для того, чтобы сделать ее чуть-чуть более современной. Но изначально это девятошная платформа.
3: Так, и что? Хорошо, замечательно.
1: Вот. И сейчас ее еще раз допиливают для того, чтобы в нее поместился вариатор.
3: Так, шикардос, замечательно.
1: А платформа, она все та же самая. Ну, то есть ее можно допилить под те или иные цели и задачи.
3: Ну, замечательно. Mm-hmm. Тогда платформу, на которой сейчас строится Нива, тоже можно допилить, чтобы там, не знаю, вкрячить туда вариатор.
1: А зачем тебе вариатор?
3: Ну, я как образно говорю. Ну, я не знаю, придумываю на ходу.
8: Да нет, послушайте, все не так просто. Ну, Кирилл, нельзя бесконечно что-то вкрячивать, менять кузовные детали. А кроме всего прочего, я вам скажу, что вот этот вариатор VWLI хуже, чем та японская коробка, которая была.
1: Потому что это вариатор, ну, а не автомат.
8: Это дурацкая конструкция, которая перегревается. И кроме того, никому не известно VLI. Это что такое вообще?
1: Олег! Двухпедальные Весты сейчас исключительно с вот этими самыми вариаторами.
8: А, ну, может быть, я не в курсе, извиняюсь. Я отстал от жизни, от АвтоВАЗа, это правда.
1: Бывает.
3: Ладно, что-то мы много на это время потратили.
8: Я признаю, да, я признаю свою ошибку.
1: Короче, значит, есть хорошие новости. Автопром российский, в частности, АвтоВАЗ, развивается, придумывает какие-то новые штуки, прорезает дополнительные щели в моторном щите, чтобы воткнуть туда вариатор.
3: Слово «развивается», он анекдотичен в данном контексте. Понимаешь, в чем дело? Смотри, это не развитие. Это не развитие. Это догонялка.
1: Был запрос у населения. Нужна двухпедальная Гранта.
3: Прекрасно.
1: Запрос от таксистов, запрос от обычных
3: это
1: граждан,
3: не развитие.
1: Которым нужна
3: это
1: двухпедальная Гранта. И вот ответ.
3: Это не развитие.
1: В первой половине 27-го года, значит, у нас появится двухпедальная Гранта.
3: Шикарно. Все, давай дальше.
1: Так, что у нас дальше? У нас все хорошо.
3: А, мы это уже поняли за прошедшие сколько? 8 минут разговора.
1: В России снизились цены на новые машины. Статистика от «Автостат» подъехала за май месяц. Значит, у нас, во-первых, рост продаж по сравнению с маем прошлого года. А, во-вторых, средневзвешенная стоимость проданных автомобилей, она снизилась на сколько-то там, не помню, процентов. Чуть-чуть, но все-таки снизилась. Тенденция объясняется очень просто. Народ больше дешевых машин стал покупать. Поэтому это, собственно, средневзвешенная стоимость. А, в частности, какие-то машины подешевели незначительно, но просто потому что конкуренция. Вот. У нас все хорошо. Снижается стоимость машин и в среднем, и на некоторые китайские марки модели.
8: Ну, так это замечательно. И они будут снижаться. Кроме того, скидки никуда не делись. Угу. Сейчас на некоторые модели скидки до 900 тысяч рублей. Нормально же? Угу. Ну, вот так что рынок свое берет. И сейчас пока еще сохраняется рынок потребителя больше, чем рынок продавца. И это меня радует. То есть у нас есть выбор на самом деле. Ну, слушай, появляются еще, так сказать, если уж мы говорим о каких-то позитивных вещах, так сказать. У нас вот Сенат 900 представили, это тоже важно.
1: На Петербургском международном экономическом форуме Ханчи встает на конвейер, уже встал на конвейер на бывшем заводе Toyota. Две модели Сената, это бюджетный, ну, типа Аурус, но как бы не Аурус, а Ханчи. Ну, окей, я понимаю, кого будут возить на этих машинах.
8: Самое интересное, что Хончи у нас продавался, H9, он с двухлитровым движком, да, 245 сил. А этот, который вот сейчас представили, он уже с V6 на 326 сил. Это уже какой-то шаг, так сказать. И, конечно, тем более нашли место для сборки. Мне кажется, что это самая интересная, пожалуй, новость последних дней вот для меня, как для человека, который следит за развитием действительно автопрома.
1: А, в общем, Олег, скажи, когда ты в последний раз ездил на Камри?
8: Ой, я не помню.
3: А ну, зачем тебе это знать?
8: Вот тогда ездил.
1: Ну, просто вот тот самый Сенат, который мы сейчас обсуждаем, это замена Камри в автопарках, которые возят
8: он
1: чиновников.
8: Нет, он больше этот. Во-первых, Ханчи. Я ездил на Ханчи, на этом, который вот, собственно, Сенат, но только по-другому называется. Он немножко длиннее, просторнее, там лучше салон. Эта машина превосходит Камри по комфорту, с моей точки зрения, насколько я помню. А кроме того, ну, единственное, что, да, и у Ханчи тормоза даже немножко лучше, чем у Камри. Так, на всякий случай.
3: Вы представляете, у китайца лучше тормоза, чем у японца.
8: Да, бывает такое. Вот что удивительно. Но это я не знаю, какие там суппорты будут ставить, но я думаю, что нормальные, не двухпоршневые.
1: Ладно, посмотрим, куда и как это будет продаваться. А прямо сейчас, извините, время этой четверти часа к концу подошло. Возрадуемся еще раз за АвтоВАЗ.
3: Нет, пусть Дима радуется. Олег, спасибо.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
8: Спасибо АвтоВАЗу, удачи отдельной.
0: Программа «Мой автомобиль».
9: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
11: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоту, ездят в Россию, будем с этой частоты брать, да? Ездят в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра ставим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. У нас из 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О конфликтах.
12: Евросоюз разрешил своим кораблям в Средиземном море задерживать танкеры с российской нефтью. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны стран ЕС. «Мы также будем обсуждать теневой флот», — сказала она, подчеркнув, что главной задачей этих действий станет ограничение возможностей России по финансированию специальной военной операции.
9: О Ближнем Востоке.
12: Дональд Трамп не исключил отправку спецназа в Иран. Президент США может пойти на этот шаг, если переговоры с Тегераном о завершении конфликта не увенчаются успехом, пишет Financial Times. Американский лидер подчеркнул, что в случае провала переговоров Вашингтон либо возобновит боевые действия, либо продолжит морскую блокаду иранских портов.
9: Об ограничениях.
12: Время работы погранперехода в эстонской Нарве на границе с Ленобластью изменится со следующей недели. По данным петербургской таможни, с 15 июня эстонская сторона сократит режим работы пункта пропуска на 4 часа. Пропуск лиц через пешеходный сегмент КПП «Нарва-1» будет осуществляться ежедневно с 7 до 19:00 по Москве. При этом график работы российского пункта пропуска остается прежним.
9: Об образовании.
12: ЕГЭ по математике сдадут свыше 660 тысяч человек. Экзамен пройдет сегодня, сообщили в Рособорнадзоре. На тест по математике базового уровня зарегистрировались свыше 321 тысячи человек, а на профильный около 341. Продолжительность первого составит 3 часа. За это время необходимо будет решить 21 задание. На написание второго отведено 3 часа 55 минут. В нем 19 вопросов.
9: Обо всем.
12: Королевская почта Великобритании доставила журнал с опозданием почти на 20 лет. 52-летний Пол Эдвардс получил экземпляр «Мать и ребенок», заказанный еще в 2007 году. Когда мужчина оформил доставку, его дочери было 1.5 года, и они с женой ждали рождения сына. Сейчас детям Эдвардса 18 и 20 лет. Они учатся в университете.
9: О валютах.
12: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек.
9: О погоде.
12: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. В Петербурге 22 выше 0, там облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
13: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минобороны отчиталось о 310 сбитых в течение ночи дронах ВСУ. Иран начал новую серию ракетных атак на Израиль. В Армении огласили итоги выборов. С большим отрывом победила партия Никола Пашиняна. И эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начинаем наш выпуск с того, что Минобороны Российской Федерации отчиталось о 310 сбитых в течение ночи дронах ВСУ. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы на территории нашей страны в период с 20.00 7 июня до 8 утра 8 числа. Также в сводке ведомства уточняется, что беспилотники перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае, Московском регионе и над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Если коротко о последствиях, которые были официально объявлены, то это возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА. Оно произошло в Новороссийске, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Также дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен, пассажиры не пострадали. Плановое движение пассажирских составов в Крыму приостановлено, и пассажиров всех поездов на полуострове эвакуировали после атаки дрона. Поезда из Крыма на материк отправятся из Керчи. Из-за остановки движения на Крымской железной дороге и в Керчь пассажиров отправляют автобусами. Давайте итоги прошлой ночи и вообще всю ситуацию обсудим в нашем эфире. На прямой связи с нами военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Здравия желаю, Виктор Николаевич.
14: Здравия желаю. Готов отвечать на ваши вопросы.
13: Да, Виктор Николаевич, но мы видим, что масштабная атака, видим количество 310 сбитых, и это все в течение ночи дроны ВСУ. Раньше таких было, такое число было за месяц, потом за неделю, теперь мы видим, что уже за одну ночь. На ваш взгляд, как вы можете оценить эту обстановку и что происходит в голове врага, как вы можете предполагать, потому что мы видим, что, ну, я предположу, что это попытка сорвать курортный сезон в Крыму как минимум.
14: Это одна из задач, конечно, в Крыму. Но мы правильно сделали, что обратили внимание на резко возросшее количество ударных беспилотников противника. Почему это происходит? Да потому что фактически вся Европа превратилась в военно-промышленный комплекс Украины. И если еще недавно, вы правильно говорите, мы исчисляли нападения беспилотниками на наши позиции, на наши войска, где-то десятками, многими десятками, сейчас уже многими сотнями. Да, действительно. Но я бы еще обратил другое внимание на один очень важный аспект. Вот мы упоминали там Курскую, Белгородскую, другие области, естественно, Краснодарский край. Я бы обратил внимание, что об основном акценте вот этих ударных ударов, которые мы заметили этой ночью, это Черноморское направление. Вот вы назвали Новороссийск, вы назвали правильно и назвали Севастополь и так далее. Вот за последние недели противник сконцентрировал свои удары, множественные удары, как раз на вот этом назовем его южным направлением. Мы уже рассказывали об этом, трасса на Новороссийск, они и минировали, и посылали огромное количество беспилотников и так далее. А вот минувшую ночь огромное количество ударов как раз и пришлось на Крым. Вы знаете, что там изменен порядок прохождения поездов на Джанкое. Там вообще решено, чтобы поезда не останавливались, потому что когда они стоят, противнику легче прицелиться. Таким образом, да, еще на Чангарском переходе по мосту они ударили. Это по тому самому мосту, где обычно люди собираются на машину отдохнуть в Крыму. Да. Вы абсолютно правильно сказали. Враг хочет испортить курортный сезон Крыму. Это его явное, скажем так, магистральное направление его коварных замыслов. Ну и, безусловно, это перед нами ставит задачу, а она совершенно абсолютна. Нам нужно системами ПВО гораздо плотнее и интенсивнее прикрывать черноморское направление. Потому что оно сегодня, судя по замыслам Генерального штаба Украины, оно сегодня находится в таком, скажем так, приоритетном направлении. Тем более, вы видите, в беспилотниках враг не испытывает дефицита. Но мы тоже ведь не стоим на месте. Я вам напомню только две цифры. Вот в этом году, к концу этого года, и Путин об этом говорил, мы выйдем на уровень 7,5 миллионов беспилотников в год. А вот Денис Мантуров тоже назвал буквально на днях некоторую цифру, что мы 15 тысяч беспилотников делаем в день. Я думаю, что вот это тоже очень важный показатель, в каком соотношении сил сегодня находится наша специальная военная операция. Я хочу сказать, что мы пока еще превосходим по количеству беспилотников. И об этом говорит то множество ударов, которые мы даже вот последние сутки нанесли по украинским войскам. Это и в Черниговской области, в Днепропетровской области, и в Киеве, и так далее. И интенсивность наших ударов нарастает. Они становятся системными. Но опять-таки у нас стоит проблема. Нам надо значительнейшим образом наращивать систему ПВО. Слава севастопольцам военным нашим, которые недавно уничтожили вертолета, фактически взорвали в Черном море морские беспилотники Украины, которые стремились в направлении Севастополя к нашим кораблям, к береговым коммуникациям и так далее. И наши вертолетчики достаточно снайперским образом взорвали эти три надводных беспилотника Украины.
13: Виктор Николаевич, спасибо большое, но я хотел бы вот какой момент уточнить. Означает ли это, что сейчас конфликт идет на истощение, в том смысле, что беспилотников расходуется с обеих сторон в огромном количестве, а военно-промышленный комплекс наш и их будет ли за этим успевать, или наступит в конце концов такой момент, когда перестреливаться будет нечем?
14: Журналистское размышление, да не только журналистское размышление о том, что вообще вооруженный конфликт между Украиной и Россией вообще прекратил такую акцию на истощение. Вы знаете, война в любом виде всегда истощение, потому что война требует боеприпасов. Война требует колоссального напряжения военно-промышленного комплекса. Да, я бы образно сказал, что сейчас идет некое такое социалистическое соревнование между Россией и Украиной, кто больше произведет беспилотников. Да, это есть, потому что вот эта фаза беспилотная, она сегодня находится, как говорится, в приоритетном порядке на поле боя. Беспилотники сегодня решают очень много задач. Что делает российская оборонка? Она сейчас лихорадочно ищет и находит средства противоядия. У нас появилось огромное количество беспилотников «Камикадзе», которые работают против украинских беспилотников. Но еще направление, где я могу без всякого лицемерия похвастаться, мы очень сильно продвинулись в системе РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Это второе направление, где мы пытаемся с этими роями беспилотников украинских бороться. Ну и, конечно, мы сейчас уже кое-что нашли. Это недорогие ракеты, недорогие ракеты, с помощью которых можно сбивать украинские беспилотники. Ну а в целом, в перспективе, безусловно, вы правы, эта тенденция не отменится в ближайшие и месяц, а может быть и год, потому что война приобретает беспилотный характер.
13: Виктор Николаевич, еще одна тема, которую хотелось бы успеть с вами обсудить, но, наверное, коротко, у нас буквально 2-3 минуты остается. Здесь же ночью произошла эскалация в конфликте на Ближнем Востоке, и Израиль вот сейчас заявил, что нанес удары по нескольким военным объектам в Иране в ответ на ракетные удары Тегерана. Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп обещал позвонить премьер-министру Нетаньяху и воздержаться от ответного удара. Мы видим, что эскалация вспыхнула минувшей ночью. На ваш взгляд, каковы перспективы, как вы можете это прокомментировать?
14: У меня такое впечатление после анализа всей суммы факторов, о которых вы говорите, что там снова начинается вот эта война против Ирана. Вы знаете, сегодня очень трудно разобраться, кто вчера первым бил. Иран по Израилю или Израиль по Ирану. Здесь же вмешивается и ливанский конфликт. Иран предупредил Израиль: если не прекратите бить по Ливану, мы будем бить по вам. Что, собственно, и произошло. А теперь же посмотрите, что бы Трамп ни говорил об успешности переговоров, все равно у иранцев долбят американские суда и корабли, и Трамп отвечает этим же. Он упорно продолжает искать своими ракетами ядерные предприятия, где хранится этот обогащенный уран. Он сказал: если вы ему сами мне не дадите, то я заберу. Судя за этим, что наверняка будет операция. Американцы не скрывают, что они готовят уже большой отряд спецназа, который будет искать в Иране этот обогащенный уран и попытается вывести в Соединенные Штаты.
13: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Время наше на исходе. И еще одна тема, которую мы обсудим в ближайшие минуты. В Армении огласили итоги выборов. С большим отрывом победила партия Никола Пашиняна.
9: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема. В Армении огласили итоги выборов после обработки 100% бюллетеней. Правящая партия Армении «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получает 49,81% голосов. Таковы предварительные итоги парламентских выборов после обработки как раз 100% бюллетеней. Это ЦИК Республики сообщил. На втором месте партия «Сильная Армения» Карапетяна. За нее проголосовали 23,29% избирателя. Тройку замыкает блок Армении экс-президента Кочаряна. Тот результат чуть меньше 10%, 9,94%. Партия Гарика Цуракяна «Процветающая Армения» набрала 4% голосов, уточняет Интерфакс. Ну и проходной барьер, напомню, для политических партий установлен на уровне 4%, для блоков 8%. Суммарный результат оппозиционных сил для справки составил чуть более 37% голосов. Давайте обсудим эти результаты. Что это значит? Доктор политических наук и профессор МГИМО Виктор Сагомонян с нами на прямой связи. Виктор Эрнестович, приветствую вас. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, приветствую вас.
13: Как вы можете оценить итоги вот этих выборов? Расскажите, пожалуйста, свою точку зрения. Как так получилось, что, несмотря на усталость большого количества граждан Армении, все равно гражданскому договору удалось, ну, оглушительно победить, хотя 50% даже более не удалось почему-то набрать, хотя очень близка к этому цифра.
19: Вы знаете, на самом деле тут вопрос в терминах и в ситуации. Во-первых, гражданский договор не смог преодолеть планку в 50% даже при тех масштабных фальсификациях, которые имели место, и при тех репрессиях, которые применялись против оппозиционеров на всем протяжении вот предвыборной кампании. Ну, чтобы вы представили, около 200 активистов от оппозиции оказались задержанными или арестованными. Арестовано не менее 10 кандидатов в депутаты по разрешению ЦИК. И мне еще вот стала такая цифра известна, что около 700 человек из штабов предвыборных партий от «Сильной Армении» и от «Блока Армения» тоже как бы привлекались к ответственности именно в эти дни. То есть речь идет о масштабных репрессиях против оппозиции, и в этих условиях партия «Гражданский договор» не набрала 50%. Я думаю, что аспект фальсифицированности и несправедливости выборов, он еще очень долго будет основополагающим фактором в армянской внутренней политике и, конечно, сыграет такую долгоиграющую роль.
13: Но вот с другой стороны, вроде бы все шло к тому, чтобы позиции оппозиции были гораздо прочнее по итогам выборов, потому что, ну, у Пашиняна был очень низкий рейтинг, как об этом сообщалось много раз, да, помните, там в социальных сетях и на телеканалах были ролики, где он и скандалил, там кривлялся, воевал там с армянской церковью, да, под замок посадил главного оппозиционера. И, казалось бы, все было хорошо, и народ устал от Пашиняна, и вот сейчас выборы все покажут, но понятно, что партия власти будет пытаться использовать любые возможности для сохранения власти, но почему оппозиция не заявила о себе громче, почему это произошло, на ваш взгляд? Неужели так все хорошо, и французская разведка помогла?
19: Вы знаете, я думаю, что там целый ряд факторов. Надо признать, что... значит, Запад, так называемый коллективный Запад, ну, просто, что называется, навалился. То есть и там и саммит, и приезд Рубио, да, который приехал поддержать. Дональд Трамп напрямую поддержал, как бы, Пашиняна своим постом в своей социальной сети Truth Social. То есть там, на самом деле, и не говорю, что он

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о разных способах покупки жилья. Как выбрать наиболее выгодный вариант? Для многих это главная сделка в жизни. Недвижимость стоит дорого. Накопить на нее полную сумму для многих невозможно. Приходится брать ипотеку. Платить за нее проценты банку, но при этом жить в собственном жилье. Это немного улучшает настроение. Но можно ли обойтись без ипотеки? В этом давайте сегодня и разберемся. Конечно, самый очевидный вариант – накопить всю сумму самостоятельно. Но тут есть нюанс. Не всегда есть возможность накопить на большую и комфортную квартиру. Придется довольствоваться тем, на что хватит денег. А это может быть далеко не лучший вариант. Да и цены на недвижимость могут расти быстрее, чем ваши накопления. И все это время придется жить на съемной квартире. Еще один вариант – жилищно-строительный кооператив. Его суть в том, что вы вступаете в сообщество, которое строит несколько домов или какой-то жилой комплекс, вносите ежемесячные взносы, на эти деньги осуществляется стройка. По итогу вы получаете квартиру, обычно дешевле рыночной стоимости. Но риски здесь перекрывают плюсы. Дольщики таких же СК часто становились обманутыми, поэтому жилищных кооперативов сейчас практически нет. Либо под их прикрытием выступают откровенные мошенники, поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Наиболее популярный сейчас вариант – рассрочка. Клиентам предлагают не брать ипотеку, а вносить определенные суммы ежемесячно до сдачи дома в эксплуатацию. Допустим, пару лет. После этого нужно внести остаток суммы, например, продав старую квартиру. Или взять ипотеку. Во втором случае главный риск – процентный. Невозможно предсказать, какими будут ставки по ипотеке через год или два. Возможно, все. Если ставка останется высокой, банк не одобрит вам кредит на нужную сумму, квартира вернется застройщику, а часть уже вложенных денег вы потеряете. Еще одна схема, связанная с новостройками – это лизинг готовых квартир. Работает он так. Покупатель въезжает как арендатор, платит оговоренную сумму, а через 2-3 года выкупает жилье. Неважно, за наличные или с помощью кредита. При этом все время аренды квартира принадлежит застройщику, а право собственности переходит только после полной оплаты. Далее начинаются нюансы, которые должны быть прописаны в договоре. Нужен ли первый взнос, включается ли арендная плата в выкупные платежи, а если включается, то полностью или частично, фиксируется ли стоимость покупки квартиры в будущем, или она будет зависеть от переменных факторов. В общем, нюансов много, каждый нужно взвешивать и внимательно читать договор. Честно говоря, рассматривая разные варианты покупки жилья, так или иначе приходишь к ипотеке. Да, ставки пока высокие. В льготной ипотеке появилось больше ограничений. Но вместе со снижением инфляции ключевой ставки будет падать и ставка по рыночной ипотеке. И этим нужно грамотно пользоваться, считают в ФСБ. Во-первых, постарайтесь накопить хороший первоначальный взнос. По сути, это станет тренировкой для ежемесячных платежей по ипотеке. Во-вторых, берите в кредит посильную сумму, чтобы платежи были вменяемыми. Если бы и превышали стоимость аренды такой же квартиры, то не намного. В-третьих, обязательно оставьте финансовую подушку безопасности хотя бы на несколько месяцев спокойной жизни. Да, в случае форс-мажора можно взять ипотечные каникулы на полгода, но их дают лишь тем, у кого сильно просели доходы или возникли серьезные проблемы со здоровьем. Так что лучше подстраховаться самостоятельно. И, наконец, если будет такая возможность, отдавайте ипотеку быстрее. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует? Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55

0: снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Чин освящения совершили представители Великолукской епархии в отделении паллиативной медицинской помощи при Великолукской больнице в деревне Золотково. Подразделение будет оказывать поддержку пациентам с неизлечимыми заболеваниями, чтобы облегчить их страдания. Освящение символизирует благословение на труд медицинского персонала и дарует надежду пациентам и их близким. Юная псковичка Алиса Овчинникова на Всероссийской ярмарке технологических проектов «Горизонт идей» получила специальную премию Союза машиностроителей России и Фонда венчурных инвестиций за проект цифровой реконструкции фресок Снятогорского монастыря. С помощью нейросети она смогла решить непростую задачу – восстановление цвета на выцветших и черно-белых изображениях исторических фресок. Это отличный пример того, как современные технологии помогают сохранять наше культурное наследие. Ранее Алиса стала победителем конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области, получив звание лучшего молодого изобретателя региона. Сегодня, 8 июня, отменяется автобус по пригородному маршруту номер 120 «Великие Луки» «Задежа Великие Луки» по техническим причинам. Об изменении в расписании сообщила ООО «Славяне».
1: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56, юань 10.85.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Который крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать смартфон, уточнили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Что же это за напасть такая? Давайте выясним. Для этого мы созвонились с руководителем аналитического центра «Тегюрион» Владимиром Ульяновым. Владимир Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Владимир Владимирович, что это за такой троян, насколько он опасен и как он работает? Знаю, что вы уже можете об этом рассказать.
7: Смотрите, каких-то подробностей, наверное, технического характера, так чтобы изучать его в лабораторных условиях, у меня такого опыта еще не было. Но в целом, по подобным программам, я думаю, что их можно действительно объединить. Тем более для большинства пользователей отличие одной вредоносной программы от другой, они будут непренебрежимы, скажем так. Поэтому ключевая идея, если какая-то вредоносная программа проникает уже на устройство, и мы предоставляем ей какие-то разрешения, то дальше возможности этой программы, они могут быть очень широкими. И действительно, они могут лишать доступа к самому устройству или вымогать деньги за какие-то вещи.

0: Поэтому ключевой момент любых вот таких вредоносных программ – это не допустить проникновения на свое устройство. Uh-huh. Если оно там установилось, если оно затребовало разрешение, а как это все происходит? Вот программу, любую программу, которую мы устанавливаем, приложение, оно требует разрешения. И нам кажется, ну мы же самостоятельно установили приложение, да, мы должны дать ему разрешение. И после этого, когда у него есть разрешение к данным на диске, к каким-то сообщениям, контактам, данным геопозиционированию, понятное дело, что фактически любые задачи уже в рамках вот этого устройства эта вредоносная программа может решать.
1: Я так понимаю, что это сродни фишинговые ссылки, но это может быть такое троянское приложение, которое очень похоже на безопасное и вполне функциональное, да, там может отличаться каким-то образом, не знаю, там названием или иконкой. Другой вопрос, как такие приложения попадают в официальные магазины приложений, в частности на Android, Google Play, мне вот это интересно. Ну, я понимаю, что можно еще, если есть доступ там к рутингу, да, если ты можешь сам что-то делать на андроиде, подшаманил, с бубном потанцевал, то можно и из несертифицированного магазина Android что-то установить, насколько я понимаю. Вот это тоже на совести пользователя, да?
0: Совершенно верно. Ну, смотрите, по поводу официального магазина приложений, хотя, конечно же, в существовании вредоносных приложений там никто не заинтересован, ни разработчики, ну, легально, очевидно, ни владельцы экосистемы, ни владельцы устройств, никто, кроме самих злоумышленников, но тем не менее, механизмы таковы, что проникают, да, даже в официальные магазины приложений, любых платформ, на самом деле, могут проникать вредоносные приложения. Понятное дело, что их легче как-то детектировать, опять же, если приложение с малым количеством скачиваний, если приложение недавно только появилось, это уже такие звоночки, на которые стоит обратить внимание, воздержаться от установки таких приложений. То, что касается альтернативных источников, действительно, на андроиде достаточно просто установить приложение самостоятельно, вручную. С одной стороны, это хорошо, удобно. Тем более в нашем сегодняшнем мире, когда приходится устанавливать приложение не только из официального магазина, но и из сторонних источников. Поэтому пользователи уже привыкли. Для них что-то естественное, если мы берем и доверяем, ну, безусловно, если мы доверяем источнику получения информации, скачиваем файл, устанавливаем приложение. Но ключевой момент – это как раз уровень доверия. Должны ли мы доверять тому источнику? Почему нам присылают ссылку? Почему мы по ней переходим? Почему устанавливали это приложение? И вот тут включаются уже другие механизмы. Например, метод социальной инженерии. Когда злоумышленники психологически пытаются давить на пользователя и предложить ему что-то такое классное, или сэкономить, или получить доступ к чему-то, что должно стоить денег, а по факту предоставляется бесплатно. И, конечно же, вот это стремление пользователей получить за бесплатно, получить сейчас, не ждать, простым легким способом, конечно, это приводит к тому, что скачиваются вредоносные программы.
1: Ну, если, допустим, человек пал жертвой вот собственной невнимательности, и такое приложение все-таки установил. Там я вот вижу, что вредонос этот распространяется в мессенджерах в виде смс и почте, там ссылка присылается, якобы бесплатный доступ, ну, условно, там, не знаю, к чат GPT, Яндекс.Музыке, там новый VPN, мод для какой-нибудь игры, да, или там файл с названием там декларации, счет на оплату. Ну, вот человек нажал на ссылку и скачал. Вот я вижу, что сообщают многие пользователи, что после установки приложение просит разрешить обновление, и в фоне там загружает основную вредоносную часть. Вот на этом этапе, если остановиться, приложение скачал, но решил не обновлять его и удалил, ты таким образом себя обезопасишь?
0: Боюсь, что нет. Если приложение установлено, и оно получило разрешение, например, разрешение на соединение, оно по сети само может автоматически подкачивать какие-то данные, передавать эти данные. Если мы дали доступ к содержимому диска, то, соответственно, вот те файлы какие-то на диске, оно тоже может смотреть и пересылать в одну, в другую сторону. Поэтому явная вот эта кнопка обновления, ну, возможно, вот в этой конкретной программе, да, это так работает, но в целом, если мы говорим о троянских программах, то установка и предоставление разрешений уже достаточно для того, чтобы программа осуществляла свою негативную деятельность. Поэтому не нужно устанавливать. И если что-то такое произошло, тут зависит, опять же, от ситуации, от квалификации, возможно, пользователя. Кто-то может сам скинуть, например, там настройки телефона к заводским. Mm-hmm. Опять же, если у человека есть резервная копия данных, ну, то есть фотографии, музыка, там что-то важное, что на телефоне хранится, что хотелось бы сохранить, в этом случае, ну, относительно легко можно восстановить работоспособность аппарата. Если такой резервной копии нету, и вот все оно хранилось там, то, конечно же, это чревато негативными последствиями, и, наверное, даже не столько потери устройства, которое можно пойти в магазине приобрести, но то, что невозможно восстановить, там, не знаю, какие-то действительно дорогие воспоминания, связанные там с вашими знакомыми, то, что невозможно повторить. Вот потеря этого, потеря информации может быть гораздо серьезнее.
1: Да, спасибо вам большое за ваше разъяснение. Это Владимир Владимирович Ульянов, руководитель аналитического центра Decurion, был с нами на прямой связи. Обсудили мы новую вредоносную программу, о которой в МВД России предупреждают пользователи. Для тех, у кого телефон работает на операционной системе Android, троян называется DramaRat, крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать смартфон. Но вот из того, что понятно, да, вредонос в мессенджерах распространяется смс и почте, ссылка, да, и там после установки приложения просят разрешить обновление, загружает фоном основную вредоносную часть, потом доступ запрашивает к службе специальных возможностей, и если пользователь соглашается на это, нажимает ОК и разрешает вот этой троянской программе читать экран, перехватывать пароли и, в общем, даже имитировать какие-то касания по экрану, и дальше приложение может установить пин-код, попросить его, чтобы злоумышленник мог и вовсе заблокировать смартфон для владельца. В общем, будьте аккуратны, прежде чем что-то скачивать, трижды подумайте. Еще одна тема, еще один сюжет о том, что 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. Об этом заявили в Минцифры. Вот как может измениться домашка в ближайшие годы, узнал наш коллега Егор Волгин.
2: Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, сегодня нейросети – это вызов для системы школьного и высшего образования. Они легко могут выполнить все задания за ученика, поэтому необходим такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его что-то сделать. Это может быть проект, практическое задание или необходимость что-то выучить наизусть. О проблеме искусственного интеллекта, который решает домашку за школьник, в России говорят уже не первый год, и все эксперты единогласно поддерживают идею изменения формата домашних заданий, особенно с учетом того, что искусственный интеллект не стоит на месте и продолжает развиваться ежедневно. Поэтому и разбираться с ситуацией нужно уже сегодня, заявила радио «Комсомольская правда» детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
3: Нынешний формат домашних заданий устарел. Домашние задания работали на отработку, то есть вы знаете формулу сокращенного умножения, вам надо, ну, как бы руку набить на решение таких задачек. Это явно сегодня устарело. К сожалению, вот простым каким-то одноразовым действием ничего изменить не придется. Да, надо менять, да, я в этом смысле согласна, но на что менять? Вот сегодня нету внятных предложений по этому поводу. Задачку поставить надо, но надо, как бы ее надо решать, проводить конференции, ПСИПИ там или ФИОКа должны, ну, то есть вот эти институты, которые занимаются оценкой, должны это обсуждать и эту проблему вытаскивать.
2: В Госдуме и вовсе предложили пойти дальше. Так, в прошлом году Вячеслав Володин предложил отменить домашнее задание из-за того, что школьники делают его с помощью нейросетей. Однако с таким мнением многие эксперты не согласились. Разумеется, с современными технологиями всю домашку можно сделать за полчаса, но вот толку от этого не будет. А между тем, домашнее задание носит в себе много важных функций, рассказал преподаватель школы дополнительного образования Академии «Гранит» Александр Новиков.
4: Во-первых, это, конечно же, закрепление знаний. Те знания, которые ребенок получает на уроке, могут улетучиваться из нашей краткосрочной памяти. Для того, чтобы они плотно засели в нашу долгосрочную память, необходимо повторение. На втором месте – навык самоорганизации. Выполнение домашнего задания требует от ребенка умения планировать и управлять своим временем. Взрослые знают, как это важно, а некоторые взрослые даже умеют этим пользоваться. Третья функция – это работа над ошибками. И для того, чтобы материал ребенком был усвоен корректно, помогает домашнее задание. Четвертая функция домашнего задания – это навыки самостоятельности. самостоятельной работы. Домашнее задание призвано для того, чтобы ребенок сам научился решать возникшие перед ним проблемы.
2: По словам главы Минцифры Максута Шадаева, на сегодняшний день искусственным интеллектом регулярно пользуются около 80% российских школьников, а министр науки и высшего образования Валерий Вальков допустил, что из-за развития ИИ практика написания дипломной работы может в будущем исчезнуть вовсе. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
8: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
10: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
9: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
10: Да, именно это я и хочу сказать.
9: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
10: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodox, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
10: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
9: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
10: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
9: Как Vision воздействует на органы зрения?
10: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз сможет увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 01 23. 8 800 777 01 23. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
10: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
9: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
10: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
9: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
11: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАТ не является лекарственным средством. We'll be right back.
12: подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
16: Об Украине.
7: Британия, Франция и ФРГ будут производить дальнобойное вооружение для ВСУ. Лидеры стран также пообещали Зеленскому нарастить производство ракет-перехватчиков для систем ПВО с целью их дальнейшей передачи Киева. Об этом говорится в совместном заявлении Евротройки по итогам их встречи с главой киевского режима в Лондоне. В нем также прописан европейский план по перемирию. Документ включает прекращение боевых действий и начало переговоров от нынешней линии соприкосновения, получение Киевом прочных гарантий безопасности, а также сохранение российских активов замороженными до прекращения конфликта и выплаты компенсаций Украине.
16: О важном.
7: Очереди желающих попасть в Россию образовались на границе с Эстонией. Причина связана с деятельностью эстонских госорганов. На российской стороне очередей нет, заявили представители таможни. Кроме того, с 15 июня эстонская сторона на 4 часа сокращает время работы КПП «Нарва». Пропуск пешеходов через него будет осуществляться ежедневно с 7 до 19.00 по Москве.
16: Об ограничениях.
7: В Росрыболовстве прокомментировали ограничения поставок рыбы из Армении. По мнению главы ведомства Ильи Шестакова, это не окажет влияния на рынок. У нас достаточно своего производства форели, ну и плюс импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией, уточнил он. Ранее Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам живой рыбы и рыбопродукции только 2 армянских предприятия. Введение технологического сбора с производителей и импортеров электроники в России переносится на 1 декабря, сообщил Минфин. Законопроект с соответствующими поправками направлен на рассмотрение в Госдуму. Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что перенос введения техсбора сделан по просьбе отрасли. Он уточнил, что сбор будет взиматься со всей электроники, как импортной, так и производимой в России, с акцентом на создание инвестиционного ресурса для развития этой сферы. В первую очередь сбор коснется категорий, в которых российские производители пока не доминируют, например, ноутбуков и смартфонов.
16: О погоде.
7: Синоптики предупредили жителей столицы о грозе. Она ожидается сегодня вечером, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине дня будет переменная облачность и без осадков. Во второй небо начнут накрывать многослойные облака, и к вечеру прольется дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 28. Сейчас в столице плюс 27, ясно и без осадков.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украина близка к созданию баллистической ракеты для ударов по территории России, заявил Зеленский. Армия обороны Израиля заявила об ответных ударах по военным целям в Иране. А ВСУ пытаются прийти к полной блокаде Крыма. Киевский режим открыл охоту на крымские поезда. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Ну, а начнем с того, что Владимир Зеленский заявил, что Украина находится очень близко к созданию баллистической ракеты, которой можно будет наносить удары по территории России. Зеленский заявил это, давая интервью британскому телеканалу Sky News. Ну и, кроме того, Британия, Франция и Германия должны наладить совместное производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ. И это отмечено в совместном заявлении глав трех стран. И премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц накануне провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И вот, собственно, такая история и такие заявления, которые мы сейчас, конечно, будем обсуждать с экспертами в нашем эфире. Ну вот, видим, что Зеленский через британцев, поскольку Sky News — это их средство массовой информации, в очередной раз заявляет о том, что очень-очень скоро Российскую Федерацию Киев сможет атаковать некими баллистическими ракетами. Ну, украинский военно-промышленный комплекс, наверное, мог бы когда-то давно это сделать, да, и в виде там уцелевших компонентов и какой-то ракетной материальной части, может быть, да, несмотря на то, что, напомним, что регулярные удары вооруженных сил Российской Федерации происходят, в том числе и по заводам и логистическим центрам, где и смежные предприятия, да, там тот же самый Павлоградский химкомбинат регулировал в свод фигурировало в сводках Минобороны, но то, что так называемая коалиция желающих, которую что-то давно не было слышно, по крайней мере, этого словосочетания, собралась и уже в открытую об этом говорит и заявляет, да, и синхронизирует вот эти анонсы, говорит это о том, что Украина не сама будет это делать, а будет это делать с помощью британцев, французов, возможно, еще и немцев. Да, тут инициатива, я напомню, называется она ELSA, это European Long Range Strike Approach, в рамках которой Германия, кстати, Польша, Италия и Франция, и Швеция, и Великобритания к ним потом позднее примкнули, договорились в свое время о совместной разработке ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров. Ну, кое-где, по-моему, даже фигурировали цифры до 1000 километров, и шаг этот призван оперативно ликвидировать давний пробел в европейских арсеналах. Там ставка, напомню, традиционно делалось на авиационные средства поражения, ну, вроде известных по названию хорошо Storm Shadow, там, Scalp, Taurus, те же самые, да, тоже туда входят. У нас на связи заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Константин Валентинович, я вас приветствую, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Пока мы ждали вот связи с вами, Константин Валентинович, я уже немножечко порассуждал о том, что Украина сама, конечно же, не может разрабатывать и производить такие ракеты баллистические для ударов вглубь России. И вот лидеры европейских стран тут накануне встречались с Владимиром Зеленским и вот собираются наладить совместное производство дальнобойных систем вооружений и все это передавать в ВСУ. То есть они уже в открытую об этом говорят, а как на это будем реагировать мы? И самое главное, что они могут сделать, на ваш взгляд?
13: Ну, давайте сначала с вопроса, что они могут сделать. В принципе, такие ракетные системы они сделать могут. Нет никаких проблем для них, для европейцев. Вот. Украина, она имела потенциал для того, чтобы делать такие ракеты. У них была ракетная система, ракета «Сапсан», вот, баллистическая, обычная. Вот. Но надо иметь в виду, что обычные баллистические ракеты, они перехватываются нашими системами ПВО. С-400, С-300, ПМУ-2, вот, более поздние, такие как «Витязь», они ее перехватывают. Я уж не говорю про С-500, вот, «Прометей». Они их перехватывают. Вопрос в том, чтобы ракета была неперехватываемая, она должна идти по квазибаллистической траектории, то есть по траектории маневрировать. Вот тут есть проблема. Проблема заключается в том, что гиперзвуковой полет, а любая баллистическая ракета с радиусом полета более 500 километров, это гиперзвуковая по скорости полета ракеты, вот, то она идет на гиперзвуковой скорости, там особая аэродинамика. Вот эта аэродинамика принципиально отличается от обычного сверхзвукового полета, как в свое время вот до звукового полета была проблема перейти к сверхзвуковому именно из-за изменения аэродинамики. Вот то же самое в гиперзвуковом. Поэтому тут будут проблемы. Американцы, например, до сих пор полноценную систему, которая обеспечивала бы поражение мобильных целей, гиперзвуковую, квазибаллистическую, сделать не смогли. Так, Игл у них, он идет на заключительном этапе по квазибаллистической траектории, но только по стационарным объектам. Поэтому, значит, даже на разработку такой ракеты европейцам вот, потребуется очень немало времени. Получить необходимые технологии от США. Дадут ли они им? Вопрос. Потому что США и Европа сегодня воспринимают друг друга как конкуренты, а не как союзники 100%. Вот. А для разработки квазибаллистической ракеты потребуется много времени для того, чтобы провести соответствующие фундаментальные исследования. Поэтому, если говорить об обычных баллистических ракетах, они могут сделать. Вот это не составляет проблемы, но на это, с учетом всего цикла подготовки и разработки этого оружия, потребуется несколько лет. Вот это принципиальный вопрос. Вот. То, что Украина не может из себя производить эти ракеты, хотя может принять активное участие, у нее научный потенциал для разработки таких ракет есть еще, современные «Южмаши» остались, это не является проблемой. Вот почему не хотят европейцы подключить украинцев, потому что у них есть потенциал научный. А у европейцев нет. Так вот, для того, чтобы сделать такую ракету, ну, французы могут подключиться, у них же ракеты свои, М-51 есть, баллистические, межконтинентальные. Значит, и ракету сделать среднего радиуса действия тоже не проблема. Таким образом, они могут сделать. Но есть одно маленькое «но». На Украине производить эти ракеты нет возможности по той простой причине, что там нет возможности производства всех необходимых исходных комплектующих, начиная с микросхемы, кончая соответствующими сталями, металлами, там, ну, и не буду перечислять все это дело. Вот. Поэтому производство, как они говорят, совместное, то есть это Украина может дать определенный научный задел какой-то предоставить, со времен «Южмаш» оставшийся. Может, кто-то из ученых остался, захочет с ними работать. Значит, это свою территорию для сборки этих ракет. Но опять, сборка таких ракет – это не сборка беспилотников. Это нужен серьезный стационарный завод, большой. Вот. Поэтому этот завод будет уничтожаться в случае ведения войны. Как, кстати, вот и то, что сейчас «Рейнметалл» вроде как собрался строить на территории Украины танковый завод для производства новейших танков «Пантера» КФ-51. Вот. То он тоже будет целью для наших ракет в случае, если... Ну, оружие нашего, не просто, не только ракет. Для нашего оружия в случае, если он там будет строиться. Поэтому вопрос о том, когда они смогут это сделать, то долго речь идет, наверное, реально, только после окончания боевых действий. А так им придется производить такие ракеты на своей территории. Эти ракеты будут ориентированы, естественно, против России. Применять их будут, естественно, значит, европейцы, вот, поскольку, так сказать, несколько лет эта война продлится. А раз так, то это оружие и для европейцев, которыми могут быть они оснащены украинские вооруженные силы уже после окончания боевых действий, когда Украина будет готовить к новой войне против России. Это совершенно точно так будет. Если нацистская Украина останется в том виде, каком мы ее сегодня знаем, она будет главным ударом кулаком Европы. Это 100%. Никаких других альтернативных вариантов не может быть. Поэтому ликвидация нацистского режима на Украине – это условие спокойной нашей жизни. Иначе ждем войну с Европой опять руками украинцев. Но они будут уже оснащены вот таким оружием. Поэтому это реально. Сейчас создать такое оружие, но несколько лет надо заработать, чтобы сделать это оружие.
1: Константин Валентинович, а как вы можете прокомментировать новости о том, что Дания предлагает перенести украинские военные производства на свою территорию, чтобы защитить их от ударов России, и по отдельным предприятиям уже принято решение? Спикер датского парламента этого заявляет, а украинские СМИ, естественно, тиражируют.
13: Ну, знаете, вообще в истории такого момента, чтобы одна страна переносила военное производство на территории другой для того, чтобы во время ведения войны, история не знает. Вот история такого не знает. То есть это, конечно, новое явление в истории человечества. Вот. Но то, что это будет восприниматься однозначно, это раз это новый прецедент, то, соответственно, предыдущие положения международного права к нему неприменимы, то, естественно, Россия в этих условиях будет настаивать на том, что Дания становится участником военного конфликта на территории Украины. Угу. Потому что когда Дания производит на своей территории оружие руками датских рабочих, вот, и это оружие продается, выставляется на широкий рынок, вот принципиальный вопрос, и там просто Украина его покупает.
1: Да, это понятно. Будет... Ваша точка зрения понятна, Константин Валентинович. Спасибо. Это Константин Сивков был с нами на прямой связи. Продолжим через пару минут с темой о том, что ВСУ пытаются прийти к полной блокаде Крыма. Это радио «Комсомольская правда».
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И следующая тема и новость о том, что Киев, похоже, открыл охоту на крымские поезда. Последняя новость: всех пассажиров поезда «Москва-Симферополь», который был атакован ночью в Крыму дроном ВСУ, доставили в Симферополь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Grand Service Express». И в пресс-службе, правда, не уточнили, сколько было пассажиров и доставлены ли автобусами пассажиры и других поездов. Но... материал вы можете прочесть подробнее на нашем портале kp.ru. Заголовок в рубрике «Происшествия»: пассажиров всех поездов эвакуировали, погиб помощник машиниста. Все, что известно про атаку ППЛА на поезд «Москва-Симферополь» 8 июня 26 года. Ну и я напомню, что вот в этом поезде 8 июня «Москва-Симферополь», в нем мирно спали пассажиры, дрон атаковал его, украинский, в результате удара погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен, а пассажиры не пострадали. Плановое движение пассажирских составов в Крыму приостановлено. И пассажиры всех поездов на полуострове эвакуировали после атаки дрона. Ну и поезда из Крыма на материк отправятся из Керчи из-за остановки движения на Крымской железной дороге, а в Керчь пассажиров как раз и должны отправить автобусами. Конечно, это не первая атака на поезда в Крыму. Впрочем, все мы обсудим в разговоре с публицистом, ветераном СВО, автором телеграм-канала «Живов». Алексей Живов с нами на прямой связи. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте.
23: Приветствую.
1: На ваш взгляд, какую цель преследует ВСУ, начиная обстреливать пассажирские мирные поезда?
0: ТСУ цели мирные пассажирские поезда, атакуя мирные машины с детьми в Белгородской и Курской области. И совершая другие неизбирательные террористические акты, преследуют, в принципе, группу целей. А часть из них такого глобального нарративного характера, мы о них сейчас говорить не будем, а часть из них ситуационного оперативно-тактического характера. Конкретно в случае с Крымом речь идет о попытке изолировать транспортную инфраструктуру Крыма, дороги, железные дороги, от большой земли. Не только, конечно, речь идет о Крыме, скорее, о всей зоне СВО, но о Крым в первую очередь. То есть началось все с террористических ударов по трассе Р-280, как по гражданским машинным фурам, так и по бензовозам, военным. Затем продолжилось, значит, ударами по железнодорожным составам своем негражданской линии. Вот. И, как вы знаете, вчера повредили мост через Чингар. Uh-huh. Чингар был основной артерией, через которую в обход Крымского моста шел гражданский и особенно гражданский коммерческий поток транспорта, то есть сифун. Вот. Объехать, конечно, можно по земле через Армянск, но это еще плюс 110 километров. Так получилось, что я, когда работал в зоне СУ, там все ездил, каждый день, знаю, хорошо, прекрасно понимаю, как это. Но логистически это намного сложнее. Что же там за это время сделали дороги? Вот. В конечном итоге явно они хотят прекратить движение этих самых пассажирских составов по Крыму. Хотят добиться отсутствия топлива в Крыму. И продолжают наносить удары, соответственно, по узким местам, через которые, ну, транспортным ниткам, так сказать. Ведь Крымский мост тоже постоянно атакуют, просто за счет того, что там выстроена мощнейшая эшелонирная система ПВО, все атаки отражаются как с воздуха, так и с воды. Но попытки это предпринимаются постоянно. По их замыслу, подозреваю, хотят они, наверное, загнать весь пассажиропоток, и грузовые машины, легковые, все хотят загнать на Крымский мост, который пока для КДЗ машин такой. Вот. Думаю, что, ну, Министерство обороны и профильных структур эти вопросы понимают. Надо вырабатывать контрстратегию, которая состоит из трех частей. Первое – это зеркальные меры, за исключением террористических атак, да, но зеркальные меры по отношению к украинским регионам, раз, уничтожение всей инфраструктуры и логистики. Два – развертывание систем ПВО, сопровождение железнодорожных составов. Это реализуемо. Есть у нас даже бронепоезда. Я там своими глазами их видел в Херсонской области. Вот. И три – это развертывание новых средств борьбы с украинскими дронами, дронов-перехватчиков на искусственном интеллекте, микро-ПВО, автоматизированных турелей и так далее. Ну, в общем, необходимо комплексное воздействие как оборонительного, так и атакующего характера, чтобы прекратить. Так и понятно, что свою террористическую деятельность наш враг не прекратит. То есть и мы можем только заставить его это сделать, нанося ему сопоставимые или большие потери. Сам он от этой идеи не откажется. Они видят, что это относительно работает, что люди нервничают, вот поэтому продолжает, так сказать, раз за разом нападать и на гражданские машины, и на гражданские поезда, и просто на людей, на обычных людей. То есть терроризм Киевом поставлен себе на службу как элемент войны.
1: Алексей, вы вот упомянули то, что был поврежден Чонгарский мост, да, там объезд через Армянский перекоп, это все плюс много количества километров, а я же в этот момент уверен, что большая аудитория радио «Комсомольская правда» тоже об этом подумала. Они бьют по мостам, мы нет. Почему?
0: Это вопрос Министерства обороны, не ко мне уж точно. Я как человек, который с 20 лет, с весны 22 года, хоть уже не СВО, смотрел, что первое, что, в общем, начали нам ломать в Херсоне, это Херсонский мост. Его прямо в швейцарский фирм превратили. Надо дать должное советскому мостостроителю, мост очень долго держался. Но они сразу бьют по мостам. Как только идет речь о, значит, о необходимости изоляции группировки войск или какого-то региона, сразу начинаются удары по мостам любыми средствами. Дронами, беспилотниками, торпедами, с воды, там, бэками, ракетами баллистическими, ракетами крылатыми. Вот. В частности, Херсонский мост уничтожали довольно долго ракетами «Хаймарс», от которых мы там 70 лет мы этот мост защищали. Почему мы не предпринимаем подобные действия, имея целый ряд вооружений, которых, в принципе, могут все мосты через Днепр сложить? Я не знаю, но хотелось бы, чтобы кто-то в официальных, все-таки наших официальных лиц, которые ответственны за разработку тактики стратегии боевых действий против наших противников, все-таки прокомментировал нам всем, зачем и почему это происходит, почему мы не предпринимаем зеркальные действия.
1: Алексей, я благодарю вас.
0: Прошу.
1: Да, спасибо большое. Алексей Живов, публицист, ветеран СВО, автор телеграм-канала «Живов», был с нами на прямой связи. Вот, кстати, в телеграм-канале наш коллега Александр Коц тоже пишет про попытку блокады Крыма, поскольку Киев открыл охоту на пассажирские составы. И вот он перечисляет хронологию последней недели, которая, по его словам, говорит сама за себя. 2 июня атака на станцию Джанкой, повреждены вагоны Таврии и инфраструктура вокзала. Спустя 2 суток, 4 июня, удар БПЛ по пригородной электричке на маршруте Азовская-Керчь. Погиб один человек, трое ранены. А еще спустя сутки, 5 июня, Крымская железная дорога частично останавливает электрички, меняет график Таврии. И вот 8 июня, поезд номер 68, гибель помощника машиниста. Логика противника все та же, что и с бензовозами на трассе Р-280: не уничтожить, а задушить. Сначала топливо, потом мосты, пишет Александр Коц. Теперь пассажирский поток, что немаловажно, бьет именно по локомотивам, по голове состава, понимая, что без тяги встанет все. Можете зайти и прочитать в телеграм-канале Александра Коца большой тоже сюжет на эту тему, его размышления, его авторское видение. Пока продолжаем наблюдать. Мы задали вопросы. Некие ответы мы на них с вами получили. А пока перейдем к другим темам. К новостям спорта. Россиянам вернули флаг и гимн уже в 12 олимпийских видах спорта, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Взрослые спортсмены, полноценно допущенные к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, водном полу и в спортивной художественной гимнастике. Далее о новостях спорта подробнее расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте! У микрофона Юрий Кораблев. Российская теннисистка Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку женской теннисной ассоциации WTA. Об этом сообщается на сайте организации. Второй в рейтинге текущего сезона идет белоруска Арина Соболенко. Третье место занимает представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина. Перед началом открытого чемпионата Франции Андреева шла на 5-й позиции. В субботу Мира одержала победу на Ролан-Гаррос. В финале она обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинскую. Портал Transfermarkt назвал футбольный клуб самым дорогим составом в мире. Об этом сообщается на сайте проекта. Лидером рейтинга стал парижский ПСЖ. Суммарная стоимость его футболистов оценивается в 1 миллиард 370 миллионов евро. Это на 300 миллионов больше, чем общая стоимость всех игроков, выступающих в 16 командах российской премьер-лиги. На втором месте в рейтинге расположился Манчестер Сити. Тройку замкнул лондонский Арсенал. Продюсер Яна Рудковская прокомментировала переход сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Рудковская назвала сына гражданином мира, который на 5 лет получил возможность выступать на международных турнирах. 21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами. На этом у меня все. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
2: Новости спорта.
1: И еще одна тема, которую мы обсудим в ближайшие минуты, про обновление суточного рекорда тепла. О погоде поговорим.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул не

0: Ремонт дворов, благоустройство общественных пространств и содержание городских объектов стали одними из главных тем заседания Совета общественных советников главы города. Первый заместитель главы городской администрации Виктор Каменский рассказал о ходе ремонтных работ и планах по дальнейшему благоустройству Великих Луг. Общественники задали интересующие их вопросы представителям городской власти. Все обращения и предложения, прозвучавшие на встрече, взяты в работу профильными службами. В дом-интернат для престарелых и инвалидов города Великие Луки был передан ковчег с частицей мощей преподобной Ефросинии Полоцкой. Святыню разместили в домовом храме Воскресения Христова, действующем при учреждении. В актовом зале дома-интерната прошел молебен, на котором присутствовали руководство, сотрудники и проживающие. Передача состоялась по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы. Массовой велосипедной гонкой отметили в Великих Луках Всероссийский день велосипедиста. Участие в заезде приняли велосипедисты от 2022 года рождения. Они вышли на дистанции от 100 до 15 тысяч метров. Организаторами спортивного события выступили Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Призеры и победители гонки награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. Всех приветствую. О погоде поговорим чуть подробнее, ибо обновление суточного рекорда тепла возможно в Москве в ближайшую среду. Воздух готов прогреться до плюс 30. Об этом сообщают синоптики. Я напомню, что начало массового купального сезона в столице прогнозировали не раньше июля. Дело в том, что вода в Москве-реке пока слишком холодная. Это, кстати, сообщил ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина, которая с нами находится на прямой связи. Заведующая лабораторией гидромедцентра России Людмила Николаевна Паршина на телефонной связи. Людмила Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Да, взаимно. Здравствуйте. Это было на той неделе. Еще не было такой жары. На выходные дни мы были свидетелями, что день ото дня становился теплее. И вчера в районе Строгино температура повысилась почти до 29 градусов в Москве. То есть приближаемся к сильно жаркой погоде. Сохранится такая погода жаркая у нас по прогнозу до 11 июня. По расчетам до 13 июня температура будет 30, даже 31 и чуть выше. Возможно, рекорды действительно в среду и в четверг даже. Предыдущие рекорды были чуть ниже, в 1998 году отмечались. Жару такую устроил нам антициклон, который пришел к нам с севера. Переместился он в район Москвы и Московской области, заблокировал движение влажных и прохладных циклонов. И поэтому вот такая жаркая погода будет стоять в средней полосе, не продвигается быстро на восток. И атмосферный фронт, который стоит над западными регионами европейской части, дожди будут в ближайшее время на Крайнем Западе, это Ленинградская, Псковская области, Калининградская область, возможно, сильные. В Москве тоже могут быть дожди, например, 11 числа, местами кратковременный дождь с грозой, а завтра и послезавтра преимущественно без осадков погоды, по крайней мере, в Москве.

0: Да,
1: такая погода.
0: да.
1: 19 июля, в общем-то, да.
0: Да, Людмила Николаевна, но я так понимаю, что это пока ненадолго, да, потом все-таки немножко температура должна понизиться, это не то, что лето пришло, и теперь всегда будет 25+, там, не знаю, там, к 30 будет приближаться, это на несколько дней из-за вот этого, собственно, вы сказали циклона, да, или антициклона, я прослушал.
1: Антициклона, да. Ну, пока прогноз у нас до 13 числа, такой более-менее достоверный, до 13 числа еще жарко, ну, конечно, мы в умеренной полосе находимся, и летом редко, когда стоит такая 30-градусная жара все лето. Ну, в принципе, памятные годы, 1972-2010, вот, угу. Тогда очень жарко было,
0: да,
1: и долго.
0: Да, в 2010 августе было очень-очень жарко, да, мы это все помним, еще и торфяники горели, не приведи Господь, чтобы повторилось. Людмила Николаевна, а давайте по другим регионам тоже немножечко пробежимся. Нас интересует юг, Поволжье, конечно, Урал, ну и Дальний Восток, Сибирь.
1: Ну, юг, конечно, интересует, да, там будут дожди кратковременного характера в Краснодарском крае, но, к счастью, небольшие, ну, возможно, прогремят грозы, температура воздуха на юге повысилась тоже, 22-27 градусов, ближе к 30 градусам уже будет температура морской воды. 18 градусов на Черноморском побережье, в Азовском море 21 градус уже прогрелась вода в районе Ейска, ну и в Московском регионе, в районе Звенигорода тоже из-за теплых относительно ночей и дней температура плюс 18 градусов. В принципе, можно, кто-то может и открыть купальный сезон, а тем более, что для открытия купального сезона вода может быть не очень теплой, а вот воздух теплый, поэтому это тоже хорошо.
0: Контрастный душ, так называемый, да?
1: Да, действительно, да, погреться, чтобы... Ну вот жарко на юге Сибири, продлится долго эта жаркая погода, это Новосибирская, Томская области, Алтайский край, там 35 градусов в Алтайском крае. Немного снизится накал жары на юге Восточной Сибири, это центральный юг, южные районы Красноярского края, Хакасия, Тыва. Накануне вот там тоже было 35 градусов. Прохладный у нас юг Дальнего Востока, там выходят циклоны, атмосферные фронты. Сильные дожди Приморский край, очень сильные 9 июня юг Сахалина. Это селеопасный район, на реках может повышаться уровень воды до неблагоприятных отметок. Сильный ветер на юге Курильских островов. Если пойдем дальше на юг Камчатки, то подает циклон 10 числу, и там сильные дожди. Но, к счастью, ненадолго, и циклон отойдет на акваторию Тихого океана. Ну, интересно, может быть, северные районы. Очень тепло в Туруханском муниципальном округе Красноярского края. Рекорды температуры там, рекорды там небольшие, но все равно 25 градусов в дневные часы бывает. И вот дождь с мокрым снегом, северо-восток Якутии, похолодание, температура там ниже нормы на 4-6 градусов. Еще много дождей будет на Урале, причем это Свердловская, Курганская области, а также и север Уральского округа, Ханты-Мансийский, Малнинский автономный округ. Но в то же время на Ямале тоже аномально жаркая погода, к 25 градусам в дневное время.
0: Спасибо вам большое за это сообщение, Людмила Николаевна. Благодарю вас и прощаюсь до следующих встреч в нашем эфире. Это Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России. Я, кстати, вам сообщу о том, что оранжевый уровень погодной опасности продлен в столице до среды. Естественно, из-за аномально жаркой погоды в течение недели в городе могут подниматься столбики термометров даже выше плюс 31, предупреждает Гидрометцентр, поэтому не забывайте про базовые правила. На солнце с 11 утра до 16 часов лучше находиться поменьше. Если одежду надевать, то светлую, свободную, легкую. Ну, льняные, хлопковые костюмы, обтягивающие футболки, джинсовые шорты, конечно, не добавят вам комфорта. Солнцезащитные очки, конечно, обязательно, потому что ультрафиолетовый индекс очень высокий. Головной убор, естественно, по желанию, но вот можно хотя бы там бандану, панаму, кепку. надеть по возможности. Но, с другой стороны, зонтик от солнца, если вы не любите носить головные уборы. Жидкости нужно пить побольше в такую жаркую погоду. Простую воду или чай, не сладкий, при этом желательно. Если будет такая возможность, прохладный, не ледяной душ лучше тоже принимать, прикладывать влажные компрессы к точкам пульса, ну, это запястье, до шеи и виски. И самое главное, вот немногие знают, наверное, да, но вот жители жарких в лето регионов России всегда советовали проветривать комнаты либо рано утром, либо поздно вечером, когда на улице там попрохладнее. А днем в жаркую погоду окна лучше держать, конечно, закрытыми. Если есть кондиционер, вы счастливый его обладатель, то там 20-25 градусов, вот в этом диапазоне лучше поддерживать температуру, чтобы не переохладиться. И на ночь, кстати, кондиционеры тоже лучше выключать по возможности. Ну и если кондиционера нет, может помочь вентилятор. Но тут много всяких ноу-хау. Естественно, об этом вы также можете найти на нашем портале kp.ru через поиск. Так что заходите, смотрите, читайте, чтобы вам было комфортнее. Ну, а теперь поговорим о том, что в России еще один рекорд. Теперь по продаже новых автомобилей. За первую неделю июня увеличенный рост продаж этих авто. Реализовано почти 30 тысяч машин. Это на 5,5% больше по сравнению с предыдущей неделей и на четверть выше показателей аналогичной недели прошлого года. Автотему продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Летом прицепы к легковым автомобилям используют чаще, чем в другие сезоны. Одни водители отправляются с ними в путешествие, другие на рыбалку к водоему с лодкой. Кто-то спешит на дачу с телевизором и старым диваном, а кто-то перевозит на удобных прицепах из магазина материалы для ремонта веранды или строительства новой теплицы. Если конструкция позволяет, то установить на машину фаркоп не составит труда, а купить прицеп стоит не таких больших денег. Да и зарегистрировать его в ГИБДД не займет много времени. Учитывая, что использование некоторых прицепов не требует открытия дополнительной категории в правах, эта практичная опция становится доступной и весьма привлекательной для многих водителей легковушек. Однако даже опытный автомобилист, используя прицеп всего несколько раз в году, может забыть о нюансах его эксплуатации, которые грозят обернуться смертельным ДТП даже на ровной пустой дороге среди бела дня. Что уж говорить о новичках за рулем. Процедуре погрузки вещей в прицеп следует уделить особое внимание, ведь от того, как их разместить в кузове, будет зависеть не только загруженность сцепного устройства, передней или задней оси буксирующего автомобиля, но и устойчивость всего автопоезда на дороге. Конструкция легкового прицепа сделана таким образом, чтобы обеспечить постоянное минимальное давление на шар фаркопа. Для этого его ось немного смещена к задней части относительно центра. Соответственно, вес перевозимых вещей всегда чуть больше нагружает перед прицепа, и на сцепное устройство при оптимальной загрузке давит до 30-50 кг. Размещайте груз равномерно, чтобы его центр тяжести находился строго над осью в одноосном прицепе или между осями в двухосном. Также старайтесь, чтобы центр тяжести груза был как можно ниже во избежание кренов в поворотах, раскачек и, как следствие, опрокидывания. Надежно фиксируйте поклажу на прицепе, используя специальные ремни-стропы, а не обычные веревки, которые имеют свойство растягиваться. Так груз не разболтается, а его центр тяжести не сместится, сделав прицеп уязвимым, а автопоезд легко выводимым из равновесия простой кочкой, потоком воздуха от встречной фуры или порывом бокового ветра. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Дневник Петербургского международного экономического форума.
10: Здравствуйте, друзья. Работает открытая студия радио «Комсомольская правда», медиагруппа «Комсомольская правда» на полях Петербургского экономического форума. Меня зовут Антон Челышев, и я с большим удовольствием приветствую нашего гостя, ректора Южного федерального университета Инна Шевченко в нашей студии. Инна Константиновна, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Вот я знаю, что на площадке, на этой площадке, наверное, самой главной в России, у Южного федерального университета подписано соглашение с ведущими партнерами вашего вуза. Какие задачи ЮФУ будет решать вместе с этими партнерами, и я так полагаю, что задачи эти каким-то образом связаны с научно-техническим развитием, в том числе нашей страны, не побоюсь этого слова.
11: Да, спасибо большое. Это вопрос для нас важный, и действительно соглашение с группой компаний «Титан», с губернатором Ростовской области Юрием Борисовичем Слюсарем и губернатором Омской области говорит о том, что мы объединяем усилия для запуска так называемого второго этапа развития партнерских отношений в области материаловедения, наука материалах, в развитии того соглашения, которое мы подписали с «Титаном» в прошлом году. В Ростове-на-Дону на базе Южного федерального университета создан Центр микро- и малотоннажной химии. И наша задача на следующем этапе уже первая – это расширить линейку тех материалов, которые могут быть синтезированы, спроектированы и произведены. А это расширить наши компетенции в Ростове в отношении создания такого рода материалов и технологий, а в Омской области уже пилотировать их производственную линейку с учетом того химического кластера, который размещен в Омской области. И для нас это очень важная задача с той позиции, чтобы мы сделали следующий шаг в реализации нашей программы «Приоритет 2030», того стратегического проекта, который мы реализуем, с одной стороны, а с другой стороны усилить подготовку кадров. С этого года мы начинаем набор по химическим технологиям. Южный федеральный университет. И, конечно, это партнерство еще и в этом направлении, поскольку группа компаний «Титан» – флагманский драйвер развития науки и образования. А фонд перспективных исследований – это фонд, который финансирует высокорискованные, иногда с неясным результатом, это называем «загоризонтные» проекты, которые находятся на самом передовом рубеже современной мировой науки. Вот, и поэтому то соглашение, которое было подписано, это, с одной стороны, итог большой работы, которую вел университет на протяжении уже практически 10 лет. Общий объем финансирования проекта фонда у нас уже порядка миллиарда совокупный. И следующий этап – это выделение тех направлений, которые могут идти уже в коммерциализацию. Это те направления, которые должны быть апробированы, в том числе и созданием соответствующей инфраструктуры. И в Ростове, и в Таганроге у нас состоится 9-10 визит Максима Сергеевича Вокштейна прямо в университет по итогам сегодняшнего соглашения, с тем, чтобы мы там уже, что называется, на месте такую программу запустили.
10: На форуме вы участвовали в панельной дискуссии трансформации проекта передовой инженерной школы. Участники первой волны делились опытом реализации, собственно, этих проектов вот на своей базе. Я знаю, что Южный федеральный уже 4-й год развивает свою передовую инженерную школу. Вот вопрос, с какими вы столкнулись, соответственно, барьерами на пути реализации вот первого этапа и какие задачи, какие ориентиры перед передовой инженерной школой ставите уже в рамках второй волны?
11: Да, это очень интересная была дискуссия на стенде Министерства науки и высшего образования, где сегодня будут еще несколько дискуссий, посвященных роли университета в достижении технологического лидерства. И передовые инженерные школы в этой части, конечно, флагманский проект всей системы. И я уже об этом говорила на сессии. Для Южного федерального университета это принципиальный проект, поскольку он внес в университете принципиально другую практику развития инженерного направления. Это, конечно, город Таганрог, где базируется передовая инженерная школа. Он в хорошем смысле не просто вернулся, а вообще вошел там в пятерку городов, где развивается современная микроэлектроника, оптоэлектроника, киберфизические системы. Конечно, свои коррективы внесла эта политическая ситуация и то, где мы вообще находимся. Но, конечно, немало было, наверное, барьеров. Но я бы сказала не столько о барьерах, сколько о задачах, которые мы решали. Первое и важное – это, конечно, развитие кадрового потенциала. Проект передовых инженерных школ предполагает отдельной частью – это развитие, повышение квалификации преподавателей, привлечение индустрии непосредственно к ведению образовательного процесса, научно-технологического. И это очень важно, поскольку наши молодые инженеры и исследователи увидели практически всю страну. От Донецка до Новосибирска, где реализуются сейчас совместные проекты и с Ростехом, нашим крупным и самым главным партнером передовой инженерной школы, и группой компании «Элемент». Это, в общем-то, вся полупроводниковая промышленность нашей страны. А второе – это проекты для нас передовых инженерных школ. Это проект больших задач. А, естественно, важным барьером – это вообще такую задачу сформулировать. Это не под силу только одному университету. Пришлось выстроить большую кооперацию и с университетами, и с академическими институтами, и, конечно, с индустрией. Третья задача – для того, чтобы в такие большие задачи идти, это иная стратегическая коммуникация. То, каким образом сегодня выстроено партнерство с государственной корпорацией «Ростех», которая входит и в наблюдательный совет нашего университета, и в академический совет по инженерному направлению, и, конечно, по передовой инженерной школе, это большой импульс для развития. Четвертое – это передовая инженерная школа сейчас в продолжении уже сформулирована в стратегии развития инженерного образования в университете и, конечно, в той новой модели, которую мы реализуем. Поэтому для нас вот самое важное – это все-таки сконцентрированность на решении ключевых для страны научно-технологических задач и построение на этом основании передовой инженерного образования.
10: Вот я бы, на самом деле, попросил вас концентрироваться сейчас на стратегии взаимодействия именно с индустриальными партнерами, потому что здесь ключевой вопрос синхронизации постановки задач, потому что мне кажется, что задачи должны ставиться таким образом, задачи должны исходить уже из реальной практики, которая есть у промпартнеров, и, соответственно, наука должна эти задачи от них получать и результат возвращать уже такой, чтобы его можно было быстро масштабировать и решать конкретные производственные задачи. Вот у вас так получается или все-таки кто-то кого-то пока еще догоняет?
11: Ну, на самом деле, я бы с другого ракурса об этом сказал. Действительно, сам университет не может поставить задачи, с ними прийти в индустрию и сказать, вот мы это умеем, вы у нас это возьмите и больше ничего. И с одной стороны, это как раз то движение, о котором вы говорите, то есть способность университета удерживать те производственные задачи, которые стоят в индустрии. Это с одной стороны. И сейчас, как мы понимаем, что мы в условиях санкций мы должны реагировать быстрее. Да? А вторая задача – это умение университета в партнерстве с индустрией ставить те научно-технические задачи, которые на сегодняшний день для индустрии не очевидны. И это как бы можно только развивая свой научно-исследовательский потенциал, но самое важное, что нам пришлось у себя это поменять, и важно. Это другой язык взаимодействия. То есть это не академический мир. Это понимание тех законов, тех позиций, по которым живет бизнес. То есть понимание, с другой стороны, и для бизнеса понимание тех задач, которые есть в университете. То есть мы должны вот наладить правильные вот эти интерфейсы для того, чтобы совместно задачи ставить и совместно их решать и получать эффект для всех.
10: А вот за счет чего это реализуется? Это, я понимаю, что какие-то специалисты из отрасли должны приходить в вузы, ученые, преподаватели должны постоянно быть в отрасли. И что-то мне подсказывает, что и специалисты отраслевые будущего должны иметь компетенции, которые, собственно, позволяют им и в отрасли работать, и о том, что такое фундаментальная наука, не забывайте. Вообще вот есть это?
11: Это, во-первых, есть, конечно, как бы нельзя идеализировать и сказать, что здесь мы все уже решили, все непросто. Если мы говорим, например, об инженерных или, естественно, научных направлениях, то там, да, там более четко это формулируется, и уже отработаны сами формы такого институционального взаимодействия, уже сказала, это и наблюдательные советы, и академические советы, и профессора практика, базовые кафедры, и лаборатории, и научно-технические задачи, и, конечно, это экспертиза. Но есть направления, где вообще сложно сказать, а вот политологи, кто заказчик? И в этом смысле приходится иногда вот работать совершенно в другой логике. Или на тех направлениях, на которых рынка еще нет. Или он только зарождается. Например, биоинженерия, биогибридные системы. Поэтому все не так однозначно, но прежде всего это умение слышать и работать на результат. Вот это важно. Ощутимый, правильный результат.
10: О результатах продолжим. Я знаю, что в рамках форума вы подписываете соглашение с президентской библиотекой имени Ельцина, с Росмолодежью в рамках проекта «Больше, чем работа». Вот как эти партнерства связаны с повесткой университета в целом, и какие совместные проекты вы с этими партнерами планируете развивать?
11: Но мы все-таки университет, а это означает, что университет... Есть у него и отдельная миссия, то есть это хранитель культурных ценностей, особенностей, поэтому все, что связано с библиотеками, это очень важно. Это президентская библиотека, это национальная библиотека, взаимодействие с которой направлено на развитие у нас информационных основ, связанных с исторической памятью, с основами государства, многим другим. И поэтому здесь мы рассчитываем, что в рамках этого соглашения на площадке Южного федерального университета откроется представительство президентской библиотеки, и все, не только университеты Ростовской области, юга страны, но и жители будут иметь возможность доступа к этим национальным богатствам, национальным ресурсам, коим являются книги, информация, которая хранится в библиотеке. Ну а что касается взаимодействия с Росмолодежью, это, конечно, наша молодежная политика. Наши студенты сегодня Южный федеральный университет, в общем-то, практически в пятерке по объему грантов, которые мы получаем от Росмолодежи на развитие студенческих инициатив и проекты в области молодежной политики. И поэтому то соглашение, которое мы подпишем здесь, оно как раз будет направлено на расширение таких инструментов и позволит еще в большей степени дать возможность нашим студентам рассчитывать на отдачу от инициатив, на все свои желания, которые можно реализовать в самые лучшие студенческие годы.
10: Инна Константиновна, спасибо вам большое. Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета, гость открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума. Спасибо.
11: Спасибо.
2: Дневник Петербургского международного экономического форума. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о том, будет ли Китай вовлекаться в украинский конфликт.
12: То, что Трамп может съездить в Китай, погулять Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть, это одно. А то, какое реально влияние Китай может иметь на этот конфликт и на его разрешение, и то, насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника. Китай на первом этапе, мы помним, выходил с какой-то резолюцией мирной по Украине в том числе, но на тот момент она была сбалансирована. Да? Китай все-таки хотел как-то и Украине подмаслить, потому что Украина была хорошим таким узлом транспортным, логистическим и портом, через который китайские компании заходили, и сколько всего они там скупили. Ну, то есть это был другой хозяин Украины, прежде чем там американцы и британцы не пришли, всех не размотали, не запретили. Для китайцев это было потенциальным силам, местом приложения капитала. А потом все это растворилось, и их предложения мирные, соответственно, тоже. И сейчас, видя реакцию России, оценку различных военных преступлений Украины, я не думаю, что Китай будет в это соваться, противоречив в каком-то смысле русским.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На «Радио Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».

0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Движение по атакованному накануне мосту в районе Чангара на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме. Это сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В воскресенье он заявлял, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чангар на границе с Крымом. Движение через пункт пропуска Джанкой было временно перекрыто. Также были опубликованы альтернативные маршруты объезда.
1: О конфликтах.
0: Дональд Трамп не исключил отправки спецназа в Иран. Глава Белого дома может пойти на этот шаг, если переговоры с Тегераном о завершении конфликта не увенчаются успехом. Отвечая на вопрос, что произойдет, если любая сделка с Тегераном провалится по существу, Трамп сказал, что рассмотрит возможность проведения операции спецназа в Иране. Это пишет Financial Times. Как отмечается в статье, американский лидер добавил, что в случае провала переговоров с США либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов. Россия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении в случае возникновения ветеринарных рисков. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Помимо живой рыбы из Армении в Россию поставляется еще и охлажденная. Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту большой объем, добавил чиновник. С конца мая Россия последовательно ограничивает поставки из республики цветов, томатов, огурцов, персов, зеленых культур, клубники, плодов косточковых культур, свежего винограда, баклажанов, картофеля, сухофруктов. Также Россельхознадзор заявил, что со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл эти запреты политизированными. В российском МИДе подчеркивали, что Россия ограничила ввоз продукции из-за нарушения фитосанитарных норм.
1: О спорте.
0: Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением контракта специалиста. Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 25-го. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед, потерпела 7 поражений, дважды сыграла в ничью. Сезон 25-26 «Урал» завершил на третьей строчке первой лиги, второго по силе дивизиона страны. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Крыму после ударов дронов приостановили движение пригородных поездов еще на нескольких участках. Вместо них запустили автобусные рейсы. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Израиле закрылись школы и детские сады, а Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в КНДР. Это его первый визит в страну за 7 лет. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшее время, но начинаем с новости о том, что в Крыму после ударов дронов приостановили движение пригородных поездов еще на нескольких участках. Вместо них запустили автобусные рейсы. Речь о железнодорожных маршрутах Симферополь-Джанкой, Армянск-Джанкой, Яркое Симферополь-Джанкой, Соленое озеро и Джанкой-Азовское. Об этом заявили в Министерстве транспорта Республики. Ну а ранее из-за террористических атак украинских БПЛА движение остановили на перегоне Керчь-Симферополь. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Симферополе Галина Коваленко. Галина, здравствуйте. Расскажите, что известно к этой минуте, что вам удалось увидеть и узнать?
3: На вокзале железнодорожном Симферополя, посмотреть, как происходит посадка пассажиров на автобусы. На автобусы вместо пригородных электричек.
4: И вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
6: Всем привет, это программа «Клиповое мышление». Все, что можно почитать, послушать и посмотреть. Меня зовут Антон Киев. И сегодня первый выпуск за 2 года, когда я записываю передачу сольно, потому что лето, мало гостей, приходится как-то выкручиваться. Но не беда, я думаю, что много новостей из мира кино, музыки и фэшн-индустрии порадует вас сегодня, в этот понедельник. Анонсирую, что сегодня, например, новый рекорд в студии А24, подготовка Роберта Паттинсона к «Бэтмену 2», автор комиксов Marvel на фестивале «Игромир» в России и многое другое. Ну что, давайте начнем с новостей из мира кино. Поехали. Закулисье реальности установило новый рекорд в домашнем прокате для студии А24. Проснувшийся знаменитым режиссер хоррора «Закулисье реальности» Кейн Парсонс заявил, что массовое внедрение генеративного ИИ в киноиндустрии несет реально опасные последствия. 20-летний режиссер, чей полнометражный дебют для студии А24 побил рекорды домашнего проката, в беседе с The Australian недвусмысленно дал понять свою позицию. «Думаю, я нахожусь в одной лодке со всеми адекватными людьми», — заявил Парсонс. «Если бы в мановение ока я бы мог заставить генеративный ИИ исчезнуть навсегда, я бы это сделал. Творчески я не получаю никакого удовольствия от использования этих инструментов. Это полностью убивает для меня саму суть». При этом Парсонс допускает, что нейросети могут быть полезны в узких технических областях, например, для рутинных задач в визуальных эффектах. Однако, по его словам, сейчас объективно обсуждать эту тему сложно, потому что ставки слишком высоки, а вред уже происходит. Хотя режиссер отказывается использовать ИИ в созидательном процессе, он не против сделать его темой будущих фильмов. «Меня гораздо больше интересует художественное осмысление этого феномена», — объяснил Парсонс. «В нашей реальности, выйдя на улицу, мы видим билборды и вывески, откровенно сгенерированные ИИ. Этот мусор стал частью нашей визуальной реальности. Для меня генеративный ИИ — это не столько инновация, сколько симптом более широкой культурной и экономической гнили». Ожидается, что «Закулисье реальности», дебютировавшая в североамериканском прокате 29 мая этого года, 3 июня уже преодолевает отметку в 100 миллионов долларов. Днем ранее, во вторник, картина официально стала самым кассовым проектом студии А24 за всю историю домашнего проката, собрав 97 миллионов долларов. Хоррор, снятый всего за 10 миллионов, сверх с трона фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаломе в главной роли. Тот собрал в домашнем прокате 96 миллионов и считался самым дорогим проектом студии на тот момент. Идем дальше. Предстартовые продажи билетов на новый фильм DC Studios «Супергерл», режиссером которого выступил Крейг Гиллеспи, идут заметно медленнее ожидаемого. Это тревожный сигнал для Джеймса Ганна и Питера Сафрана, возглавляющих обновленную киновселенную DC. Особенно с учетом того, что «Супергерл» выходит спустя год после «Супермена», чьи мировые сборы достигли 624 миллиона долларов. На этом фоне появилась информация, которая существенно повышает ставки. По новым данным, производственный бюджет «Супергерл» составил 175 миллионов долларов, и это значительно выше цифры в 100 миллионов, циркулировавшей на протяжении нескольких месяцев. Если применять стандартное правило двукратной окупаемости, картине необходимо собрать свыше 430 миллионов долларов по всему миру, чтобы выйти в ноль. Ранее аналитики Box Office Theory прогнозировали североамериканский дебют в диапазоне от 47 до 65 миллионов долларов. Ситуацию осложняет плотный прокатный график. Премьера «Супергерл» намечена на 26 июня этого года, и фильм оказывается зажат между несколькими крупными семейными релизами, включая такие очевидные хиты, как «История игрушек 5». Отметим, что производство «Супергерл» сопровождалось заметными трудностями. Картина прошла как минимум через 10 тестовых показов, несколько волн монтажа и 3 разных финала. Кроме того, в процессе менялась роль Супермена, а над музыкой работали 3 разных композитора. А вот и подошли новости про Роберта Паттинсона. Роберт Паттинсон, готовящийся к возвращению в роли Брюса Уэйна в сиквеле Мэтта Ривза «Бэтмен 2», решил раз и навсегда развеять миф о том, что он пренебрег физической подготовкой перед съемками первого фильма. В откровенном интервью GQ актер признался, что критика его телосложения в костюме супергероя его задела, и дал развернутый ответ хейтерам. «Все говорили, ты вообще не тренировался. Я тренировался каждый день», — заявил Паттинсон. «И даже после всего этого я все равно выгляжу так, будто не занимался. Я работал по 2 раза в день, иногда в 3 часа ночи». По словам актера, во многом он сам спровоцировал эту волну насмешек своими прошлыми интервью, в которых небрежно отзывался о тренировках. «Это все из-за того, что я сказал в одном интервью, будто спорт — это не круто. Я просто пытался выглядеть крутым парнем», — объяснил он. Теперь Паттинсон подошел к делу всерьез и оборудовал домашний спортзал в своем доме в Беверли-Хиллз, где готовится к съемкам сиквела. Впрочем, коммуникация с командой, судя по всему, оставляет желать лучшего. «На днях я услышал от парня из каскадерской команды: о, 11 недель ночных съемок. Я такой: простите, что?» — с усмешкой пересказал актер. «Мне никто даже расписание не прислал». Паттинсон и раньше не скрывал своего непростого отношения к голливудским стандартам мужского тела. Еще со времен «Сумерек» он признавался, что вид накачанного Тейлора Лотнера заставлял его комплексовать. А теперь немного о любимом паучке. Звезда франшизы о Человеке-пауке Том Холланд признался, что поставил руководству Sony Pictures ультиматум из-за съемок в эпике Кристофера Нолана «Одиссея». В интервью для летней обложки GQ, посвященной фильму «Одиссея», актер раскрыл детали жесткой дипломатии. Оказалось, что когда Нолан предложил Холланду роль Телемаха, даты старта съемок «Одиссеи» и кинокомикса «Человек-паук 4. Совершенно новый день» совпадали. Холланд предупредил Нолана: «Послушайте, я хочу сниматься у вас, но ради этого мне придется позвонить в Sony, и это будет очень неудобный разговор. По словам Холланда, руководство Sony пошло на уступки не только из уважения к Нолану и ему самому, а потому что ключевым аргументом стала безупречная репутация Нолана как режиссера, укладывающегося в сроки. Sony согласились перенести съемки «Человека-паука 4» из-за того, что Крис никогда не срывает дедлайны. Его фильм не затянется на 5 месяцев, и я не пропаду на съемках на 2 года, объяснил Холланд. В подтверждение его слов, съемки «Одиссеи» начались вовремя и закончились на 9 дней раньше графика. Если бы на месте Нолана был другой режиссер, разговор мог бы сложиться иначе, признался актер. Задержка с «Человеком-пауком 4», которая была горькой пилюлей для студии, в итоге обернулась благом. Полугодовая пауза позволила Sony перехватить Дестина Дэниела Креттона, который не успевал к первоначальным срокам. «Одиссея» практически спасла «Человека-паука 4», заявил Холланд. Без этого сдвига у нас не было бы Дестина. Мы бы не получили 6 месяцев на разработку сценария. Я искренне верю, что сейчас у нас получилась лучшая версия из всех возможных. Напомним, что фильмы «Одиссея» и «Человек-паук 4. Совершенно новый день» выходят в прокат с разницей в 2 недели. Первый стартует 17 июля, а второй 31 июля этого года. Ну а теперь мы подходим к новостям из мира фестивалей в России. Анонсирован первый звездный гость крупнейшего фестиваля «Игромир». Организаторы фестиваля «Комик-кон Игромир 2026» раскрыли имя одного из главных гостей грядущего смотра. Им станет Ариэль Оливетти, всемирно признанный мастер графических новелл, чьи иллюстрации украшали страницы культовых серий как Marvel, так и DC. Творческое портфолио аргентинского художника впечатляет даже искушенных коллекционеров. Его перу принадлежат визуальные истории для боевого дневника «Карателя», эпизоды «Невероятного Халка», арки «Людей Икс», выпуски «Венома», работы над «Лигой справедливости» и мрачные страницы «Бэтмен. Легенды темного рыцаря». Оливетти известен своим уникальным подходом, в котором классические художественные приемы органично переплетаются с возможностями цифрового рисунка, рождая абсолютно узнаваемый стиль. Мускулистые, монументальные фигуры героев и злодеев словно высеченные из камня. В последние годы мастер сосредоточился на обложках. Именно его кисти принадлежат образы для новой серии «Абсолютный Бэтмен», перезапускающей вселенную DC, а также для амбициозной линейки Marvel «Что если», где Оливетти переосмысливает знакомые истории о Человеке-пауке, Людях Икс и других ключевых персонажей издательства. На фестивале художник проведет все 4 дня. В программе выступление на главной сцене, где Оливетти ответит на вопросы поклонников, а также автограф-сессия и возможность заказать индивидуальный скетч. Для фанатов комиксов это редкая возможность лично встретиться с одним из топовых иллюстраторов современности, чьи работы десятилетиями определяли облик супергеройского жанра. Фестиваль «Комик-кон Игромир 2026» обещает стать одним из самых ярких событий года для поклонников поп-культуры. Немного послушаем рекламу на Луки FM, скоро вернемся.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Я напоминаю, это программа «Клиповое мышление». Меня зовут Антон Киев, и это первый сольный выпуск за 2 года. Давайте перейдем к новостям из мира музыки. Вот, например, колумбийская певица Шакира подвела итоги 30-летней карьеры в большом интервью People. 49-летняя артистка призналась: «Я занимаюсь этим профессионально уже 30 лет, а ощущение, будто я только начинаю». Новый этап в жизни Шакиры наступил после череды тяжелых испытаний. Расставание с Жераром Пике, с которым она прожила 12 лет, и воспитывает 2 сыновей и многолетнего налогового разбирательства в Испании. По сообщениям СМИ, в мае этого года Национальный суд Испании полностью оправдал певицу и обязал государство вернуть ей более 60 миллионов евро, около 5 миллиардов рублей. После 8 лет жестокой публичной травли, бессонных ночей, суд, наконец, расставил все по местам, заявила артистка. Именно из этого периода родился ее альбом «Las Mujeres Ya No Lloran» и одноименный мировой тур, ставший самым кассовым испаноязычным в истории. Сборы составили 421 миллионов долларов, около 31 миллиарда рублей. По словам Шакиры, музыка стала ее спасением. «Это был чистый катарсис. Сочинять песни, как ходить к психотерапевту, только дешевле», — призналась певица. Параллельно артистка развивает благотворительное направление. Все авторские отчисления от своего нового трека она направит в FIFA Global Citizens Education Fund — фонд поддержки детского образования по всему миру. Главное событие ближайших месяцев — ее выступление в первом в истории чемпионатов мира по футболу шоу в перерыве финала. 19 июля этого года на стадионе MetLife Шакира выйдет на сцену вместе с Мадонной и группой BTS. Для нее это символическое возвращение. Именно на закрытии чемпионата мира 2010 в ЮАР прозвучала ее легендарная «Вака Вака». «У меня с футболом какая-то нерушимая связь. Этот чемпионат объединит людей в очень чувствительный момент и в социальном, и в политическом плане», — отметила артистка. К турниру Шакира готовит новый трек «Die Die» — дуэт с нигерийской звездой Burna Boy, которая, как ожидается, станет официальной песни чемпионата мира 2026. Ключевая строчка композиции звучит как личный девиз самой певицы: «То, что когда-то сломало тебя, сделало тебя сильнее». «Это послание каждому ребенку, которому говорили, что его мечта недостижима», — подчеркнула Шакира. Перейдем к новостям из мира британского попа. Дуа Липа перекроет центр Палермо ради свадьбы с Каллумом Тернером. Похоже, планы на скромную свадьбу у Дуа Липы и Каллума Тернера продержались недолго. По слухам, влюбленные изначально мечтали об элегантной церемонии в итальянском замке, но в итоге решили устроить настоящее шоу – трехдневное торжество на Сицилии. Ради праздника в Палермо собираются перекрыть сразу 2 центральные площади. Более того, местных жителей, как сообщают инсайдеры, попросят подписать соглашение о неразглашении. Организаторы делают все возможное, чтобы сохранить детали мероприятия в секрете, хотя скрыть события такого масштаба будет непросто. На свадьбу ожидает около 300 гостей, среди которых будут Элтон Джон, Марк Ронсон, Чарли XCX, Донателло Версачи и другие знаменитости. Основные торжества пройдут на роскошных исторических виллах во дворцах с видом на Тиренское море. «Мы бы многое отдали, чтобы хотя бы одним глазком заглянуть на эту вечеринку. Если кто и знает толк в красивой жизни и топовых тусовках, так это Дуа Липа. Надеемся, долго томить в нас в ожидании фоточек она не будет». Кстати, немного об упоминании британской поп-звезды Чарли XCX. Давайте заострим внимание на ней. Именно она официально объявила о выходе нового альбома под названием Music Fashion Film. Релиз пластинки запланирован на 24 июля. Это будет первая полноценная студийная работа певицы после эпохи «Брат». Особое внимание привлекла обложка будущего релиза. На ней появились легендарный музыкант Джон Кейл, дизайнер Марк Джейкобс и культовый режиссер Мартин Скорсезе. Такой состав идеально отражает концепт проекта, объединяющего музыку, моду и кино. Анонс последовал после выхода нескольких новых треков и активных разговоров вокруг музыкального направления артистки. Поклонники уже называют Music Fashion Film одним из самых ожидаемых поп-релизов этого лета. Небольшая вспышка из прошлого. Давайте вспомним про Бритни Спирс. Звездный стилист Крис Эпплтон, который работает с Ким Кардашьян, Арианой Гранде и многими другими селебрити, поделился совместными фото с Бритни Спирс. Этот кадр моментально заставил
6: поклонников вспомнить золотую эпоху поп-принцессы. На снимке Бритни позирует с идеально прямыми светлыми волосами, точь-в-точь, как во времена легендарного клипа «Oops, I did it again». Кажется, этому образу не хватает лишь красного латексного костюма, чтобы окончательно перенести нас в начало нулевых. Сам Эплтон признался, что работа с Бритни стала для него особенным моментом. «Когда я рос в Англии, Бритни Спирс была саундтреком ко многим моментам моей жизни. Я и представить не мог, что однажды буду делать ей прическу», — написал стилист в соцсетях. Он также отметил, что Брит произвела на него сильное впечатление. «Она не только икона, но один из самых искренне добрых и мягких людей, которых я когда-либо встречал», — поделился Крис. Итак, давайте коснемся немного новостей из мира моды. Guess и La Mode представили проект с Марианной Елисеевой и Сашей Сулим. Guess и La Mode запустили совместный проект, героинями которого стали Марианна Елисеева и Саша Сулим. Центральный предмет съемки – сумка Guess Camden, вокруг которой построены два совершенно разных по настроению образа. Модель Camden вернулась из архивов в обновленном формате, сохранив узнаваемый мягкий силуэт с легкой небрежностью, но в более современном прочтении. В рамках проекта Марианна Елисеева представила сдержанную стилистику, лаконичные силуэты, базовые сочетания и спокойную палитру. Саша Сулим, напротив, обратилась к эстетике начала нулевых с кожаными куртками, акцентными принтами и более смелыми решениями. Проект наглядно демонстрирует универсальные сумки. Камден органично вписывается как в повседневные городские образы, так и в вечерние акцентные сочетания. В целом, вот такие новости на этот понедельник. Меня зовут Антон Киев. Это программа «Клиповое мышление». Все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Следующие выпуски, буду надеяться, пройдут именно с гостями нашей студии Луки FM. Не отставайте от моды, кино и новостей музыки. Будьте на острие новостей вместе со мной. Поэтому до следующего понедельника и отличной недели. Всем пока-пока.
1: Просто космос.
10: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
12: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: Звездочка 1, 2, 5. Натуральное средство «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Поезда из Крыма в города материковой части России

0: QR-кодом, уточнил он. С начала июня в Севастополе остановили свободную продажу топлива. Бензин можно купить по приобретаемым заранее талонам. При этом один человек может приобрести не более 20 литров бензина. Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной, по словам властей, стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 Новороссия. Трасса идет от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы.
1: Об Армении.
0: ЦИК Армении обновил результаты выборов. Партия «Процветающая Армения» теряет свои места в парламенте. У нее оказалось не 4% голосов, а 3,996. Это означает, что политическая организация не преодолевает необходимый проходной барьер и теряет свои 5 мандатов. Они были распределены среди 3 оставшихся партий, сообщили в Центризбиркоме. Таким образом, после прошедших накануне выборов в Армении в парламент проходят 3 партии – «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, а также «Сильная Армения» и «Армения».
1: О расследованиях.
0: В Москве полицейские задержали серийных угонщиков автомобилей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Это 6 человек, 4 из которых были ранее судимы. Им предъявлено обвинение в серии краж дорогостоящих иномарок.
1: О спорте.
0: Сборная Подмосковья выиграла 20 медалей. На первенстве России по тяжелой атлетике команда завоевала 9 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград среди юниоров 15-23 лет. Так Максим Могучев завоевал 3 золота, Варвара Кузьминова тоже 3 золота, Даниил Петров 3 золота, Софья Врагова 3 серебра. Официальный курс доллара на сегодня 73.47, евро 85.56, юань 10.85. В Москве сегодня до плюс 30-31 и без осадков. В Санкт-Петербурге до плюс 24.
2: Петербургский международный экономический форум. Главное.
3: Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья.
4: Сейчас у нас в студии Дмитрий Рузанов, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Республики Беларусь и профессор кафедры кардиологии внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Да, ну, собственно, будем говорить про табакокурение, ну и, собственно, не только про обычные сигареты, но и про множественные, получается, заменители. У нас в России и в Беларуси довольно схожая регуляторика по многим вещам. И, в частности, я думаю, что тоже вот про табакокурение тоже, я думаю, здесь очень много похожего.
5: Да.
4: Но у вас, я так понимаю, есть какой-то тоже специальный системный подход к вот снижению риска табакокурения. Вот можете поделиться, в чем он заключается, собственно? Может быть, это как-то будет интересно нашим, собственно, тоже регуляторщикам, скажем так.
5: Да нет, наверное, какого-то отдельного подхода, отличного от Российской Федерации, все-таки нету. Мы ставим своей целью это снижение числа курящих вплоть там, до полной элиминации курения как такового, потому что это один из таких очень мощных факторов риска не только лишь болезни органов дыхания, но и в том числе кровообращения, онкологических заболеваний и многих других. Поэтому, конечно же, если бы курящих людей было бы меньше, то население было бы более здоровое. Поэтому в целом у нас в стране мы пытаемся заниматься больше профилактикой, чем лечением, что тоже очень важно. Но именно профилактика, она является более экономически выгодной и более эффективной, чем лечить уже существующие болезни. Поэтому, да, у нас существует диспансеризация достаточно мощная на таком страновом уровне, как один из таких тоже факторов профилактики, выявления факторов риска и уже в дальнейшем работа с этими факторами риска.
4: А в целом тенденция есть к снижению?
5: Например, да, вот, есть.
4: Я знаю, что вот после коронавируса очень многие тоже бросили курить, потому что им пульмонологи, как раз ваши коллеги, запретили. Ну, кто-то советом внял, кто-то нет, но тем не менее какое-то было
5: снижение. Есть хорошая динамика, мы мониторируем количество курящих, поэтому есть сокращение как среди мужчин, так и женщин, увеличение среднего возраста, когда начинают курить. Мы пытаемся бороться со всеми способами курения, поскольку нет абсолютно безопасных методов курения. Они все представляют определенные опасности, поэтому наша цель – это вот борьба с курением как таковым, независимо от того, какое оно.
4: Расскажите про вот электронные сигареты, ну, как пульмонолог, да, вот с точки зрения вреда для легких, для в целом, да, для здоровья. Есть ли, ну, насколько они, электронные сигареты, ну, хотя они разные, конечно, тоже, да, вот насколько они действительно более безопасны, скажем так, вот подтверждаете ли, или наоборот?
5: Исследования ведут

0: продолжаются, но, скажем так, подводя какие-то предварительные итоги тех исследований, которые есть, они говорят о том, что общий вред от того, что пациент получает, вернее, человек получает только лишь, по сути, никотин вместе с сигаретами, он меньше, потому что там нету дегтя табачного, нету угарного газа и ряда других газов, то есть вот эти вот свободных радикалов там меньше. Но там содержится никотин, который тоже, по сути, является вредным продуктом. И, конечно же, здесь необходимо продолжать эти исследования, в том числе и отдаленные. Да, мы пока не знаем, как они влияют отдаленно. Но в целом мы говорим о том, что это способ уменьшить вред в определенной мере. Опять же, мы ведь говорим о пациентах, которые не могут бросить курить. Их все-таки много. Некоторые не готовы, некоторые не могут из-за выраженной зависимости. Поэтому, в принципе, это альтернатива, когда пациенту можно предложить способ, который уменьшит его там риски, например, хотя бы рака, уже неплохо, да, или риски кардиологических каких-то заболеваний. И, по сути, например, некоторые страны, например, Англия, она предлагает целую национальную программу, когда постепенно доктор прям вот ведет пациента, потом уменьшает дозу никотина, потом вовсе отказывается от курения. Но это прям такой программный подход.
1: Да-да. А у меня вот часто вот возникают такие мысли, когда я смотрю на молодых людей особенно, что, ну, раньше было такое как-то, вот есть пачка, вот они вроде как выкурили за день пачку, да, люди, и, ну, вроде все, свою норму принял, уже какую-то свою меру знаю. А здесь вроде как человек постоянно ее там тягает, кто-то пытается даже в общественных местах где-то там притулиться, в такси, не знаю, и так далее. Uh-huh. А вот насколько вот эта дозировка условно, да, вот бесконтрольное вот это потребление, оно вот может повлиять там?
0: Ну, конечно, оно негативно влияет, именно бесконтрольное. И поэтому здесь очень важно, чтобы и врачи тоже знали о дозах никотина, чтобы врачи знали и о передозировке никотина, который тоже возможен. И мы сейчас видим у молодых людей, в том числе, которые приходят с определенными симптомами, доктор должен их увидеть и в том числе, ну, посоветовать не превышать эту дозировку. В этом ключе еще, знаете, какой очень важный аспект? Это в том, что сигарет используется. Потому что количество контрафакта, которое существует на рынке, оно просто колоссальное. Поэтому вот те исследования, на которые многие ссылаются о том, что электронные сигареты или система нагревания табака, они более безопасны и так далее, да, но как бы с известными дозами, с известных производителей, да, сертифицированных, лицензированных и так далее, но вот это работает, да. А что вдыхает человек, привезенный ниоткуда жидкости или там одноразовые какие-то устройства, но одному только Богу известно. Поэтому здесь, конечно, очень важна регуляторика.
1: Что касается, вот как раз некоторые страны идут по пути тотального запрещения, что мы не продаем, не производим и так далее. Вот как относитесь к таким методикам?
0: Запреты никогда не работают. Потому что, во-первых, это история черного импорта, да, и ты можешь поехать в страну и купить эти жидкости и так далее. Поэтому запреты не работают. Я плохо отношусь к запретам. А вот то, что нужно объяснять, чем вредно обычное курение, чем вреден никотин, как можно было бы отказаться от традиционного курения, используя никотинзаместительную терапию, в том числе через электронные устройства с дозировками, с кратностью и так далее, то это было бы, наверное, правильно. Потому что запретные меры, они, казалось бы, самые простые, но они самые неэффективные. Поэтому вот этот путь, он более сложный, но он более оправданный,
1: наверное. У нас как раз запрет на вейпы обсуждается. Ну, периодически, да, депутаты какие-то инициативы вносят, пока там вроде не дошло ни до каких там законодательных инициатив серьезных. Но вот один из тезисов – это попкорновая болезнь легких, да, которая вызывается вейпами. Можете, во-первых, рассказать, что это такое? В чем ее суть вот этой? Почему она называется попкорновой?
0: Ой, слушайте, ну, на самом деле, это катастрофа, которая пришла к нам из масс-медиа, потому что звучит красиво. И, знаете, у обывателя есть впечатление о том, что вот ты покуришь что-то такое, в отличие от обычного табака, и у тебя там легкие взрываются, как попкорн. Поэтому вы можете увидеть большое количество клипов, где показывают микроволновку, которая нагревает попкорн, и они взрываются. И вот там блогеры говорят, вот то же самое происходит с вашими легкими, когда вы курите вейпы или какие-нибудь другие альтернативные способы курения. На самом деле ничего общего это не имеет, потому что это название «попкорновое легкое» вообще появилось как раз у работников фабрики по производству попкорна для микроволновок, потому что они обогащали этот попкорн, обогащали диацилом. Это такой ароматизатор, который имеет такой маслянистый вкус, ну, то, чем должен пахнуть попкорн. И произошла такая небольшая авария, люди надышались этим диацилом и поступили в больницу. У них развился облитерирующий бронхиолит, есть такой медицинский термин. На самом деле ни одного случая, насколько я знаю, ни в Российской Федерации, ни в Беларуси, именно вот диацил-ассоциированного облитерирующего бронхиолита не было. Да? Но это вот прям такая красивая гипотеза и на самом деле очень вредная, потому что она создает впечатление, что курение альтернативное более вредное, чем табак. А вот все это баловство, оно вот приводит там, к тому, что ваши легкие взорвутся, как попкорн в микроволновке.
1: Это же очень вирусная история, да. Я думаю, многие на себя проецируют.
0: Да, да. Она вирусится, и она, правда, она очень вредная, она отвлекает от научной дискуссии. Вот вы задали очень хороший вопрос о том, что стоит продолжать изучать, как влияют альтернативные способы курения на, в целом, на здоровье. Просто огульно говорить о том, что это крайне плохо или крайне хорошо, было бы неправильно, поскольку это вопрос такой медицинский, научный, который нужно было бы продолжать изучать. Через вас я бы, наверное, может быть, хотел бы обратиться все-таки к медийным персонам и медийным средствам. Ну вот относитесь все-таки к вопросу освещения вреда курения взвешенно, правильно. Лучше возьмите интервью у пульмонолога, который вам расскажет, что такое попкорновое легкое, нежели рассказывать о легком, которое будет взрываться, как попкорн микроволновки.
1: Ну, это, кстати, отличие официальных СМИ, которые все-таки проверяют информацию,
0: да,
1: доверяют проверенным источникам, в отличие от блогеров, у которых нет никакой регуляторики, которые, в общем,
0: давайте
1: очень
0: будем
1: могут...
0: корректными. Да.
1: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Рузанов из Республики Беларусь, замдиректор по научной работе Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии. Говорили о сокращении вреда табакокурения. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья.
3: Петербургский международный экономический форум. Главное. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
5: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рюты, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рюты – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил. Но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
10: Точно. Петербургский международный экономический форум. Главное.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Комсомольская правда». Мы работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Евгений Бляков. И в ближайшие 11 минут будем говорить на тему инклюзивных банковских продуктов. И у нас в гостях Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк». Кирилл, здравствуйте.
11: Добрый день.
1: Вы занимаетесь, мне кажется, вот этим направлением. Он у вас называется «Особенный банк». Наверное, порядка 10 лет.
11: Ровно. У вас, ровно, можно сказать, в этом году у команды «Юбилей». 10 лет.
1: Ну, такой, да, большой срок. Собственно, что за это время, ну, какие-то основные, может быть, результаты, да?
11: За это время проделана довольно большая работа, и 10 лет назад, когда все это запускалось, это такой был, наверное, пробный шар, и тогда мы, конечно, ориентировались прежде всего на какие-то, в том числе, может быть, формализованные требования, там, пандусы, безбарьерная среда и так далее. А сейчас это, конечно, совершенно другой подход, потому что, на мой взгляд, те наработки, которые существуют, это реализация, это, в общем, далеко уже заходит за какие-то законодательные, ну, или там формализованные требования, потому что задача, по сути, полностью вовлечь всех граждан, всех клиентов в сервисы, и тогда надо решить те нюансы или ту специфику, которая может возникать для того, чтобы они чувствовали себя такими же полноценными участниками процесса с точки зрения доступности, удобства и так далее. И это сегодня уже для большого количества наших клиентов мы реализуем совершенно как бы адаптивно под них те или иные наши и сервисы, и форматы взаимодействия.
1: Получается, начинали с каких-то физических, да, вещей?
11: Ну, программа «Безбарьерный мир», вот это значит, что пандусы и так далее.
1: А сейчас уже, мне кажется, это все в любом случае мобильным приложением, наверное, пользуются 99%, и только 1% приходит в отделение, да, так условно?
11: Ну, не совсем. В отделение, на самом деле, приходит все равно большое количество людей, и это не только... Вот, то есть у них есть возможность получить эти услуги цифровые, но, во-первых, некоторым людям нравится все равно приходить в отделение, некоторым важно поговорить с человеком, поэтому, в принципе, как бы мы видим и большое количество клиентов в отделениях, с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, цифровой мир приходит все больше и больше, поэтому я бы даже говорил не только о том, что люди пользуются цифровыми сервисами, сколько то, что количество сервисов возрастает, соответственно, по сути, отчасти усложняется ландшафт, и все большее количество продуктов становится доступными и требует, возможно, какой-то адаптации.
1: А сколько у вас в целом клиентов с различными ограничениями?
11: Более 10 миллионов, в том или ином виде. Причем надо понимать, что если, условно, у вас случилось какой-нибудь несчастный случай, и вы, например, повредили ногу, в общем, вы очень быстро поймете, что такое барьерный или безбарьерный мир, например, там, или, там, не дай бог, как-то руку там, значит, повредить и так далее. Поэтому еще важно понимать, что определенное количество клиентов получают какие-то временные ограничения и сталкиваются с теми или иными, как бы, действиями. Но дальше важно, что, в принципе, у нас на самом деле, если мы говорим про количество клиентов, то у разных клиентов, собственно говоря, разные потребности чуть-чуть. То есть понятно, что есть иногда вопросы, связанные со зрением, иногда со слухом, иногда, собственно, с мобильностью и так далее. То есть все эти нюансы важны с точки зрения того, что требуется, по сути, адаптация в том или ином виде под разные потребности, и это все необходимо учитывать.
1: Я знаю, вот ваши коллеги рассказывали лет 5 назад, наверное, да, что они активно как раз людей с ограничениями привлекают для того, чтобы разрабатывать сервисы. Есть там целые отделы, департаменты, вот, где, в общем, люди консультируют, как им было бы проще взаимодействовать с банком. Вот продолжается ли эта работа?
11: Да, безусловно. Во-первых, мы вовлекаем ребят тоже и в тестировку, и в разработку, потому что, по сути, фактически они в том числе в этот момент являются и голосом клиента, и, собственно, теми пользователями, которые четко говорит, что нужно, что не нужно, что может работать, что не может работать. Поэтому ребята активно в этом вовлечены, и мы им за это очень благодарны. Поэтому они часть команды, которая, собственно говоря, реализует те или иные наши продукты.
1: А если говорить не о клиентах, а о сотрудниках Сбера, есть ли где-то для людей с различными ограничениями место в структуре большого Сбера?
11: Ну, конечно, у нас более 2500 человек работает. И, но самое, конечно, вот задача, еще раз, это сделать так, чтобы в широком смысле слова не было никаких ограничений, и любой человек мог себя реализовать и реализовать свой потенциал. Поэтому мы как и работодатель, и мы как организация, предоставляющая сервисы клиентам, по сути, должны сделать так, чтобы каждый клиент, вне зависимости от того, в какой он оказался жизненной ситуации, мог воспользоваться сервисами или мог принести пользу обществу, смог реализовать свой потенциал и работать. Поэтому у нас нету подразделения, как бы, где там работают те или иные люди. У нас наши коллеги, они работают везде, мы вместе, в разных командах они участвуют, поэтому это очень важно, мне кажется.
1: Где они могут пригодиться своими компетенциями, да,
11: ну, соответственно, где-то являются профессионалами, и, в общем, это вполне нормально, всех ребят вовлекаем, и задача опять сделать удобную безбарьерную среду внутри, сделать таким образом, чтобы каждый действительно мог, исходя из того, какие у него есть навыки, какие у него есть знания, их применить, чтобы ничто не могло этому помешать.
1: Часто инклюзив больше она ассоциируется как социальная ответственность, а не как бизнес-направление, которое может приносить прибыль. В Сбере как это?
11: Я считаю, что это, наверное, ошибочное суждение такое, может быть, устаревшее суждение, наверное, правильно так сказать, потому что если человек полностью вовлечен в экономический процесс, он такой же клиент, такой же пользователь, такой же сотрудник, он, по сути, производит. То есть есть его вклад в экономику, у него есть, соответственно, доходы, он эти точно так же тратит, поэтому, в принципе, мы не видим никаких отличий с точки зрения экономики. Мы считаем, что просто если вы хотите привлечь дополнительных клиентов, то не забудьте позаботиться о том, чтобы клиентам было удобно. Мы же так говорим, клиенту должно быть удобно. Ну, просто разным клиентам удобно по-разному. Поэтому наша задача сделать так, чтобы было удобно каждому.
1: А можете привести пример нашим слушателям по поводу того, вот как работают сервисы, не знаю, для тех, кто плохо слышит или плохо видит? Как это устроено? Потому что мы обычно привыкли, мы смотрим, нажимаем, кликаем и так далее. Ну, для нас все нормально.
11: Давайте, может, пару примеров. Первое. Русский жестовый язык. Когда клиент приходит в отделение, у нас большое количество отделений, и наши сотрудники, сложно их обучить всех русскому жестовому языку. Мы реализовали проект. У нас есть сотрудники, кто владеет русским жестовым. Сотрудник в отделении делает видеозвонок вместе с нашим же сотрудником, который владеет русским жестовым. И вот, по сути, фактически втроем осуществляется этот диалог. И более чем в 6000 отделений. Фактически за счет этого мы можем поддерживать возможность коммуникации с клиентами на русском жестовом. То есть там нету 6000 сотрудников, владеющих, так называемый, РЖИЯ. Но при этом у нас есть сотрудники в колл-центрах, то есть централизованно, которые на видеозвонки эти 6 тысяч отделений фактически сопровождают.
1: А, кстати, а зачем нужен жестовый язык, когда можно напечатать, условно, вот, свой вопрос?
11: Не факт, что клиенту так удобно. Клиент пришел, он хочет вести диалог, а вести его через компьютер не факт, что удобно. Другой пример развития все тех же технологий. Это к вопросу, почему еще, например, нужно это все время поддерживать и все время дорабатывать и улучшать. Есть код Брайля для слабовидящих клиентов, и на кнопках, точно у нас на банкоматах, они нанесены. Мы это сделали, это был тоже важный этап, так, чтобы они могли этим всем удобно пользоваться. Дальше у нас появляются новые терминалы, дисплеи без кнопок, и вдруг выясняется, что мы не можем применить эту технологию. По сути, мы сделали возможность дополнительным количеством нажатия вместо Брайля фактически сделать так, чтобы человек мог все правильные цифры внести. Это, например, тоже была дополнительная и разработка, и, в принципе, довольно уникальное решение, которое сегодня реализуется. И, опять-таки, клиенты даже на дисплеях, где надо что-то вводить, ну, там, например, пин-код, но там нету никаких кнопок и прочее, мы, в общем, сделали решение, чтобы они тоже могли удобно этим воспользоваться.
1: А в мобильном приложении какие-то вот фишечки?
11: Мобильное приложение, ну, там их довольно много. Здесь, мне кажется, нам с вами будет их сейчас довольно тяжело описать, так как мы оба этим не пользуемся, но там, во-первых, есть изначально базовые функции, которые поддерживаются штатно телефонами, ну и дальше задача фактически, например, Сбербанк онлайн максимально адаптировать для клиентов теми или иными особенностями.
12: Я знаю, что есть озвучка. То есть вот как раз
11: есть
12: там,
11: озвучка, да, есть, соответственно, то есть есть целый набор как бы вещей, просто он сразу адаптирован в зависимости от того, какие особенности есть у того или иного клиента, и, соответственно, где-то он все это озвучивает, проговаривает, соответственно, и там по-другому чуть строится навигация, но все это важно, чтобы команды продуктовые, по сути, адаптировали, потому что что-то из этого может делаться, ну, условно, там, штатно, но большую часть требует, во-первых, адаптация конкретного продукта, а второе – смотреть за тем, чтобы у вас получился бесшовный клиентский опыт, то есть чтобы, собственно, клиенту это было удобно, нативно и понятно.
12: И заключительный вопрос по поводу будущего. То есть наверняка, да, уже какие-то есть проекты, может быть, 3-5-летние. Вот что планируете там улучшать дальше, совершенствовать?
11: Во-первых, мы планируем поддерживать и развивать те направления, которые уже сегодня сделаны. Наша задача еще для более небольших сегментов еще делать более адаптированный банк. И там сейчас мы уделяем внимание, в том числе клиентам с ментальными особенностями, там вопросы связаны с тем, как в том числе финансовые сервисы изложить на простом языке, очень понятном, очень четком, и найти вот этот правильный баланс, потому что, с одной стороны, надо юридически учесть вот это, вот это, вот это, вот это, но на самом деле потом надо клиенту это сформировать очень простыми словами. Мы это уже делаем, но сейчас мы еще к этому активно привлекаем искусственный интеллект. Для этого в том числе мы привлекли ребят, потому что необходимы дополнительные датасеты, дополнительная разметка, и ребята дополнительно нам помогают, собственно, доразмечать и обучать модели.
12: Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях был Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк». Кирилл, спасибо большое.
11: Спасибо большое.
12: До свидания.
11: Спасибо.
10: Петербургский международный экономический форум. Главное. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
14: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров. К войне с Россией.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
14: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза.
10: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Кремль говорит.
4: Власти Украины делают все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Это заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А так он прокомментировал атаку дрона на пассажирский поезд Москва-Симферополь минувшей ночью. По словам Пескова, подобные атаки со стороны ВСУ существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к переговорам, но Киев делает все, чтобы затормозить этот процесс, сказал представитель Кремля. Следовавший из Москвы поезд минувшей ночью был атакован. В Крыму погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранение. Среди пассажиров пострадавших нет. Их эвакуировали и доставили в пункт назначения на автобусах. На востоке Крыма остановлено движение поездов.
15: О санкциях.
4: Евросоюз ввел санкции против иранских физлиц и организаций, связанных с решениями о перекрытии Ормузского пролива. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на брифинге по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре. Дипломат также призывает все стороны конфликта вернуться за стол переговоров. Совет Евросоюза утвердил разработку нового санкционного режима против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива 22 мая. В постановлении указывалось, что действия Ирана противоречат международному законодательству. Ограничительные меры будут традиционно включать запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.
15: О катаклизмах.
4: Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 19. Посольство России в Маниле не располагает информацией о пострадавших россиянах. Землетрясение не затронуло популярные у туристов курорты, которые находятся на расстоянии 400-700 километров от пострадавшего побережья. Это сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении в случае возникновения ветеринарных рисков. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Помимо живой рыбы из Армении в Россию поставляется еще и охлажденная. Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту большой объем, добавил чиновник. С конца мая Россия последовательно ограничивает поставки из республики цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур, клубники, плодов косточковых культур, свежего винограда, баклажан, картофеля, сухофруктов. Также Россельхознадзор заявлял, что со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в России. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на прямой связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, привет. Как слышишь?
18: Слышу вас прекрасно. Как меня слышно?
17: Не менее замечательно.
18: Это очень радует. Значит, можем с вами начинать и поговорить о том, что же значит вода для нашего с вами здоровья и почему она будет работать лучше, если ее предварительно подготовить. Потому что, ну, обычная вода из-под крана или из бутылки, она годами медленно, но уверенно окисляет нас. Окисляет организм, укорачивая годы жизни, вгоняет нас в оксидативный стресс. А оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. Но если воду предварительно подготовить, прежде чем ее пить, то она может вернуть вам энергию, ясность ума, здоровье. Причем это не обещание маркетинга, а это данные последних клинических исследований. И об этом мы с вами и будем говорить. Потому что ионизированная вода – это не просто живая вода из сказок. Это вода, которая прошла электролиз или ионизацию. И в процессе ионизации она приобрела очень важные свойства. А именно, она насыщается в процессе ионизации молекулярным водородом и щелочными минералами в ионной форме они переходят. Это становится мощным антиоксидантом. И самое главное, у нее появляется отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. У каждой клетки нашей он такой. И именно эти параметры, которые вода приобретает в процессе ионизации, и помогают организму бороться с оксидативным стрессом. Понимаете? а именно оксидативный стресс и есть причина 90% всех заболеваний и всех возрастных изменений. Именно поэтому, например, в стране восходящего солнца ионизаторы давно признаны медицинскими устройствами, и водородная терапия, ингаляции и пить водородную воду в Японии давно включено в официальную систему здравоохранения. И самая радостная новость, что в России сделан большой первый шаг к этому, в том числе уже есть свой собственный запатентованный с регистрационным удостоверением прибор для ингаляции водородом, и это уже используется в нашей стране в том числе. Но давайте пойдем более детально изучать, что же говорит наука, что нам даст вода ионизированная, чего не может нам дать вода простая из-под крана или из бутылки. Исследование номер один. Холестерин, аппетит и сон. Опубликовано в журнале «Медицина» в 2025 году. Причем исследование двойное, слепое, плацебо-контролируемое, то есть, что называется, высший пилотаж. И опубликовано в очень престижном, авторитетном медицинском издании. Показало следующие результаты. Участники этого исследования на протяжении 8 недель пили водородную воду. Результаты, которые были получены. Снижение общего холестерина, снижение холестерина ЛПНП, это тот самый плохой холестерин, на статистически значимую величину. У людей снизилась тяга к сладкому и улучшилось качество сна. Что это значит конкретно для вас? Когда вы Причем это произошло ровно со мной. Вот это произошло со мной, это произошло с моей мамой. Отказ от сладкого. Причем не принудительный, а просто ты в какой-то момент понимаешь, ну ты не хочешь. Вот просто не хочешь. То есть начинаешь хотеть меньше булочек, конфет, сон становится лучше, а сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. Это официально задокументировано. И вы сможете также просто прежде чем пить воду, вы ее заливаете в ионизатор, простую воду, какую привыкли пить, ту же самую используете дальше. Просто прежде чем ее выпить, залейте в ионизатор. Нажмите кнопку «Старт» после подключения к розетке, и все. Когда вам ионизатор голосом сообщит, ионизация окончена, готовая вода в кувшине, вы отключаете от розетки, достаете и пьете эту воду. Вы скажете, а если я ушел из дома? Мы подумали и об этом. И сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» предлагаем комплект. Ионизатор воды «Аквалайф», который подойдет для использования дома, для всей семьи. Он за один присест приготовит вам 3,5 литра водородной воды или 3 литра щелочной и пол-литра кислотной одновременно. Вы используете дома. А каждый раз, когда вы ходите из дома, берете с собой генератор водородной воды «Лайт». Вы его заряжаете как мобильный телефон, и идете вы, как я, например, на тренировку, или идете просто на длительное время в поликлинику, или улетаете в отпуск, в командировку, вы берете с собой генератор водородной воды Light. У него в комплекте идет зарядное устройство. И будь то борт самолета, или будь то, я не знаю, поликлиника, где вы сидите, вы просто заливаете туда обыкновенную воду, в поликлиниках в Москве, по крайней мере, в кулерах везде стоит вода. Заливаете воду, нажимаете кнопку на генераторе Light, она одна единственная, и через 5 минут получаете нужное вам количество водородной воды. От 50 мл до 400 максимум можно за один раз приготовить в генераторе водородной воды. И вспоминаем, что это нам дает. Уменьшается тяга к сладкому, к мучному, улучшается сон, снижается холестерин. И это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. А вы всего лишь, прежде чем пить воду, начали ее готовить. Подумайте об этом. Напоминаю, что на ионизатор воды Aqualife у нас действует тестовый период, и он длится ровно 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент, там 58-й день, 69-й, вы можете вновь позвонить нам 8 800 505 08 55 и вернуть ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, кстати, комплект генератор водородной воды Light и ионизатор воды Aqualife 34 тысячи рублей. Это по-прежнему еще цена прошлого года. Еще вот в начале июня, ну, по крайней мере, эту неделю действуют. Дальше не знаю. Но знаю точно, что генераторов Light осталось очень мало, потому что они пользуются большим спросом у наших партнеров, у врачей. Они активно рекомендуют своим пациентам. И у нас Light'ы очень быстро заканчиваются, поэтому комплектов мало. Поэтому позвонить лучше прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Ну, а мы давайте с вами дальше второе исследование обсудим. Кровь, давление и сахар. Исследование HydroRespond 2025 года. Было направлено это исследование на людей с метаболическим синдромом. Это высокое давление, высокий сахар и лишний вес. Кстати, большинство даже живут и знать не знают, и ведать не ведают, что это метаболический синдром, а потом вдруг внезапно им объявляют сахарный диабет. А оказывается, все можно было исправить еще и на ранних стадиях. И вообще туда не проваливаться, потому что то, что я назвала метаболический синдром, сахарный диабет, их первопричина основная – это оксидативный стресс. А здесь еще раз, когда мы с вами пьем воду подготовленную, а именно воду ионизированную, щелочную или водородную, мы работаем с первопричиной, с оксидативным стрессом. Так вот, что же показали итоги? Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит конкретно для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего тела снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Еще раз, мы улучшаем реологию крови, снижаем повышенное артериальное давление, снижаем сахар в крови. Убираем жировые отложения с внутренних органов. И все это без какой-либо лишней химии. Еще одно исследование, которое хочу успеть рассказать, это противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде, а именно водородной воды. Что это значит для вас? Хроническое вялотекущее воспаление – это основа всех ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать быстрее, то есть омолаживает. Попробуйте. Тестовый период на ионизатор воды Aqualife длится 90 дней. В течение 90 дней вы им пользуетесь, вы готовите воду в этом ионизаторе и следите за своим состоянием. Дальше принимаете решение, оставить или вернуть. В течение 90 дней вы можете вернуть даже тот ионизатор, которым пользовались. Вы просто звоните 8 800 505 0855, возвращаете ионизатор. Но сейчас важно его успеть заказать. Не один ионизатор, а комплект ионизатор и генератор водородной воды Aqualife Light. Два прибора по одной цене 34 тысячи рублей. Это цена прошлого года. И скоро будет повышение. Нас в компании об этом предупредили. Я передаю вам. Поэтому действительно заказать лучше прямо сейчас. 8 800 505 0855.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
0: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит.
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Арак. И Ася готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
18: Кстати, давно к нам никто не дозванивался. Активизируйтесь, это всегда очень приятно пообщаться с вами, услышать ваши вопросы, помочь вам в чем-то разобраться, это всегда здорово. А также в любой момент вы можете набрать наш колл-центр 8 800 505 0855. Там также помогут вам разобраться, ответят на ваши вопросы, если что-то было непонятно в рамках прямого эфира. Ну и также по этому номеру телефона вы можете оформить заказ. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, а оплата всех ваших покупок при получении. Напоминаю, что сегодня предложение эфира – это ионизатор воды «Аквалайф» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». По лайтовой цене этот набор 34 тысячи рублей по лайтовой, потому что это все еще цена прошлого года, но, к сожалению, цены в ближайшее время подрастут. И да и генераторов очень мало, потому что они пользуются у нас очень большим спросом. Поэтому, конечно, если вы приняли решение, то звонить лучше прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а мы давайте с вами продолжим говорить дальше. Что же вы получаете? Не просто прибор. Прибор, который готовит воду, делая ее антиоксидантом, что позволяет вам, употребляя воду, бороться с оксидативным стрессом. А именно оксидативный стресс является первой причиной 90% всех заболеваний. Давайте об исследовании, которое меня на самом деле поразило и, с другой стороны, очень сильно порадовало, потому что для многих людей, если они получат такой результат, это прям, ну, вау. Я говорю про выносливость и ноги, называю его так, причем это самое свежайшее, оно было опубликовано в 2026 году, в начале этого года, проходило в университете Хиросимы. Так вот, японские провели 6-месячное наблюдение за пожилыми людьми. Они взяли людей в возрасте 76+, 48 человек, и разделили их на две группы. 24 человека в одной группе, где пили воду простую, и 24 человека в другой группе, где пили воду водородную. И продолжалось это на протяжении 6 месяцев. Через 6 месяцев провели всевозможные тесты, замеры. Так вот, группа, которая пила ионизированную водородную воду, увеличила свою силу ног и скорость ходьбы. Тогда как в группе, где пили простую воду, сила ног ослабла. Что это значит для вас конкретно? Это употребление водородной воды – это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потеря подвижности в пожилом возрасте. Водород восстанавливает ваши митохондрии, энергостанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Подумайте об этом. Посмотрите, ведь как происходит, например, сейчас? Вы ждете, когда кто-то к вам придет, вместе с вами пойдет, куда-то сходит. Или сейчас пока все хорошо, в порядке, чудесно и замечательно, но вы хотели бы, я уверена, что вы хотели бы, чтобы так продолжалось и дальше. Вот один из прекраснейших способов поддержки – это начать пить водородную воду. Причем не когда-нибудь потом, когда петух клюнет, а сейчас. Попробуйте. Тестовый период на ионизатор воды Aqualife, он 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь этим ионизатором, вы готовите в нем воду и наблюдаете за своим состоянием, за своим самочувствием. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас бесплатный. С городского вы набираете или с мобильного телефона. Звонок бесплатный. Это очень важный момент. Вы можете получить очень подробную, грамотную консультацию по всем пунктам, по всем вопросам. Девочки у нас очень грамотные специалисты, помогут разобраться во всем. 8 800 505 0855. Ну и сразу напомню, что сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» – это два прибора. Это ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды. Два прибора сразу, чтобы генератор водородной воды всегда носить с собой, потому что, ну, вы понимаете, здесь действует постоянство, так что вот я с утра перед работой выпил один стакан воды, и все, и весь день не пил вообще воду, ну, или в лучшем случае пил, но пил там простую, не ионизированную, так не работает. Надо в течение дня каждый день пить воду. Я не говорю вам заливать там в себя 5 литров, 4 литра или вообще весь ионизатор. Нет. Постараться потихоньку, постепенно прийти к своей норме. Своя норма, она высчитывается 30 миллилитров, умножаете на 1 килограмм веса. Тут все легко, все просто, и по чуть-чуть маленькими глотками и пьете. Поэтому мы предлагаем сразу комплект. Ионизатор, он дома стоит. Вся семья пьет из ионизатора воды Aqualife воду. Причем у вас же получается еще щелочная и кислотная одновременно. Кислотная вода, она для внешнего ухода, она для женской интимной гигиены, она для того, чтобы умывать лицо и мужчинам, и женщинам. Мужчинам это прекрасная профилактика всевозможных проблем с кожей, которые могут возникать после бритья. Вот здесь водород. Умывание кислотной водой – это суперпрофилактика всяких состояний. И не надо тратиться на кучу всевозможных дорогих кремов. Кислотная вода все это сделает за вас. Для женщин тоже важно умываться кислотной водой. А еще если герпес прижечь кислотной водой, а еще если вдруг грибок делать в ванночке с кислотной водой, незаменимо, просто незаменимо. И у вас этот ионизатор сегодня по суперцене в комплекте с генератором водородной воды. Генератор заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. Где бы вы ни находились, на борту самолета можно с собой брать, можно там готовить воду, пить эту водородную воду, чтобы легче перенести полет, чтобы минимизировать последствия для организма, когда он находится на такой высоте. От 50 миллилитров до 400 миллилитров. Одна единственная кнопка. Нажали, через 5 минут ионизированная вода в генераторе будет готова. Попробуйте прямо сейчас. Не откладывайте на потом, не ждите. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Я много общаюсь с нашими клиентами, с врачами, которые назначают пациентам пить ионизированную воду. И поверьте, я очень-очень часто слышала следующее выражение. Я жалею только об одном. что не купила сразу, как услышала об этом. Потому что есть люди, которые слушают 3 года, 5 лет, только потом покупают. Но вот когда покупают, говорят, я жалею об одном, что не купила сразу. Вот не попадайте в эту категорию, попробуйте. Смотрите, в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор, рисков никаких. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну а мы давайте с вами продолжим говорить о том, что же еще наука обнаружила. Защита от диабета. Метаанализ 2005 года. Метаанализ объединил 5 клинических испытаний и показал, что у пациентов с диабетом второго типа после 12 недель приема ионизированной воды уровень сахара натощак снизился на 12,3%. Гликированный гемоглобин, показатель сахара за 3 месяца упал на 0,8%. Инсулинорезистентность улучшилась на 18,6%. Представляете, какие колоссальнейшие результаты. Что это значит для вас? Если у вас предиабет или диабет, ионизированная вода, она бесспорно не является заменой лекарств, но она мощнейший помощник. Она защищает ваши сосуды, почки, печень от разрушительного действия высокого сахара. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. А вот что говорят врачи. Врач-кардиолог сказала следующую историю. Моя пациентка 67 лет пила ионизированную воду 3 месяца. Ее давление пришло в норму с отметок 170 на 100. Отеки ног ушли. Она перестала постоянно хвататься за таблетки от головной боли. Попробуйте и вы. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня пока еще, точно я знаю, есть в наличии комплект генератор водородной воды Aqualife Light и ионизатор воды Aqualife. Просто вот генераторы Light, они пользуются очень большим спросом, особенно как раз-таки вот у врачей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, не ждите повышения цен, заказывайте сегодня. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, а оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Сейчас вы только совершаете заказ. Оплачиваете покупку, когда получаете. Звоните 8 800 505 0855.
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
3: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
26: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
26: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 14.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонт дворов, благоустройство общественных пространств и содержание городских объектов стали одними из главных тем заседания Совета общественных советников главы города. Первый заместитель главы городской администрации Виктор Каменский рассказал о ходе ремонтных работ и планах по дальнейшему благоустройству Великих Луг. Общественники задали интересующие их вопросы представителям городской власти. Все обращения и предложения, прозвучавшие на встрече, взяты в работу профильными службами. В дом-интернат для престарелых и инвалидов города Великие Луки был передан ковчег с частицей мощей преподобной Ефросинии Полоцкой. Святыню разместили в домовом храме Воскресения Христова, действующем при учреждении. В актовом зале дома-интерната прошел молебен.

0: Евро 85 рублей 56 копеек, юань 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. Ася Рак на связи со студией, официальный представитель компании Aqualife. И Ася по-прежнему готова принимать ваши отзывы, отвечать на ваши вопросы, поэтому можно дозвониться в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02 и вопросы Асе задать и отзыв свой оставить.
5: Буду очень рада. А пока вы дозваниваетесь, напомню всем о предложении для радиослушателей «Комсомольская правда». Мы, как всегда и сегодня, стараемся вас порадовать прекрасными ценами, интересными предложениями. И сегодня мы предлагаем ионизатор воды «Aqualife» и генератор водородной воды «Aqualife Light» в комплекте. Сразу два прибора по одной цене 34 тысячи рублей. Очень выгодно, потому что Light практически генератор получаете в подарок. Цены прошлого года. Это очень выгодно. И самое главное, выгодно еще с той точки зрения, что у вас всегда с вами будет источник правильной воды. То есть, о чем я говорю? Когда вы выходите из дома, вы всегда с собой берете генератор Light. И поэтому, где бы вы ни оказались, вы можете налить в него простую воду, а через 5 минут получить уже воду-антиоксидант, воду с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, воду, насыщенную молекулярным водородом, воду с водородом. Водород сегодня признан самой маленькой молекулой антиоксиданта и максимально эффективной. Свыше 2000 исследований уже проведено, и нигде нет противопоказаний. Подумайте об этом. И это вода. Это максимально экологично. Это не какие-то таблетки. И это не то, что надо покупать снова, снова и снова. Вам ничего покупать не надо. Вы купили один раз, и все, и пользуетесь. То есть это не тот прибор, который вас заставляет возвращаться и что-то покупать. Нет. Вы купили, и пользуйтесь. Вот в чем тоже еще прелесть. И, конечно же, прелесть еще и в том, что мы стараемся сохранять цены, поддерживать их на хорошем уровне. И вот 34 тысячи за два прибора – это, по сути, цена прошлого года. Поэтому не надо раздумывать, кто хочет еще пару-тройку лет подождать. Не стоит, скажу так. Во-первых, вы в ущерб вашему здоровью это делаете, потому что вода, она очень быстро начинает действовать, и это прекрасная профилактика всего. Поэтому если вам вы такие: да, мне только 30 лет, зачем это для тех, кто уже все перепробовал, ничего не получается. Нет, это для всех и каждого. Это начиная с молодых ногтей. Такую воду можно и нужно пить, в том числе и маленьким детям, чтобы не было аллергии, чтобы не пучило животик. Вот у меня подруга, у нее 3 дочки, три замечательных лапочки-дочки. И младшая получилась так, что очень рано перевели на искусственное вскармливание.

0: И она разводила ей эту еду на ионизированной щелочной воде. Она говорит, из трех детей, из трех девочек, меньше всего проблем с кишечником было вот у самой младшей. И именно за счет того, что она на ионизированной воде росла. Понимаете, меньше было проблем с кишечником. Вот такой вот опыт. И вы можете это попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня комплект ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды Aqualife Light. Один прибор оставите себе, второй подарите. Это уже на ваше усмотрение. Можете оставить два себе, это будет очень круто. Ну а мы давайте вернемся к отзывам врачей. Один из врачей сказал мне следующее, что мы сегодня на практике убеждаемся, что водород в воде – это уникальный селективный антиоксидант. Он убирает только агрессивные свободные радикалы, не трогая полезные, необходимые для иммунитета. Это революция в профилактике. Врач-геронтолог, профессор, он сказал следующее. В своей 40-летней практике я не встречал вещества с таким широким спектром действия при полной безопасности. Водород проникает в мозг, защищая от деменции и помогает печени очищать кровь. А это фундамент долголетия. Наука современная доказывает, ионизированная вода – это не маркетинг. Это реальный инструмент для снижения холестерина, сахара, давления, для восстановления сил и ясности ума. Ионизатор воды Aqualife дает вам именно такую воду. Щелочную, насыщенную водородом, с отрицательным ОВП. Один прибор у вас на кухне заменяет походы в клинику и в аптеке, и куча-куча трат средств на все возможные БАДы, лекарства и все прочее. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Давайте еще немного вам отзывы прочитаю. Я вот открыла папочку, я собираю все отзывы очень тщательно. Ольга, 68 лет, у нее диагноз синдром диабетической стопы и нейропатия. Она пишет, у меня диабет 20 лет. Ноги горят огнем, но при этом мерзнут. Я не чувствовала пальцев. Мне уже говорили о риске ампутации. В клинике провели капилляроскопию, и под микроскопом, как она пишет, было жуткое зрелище. Капилляры были как обрубки, почти не двигались. Врач назначил пить водородную воду. И через несколько месяцев, после того, как вновь провели капилляроскопию, я плакала. Кровь, которая стояла, побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. И через несколько месяцев приема водородной воды я впервые за много лет надела свои любимые туфли. Но это же дорогого стоит. Смотрите, здесь есть абсолютно научное обоснование. Одно из я вам уже читала, рассказывала сейчас, что исследование, которое было опубликовано в журнале «Диабет», показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. А оксидативный стресс, извините, мы с вами все в нем поголовно. И именно оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. Поэтому, чтобы избавиться от того букета, который накипел, набежал с годами, достаточно, ну, не то чтобы прям достаточно, но очень важно ввести в свой ежедневный рацион воду правильно, воду, которая является антиоксидантом. Давайте дальше еще один отзыв. Мужчина 54 года, у него резистентная гипертония. Состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум тремя антигипертензивными препаратами. И такое заболевание очень опасно, так как повышается риск, ну, использования таких препаратов, повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркт миокарда, инсульт, гипертонических криз и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, он пишет, что давление за 180 на 110 не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли, мушки в глазах, и назначили пить водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться, там 130 на 85, потом еще начало стабилизироваться. И врач ему сказал, что вполне возможно, вы избежали инсульта, просто восстановив текучесть крови. Попробуйте. Также был опубликован метаанализ в журнале «Гипертензия», он так и называется, еще в 2023 году. Это исследование подтвердило, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Выбор всегда за вами. Можно продолжать не верить, можно продолжать слушать, а можно продолжать и не слушать, а просто переключать. Можно однажды взять все-таки и попробовать, и принять решение. И все-таки профилактика всегда эффективнее, и уже если более серьезные проблемы, то помощь в решении них всегда тоже очень здорово, если выбираются максимально экологичные способы. Не таблетки, которые по принципу одно лечим, другое калечим, а именно экологичные, без побочных эффектов. Попробуйте, звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор воды Аквалайф и генератор водородной воды Аквалайф Лайт, чтобы всегда иметь под рукой источник правильной воды. Звоните 8 800 505 0855. Задавайте любые ваши вопросы, вы получите максимально грамотную и развернутую консультацию. А оплату покупки совершаете, когда уже получаете. 8 800 505
1: ООО
0: 0855.
1: «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. Петербургский международный экономический форум. Главное.
8: Здравствуйте, друзья. Открытая студия «Комсомольской правды» работала на полях Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев, и я с большим удовольствием приветствую нашего гостя, губернатора Смоленской области Василий Анохин. Василий Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Рады вас видеть в нашей студии. Давайте, наверное, с традиционных вопросов начнем, потому что ПМЭФ – это такая большая площадка для привлечения инвестиций. С какими ключевыми предложениями и инвестпроектами Смоленская область в этом году на форум приехала? Какие соглашения вы здесь рассчитываете подписать или наверняка уже подписали?
9: Конечно, мы привезли, во-первых, хороший стенд с нашими-то и лучшими достижениями в сфере промышленности, пищевой промышленности, ну и, конечно, гранки алмазов. Это наши жемчужины. Мы являемся, по сути, бриллиантовой столицей, как говорят, нашей страны. И, конечно, за предыдущие 3 года, несмотря ни на какие ограничения там и так далее, наш бизнес действительно демонстрирует серьезную такую позитивную динамику в инвестициях. По итогам текущего года объем инвестиций у нас составил более 120 миллиардов рублей, плюс 15 миллиардов к прошлому году. Растем серьезным темпом. По динамике инвестиций в основной капитал мы по динамике занимаем 5-е место даже в Центральном федеральном округе на текущий момент. И, если мне изменяет память, 20-е по России. Поэтому бизнес действительно у нас активно работает, поддерживаем. И в этой связи мы тоже здесь готовились долго к форуму, прорабатывали проекты, подписали порядка 18 соглашений, а 11 из них денежные соглашения, 6 по инвестпроектам в сфере промышленности, 1 проект инвестиционный в сфере сельского хозяйства, 1 проект в сфере туризма и остальные в сфере логистики. Объем предполагаемых инвестиций более 13 миллиардов рублей. Это уже не прожекты, как мы говорим, и не просто заявление о намерениях. Это уже такие серьезные проработанные проекты достаточно. И численность новых рабочих мест будет порядка 1300 человек. И отрадно, что в том числе мы часть проектов будем реализовывать с нашими братьями, товарищами, с компаниями из Республики Беларусь.
8: Смоленская область – это, ну, действительно уникальное географическое положение и очень большой транзитный потенциал. Вопрос, собственно, как вы этот транзитный потенциал используете для развития логистики, для внешнеэкономической деятельности, для усиления связи как с соседними регионами России, так и с Республикой Беларусь, о чем вы уже вот начали говорить.
9: Вопрос не в бровь, а в глаз, как вы правильно сказали, потому что до 2022 года у нас действительно в структуре нашего регионального продукта логистика занимала 15%. А с учетом, когда недружественные страны ввели все ограничения по экспорту в страны Европы, у нас логистика упала до 7%. И, конечно, мы долго рассуждали, думали, общались с компаниями, как обратно вернуть рынок для наших компаний, в каком направлении. И вот благодаря нашей совместной активной работе, отдельное спасибо хочу сказать вот и нашим инвесторам. В частности, мы сейчас активно ведем строительство, реализацию крупнейшего проекта компании РВБ «Вайлдберриз». Значит, на территории нашего региона строим там 180 тысяч квадратных метров логистический комплекс. С компанией «Озон» вот как раз подписали соглашение и вышли на стройку тоже логистического комплекса более там порядка 100 тысяч квадратных метров. Это объем таких логистических складских помещений, которые там за 3 года, мы считаем, удвоимся то, что было за 15 лет. И это даст возможность работать в том числе нашим транспортным компаниям, транспортному блоку. Ну и второе, мы тоже совместно с белорусскими компаниями, наши инвесторы тоже строят такой серьезный российско-белорусский хаб на территории города Смоленска, мультибрендовый сервис с производителями Республики Беларусь. Это и МАЗ, и МТЗ, и Гомсельмаш, и Белорусские шины, и многие. То есть будет такой серьезный производственно-логистический комплекс с участием коллег Беларусь. Тем самым мы фактически сейчас возрождаем свою основную компетенцию, логистику и становимся серьезным хабом, в том числе для наших партнеров из Республики Беларусь.
8: Хочется поговорить немножко о будущем, об экономическом будущем Смоленской области. И, наверное, я вот так попробую сформулировать вопрос. Какие отрасли считаются сейчас, вот в том числе вашей командой, может быть, инвесторами, наиболее перспективными для привлечения инвестиций в ближайшие годы? И, соответственно, каким образом вы готовы поддерживать инвесторов, которые будут вкладываться в эти отрасли? Я почему вот именно так хочу спросить, потому что, может быть, среди этих отраслей будут какие-то неочевидные, не совсем очевидные варианты, в том смысле, что есть отрасли, которые уже хорошо развиваются, а есть вот те, где потенциал еще, может быть, не раскрыт окончательно.
9: Ну, в первую очередь, конечно, вот вы правильно начали вот вопрос задать в сфере логистики. Поэтому, конечно, для нас важно сейчас возродить и расширить вот наш, так как у нас действительно уникальное географическое положение, мы связываем ряд регионов нашей страны и тем более еще Республику Беларусь, нашего братского соседа. Поэтому, конечно, такой вот магистральной линии проходит поддержка складского хозяйства, логистических комплексов. Это раз приоритет. Индекс промышленного производства в части обрабатывающей промышленности у нас рост каждый год даже выше, чем среднероссийский уровень. И, конечно, в том числе это вклад предприятий ВПК, в том числе, но это и новые инвестиции. Поэтому обрабатывающая промышленность – это наше такое второе серьезное магистральное направление по инвестированию, поддержке инвестиционной активности. Третье – это туризм. Мы за вот 3 года кратно увеличили туристический поток. Это непосредственно гостиничные комплексы, это в том числе отдельная туристская инфраструктура в нашем Поозерье, отдельных природных заповедниках, парках. Ну и третье, это, конечно, сельское хозяйство и пищевая промышленность. У нас много достаточно компаний, которые имеют такой уже не только российский, а уже международный охват. Это соки, это батончики протеиновые, это печенье и многое. У нас достаточно сильно развита пищевая промышленность и обработка. Поэтому тоже, конечно, мы будем поддерживать в этом направлении клиентов. Ну и, конечно, в части сельского хозяйства это лен. Мы занимаем первое место в России по посевным площадям по льну, по обработке льна. И лен и рапс – это исторические культуры, которые для нас характерны по природно-климатическим характеристикам, дают хороший продукт. Поэтому здесь у нас тоже серьезная поддержка.
8: Хорошая перспектива развития различных отраслей для того, чтобы все росло и развивалось на современном уровне, и люди нужны с соответствующими компетенциями. Вопрос, что делается для того, чтобы молодых квалифицированных специалистов привлекать, удерживать?
9: Кадры – это наше все, как говорится. И где будет молодежь, где будут оставаться выпускники, там будет развитие. Поэтому мы приняли ряд серьезнейших решений. В первую очередь, конечно, это запустили одни из первых в стране программу поддержки тех студентов, которые будут подписывать целевые договора с нашими бюджетными, в том числе учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, это и стипендии, и предоставление жилья, и выплаты по ипотеке, и многое-многое другое. И могу сказать, что у нас сейчас заключено порядка 5000 целевых договоров. И мы одни из лидеров в России по количеству заключенных целевых договоров. А что это значит? Это значит, те дети, которые получат образование, придут на наши предприятия, в наши организации, учреждения работ, придут в нашу экономику. Без этого никак. Но важно не только как бы мотивировать людей заключать целевые договоры, важно создать условия для нормального обучения. И вот я благодарен Министерству просвещения России, лично министру Сергею Сергеевичу. Мы активно участвуем в программе «Профессионалитет». Это программа, которая была инициирована по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича. Действительно, очень серьезный такой инструмент, благодаря чему мы обновили и материальную базу наших колледжей, СУЗов. И могу сказать, что мы вот уже реализовали 5 направлений профессионалитета в этом году, еще одно, и еще 4 выиграли. У нас будет практически создано 10 кластеров в сфере среднего профобразования. Ну и кроме того, хотел отметить, что у нас 15 высших учебных заведений, у нас 25 тысяч студентов высшей школы. И нам важно, чтобы те молодые люди, которые будут выпускаться, конечно, присоединялись к нам, оставались в регионе, работали. Поэтому большой объем поддержки ввели для молодых семей, для студенческих семей, семей, у которых появляются маленькие детки, для того, чтобы действительно было не только комфортно окончить образование, но и дальше развиваться здесь семьей непосредственно у себя. Но и хотел отметить, что мы тоже по образованию двинулись вперед в части чего? Потому что многие студенты хотят поступить в лучшие московские вузы, технические вузы. Поэтому мы начали активно развивать сетевое образование с лучшими вузами техническими нашей страны. Совместно с Высшей школой экономики, с МАИ, с Московским государственным строительным университетом, с МГТУ имени Баумана запустили совместные программы. Это что позволило также на умных ребят, у которых высокий балл ЕГЭ, тоже оставить ГЭЛ. В хорошем смысле оставить, задержать или продолжить обучение у нас в регионе.
8: Какие вы видите точки роста для внутреннего туризма? Какие проекты в этой сфере Смоленская область готова реализовывать сама и предлагать партнерам, инвесторам?
9: В первую очередь хотел отметить, что мы для того, чтобы информировать туристов, привлекать, мы открыли туристско-информационные центры. Открыли их в Минске, открыли в городе Гагарин, где родом наш пиратозаграмматель космоса Юрий Алексеевич Гагарин. Открыли в Смоленске, открыли на Белорусском вокзале, потому что понятно, что нас связывает белорусская, со стороны Белорусского вокзала можно доехать к нам и дальше в Республику Беларусь. Для информирования строим. Сейчас будем реализовывать крупнейший проект совместно с Республикой, с Беларусь. Совместный туристско-информационный центр союзного государства у нас в Смоленске. Что касается непосредственно самих мест, и куда мы в том числе зовем инвесторов, помогаем им, это гостиничный комплекс, как я уже отметил. Вот мы недавно с АФК-системой, с Космос-групп подписали серьезнейшее соглашение по развитию гостиничного комплекса в части по санаторию Пржевальского в Демидовском районе, в нашем Позерье, федеральном заповеднике. Это крупнейший раньше был всесоюзный заповедник. Объем инвестиций предполагается там более 6 миллиардов рублей. Также мы начали развивать города воинской славы. У нас два города воинской славы. Это непосредственно Вязьма, исторический город, и особенно где прошли Вяземско-Ржевский котел, мы все помним трагедию этого времени. Ельня, город воинской славы. Но и отдельно хотел бы отметить, конечно, город Гагарин, родину нашего космонавта, в который мы постоянно инвестируем и ждем гостей, конечно.
8: Василий Николаевич, спасибо большое. Спасибо. Очень много планов. Очень здорово, что многие планы прошлых лет уже реализуются и реализованы. Мы об этом как о свершившемся факте говорим. Это здорово. Пожелаем вам, Смоленской области, и всем жителям успешной этих планов реализации. Василий Анохин, губернатор Смоленской области, гость открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума 2026.
5: Петербургский международный экономический форум. Главное.
10: Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
14: 12+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
17: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
19: В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Кремль говорит.
21: Крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и продовольствия в Крыму. Это заявил сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на полуострове. И напомнил, что несколько лет назад россияне скупали гречку. По словам Пескова, иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. В Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая из-за проблем с логистикой. Власти сообщили, что они возникли из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 Новороссия, которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. С начала июня в Севастополе приостановили свободную продажу топлива. Аналогичные ограничения введены на всей территории Крыма. Студенты колледжей и техникумов в Севастополе переведены на дистанционный формат обучения ради безопасности в связи с текущей обстановкой в регионе. Это сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Очередь грузовых автомобилей на выезд из Белоруссии в Польшу за 7 и 8 июня увеличилась в 20 раз, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси. По данным ведомства, на 6 июня на границе с Польшей стояло 20 фур, а сейчас их количество превысило 400. С 5 июня польские контролирующие службы оформили только 28% транспорта, заявили в белорусском ведомстве. Литва в октябре 25-го закрыла КПП на границе с Белорусской республикой из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. В конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил почти 2000 иностранных грузовиков покинуть страну.
0: Об образовании.
21: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, какие изменения ждет высшее образование в России. По его словам, на смену привычному делению на бакалавриат и магистратуру приходит трехуровневая система. Базовое высшее образование, бакалавриат и специалитет будут занимать от 4 до 6 лет. Специализированная магистратура, ординатура от 1 до 2 лет, а аспирантура от 3 до 4. По словам вице-премьера, Россия взяла от болонской системы все лучшее и теперь выстраивает собственную модель, переход будет мягким и гармоничным. Папа Римский осветит Саграда Фамилия уже на этой неделе. Барселонцы надеются, что он объявит автора собора Антонио Гауди святым. Визит Льва XIV приурочен к окончанию строительства последней башни храма и столетию со дня смерти Гауди. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Действия Киева, такие как удар по поезду Москва-Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию, заявил Дмитрий Песков. Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, сообщил Трамп. А в Армении огласили итоги выборов. С большим отрывом победила партия Никола Пашиняна. Эти темы подробнее обсудим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а пока начнем с вот какой новости. Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам продолжается уже несколько десятилетий, но Россия принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14: НАТО сегодня начинает учения, которые пройдут в том числе на территории Финляндии и Норвегии. А можно ли говорить, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России – это уже такой необратимый процесс? Что будет предпринимать Москва, чтобы купировать возможные угрозы со стороны Альянса? И будут ли российские военные отслеживать ход вот этих нынешних учений?
23: Ну, я не совсем понимаю ваш вопрос. Тут, собственно, настолько очевидны ответы. Естественно, приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит уже несколько десятилетий. Несколько десятилетий, и, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, прежде всего. И Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов, которые вы обозначили.
1: Кроме того, Британия, Франция и Германия наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ, отмечено в совместном заявлении глав трех стран. Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Зеленским. Между тем, Стармер, Макрон и Мерц почти час обсуждали возможность налаживания диалога Евросоюза с Россией без Зеленского. И в Кремле назвали такое поведение европейских лидеров непосредственно.
23: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. А кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью, это ли не является большим противоречием, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
1: Но действия Киева, такие как удар по поезду Москва-Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И, по его словам, атаки по пассажирскому транспорту сейчас главная беда для Крыма, в отличие от дефицита топлива.
23: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как вот пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было. Но главное, наверное, в этом то именно то, что вы упомянули. Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.
1: Для студентов колледжей и техникумов в Крыму ввели дистанционный формат обучения. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Он пояснил, что решение приняли в связи с текущей обстановкой в регионе ради безопасности студентов и педагогов. Ранее из-за террористических атак ВСУ в Крыму приостановили плановое движение пассажирских поездов. Вместо них запустили автобусные рейсы. Речь о ЖД-маршрутах Симферополь-Джанкой, Армянск-Джанкой, Ярко-Симферополь-Джанкой, Соленое озеро и Джанкой-Азовское. Об этом заявили в Минтрансе республики. Из-за террористических атак украинских БПЛА движение остановили на перегоне Керчь-Симферополь. Ударами по Крыму ВСУ преследуют несколько целей, считает публицист, ветеран СВО, автор телеграм-канала «Живов».
2: ВСУ, стреливая мирные пассажирские поезда, атакуя мирные машины с детьми в Белгородской и Курской области и совершая другие неизбирательные террористические акты, преследует группу целей. Часть из них такого глобального нарративного характера, а часть из них ситуационного оперативно-тактического характера. Конкретно в случае с Крымом речь идет о попытке изолировать транспортную инфраструктуру Крыма, дороги, железные дороги. Не только, конечно, речь идет о Крыме, скорее о всей зоне СВО, но о Крыме в первую очередь. Началось все с террористических ударов по трассе Р-208, по гражданским машинным фурам, так и по бензовозам, военным. Затем продолжилось ударами по железнодорожным составам в своем негражданском линии. Как вы знаете, вчера повредили мост через Чингар. Чингар был основной артерией, через которую в обход Крымского моста шел гражданский и особенно гражданский коммерческий поток транспорта, то есть сифун. Объехать, конечно, можно по земле через Армянск, но это еще плюс 110 километров. А логистически это намного сложнее, потому что там за это время сделали дороги. В конечном итоге явно они хотят прекратить движение пассажирских составов по Крыму, хотят добиться отсутствия топлива в Крыму и продолжают наносить удары, соответственно, по узким местам, через которые, ну, транспортными нитками, так сказать. Ведь Крымский мост тоже постоянно атакуют, просто за счет того, что там выстроена мощнейшая эшелонирная система ПВО, все атаки отражаются как с воздуха, так и с воды. Но попытки это предпринимаются постоянно.
1: Еще одна тема в нашем эфире. Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, сообщил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Иран прекращает удары по Израилю, но предупреждает о более сокрушительном ответе в случае агрессии Израиля в Ливане, заявили военные. Минувшей ночью случилось очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке. Израильские ВВС нанесли удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана, а Иран нанес также несколько ракетных ударов по Израилю. В КСИР сообщили, что ВКС атаковали израильскую авиабазу «Рамат-Давид», и эту тему в нашем эфире с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Маранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Маранец.
4: всем, кто пытается разобраться в событиях на Ближнем Востоке, я хочу принести соболезнования, потому что в этом разобраться невозможно. Ну, начну с самого края. В апреле вроде бы договорились и Вашингтон, и Тегеран о том, что, в общем-то, будет переговариваться с помощью Пакистана, и вроде бы войнушка притихла. Но в это время разгорелась война Израиля против Ливана. Иран сказал Израилю: не лезь, иначе ударю по башке. Ну, грубо говоря, Израиль не послушался и продолжает до сих пор бомбежки Ливана. Иран, безусловно, в ответ на это непослушание ударил по одной из крупных баз в Израиле. Она называется Рамат-Давид. Ну что, Израиль в ответку начал наносить авиационные ракетные удары по промышленности, прежде всего энергетической промышленности, нефтяной промышленности. И вот так вроде бы костерок, который, казалось, уже в последние месяцы стал затухать, снова разгорается. Подключаются Соединенные Штаты Америки. Они время от времени пытаются выклевать из иранской энергетики, из урановой, скажем так, энергетики, свои доходы, свои дивиденды и собственно, продолжают наносить, хотя и редко, но удары по урановым центрам переработки в Иране. Вот так это обстоит на самом деле. Ну и что же мы теперь можем с вами в итоге получить, какой вывод из этого делать? А вывод-то очень простой. Вот та война, которую в свое время с подачи Израиля начали Соединенные Штаты Америки против Ирана, она снова восстанавливается. Ну что, вы знаете, несмотря на многочисленные заверения Трампа о том, что переговоры идут, уже выходим на конструктивные позиции какие-то и так далее, все это оказывается блефом. Ну что, Ближний Восток по-новому закипает. Более того, Иран сказал, предупредил Соединенные Штаты Америки, что если еще будете продолжать бить по нашим объектам, тогда мы ударим по военным базам Соединенных Штатов Америки в Персидском заливе. Ничего новенького, кроме одного. Страны Персидского залива, где дислоцируются американские военные базы, очень страдают от этого. И более того, американцы начинают переносить эти свои военные базы, там их около двух десятков, в другие места. Ну что, Ближний Восток дымит, Ближний Восток гремит, на Ближнем Востоке, похоже, зреет новая война. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
6: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: В Армении огласили итоги выборов. С большим отрывом победила партия Никола Пашиняна. Обсудим это подробнее через 2 минуты.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
24: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
1: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем. В студии Сергей Григорьев. Поговорим о ЦИКе Армении, который объявил партию Никола Пашиняна победителем выборов. И эта партия набрала 49,81% голосов. Это дает правящей партии «Гражданский договор» право единолично формировать правительство страны. Но партия Пашиняна не сможет получить конституционное большинство в парламенте Армении. Армянский политобозреватель Арман Абавян для СМИ заявил именно это. Вот что он сказал, я его процитирую. Один из главных итогов этих выборов – власть лишилась конституционного большинства. У нее простое большинство, что очень серьезно ограничивает их возможности. Это связывает им руки по очень многим вопросам. Правящая партия «Гражданский договор» не сможет единолично назначить судей Конституционного суда, ряд высокопоставленных чиновников, объявлять референдумы и утверждать многие международные соглашения. Я напомню, выборы в Армении прошли при сильном давлении на оппозицию и многочисленных нарушениях. Об этом глава сильной Армении Самвел Карапетян обвинил власти в махинациях, в том числе на один из участков привезли бюллетени без его партии в списке вовсе. У нас политолог Артур Атаев на прямой связи. Артур Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Артур Викторович, ну вот понимаем мы, что вроде бы большое количество граждан Армении, которые пришли на выборы, проголосовали за партию Никола Пашиняна. Почти половина, почти, и это важно. Чуть-чуть не хватило совсем для единоличной победы, можно так сказать. Да? Неужели вот этих двух десятых от процента не смогла, не знаю, там, креатура Никола Пашиняна уши набрать чуть-чуть бы совсем? Неужели не получилось, при том, что такое давление шло и на оппозицию, и там французская разведка помогала, чего только не было, а результат всего 49,81? Или это, наоборот, очень хороший результат?
8: Вы знаете, для него это очень хороший результат, потому что в условиях, когда ты проиграл в войне, ты удивительно быстро сумел испортить отношения с экономическим блоком правительства России, и ты вот такой процент набрал. Более того, в твоих руках колоссальный административный ресурс. Ты заточил, я сейчас имею в виду Пашиняна, ты заточил за решетку 4 епископов и давляешь на, очень сильно оказываешь давление на армянскую апостольскую церковь. В этих условиях, конечно, это, по крайней мере, те прогнозы, которые давали в России, допустим, в Союзе армян России, в Лазаревском клубе, они не оправдались, потому что прогнозировался в этих структурах, в этих организациях прогнозировалась полная фиаско Пашиняна. Здесь же наоборот, это очень-очень-очень хороший для Пашиняна ресурс, хотя он сказал, что если не наберет конституционного большинства, он будет опротестовывать все, и фактически в день выборов порядка 200 уголовных дел по поводу нарушения избирательного законодательства Армении было возбуждено. Преимущественно эти дела возбуждались после обращения штаба Пашиняна. Но вы знаете, не все так однозначно, потому что штаб Пашиняна все-таки сохраняет уверенность, судя по тем заявлениям, которые делаются, что как минимум 57% в парламенте будет принадлежать гражданскому договору. Это будет использован так называемый метод Донта, это такой метод Джефферсона, его придерживаются там и Дания, и Исландия, и Испания, и Израиль, и Колумбия. Это использование голосов избирателей тех партий, которые не набрали проходного 4-процентного, которые не преодолели 4-процентный барьер вот, для вхождения в парламент. Поэтому у них еще оптимизм есть и на конституционное большинство фактически. Поэтому вот ситуация сохраняет интригу, определенную политическую интригу по результатам выборов. Это тоже факт.
1: Ну, а как будут складываться дальнейшие отношения с Россией, которые сейчас, ну, не то чтобы зашли в тупик, но многие говорят, что Армения – это вторая Украина, может быть. Несмотря на то, что у нее нет выхода к морю, но, тем не менее, вы понимаете, скорее всего, о чем идет речь.
8: Не, ну, это, конечно, никакая не вторая Украина, это, в принципе, невозможно, потому что нет общей границы с Россией и не предвидится. Но ситуация не имеет благоприятного сценария. Есть очень негативный сценарий, есть такой негативный, просто негативный сценарий. Потому что в условиях, когда такой накал, нужно иметь в виду то, что в рамках предвыборного марафона действующая власть дала такой карт-бланш и дала колоссальный импульс таким русофобским армянским националистам. Вот прям, которые последовательно выстраивают такую историческую, политическую и экономическую линию. В истории очень сильно идет такая, на наших глазах формируется новая история, согласно которой Карабах отдал Путин за счет того, что договорился с Эрдоганом в период Советского Союза. Россия, не Советский Союз, а Россия развязала на

0: есть задачи уже в рамках вот этого устройства, эта вредоносная программа может решать.
1: Информация правоохранительных органов, вредоносное приложение распространяется через мессенджеры, СМС и электронную почту под видом бесплатного доступа в ChatGPT, Яндекс.Музыки, VPN или модификации для компьютерной игры Minecraft. Эксперты предостерегают граждан от перехода по неизвестным ссылкам и установки неизвестных приложений. В такой ситуации очень важно тщательно проанализировать ситуацию, понять, кто и зачем распространяет приложение, которое вас заинтересовало, и не является ли оно вирусным, подчеркнул Владимир Ульянов.
0: Хотя в существовании вредоносных приложений там никто не заинтересован, кроме самых злоумышленников, механизмы таковы, что проникают даже в социальные магазины приложений вредоносные приложения. Если приложение с малым количеством скачиваний, если приложение недавно только появилось, это уже такие звоночки, на которые стоит обратить внимание. На андроиде достаточно просто установить приложение самостоятельно, вручную. Пользователи уже привыкли. Для них что-то естественное, если мы берем и скачиваем файл, устанавливаем приложение. Но ключевой момент – это как раз уровень доверия. И вот тут включаются уже другие механизмы, например, метод социальной инженерии, когда злоумышленники психологически пытаются давить на пользователя и предложить ему что-то такое классное. Конечно же, вот это стремление пользователя получить за бесплатно, получить сейчас, конечно, это приводит к тому, что скачиваются вредоносные программы.
1: Обнаружить драма RAID обычным антивирусом также очень сложно. Вирус прячет свой код в оперативной памяти устройства и использует зашифрованные каналы для связи с сервером хакера. В итоге преступник видит на своем экране полную информацию о жертве в реальном времени, ее местоположение, уровень заряда батареи, версию системы и даже то, какое приложение открыто в данный момент. В результате смартфон превращается в управляемого зомби, который полностью подчиняется командам мошенников. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Сильная магнитная буря сегодня накроет Землю. Сколько она продлится и чем грозит? Обсудим в эфире через 5 минут.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается благоустройство дворов. Дорожно-строительное управление приступило к реализации второго контракта. На стадии сдачи находятся территории у дома 11, корпус 2 по улице Ботвина и дома 7, корпус 2 по проспекту Гагарина. Ведутся работы по маршала Жукова 14/17, на очереди дом 34 по улице Вокзальная. Всего в рамках нового этапа благоустройства планируется привести в порядок еще более 20 дворовых территорий. Жители Великих Лук и района могут лично обратиться к руководителям амбулаторно-поликлинического звена филиала в Псковской областной клинической больнице. Заместитель главного врача, руководитель филиала Великолукский межрайонный Денис Цветков принимает граждан по средам с 14 до 16 часов в приемной главного врача по улице Больничной, 10. Заведующая амбулаторной

0: выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. В голосовании участвуют сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, территория у дома номер 56 на улице Ставского, территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Голосование проходит на портале Госуслуги.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду.
3: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. И вот теперь расскажу о том, что сильная магнитная буря накроет вскоре Землю. С вероятностью 85%, пишут ученые, она продлится более суток. И завтрашний день в основном зацепит, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКЕРАН. И магнитные бури, кстати, с 8 по 14 июня 2026 года. Их расписание ждет нас на сайте kp.ru, именно с таким заголовком: «Магнитные бури с 8 по 14 июня 2026 года. Нас ждет космический шторм». Автор и этого расписания и материала — Евгений Арсюхин, который с нами находится на прямой связи. Это научный обозреватель «Комсомольской правды». Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Спасибо, во-первых, за то, что пополняете периодически расписание магнитных бурь на сайте kp.ru. Теперь мы в курсе, и все, кому это интересно, постоянно следят за этим. Это во-первых. Во-вторых, какой космический шторм? Что вы опять пугаете людей? Ну-ка, расскажите подробнее.
4: Спасибо вам первым делом за ваше спасибо. Каждый понедельник с утра появляется прогноз магнитных бурь. Это уже довольно давняя история. Вчера я создавал очередной файл, он уже под номером 60. То есть 60 недель мы держим читателей КПРУ в курсе относительно магнитных бурь.
3: С юбилеем. С юбилеем вас, Евгений.
4: Спасибо. Это больше года. Сегодня должна состояться магнитная буря, которая не по расписанию, то есть в графике, который мы публиковали сегодня рано-рано утром, понедельник весь был закрашен зеленым, то есть сегодня магнитных бурь быть не должно. Но, тем не менее, уже после того, как мы опубликовались, лаборатория солнечной астрономии КЕРАН вышла с заявлением о том, что с вероятностью, как вы и сказали, 80-90% сегодня будет магнитная буря. Вышли они с этим заявлением где-то в 11 утра, сказали, что это будет в течение 2-3 часов. Сейчас у нас 4 час, ничего нет.
3: Так.
4: То есть никакой магнитной бури нет. Какая там история? Значит, произошла солнечная вспышка, которая не должна была задеть Землю. Но какой-то фрагмент плазмы якобы каким-то образом отклонился в межпланетном магнитном поле и вот должен сегодня ударить по Земле, вызвав действительно мощную серьезную магнитную бурю. Автор поста лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев говорит о том, что такой прогноз дал искусственный интеллект, который анализирует данные со спутников. И он, Сергей Богачев, не вполне понимает, откуда искусственный интеллект взял этот прогноз.
3: Так.
4: Может быть, задействованы некоторые спутники, которые видят Солнце как бы сбоку, и эти спутники наблюдают, что да, действительно, какое-то облако плазмы приближается к Земле. Но это не точно. Так или иначе, у нас есть модель. А вообще, вот все эти прогнозы, они делаются на основании математической модели. Ну и, конечно, в этих моделях все больше и больше роль играет ИИ.
3: Так
4: или иначе, у нас есть модель, которая говорит о том, что вот сегодня будет мощнейшая магнитная буря, которая продлится больше суток. У нас нет реальной пока никакой магнитной бури. И что это значит, мы не знаем.
3: Это прям теория мертвого интернета, которая распространилась на науку.
4: По сути, да. Я напомню слушателям, что теория мертвого интернета – это очень изящная теория. Она заключается в том, что в интернете давно нет живых людей, что там одни боты, которые пишут ботам, боты это читают, ставят лайки, пишут комментарии, а присутствие живого человека сведено к минимуму, процентов 10. Ну, иногда я верю в эту теорию, потому что...
3: Я тоже.
4: Вот есть, например, некая певица, там, даже, может быть, российская. Если вы посмотрите на ее аккаунт, это 15 миллионов прослушиваний. Если вы спросите друзей, слышали вы про эту певицу, они скажут, что первый раз про нее слышим. И это странно,

0: потому что, ну, чисто статистически эти миллионы человек должны рядом с вами где-то образоваться, но они почему-то не образуются.
1: Единственное объяснение, они находятся в каких-то резервациях, оттуда не выпускают.
0: Ну, обычно народ говорит, ну, это накрутки. Ну, что такое накрутка, как не, собственно, привлечение ботов? Поэтому, да, мы верим в теорию мертвого интернета. Что касается применения искусственного интеллекта для анализа астрономических данных, но это уже настолько мейнстрим, настолько маст, что вы сейчас вряд ли найдете практикующего астронома, который обходится без искусственного интеллекта. А проходит колоссальное количество семинаров в России тоже, где астрономы, в том числе физики, учатся взаимодействовать с искусственным интеллектом, учатся грузить всех этих ботов, ассистентов и так далее. И, судя по всему, мы это все стремительно погружаемся. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, если мы имеем какое-то колоссальное количество данных, которые надо будет обрабатывать долго и медленно, это хорошо. С другой стороны, несколько эфиров назад мы обсуждали поведение атмосферы во время солнечных бурь, и я сказал, что основные открытия были сделаны в 40-е годы, когда не было толком даже счетных машин. И люди писали это карандашом, значит, в огромных таблицах, и эти выводы до сих пор работают. То есть, на самом деле, ну, если человек упорится, он сделает это, наверное, лучше искусственного интеллекта. Поэтому глобально, я думаю, это, конечно, плохо. А будет забавно, вот мы тут с вами сидим и ругаем искусственный интеллект, будет забавно, если вскоре после эфира все-таки начнется эта мощнейшая магнитная буря, мы будем посрамлены, и искусственный интеллект, наверное, получит право на жизнь и доверие. Но
1: зато посмотрим. Мы еще раз выйдем в эфир, да, и попросим, ну, как минимум, прощения, да, во-вторых, обсудим это с новой стороны. А вот существуют ли вообще какие-нибудь, не знаю, экспериментальные теоретические методы или проекты по нейтрализации магнитных бурь, раз уж мы о них говорим, да, и составляем прогнозы?
0: Да, как раз недавно КПРУ публиковала мою заметку про то, что американцы придумали способ нейтрализовывать магнитные бури. Для этого надо запустить 6 спутников, которые такие размеры с автобус. Uh-huh. В них колоссальное количество бария и лития. Барий и литий – это металлы, которые мгновенно теряют свои электроны в космосе под воздействием ультрафиолета. И как только к нам подойдет очередное облако солнечной плазмы, эти спутники выкидывают барий и литий, те создают такую плазменную стену. Стена солнечной плазмы натыкается на стену искусственной плазмы и далеко не проникает. Но мы поговорили с тем же Сергеем Богачевым, этот комментарий есть на сайте. Он сказал, что, скорее всего, это усугубит магнитную бурю, то есть те, кто должен был остановить, просто примкнет к солнечному ветру, сломленному, просто сдутому солнечному. Он будет просто сдут солнечным ветром. И, собственно говоря, мы получим магнитную бурю двойного размера, не говоря уже о том, что это довольно дорогой проект, потому что спутники должны быть тяжелые, их надо периодически этот барий литий пополнять. Это целая история, и спрашивается, зачем. Вот если бы мы не знали ничего про магнитные бури, ну, согласитесь, день и день.
1: Ну, да. Люди до этого, да, ну, и даже жили, в конце концов. Но, тем не менее, поговорить об этом стоило, потому что это, как минимум, интересно, особенно с таким прекрасным собеседником, как Евгений Арсюхин. Благодарю вас, Евгений, научный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Ну, а в России, если вы не заметили, сезон тополиного пуха начался. Он создает дискомфорт для жителей, и эту тему с подробностями в нашем эфире продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
2: Тополиный пух накрыл Россию. Сразу несколько городов утопают в пуховых сугробах. Видеоролики появляются в интернете из столицы, Твери, Нижнего Новгорода, Самары, Омска и других городов. Сложнее всего аллергикам, для которых прогулки на свежем воздухе стали настоящей пыткой. В Москве и Подмосковье сейчас тополя практически не используют в озеленении. Мода на эти деревья прошла в первую очередь именно из-за пуха, а также из-за относительной недолговечности растений. Но тополя в столице появились не случайно. После войны их массово высаживали для быстрого озеленения города, деревья хорошо очищали воздух, быстро росли и помогали восстанавливать столицу. Спустя десятилетия эти посадки продолжают напоминать о себе миллионам пушинок каждое лето, рассказывает доцент кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, кандидат биологических наук Елена Ямбатурова.
3: Эти растения очень хороши для городского озеленения. Их характеризует быстрый рост, неприхотливость, устойчивость к засухе и засолению почвы. Также их легко размножать черенкованием. Они хорошо поддаются обрезке, даже очень такой радикальной обрезке. Поля перерабатывают большое количество углекислого газа и выделяют большое количество кислорода, то есть очищают городской воздух. Поэтому было принято решение еще в советские времена массово высаживать тополя в Москве. А, к сожалению, есть побочный эффект такого озеленения в виде тополиного пуха.
2: Тополиный пух опасен тем, что в нем накапливается пыль, пыльца, споры плесени, частицы выхлопных газов, микроскопические клещи. Таким образом, когда пух попадает на слизистую носа или глаз, он доставляет туда не себя, а целый букет агрессивных чужеродных белков. Иммунная система реагирует именно на них. Поэтому аллергия на тополиный пух – это почти всегда перекрестная или маскирующаяся реакция. Человек может быть уверен, что не переносит тополь, а на самом деле у него чувствительность к пыльце растений, которую пух просто принес, напоминает аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Смирнова. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
4: Дело в том, что тополиный пух сам не является аллергеном, ну, очень слабым. Но тополиный пух переносит на себя много других пыльцевых аллергенов. Поэтому возникает вот эта аллергическая реакция не столько на самополиный пух, сколько на пыльцу, которая на нем. Надо максимально не ходить в солнечный ветреный день. Есть такие средства защиты, капельки, которые брызгают нос, немножко обволакивают с целлюлозой нос. И можно одевать маску. Есть назальные фильтры. И стараться не ходить в солнечный ветреный день. Устанавливают дома очистители воздуха. Вешают сетки, которые задерживают пыльцу. Да, чтобы дома создать такой, по крайней мере, климат максимально без пыльцы.
2: Ранее в социальных сетях появились кадры с роботами-пухососами, которые якобы движутся по Москве и убирают улицы. Дизайн спецтехники похож на электробус. Правда, ролик, который завирусился в сети, сгенерирован искусственным интеллектом, то есть не настоящий. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Дневник Петербургского международного экономического форума.
1: Добрый день, дорогие друзья. Продолжает свою работу открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» и радио «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума. Мы принимаем гостей целый день. Это ведущие эксперты, крупные представители бизнеса, это крупные чиновники, представители региональных администраций и
11: Я с большим удовольствием приветствую в нашей студии губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Алексей Леонидович, здравствуйте. Спасибо большое за то, что нашли в плотном графике возможность к нам прийти. Но давайте мы для начала поговорим все-таки о том, что уже в регионе есть и развивается. И хочется начать, собственно, с крупного центра по промышленной роботизации, который на Южном Урале работает. Насколько он успешен и насколько он действительно дает ощутимую экономическую отдачу?
12: Действительно, все знают о Челябинской области как о промышленном регионе, центре металлургии, машиностроения, приборостроения. Во многом это то, что досталось нам от наших предков. Советский Союз активно развивал эти направления в Челябинской области. Мы все наши базовые отрасли развиваем, они становятся современными, инновационными, но мы пошли дальше, вы правы, и Челябинская область сегодня центр промышленной роботизации. 2 года назад президент открыл завод по производству промышленных роботов, русский робот. Конечно, если мы говорим о развитии этого направления, просто производить роботов, этого недостаточно, поэтому мы пошли в образование, открыли факультет на базе нашего Южноуральского госуниверситета. Есть ряд колледжей, которые этой темой занимаются. Но одна из задач – это не просто готовить инженеров по производству, но интеграторов, потому что без этих людей, без интеграторов невозможно внедрить в любой сложный процесс эту технику. Но и этого недостаточно. Поэтому действительно у нас открыто несколько центров. Центр компетенции промышленной роботизации. Он находится в структуре Министерства промышленности, и его задача — взаимодействие с потенциальными заказчиками и как раз объединение производителя и заказчика этой техники промышленных роботов. Но этого оказалось недостаточно, и при Южноуральском госуниверситете у нас был сформирован центр, который занимается научными разработками в этой сфере, то есть у нас создана целая экосреда по развитию промышленной робототехники сегодня, и надо сказать, что порядка 80% промышленных роботов, которые производятся сегодня в стране, производятся в Челябинской области. А это абсолютно разные типоразмеры, которые позволяют, ну, по сути, роботизировать любой процесс. И вы знаете, задача по роботизации поставлена на уровне президента. Это одна из целей в рамках указов президента. И через Центр промышленной робототехники прошло порядка 40 предприятий своими заявками. Около половины проектов находится в стадии реализации. Вы знаете, что задача, которая стоит до 30-го года, ну, в районе 145-150 промышленных роботов приходилось на 10 тысяч работающих. Вот эти проекты, которые сегодня реализуются, их там средний показатель — это 222, то есть выше тех показателей, которые как цель поставлены к 30-му году. Это правильно, потому что на самом деле потенциал здесь гораздо выше, гораздо больше. Поэтому сегодня Челябинская область является для всей страны центром компетенции по развитию промышленной робототехники. А почему это важно? Потому что, ну, собственно, задача роста производительности труда, повышения эффективности экономики решить без этого невозможно.
11: Алексей Леонидович, вот я, если позволите, я бы попросил вас остановиться на той части, в той большой работе, о которой вы сейчас начали говорить, которая касается того, как на решение конкретных производственных задач должна работать университетская мысль, научная мысль, потому что, ну, все знают, что есть, соответственно, научные центры, где рождаются идеи, и есть промышленность, до которой эти идеи по тем или иным причинам не доходят, оседая вот в той самой долине смерти, в которой похоронено огромное количество таких идей. Я знаю, что вот в Челябинской области на решение этих задач будет работать межуниверситетский кампус, который строится. И в связи с этим у меня вопрос, в каких сферах лежат сейчас те задачи, которые планируются в первую очередь решать вот усилиями межуниверситетского кампуса, ну и какие производители видят для себя возможность в этом и готовы уже в проект кампуса входить?
12: Проект кампуса уникальный, и, собственно, он был поддержан президентом. Это 125 тысяч квадратных метров современных научных образовательных пространств. Есть и гостиницы для студентов, для педагогов, преподавателей. В этом году мы завершаем второй этап. Мы всю гостиничную часть, инфраструктурную завершим, и в следующем году вот как раз научно-образовательную всю часть завершим. Фактически это новый университет для нашего региона, и он он действительно с уникальной логикой. Почему? Потому что значительная часть этой инфраструктуры – это научно-лабораторная часть. И когда мы проектировали кампус, собственно, мы заранее с нашими предприятиями, с партнерами проговаривали тематику каждой лаборатории, потому что, на самом деле, этот корпус уникальный. В зависимости от темы лаборатории, она должна быть спроектирована, а там соответствующая энергетическая нагрузка, ну и, собственно, сам дизайн формируется, исходя из задач. Уже порядка 40 партнеров. Логика очень простая. Собственно, все идеи, которые будут отрабатываться в кампусе, они сразу будут иметь практический смысл. То есть там научная мысль будет сразу трансформироваться в практические задачи. В этом смысле индустриальный партнер, являясь заказчиком, он, ну, как бы заинтересован максимально быстро внедрять это в производство. И здесь студенты, аспиранты вместе с промышленным предприятием будут работать вместе для продвижения этих проектов, продуктов, которые там будут делаться. У нас есть машиностроительный кластер, есть кластер современных материалов и металлургии. В каждом кластере от 5 до 10 предприятий, партнеров, которые участвуют в этой работе. Современных строительных технологий и материалов. Есть биотех, есть современные технологии, связанные с реабилитацией медицинских технологий. Мы создаем молодежные лаборатории на той инфраструктуре, что есть. Есть федеральный проект, мы пошли дальше. Создаем молодежные лаборатории в вузах и за счет регионального бюджета, как бы увеличивая синергию. И вот наши партнеры, о которых я говорил, которые будут через год работать в кампусе, они уже имеют возможность первые свои проекты заводить в молодежные лаборатории действующих вузов. То есть у нас вот такая последовательная история, и я очень рассчитываю на серьезные результаты. Сейчас идет гонка технологий. Собственно, технологический суверенитет – это важнейшая задача для того, чтобы мы не просто конкурировали, а были лидеры как страна. И в этом смысле наш регион, промышленно развитый регион с уникальными технологиями, мы хотим видеть его более современным, инновационным, поэтому активно этим занимаемся.
11: Резкая смена темы. Челябинск выиграл звание «Культурная столица России 2027». Тема культуры вроде бы, на первый взгляд, напрямую с экономикой, не с инвестициями, точнее, не связана с экономическими показателями. Но, тем не менее, есть ощущение, что это событие даже на этапе целеполагания связано все-таки с экономикой региона. Ожидается ли некая конвертация вот этого звания в конкретные дополнительно привлеченные инвестиции?
12: Когда наша страна, Советский Союз, в 40-е годы создавала ядерное оружие для того, чтобы был паритет с Соединенными Штатами Америки, Курчатов Игорь Васильевич, наш земляк, мы гордимся, что Игорь Васильевич родился в городе Сим, Челябинской области, и там же, в Озерске, в середине 40-х годов строился первый ядерный промышленный реактор. Когда он защищал проект, он настоял на том, чтобы в Озерске одновременно с промышленным реактором был построен театр с труппой. И он говорил о том, что большая наука невозможна, так сказать, без театра. Это его прямая цитата. Ну, то есть, это к вопросу о взаимосвязи. Это действительно очень важно, и наш регион промышленный всегда, культура активно развивалась, сегодня активно развивается, мы этим гордимся. Будет большое количество мероприятий в год культурной столицы Челябинска. Мы исходим из того, что у нас будет большое количество партнеров, в том числе промышленных, в части проведения этого года, и я с вами согласен, я тоже вижу в этом синергию и уверен, что вообще слом стереотипов о нашем регионе, его позиционирование как современного, инновационного, культурно развитого региона, все это увеличивает капитализацию, если можно так сказать, региона, а значит и привлечение инвестиций, потому что кадры, технологии, так сказать, они развиваются в таком успешном регионе. Поэтому это взаимосвязанные вещи, тут я с вами полностью согласен.
11: Алексей Леонидович, я понимаю, что время поджимает. Завершающий вопрос. Не могу его не задать, учитывая важность этой темы. Вот по вашей инициативе в прошлом году в Челябинской области заработал Совет по искусственному интеллекту. Вопрос, как цифровизация влияет на экономику региона? И нет ли опасения, что ставка на повышение производительности труда может привести к определенным потрясениям на рынке труда?
12: Нет, конечно, все, что мы делаем, мы внедряем, повышаем конкурентоспособность и эффективность. Потому что производительность труда – это в первую очередь про рост зарплат. И это надо понимать. понимать, это сегодня ключевое. Что касается Совета по искусственному интеллекту, да, мы активно работаем в этом направлении. Это совет при губернаторе и в промышленной сфере, и, конечно, в сфере госуправления внедряем. Это здравоохранение, образование. Мы повышаем качество. Образование становится персонифицированным. Мы сможем развивать дополнительные таланты, повышать качество педагогов. В здравоохранении помощники искусственного интеллекта помогают выявлять на более ранней стадии, идентифицировать проблемы у человека и так далее, и так далее. Ну, я могу много об этом говорить. Хочу сказать, что регионы конкурируют за людей, за технологии между собой. И те, кто будет в этой гонке, так сказать, лидером, там и будет самое активное развитие, поэтому мы этим занимаемся.
11: Алексей Леонидович, спасибо большое. Побольше сил Челябинской области в решении стоящих перед регионом задач, ну и, конечно, повышение производительности на рынке труда, которое приведет обязательно к повышению и уровня оплаты труда. Спасибо вам большое. Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, гость открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на полях МЭФ-2026.
10: Дневник Петербургского международного экономического форума. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
14: Это глобальное потепление несет не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас, еще и пока лето не наступило, говорят уже там и Париж, и Мадрид, это 38-35 градусов.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: О санкциях.
15: Еврокомиссия может уже на этой неделе утвердить на своем уровне для предложения Совету ЕС 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Пауло Пиньо на пресс-конференции в Брюсселе. После утверждения в Еврокомиссии предложение по ограничениям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов. Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что ЕС предложил включить в черный список 80 российских физлиц и компаний. Также она говорила, что страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, если есть подозрения в перевозке российской нефти. В конце мая министр иностранных дел Литвы предложил ЕС включить в 21-й пакет санкций против России «Лукойл» и «Росатом». Страны ЕС приняли 20-й пакет антироссийских ограничительных мер в апреле, и тогда же они утвердили кредит Украине в 90 миллиардов евро.
16: о политике.
15: Дания предложила перенести украинские военные производства на свою территорию. Это позволит защитить их от ударов России, утверждает спикер датского парламента Сёрен Гаде. Он сообщил, что по отдельным предприятиям уже принято решение. В 2025 году Украина и Дания подписали соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной промышленности. Документ позволяет украинским компаниям работать на датской территории.
16: О судебных делах.
15: Верховный суд Татарстана впервые признал незаконным отчисление студентки за диплом, написанный искусственным интеллектом. Теперь девушку обязана восстановить на 4-й курс и выплатить 60 тысяч рублей компенсации. Ее диплом при проверке показал 42%, 70% и 11% ИИ-контента. Суд решил, что система дает противоречивые результаты, а значит, отчислять по ней нельзя.
16: О животных.
15: В Приморском крае медведи содержат в ужасных условиях для испытания собак. Полиция бездействует. Как пишет телеграм-канал 112, местные жители заявляют, что в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа в лесничестве проживает медведь, который принадлежит сообществу охотничьих собак. Животное держат в маленькой клетке, редко кормят, редко дают воду, но при этом используют для того, чтобы дрессировать местных охотничьих собак. Медведь на цепи. Местные жители несколько раз пытались жаловаться в полицию, но ответ из органов приходит один, что все документы у общества в порядке. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
17: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире, как всегда, в этот час военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». Ну и те же ведущие. Позвольте нам представиться. Я Виктор Баранец, а рядом со мной...
18: Аким Апачев. Песня та же, поют те же.
17: Да. Ну что, дорогие друзья, вы очень часто задаете и мне, и Акиму, и «Комсомольской правде» вопрос, когда же закончится специальная военная операция. Я уже говорил, что в мире сегодня нет еще одного Нострадамуса или Бабы Ванги, который вам точно бы предсказал, когда она закончится. Да, да. Конечно, вы обратили внимание на загадочные слова Владимира Путина о том, что по его мнению или по его ощущению, были такие слова, да, что операция близится к завершению. Правда, некоторые наши радиослушатели сразу переврали, но это часто бывает, что Путин сказал, он знает, когда закончится операция. Нет, Путин пока не знает, когда закончится операция. А вот его пресс-секретарь Песков сказал на эту же тему, вы знаете, что специальная военная операция при определенном поведении киевского фюрера могла бы завершиться хоть за сутки, а то, может быть, и за несколько дней. Было. Но как можно рассчитывать окончание специальной военной операции, когда с Запада валом валят вооружение и деньги, колоссальные деньги? Там уворованных в России 90 миллиардов евро, там уже Европа скинулась еще, по-моему, 60 миллиардов. Там по самые ноздри Киев купается в этом, извините за выражение, западном бабле. Ну, куда же ему заканчивать при такой малине войну? Понятно, там же колоссальные доходы. Уже там говорят, что на личном счету Зеленского уже 5 миллиардов то ли долларов, то ли евро. Ну зачем же заканчивать специальную военную операцию? А еще посмотрите, военно-промышленный комплекс Европы стал по сути... Ну, по сути, военно-промышленным комплексом Украины. Там такая амбициозная программа. Там все поделили, кто оружие, кто боеприпасы, и делать. И там такие запасы готовятся, что я так думаю, что не в этом году, а может быть и через 10 лет может специальная военная операция закончиться. А тем более вы видите переговоры. Переговоры зашли в тупик. А тут появилось совершенно хамское письмо Зеленского. Открытое называлось письмо от Зеленского, хамское письмо Путину. Ну, вы знаете, какой отлуп на этот счет Владимир Владимирович сделал. Но, внимание, меня что настораживает? Помните, в Стамбуле были переговоры? Да, помните наверняка. И там вдруг замаячила фигура кого вы думаете? Абрамовича. Вот я думаю...
18: Вдруг откуда ни возьмись, появился Абрамович, да?
17: Что ему там делать? Ты кто такой? Да ты, ну, как говорится, трудом своим накопил свои миллиарды. А тут ты суетишься на пике нашего, острого пике нашего разговора с кем. Мелькнул и исчез. Никто нам не говорил. А тут появляется вдруг загадочный бизнесмен, о котором Владимир Владимирович сказал на Петербургском форуме, да, что был... А я уже подумал, да это наверняка, наверняка Абрамович. Вот только я думаю, печется ли он о судьбе России или о горах своего бабла, который он так успешно накапливал во время своей деятельности, в кавычках, в... где? В России. Ну что, позвольте точку поставить здесь, потому что вы не любите длинных докладов. Идя навстречу пожеланиям трудящихся. Все, что я сказал, хотел сказать, на разогреве я сказал, слово представляется Акиму, ему тоже наверняка есть что сказать. Поговорим о том, что там на специальной военной операции тоже. Не промолчим.
18: Ну, наносят. Вооруженные силы Украины теперь выбивают нашу железную дорогу. Я думаю, все знают, что произошло в Джанкое. Да, удары наносятся. Комментарии с нашей стороны тоже прилетают. Это то, о чем мы говорим. То, что должны были делать мы, уверенно, уже на протяжении там 2 лет. Но до сих пор так и не делаем. А Украина вот ровно этим и занимается. Ну и занято наблюдать. Вот по Абрамовичу хочу сказать пару слов. То есть начались какие-то процессы такие теневые. Там то Зеленский говорит о том, что приехал, не приехал. Там разнятся показания у разных соучастников. Но тем не менее какие-то процессы идут глубинные. Но на этом фоне мы, конечно же, продолжаем специальную военную операцию.
17: Да, а тут еще одна фраза, что у нас появилась помощника Путина, что у нас не закрытые каналы. Тоже интересно, да? Правда же? Может, там тоже существует Абрамович? Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, общаться, давайте душевненько поговорим о радостях, о болях. Аким правильно сказал, да. Мы же не говорим, что мы бьем кругом. Достается украинцам, боже мой, сколько. Но и нам тоже достается. Это и Новороссийск, пожалуйста, вам, это и Джанкой, и так далее. И Севастополь, безусловно, да. Да, так что мы тут, как говорится, оптимистическими красками ситуацию не заштриховываем. Ну что, Катенька, кто-нибудь дозвонился до Баранца? Ага, Евгений из Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Евгений из Ярославля. Алло. Да, здравствуйте.
19: Алло.
18: Да, да, здравствуйте. Алло.
19: Да. Ага, бонжур, мусье.
18: Бонжур, бугамбина.
19: Ага. Сегодня это, день рождения воина Никиты, Ивана Никитича Кожедуба. И вот праздновали 6 мая. Рождение Пушкина сегодня.
18: Да, сегодня 8 июня 2026 года от Рождества Христова.
19: Да, да, в этот день его день рождения. 26-го он родился. Ага, мая. И вот такой вопрос, товарищи. Вот вот подкалиберная пушек вот орудийных это и этих вот что такое означает подкалиберный снаряд? Я вот думаю, он меньше калибра получается, да?
17: Вы правильно размышляете, дорогой мучилок. У вас блистательная догадка, да.
19: А вот на
17: если бы был снаряд вот больше калибра, он бы не влез в ствол пушки. Вы правильно размышляете. Все. Не мучайтесь догадками. Все правильно. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Юрий из Ростова-на-Дону у нас. Здравствуйте. Здравствуйте.
20: Юрий Александрович на Дону.
18: Юрий Александрович на Дону, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, почему Украину не объявляют террористическим государством? Они же убили вот наших школьников и этих самых и прочее. И потом, как с с этими самыми, значит, расправляться с ними точно так же надо. Прямо по их этим денежным складам, по этим самым, отсюда, по всей Европе, развивать их приготовление к новой войне.
17: Правильные мысли. Хорошо. Но время действительно пришло открыто назвать Украину террористическим государством.
20: Да не на это самое, как говорят, не на это самое.
17: Все, мы поговорили с вами, дорогой мой человек. Пришло время и разбивать приготовление тех, кто готовится к нам идти с войной. Это вы тоже правильно говорите. Спасибо.
18: Вот сегодня, да, заявление Дании о том, что давайте перенесем производство дронов, перенесем из Украины в Данию, потому что вот по местам сборки этих дронов в Украине наносятся удары. Ну и как мы должны на это реагировать?
17: Вот здесь мне товарищ пишет: «Баранец, скажи, что подкалиберный снаряд предназначен для пробивания особо толстой брони, и он отличается от обыкновенного снаряда». Все, что могу добавить, спасибо.
18: У некоторых наших звонящих особо толстая броня.
17: Да.
18: Спасибо. Подкалиберный не берет, да.
17: Да, это легко обнаружить, нажимая клавиши своего компьютера. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
18: Ростислав.
0: Добрый день.
18: Здравствуйте.
0: На тему наших союзников хочу спросить. Вот в Болгарии в ноябре 89-го Тодору Живкову сказали, что по союзникам Болгария оказалась в одном корыте с режимом Чаушеску. Вопрос. Должен ли Союз ветеранов Афганистана сейчас спросить Кремль, почему афганские талибы теперь партнеры для МИДа и Минфина, и с кем тогда они воевали?
18: Господи, все у меня всегда...
17: Спасибо. Всегда, не должен Союз ветеранов Афганистана...
18: Странные вибрации после вопросов Ростислава.
17: Спрашивать у талибов, да. Не должен спрашивать по вашему желанию, уважаемый. Всего вам доброго.
18: Что всегда такое, Ростислав. Спасибо вам за то, что вы есть. Да. Вы заставляете мой мозг пыхтеть.
17: 89, Болгария, Румыния, талибы.
18: Да, все смешалось.
17: Ну что, дорогие друзья, да, у нас сейчас будет коротенький перерыв. Запомните, пожалуйста, наш телефон 8-800-200-97-02. Запомнили? Я повторю медленно. 8-800-200-97-02. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. А сейчас перерывчик.
21: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
22: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
17: И Баранец, и Апачев хотят услышать следующего позвонившего нам. А вот здесь еще, мне еще пишут, Баранец, что подкалиберный снаряд, сердечник из вольфрама и обязательно оперение. Кто у нас? Владимир. Владимир в эфире. Здравствуйте, будьте добры. Петербург, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Вопрос у меня такой, мне это не очень понятно. Значит, на Петербургском форуме Путин, обращаясь к своим врагам, заявил следующее. Пускай Германия то даст согласие, и мы завтра же откроем вентиль по Северному потоку, дадим газ. Вот как ваше мнение, это нормально?
17: Скажите, пожалуйста, есть такая пословица, что... Можно врага купить, уважаемые. Германия один из самых лютых врагов в Европе против нас. И если мы туда протянем нитку, мы купим. Политика Германии изменится, уважаемые. Во многом, потому так что мы ее будем держать.
2: Была ветка.
17: Так была, ее взорвали. Ё-моё, о чем вопрос?
2: И, и одна ветка еще есть, сохранилась. Путин заявил, что завтра откроем.
17: Путин хочет две. Да. Все. Ну что тут непонятного? Так бывают в большой политике, да.
2: Вот
17: а что непонятно?
2: Не
17: я говорю, мы таким образом, я вам говорю не дипломатичным языком, уважаемый. Нагло просто говорю. Мы таким образом хотим подкупить Германию. Что вам непонятно?
2: Ну, вряд ли.
17: Что? Ой, ну что? Иди гуляй, дяденька. До свидания. Все, до свидания. Трудно человека убедить в этом. Я ему даже сказал то, что не обязан был говорить, что каждый должен догадаться, что происходит в таком случае. Союзник тогда у нас надежный, когда живет на халяву. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Татьяна. Таня, только без длинных лекций. Я вас очень прошу. Даю 10 слов вам для вопроса. Пожалуйста.
3: Хорошо. У меня вопрос о буферной демилитаризованной зонах. Уже сейчас видно, что на Украине два конфликта. Не один. Украины с Россией. Это скрытое нападение НАТО. Они прикрылись, как волк.
17: А второй конфликт
18: началась гонка, все используют нашу передачу как трибуну. Есть вопрос задавайте. А вот эти ваши длинные тирады оставьте при себе уж, простите.
17: Да. Зачем запудривать людям мозги? На Украине два конфликта. Ну, один ты назвал, а второй где? Да, где? Нету. Здесь же не военное ревю, это не школа для людей с задержкой умственного развития. Здесь нормальные люди нас слушают. Вы произносите тирады, с которыми надо спорить. Зачем нам нужно? Вот человек задал вопрос конкретно, мы на него отвечаем. Поехали дальше. Кто? Кто у нас в эфире? Владимир, Нижегородская область.
4: Виктор Алло, Николаевич, пожалуйста. Как бы вернуть Тимошенко на программу?
17: Обращайтесь к руководству радио «Комсомольская правда».
18: В прошлое сгоняйте, там послушайте какой-нибудь эфир.
17: Да, пожалуйста.
18: Постройте машину времени и вперед.
17: Все. Валерий, Петербург, здравствуйте. Петербург, здравствуйте. Вас зовут Валерий.
5: Виктор Николаевич, 22 июня поезда с нефтью, с медью, с вольфрамом шли в Германию. Война все равно началась через несколько часов, понимаете, нет?
17: Да.
5: Теперь ничего не получится, так как ведется сейчас вот эта военная специальная операция. Пока в стране гуляет капитализм, понимаете? Ничего не получится.
17: Понимаю, все понятно. Спасибо за вопрос. Внимание, ребята. Значит, все, запомнили, да, что человек сказал? Для того, чтобы нам закончить специально, нам нужно вернуть капитализм. Давайте на попа поставим Россию. И тогда мы все сделаем, как положено. Вот говорит человек. Ну, дурь же собачья, уважаемый. Давайте подумаем о строе после того, как мы завершим главное дело. Когда мы завершим специальную операцию. А потом уже будем с вами чесать репу и думать, в какой стране мы живем, справедливый у нас или несправедливый уклад и так далее. Вот, пожалуйста, идея. Пока есть капитализм, будет идти война. Ну, вот вам, пожалуйста, такое мнение.
18: Это эволюционно неизбежно.
17: Да. Безусловно, безусловно. Кто у нас в эфире? Давайте сначала завершим вот то, что у нас... Светлана, Подмосковье. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: У меня вопрос, пожалуйста, к Акиму. У меня в 43-м году погиб отец Донецкой. Он лежит похоронен в Донецкой области. Актырский район, поселок, по-моему, Григорьевка. И раньше мы как-то по интернету отслеживали. Там большой памятник. Там лежит 1610 солдат. И вот сейчас мы не знаем, вот во время войны, может, его там уже истребили, что-нибудь это...
18: Да, я думаю, это Термановский сейчас район, да, Григорьевка в Термановском районе.
1: Да.
18: Но это... Нет, я думаю, все нормально. А покойников мы бережем. Не знаю насчет памятника, если хотите, уточню. Григорьевка, Термановский район. Я уточню насчет памятника, но я думаю, захоронение в порядке, никто там не раскапывал.
1: Да, письмо, но хотела...
18: Все, я специально для вас... Как вас еще раз, простите, как вас зовут?
1: Светлана.
18: А отчество?
1: Александровна.
18: Светлана Александровна, обещаю вам, специально для вас выясню, завтра на эфире скажу.
1: Пожалуйста, если вам не трудно, потому что раньше мы по интернету...
18: Услышал, Светлана Александровна, услышал, принял, выполняю. Спасибо большое.
17: Продолжаем военное ревю, ждем очередное. Это Виталий из Петербурга. Чемпион военного рю сегодня, Петербург.
6: Виктор Николаевич, здравия желаю. Очень рад послышать, что он звонился. И вопрос у меня такой. Наступили очень наболевшие, возможно, в текущих реалиях 5-го года СВО. Но на 5-й год СВО, к сожалению, складывается такое чувство, что эта война именно очередной раз показала, что нашу родину можно бить. И, к сожалению, именно это ощущение у всех, именно всех тех ребят, которые даже там находятся, за ленточкой. И в тылу тем более.
17: Почему вопрос есть, пока я слышу. Да, вопрос, будьте добры.
6: Вопрос такой именно. До какого момента в тылу будет чувствовать, что нашу страну как били, так и дальше будут бить? Когда мы будем отвечать, наконец-таки?
17: В каком тылу? Будьте добры, уточните. Москва – это тоже тыл специальной военной операции.
6: Санкт-Петербург.
17: Да.
6: Санкт-Петербург.
17: Да. Это война.
6: Я понимаю, но
17: на войне две стороны, они бьют друг друга. В чем вопрос? Это демагогия. Война это в этом и есть война, что минимум вопрос. Дерутся две. В чем
6: вместо
17: вопрос?
6: Того, чтобы принять волевые решения,
17: это демагогия. Это демагогия, врага. Политическая воля. Это, понимаю, это трёп. Это обыкновенный трёп, уважаемый. Пока идет война, минимум две стороны бьют друг друга. И вот пока из них война не возьмет верх одна из сторон, до тех пор будет продвигаться война. Я думаю, что будет продвигаться в нашу пользу, уважаемые. Вот все, что могу сказать. Вы еще спросите, доколе на специальной военной операции люди будут убивать друг друга? Но почему вы не спрашиваете?
18: Когда на земле закончатся войны?
17: Да, когда... это тоже хороший вопрос. Когда на земле
18: закончатся
17: да.
18: все войны?
17: Звоните, мы вам расскажем, когда они закончатся. Поехали дальше, уважаемые товарищи. Ставрополье у нас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
7: Я прямо в эфире, да, с вами?
18: Получается.
17: Да.
7: Вот, я бы хотел задать вопрос насчет наших депутатов. Вы вот упомянули Абрамовича. Понимаете, в чем дело? Вот,
17: Абрамович не депутат, уважаемые. Извините, я хочу задать... Да, нет, стоп! Люди, у вас все нормально с мозгами, а? Я хочу задать вопрос про депутатов. Абрамович. Абрамович не депутат. Задавайте вопрос.
7: Извиняюсь.
17: Врать я не дам. Давайте я дальше, поехали. Да.
7: Вот он губернатор. Ну, вот он награбил, наворовал в России. Чубайс наворовал в России. А куда смотрит Дума, вот это вот все это? И поуехали спокойно. Как это так, а? Вы у народа спросите, вы походите по улицам, спросите.
17: Их а мы что мнение, с Акимом? Любое. А что мы в Лос-Анджелесе с Акимом живем, что ли?
18: Нет, вы так говорите, да, как будто мы приехали из какого-то другой России, из мнимой России, описанной в Лемнера и Проханова, и такие типа не понимаем, что происходит. Ну, мне кажется, мы понимаем, и иногда даже больше. Просто мы, как некоторые вещи, ввиду того, что на федеральном эфире находимся, не можем сказать. Светлана Александровна, извините, Светлана Александровна, да. Все уточнил. Вот, рядом с Григорьевкой есть многополе, в котором братская могила и памятник на месте, все стоит. Слава богу, это запад Донецкой Народной Республики, получается, юго-восток Донецкой Народной Республики, и там боевые действия не затронули, поэтому памятник в порядке, все, братские могилы в порядке.
17: Блестящая оперативность. Так вот, вопрос все-таки сейчас справедливо. Есть, очень справедливо. Почему, допустим, сейчас мы открываем уголовные дела против в отношении Чубайса, а за попу его взяли, пытаются взять, когда он уже там в Израиле и сменил фамилию? Есть вопрос, да? Правильно, да? Потому что Чубайс входил в верхние этажи власти. Ходил. Он же главой, по-моему, администрации был, это хорошо помню и так далее. Чубайс очень много знает. Чубайса боятся, чтобы он рот не открыл, потому что будет много неприятностей. Это, по-моему, я не обязан даже это растолковывать вам даже. Вот это тоже вопрос. Я также могу задать вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, что делала Собчак на Петербургском экономическом форуме? Вот скажите, что? Вот кто она такая и так далее. Люди же меня спрашивают, завалили вопросом. Баранец, узнай. Мне не говорят. Почему она показывала эти резинки на чулках? Какое она выдающееся вообще отношение имеет? Экономический форум к экономике и так далее. Просто подурачиться, попиариться, да? Интересно у нас. Такое серьезнейшее международное предприятие. И вот на такой балаган превратили эту деву. Кандидата в президенты России, которая сказала, что, я повторю, мне не стыдно, за Русь усрусь. Вот под каким лозунгом она шла на президентские выборы. Я ничего не изменил.
21: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается благоустройство дворов. Дорожно-строительное управление приступило к реализации второго контракта. На стадии сдачи находятся территории у дома 11, корпус 2 по улице Ботвина и дома 7, корпус 2 по проспекту Гагарина. Ведутся работы по маршала Жукова, 14/17, на очереди дом 34 по улице Вокзальная. Всего в рамках нового этапа благоустройства планируется привести в порядок еще более 20 дворовых территорий. Жители Великих Лук и района могут лично обратиться к руководителям амбулаторно-поликлинического звена филиалов Псковской областной клинической больницы. Заместитель главного врача, руководитель филиала Великолукский межрайонный Денис Цветков принимает граждан по средам с 14 до 16 часов в приемной главного врача по улице Больничной, 10. Заведующая амбулаторно-поликлинической службы филиала Великолукский межрайонный Варвара Миронова проводит прием жителей, прикрепленных к поликлинике номер 3, по понедельникам с 11.
10: 11 до 13 часов в Золотково, дом 2, кабинет 33. Жители прикрепленных к поликлиникам 1 и 2 она принимает по пятницам с 11 до 13 часов в Великих Луках на улице Пионерской, 10, кабинет 313. Следует учесть, что прием проводится только по предварительной записи. Онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды подходит к завершению. На этой неделе до 12 июня великолучане еще могут выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. В голосовании участвуют сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, территория у дома номер 56 на улице Ставского, территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Голосование проходит на портале Госуслуги.
11: О валютах.
10: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22.

0: 8 800 200 ровно 9702.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, наше военное ревю продолжается. Уважаемые радиослушатели, вы только что слышали сообщение о том, как Германия, Франция, Великобритания готовятся к войне с Россией. Огромное количество программ, амбициозных программ, принято и по боеприпасам, и по военной технике. И в этой ситуации, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, у нас остается только два выхода. Не допустить, чтобы все это оружие приползало на Украину. То есть бить его где? Пока я не ставлю вопрос на территории Польши, там, Румынии или Прибалтики. Бить его сразу на входе. Первое. Если мы этого не сделаем, то придется бить в Берлине, в Париже и Лондоне. Давайте выбирать, какое зло из этих меньшее, но оно неизбежно. Катенька, кто у нас в эфире? Сейчас нам Дмитрий из Тамбова. Здравствуйте, Дмитрий из Тамбова.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Отключайте сразу. Я понимаю, да. Я все жду это. Я работаю в дальнобое, ну, дальнобойщик, скажем так. Всегда включаю ваше радио «Комсомольская правда». Ну, не ваше, но полезной информации очень много от вас. Ничего тут не скажешь.
4: Спасибо.
3: Но дальше спасибо. Вот после Екатеринбурга в сторону Сибири начинается движение. Никакое радио не работает.
4: Даже наш...
3: Люди просто не понимают, и до них не доносится вот эта вся информация, про какую вы тут говорите, ну, образно, как и мне. Вот, и никак вот с этим ничего, наверное, нельзя подумать. Они там далеки от этого.
2: Вот, спасибо.
3: Хочется,
2: спасибо.
3: Конечно, донести до них информацию вот эту вот, обо всем. Обо всем. Так, вы, да. Красавчики, вы, конечно.
2: Спасибо. Спасибо. Вам удачи на дорогах, во-первых, уважаемые.
4: Да, берегите себя аккуратнее.
2: Спасибо за очень ценную информацию. Я думаю, что наше радио руководство это слышит. Мы постоянно стараемся расширять зоны нашего вещания, но не всегда это удается. Кто следующий в эфире у нас? Будьте добры. Здравствуй, дорогой человек. Челябинск у нас. Здравствуйте.
5: Виктор Николаевич, вопрос у меня такого характера. Виктор из Челябинска, еще раз.
4: Здравствуйте, еще раз.
5: Имеет ли закон у нас обратную силу? В частности, согласно российского законодательства, была установлена выслуга военная 21 год. В 2017 году выслугу пересмотрели уже согласно российского законодательства, и она была изменена. Имеет ли закон обратную силу или нет?
2: Вот знаете, вы бы сделали для меня волшебный подарок. Если бы не говорили о каком-то законе, а говорили, Виктор Николаевич, вот есть закон от 19 марта 2000 такого-то года. Читаем пункт 3А. И дальше диктуете. Дальше смотрите другое законодательство, Виктор Николаевич. Вот, смотрите, принято такого-то числа, пункт такой-то. Вот и все, уважаемые. Но я считаю, что есть вопрос у вас. Есть у вас вопрос, уважаемые. Я понимаю, что вы, наверное, интересуетесь, и вас, может быть, это где-то в какой-то мере запутало. Если я скажу «не имеет». Если закон принят, его надо выполнять. Но только в том случае, если новый закон отменил старый. Ответ закончил. Всего доброго вам. Пока. Наталья из Владимира у нас что-то хочет спросить.
6: Да, добрый день, ведущий. Я хотела спросить, Аким как-то говорил о том, что у нас на складах осталось еще с советских времен какие-то противоракетные установки, что их желательно устанавливать вообще, их очень много вдоль границ, чтобы отражать. Вот я хотела спросить.

0: Услышали ли его этот совет и как называются эти установки? Я что-то не очень запомнила. Благодарю вас за ответ.
1: Я не очень понял вопрос, если честно.
0: Какие вы помните, вы говорили, с советских времен что-то эти установки хотели демонтировать. Какие-то небольшие, там что-то кнопочку нажал, и вот сразу как бы идет вот ответ на как бы к нам на прилет.
1: Не помню такого, если честно, не помню. Мы говорили про шилки. Шилки, да, очень хорошее изделие. Но это не про кнопочку, шилка, это все равно изделие, и оно громоздкое.
2: Я подтверждаю, что разговор шел именно о шилке. Да, великое оружие, и оно на фронте есть. Хотелось бы, чтобы его было побольше. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Анзор Нальчик.
3: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким Владимирович.
1: Здравствуйте.
3: Маленькая реплика. Удивительным образом выпускает врагов из России, а потом их объявляет в розыск. Это по поводу Чубайса и его друзей. Ну, это так. Виктор Николаевич, уважаемый, вот вы говорите, это война. А мы, Россия, объявляли Украине войну? Или Украина объявляла
2: нет,
3: нам войну?
2: Нет. Мы не объявляли Украине войну. Мы вот такую форму боевых действий избрали, специальная военная операция. Вам она не нравится. Мне, возможно, тоже. Что надо бы уже переименовать это действие, уважаемый. И не лукавить абсолютно. В определенном мире. Все.
3: Спасибо.
2: Потому что
3: большое.
2: Специальная военная операция, она предусматривает определенные ограничения в ведении боевых действий. А у нас идет специальная военная операция, а по сути уже, по внутренней своей сути, это настоящая война. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Новосибирск. Новосибирск, Аким.
1: Новосибирск, здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Сергей Новосибирск, товарищи. Вот я о военной операции. Вот президент Путин сказал, что мы еще по-настоящему-то и не начинали. Но если по-настоящему начнем-то, вот как это будет происходить? Что добавится-то в военных действиях? Вопрошу.
2: Будем врага бить в два раза сильнее. Это вам Баранец сказал. Хорошо? Да. Мы еще не начинали всерьез применять орешник. И другие конвенциональные средства, уважаемые. Интенсивность ударов будет в три раза плотнее. Сильно будем калечить экономику, военно-промышленный комплекс и так далее. Рушить будем уже страшным способом, чтобы противник поднял лапы вверх. Точка. Ответ закончил. Кто у нас в эфире? О, это по Акиму ближе. ЛНР. Здравствуйте, ЛНР.
5: Здравствуйте.
1: А вот
5: у меня такой вопрос. Вот многие говорят, что война не просто не закончится в ближайшее время, а и перерастет в Третью мировую. Как вы считаете?
2: При определенных обстоятельствах, да. Если Запад по самые ноздри залезет и войсками, и только оружием, мы будем применять и ядерное оружие. А это уже действительно Третья мировая война. Я такой, не знаю, как Аким придерживаться какой-то точки зрения. Но если Запад полезет...
1: Плюс-минус так же,
2: да. Да.
1: Просто мы говорим, знаете, часто используем термин «третья мировая война». Мне кажется, мы в нее уже вкатились. Она такая, знаете, молчаливая третья мировая. Она прокси-война, она не заканчивала со времен после окончания Второй мировой войны началась. Холодная война, и вот мы до сих пор уже... Холодная война то горячеет, то меняет фазы свои. Вот в Иране то, что мы видим сегодня, это все равно глобальный конфликт между Западом и, условно, там, многополярным миром в лице Китая. Китая, Ирана и России, поэтому для меня все предельно понятно. Просто фазы этой войны Третьей мировой меняются. Она то горячеет, то холоднеет.
2: Мы ждем следующего позвонившего нам. Любовь из Ростова.
6: Добрый вечер, Аким и Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте, Любовь.
6: Виктор Николаевич, последние дни, вчера и сегодня, очень сильно будируются вопросы о том, что в Британии нет ни одной подводной лодки, которая была бы в рабочем состоянии. И они очень сейчас боятся, что об этом знает Россия, и что у России прибавляются подводные лодки. Тут сейчас засуетился Зеленский, тут к нему второй еврей приехал, Абрамович, бедный сирота с детства, у которого яхта больше всех, который приезжал сюда тоже, когда у нас затонул флагман Москва, и когда мы отступили от Киева. Может быть, нам подальше нашему руководству от таких держаться? Это одно. А потом пакеты. Ну, существуют шифровки, МИД, по линии МИДа могли отправить. Может быть, эта задумка с пакетом такая же, как типа Хаттаба убирали.
2: Вы в каком пакете говорите, уважаемая?
6: О письме. О письме, который Абрамович там туда-сюда таскал.
2: Извините, пожалуйста, я не думаю, что мы дошли до этого. Потому что это было бы слишком очевидно, и было бы много скандала. Я так понял, что вас интересует английская подлодка. Вы правду сказали. 4 в нерабочем состоянии.
1: Подводная лодка в степях Украины.
2: Да. Это правда. Ну что, а мы сейчас уйдем с Акимом в четвертую часть.
1: Вернемся в другом формате, да.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
8: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак. Я официальный представитель компании Aqualife. И в этом выпуске за 10 минут постараюсь рассказать вам, как же и чем помогает нам вода ионизированная. Почему так важно для каждого в этой жизни обязательно начать пить именно ионизированную воду. Давайте с вами разбираться, перейдем к фактам. Факты, еще раз факты, ничего кроме них, только достоверная информация. В 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Поймите разницу, простая вода, которая течет из-под крана, которую вы можете купить в бутылке, как-то отфильтровать, она не влияет. Никак не влияет. А ионизированная вода влияет, и это доказано врачами и наукой. Но ведь согласитесь, что вода в воде рознь. Многие из вас наверняка хоть раз в жизни были в водолечебницах. наших прекрасных минеральных водах, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, прекраснейшие места, где течет целебная вода. Но даже там, на источнике, вас предупреждают, не надо брать воду с собой, пейте ее свежей здесь, на источнике. Почему? Потому что она будет терять свои свойства со временем, окисляться. И уже не будет давать вам никаких результатов лечебных. Именно поэтому так важно пить воду свежеприготовленную. Там на источнике ее дает сама природа. Когда-то можно было на источниках взять и воду с отрицательным УВП. Но поменялась экология, поменялась ситуация вокруг. Теперь такую воду с отрицательным УВП можно получать в специализированных приборах, в ионизаторах и в генераторах воды. И если вы будете пить именно такую воду, то вот ученые доказали, буквально 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. Попросту, большое накопление свободных радикалов вызывает оксидативный стресс. А оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. Поэтому тот букет, который, может быть, присутствует сейчас у вас, там, я не знаю, метаболический синдром, это постоянные скачки артериального давления, сахара, очень сильные отеки, еще и запоры. Вот у всего этого один корень – оксидативный стресс. Ионизированная вода влияет непосредственно на оксидативный стресс, то есть устраняет первопричину этого метаболического синдрома, повышенного артериального давления, отеков и инсулинорезистентности. Понимаете? Болячек много, причина одна. Ионизированная вода работает с этой первопричиной. Именно поэтому в клиниках Токио вообще официальная система здравоохранения включила ионизированную воду в свои официальные протоколы. Ее назначают людям, которые проходят лучевую терапию, потому что здесь водородная вода помогает нивелировать серьезные последствия лучевой терапии, помогает поддерживать печень, очищать, производит детокс, и ее назначают официально. Равно точно так же, как ее используют для реабилитации после инфаркта. И у нас к этому уже идет. Вы помните, что уже первый прибор у нас зарегистрирован, прошел апробацию, уже используется. На официальном уровне об этом объявил министр здравоохранения. Но давайте посмотрим, например, как это будет работать при сахарном диабете. Вы представьте, при диабете второго типа клетки глохнут, не перестают слышать инсулин. А водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности, это я вам уже рассказала. Он уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений, то есть водород имеет мощнейший противовоспалительный эффект. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Почему мы с вами говорим про определенный букет заболеваний? Да? Итак, вот, это не теория, в исследованиях в 2008 году еще было доказано, что у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, плохой холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Ну, а вот смотрите, история, рассказанная врачом про его пациентку. Женщина 58 лет с диабетом второго типа, со стажем этого диабета 10 лет. У нее сахар натощак был 12. Ноги отекали. И врач к ее терапии добавил 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца у нее сахар упал до 6 миллимоль. Прошли отеки, и врач ей снизил дозу лекарственных препаратов. И это не магия, это биохимия. Народ, он не заменяет лечение, он усиливает его эффект, и он защищает от осложнений. Это максимально экологично. Попробуйте. У нас есть тестовый период. Как он работает? Вы звоните 8 800 505 0855. Заказываете ионизатор. В день, когда вы его получаете, с этого момента у вас начинается отчет 60 дней. На протяжении этих 60 дней вы пользуетесь ионизатором. Вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду, вы наблюдаете за своим самочувствием. Но в течение 60 дней в любой момент, будь то 55-й или 77-й день, вы можете вновь позвонить в 8 800 505 0855 и вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Но сегодня мы постарались сделать максимально выгодное, интересное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Это комплект из двух приборов. Это комплект ионизатора воды «Aqualife» и генератора водородной воды «Aqualife Light». Два прибора, цена одна – 34 тысячи рублей. Но есть один маленький нюанс. Генераторов водородной воды Aqualife Light осталось уже мало. Меня попросили об этом предупредить. Но просто на самом деле они действительно пользуются очень большой популярностью. Я вам неоднократно читала отзывы врачей и свои собственные, про пациентов они рассказывают. И там часто звучит, что их пациенты покупают именно генераторы, начинают, потому что это удобно. Генератор всегда можно носить с собой. Дома стоит ионизатор. Вы готовите воду на всю семью. Я делала именно так. С утра просыпаюсь, воду на всю семью приготовила. Но, допустим, муж с ребенком, с дочкой остаются дома, а они дома пьют ионизированную воду. Я убегаю на тренировку, уезжаю в офис, я беру с собой генератор водородной воды Light. И вы тоже вот так же в своей семье можете поделить эти приборы, использовать. Ведь самое главное условие – это постоянство. Постоянно пить воду. Не так, что с утра выпил стаканчик и все. А потом, ой, нет, тестовый период не прошел, я возвращаю, не работает. Надо пить. И когда вы будете пить постоянно, вы поймете, что это действительно работает. Поэтому мы и даем такой комплект. Два прибора по одной цене. Цена 34 тысячи рублей. Вы получаете ионизатор воды Aqualife многофункциональный и генератор водородной воды Light. Звоните обязательно, попробуйте, успевайте. 8 800 505 0855 до 19.00. Дозвоните, зафиксируйте для себя именно эту цену. 8 800 505 0855. Но еще сегодня хочу рассказать о своих любимчиках. Да, есть у меня и такие. Это на самом деле уже пищевые добавки, которые я периодически что-то пью регулярно. Например, регулярно я пью магний. Магний сразу назову, это форма цитрат магния, одна из самых легко усвояемых форм, это также доказано наукой. И то почему я его пью постоянно? Ну, во-первых, врачи говорят, что его надо пить постоянно, потому что он не накапливается в организме, а расходуется постоянно. Вот я сегодня утром выпила две кружки кофе. Все, я потратила магния, кучу. Я стрессанула, у меня тут ничего не грузится, ничего не работает. Все, я потратила магний. Вы испугались, что внук в лужу полез. Вы потратили магний. Магний нужен всегда, это жизненно необходимый элемент. Поэтому я всегда очень рада говорить про наш магний. У него лучшая, я считаю, цена на рынке. Надо проверить еще разок. Но когда я проверяла, такой цены не было. Потому что у нас 120 стиков, а в одном стике суточная доза магния. То есть это для одного человека 4 месяца приема. И стоят эти 4 месяца приема, на минуточку, 3000 рублей. Понимаете? Поищите такие цены. Он у нас шипучий, растворимый, со вкусом мандарина и горной мяты. Ну, а также сегодня в комплекте вместе с магнием рекомендую взять цикл Крепса. Там сразу полкилограмма. Если отдельно цикл Крепса, он стоит так же, как и магний, 3000 полкилограмма. А в комплекте, если возьмете магний, цикл Крепса, это будет стоить 5000. Зачем цикл Крепса? Он прекрасно укрепляет иммунитет, он помогает работе желудочно-кишечного тракта. Там у нас с вами чага, корень солодки, черная смородина и гранат. Это мощнейшая поддержка митохондрий, особенно если вы будете разводить его ионизированной водой. И прекрасное укрепление иммунитета. Дети его обожают. Он визуально, когда вы его разводите водичкой, напоминает сладкую коричневую газировку. Поэтому они пьют его с удовольствием. И я всегда всем рекомендую, вы сами и ваши дети или внуки замените все сладкие чаепития в течение дня на цикл Крепса. Вы заметите, как укрепится иммунитет и вообще поменяется состояние здоровья. Звоните 8 800 505 0855. Успевайте зафиксировать такие цены и заказать по лучшим привлекательным ценам с хорошими скидками. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатная, оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Звоните 8 800 505 0855.
12: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
14: Системой ПВО Минобороны уничтожены еще 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
13: О законах.
14: Из доработанной версии законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс». Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте Госдумы. Согласно обновленной редакции, банки и операторы связи сохранят возможность подтверждать личность клиентов и абонентов с помощью СМС-сообщений. В ранних версиях инициативы предлагалось это делать через многофункциональный сервис обмена информацией. Из документа также исключили положение об обязательном указании ИНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием звонков из-за рубежа и требование регистрироваться на значимых интернет-ресурсах исключительно с использованием российской электронной почты. При этом документ наделяет Банк России правом устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент. Это 20 штук.
13: О расследованиях.
14: В Иркутской области нашли тела 2 пропавших при крушении катера на Усть-Илимском водохранилище. Само судно обнаружили с помощью эхолота и видеокамеры. Оно лежало на глубине 25 метров. Водолазы обнаружили 2 погибших в рубке катера. Судно перевернулось вечером 5 июня примерно в 4 километрах от берега в районе поселка Ершова. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц. Региональная прокуратура также организовала проверку и взяла расследование на контроль.
15: О судебных делах.
14: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу совладельца универмага «Московский» Валерия Цымбаева и его предполагаемых соучастников банды бывших спецназовцев, которая, по версии следствия, промышляла заказными убийствами. Отмечается, что на счету группировки жизни 13 человек. Цымбаев и остальные фигуранты свою вину отрицают. Их дело рассмотрят с участием присяжных. В банду, по данным СКР, входили сотрудники внутренних войск МВД и других силовых структур. Они брали заказы на убийство предпринимателей и криминальных авторитетов еще с 2000-х годов. Уголовное дело насчитывает более 70 томов. Официальный курс доллара на сегодня 73,47, евро 85,56, юань 10,85.
16: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
18: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У да, меня вот всегда ассоциируется.
19: Совершенно верно. Всем
18: с этим.
19: Добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как, а,
18: ну,
19: как каждый я по год тебе скучала,
18: нас...
19: Ксения.
18: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
19: Слушай,
18: ну
19: в этом году как-то особенно.
18: Это, наверное, просто так
19: кажется,
18: потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
19: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто
18: да нет,
19: практически
18: объемы,
19: каждый участок города ремонтируется.
18: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. И действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
19: да,
18: был.
19: Да, все, кроме пешеходной зоны.
18: Ну, да.
19: Да. Все, кроме пешеходной зоны. И мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт у нас, вот автобусы, слава богу, ходят. Маршрутные такси, так называемые. Все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов. А в частности, обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать. И еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
18: засыпей.
19: Ну,
18: к сожалению,
19: да.
18: Вот те люди, которые когда-то боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, угу. Вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто-навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, сильно больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
19: Финансирование же выделялось.
18: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
19: А без спила невозможно было?
18: Нет, как-то... невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены
19: под
18: еще...
19: липами.
18: Под липами, конечно. Когда...
19: И без спила это
18: нет,
19: сделать невозможно.
18: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
19: технологии,
18: если
19: знаешь...
18: нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
19: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
18: Кать, этим вопросом
19: не
18: раньше
19: особенно кто-то занимался?
18: Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
19: Как могли.
18: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
19: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
18: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
19: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
18: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги
19: позволить,
18: на...
19: Позволить, короче, себе это невозможно.
18: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
19: И они типа сразу выделяются.
18: Сразу
19: вот
18: выделяется, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
19: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда-то или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
18: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
19: Спилили.
18: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип...
19: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
18: не
19: кстати...
18: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в Зеленхозе, в нашем, и в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
19: не симпатичная,
18: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
19: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
18: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные
19: вредные вещества и заражает других.
18: Да, деревья. И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что и обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот, поэтому...
19: А ты ничего не колола собаке?
18: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке.
19: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
18: Конечно.
19: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
18: ну, там
19: соответствующие антибиотики.
18: Там есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
19: Ни разу в жизни не кусал,
18: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
19: а
18: в инфекционной,
19: сдавала, да,
18: в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
19: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
18: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
19: Ну.
18: Но в любом случае тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
19: Чтобы точно убедиться.
18: Да, во-первых...
19: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
18: Нет, быстро.
19: А
18: в инфекционной больнице...
19: заражение 72 часа, ну, то есть за 72 часа может произойти.
18: В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика, то есть тебе попался клещ,
19: насколько
18: он тебя укусил,
19: они вот опасны,
18: там, да, значит, там вот неблагоприятная среда. Ну а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
20: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Меня бомбит», и сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
18: Плюс-минус.
19: Вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
18: И обращаться нужно в ЖКХ.
19: Да.
18: Всем, когда
19: я
18: вот
19: всегда говорю, что обращайте... у нас есть приложение «Дом» замечательное.
18: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
19: бордюрами... Вернул
18: землю.
19: Вид.
18: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
19: положили,
18: а рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
19: очень частая
18: двором.
19: История, кстати, у
18: да,
19: нас
18: и
19: такая.
18: Вот вчера Дмитрий Белюков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
19: Ну, там, может быть, да. Вот опять же возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
18: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
19: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор – это вокзальная...
18: Заезд во двор и двор – это разные вещи.
19: Нет, именно во дворе, то есть дом... мусорки, и вот, собственно,
18: ну,
19: вот
18: в общем,
19: тут.
18: Пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора – это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
19: Можно даже не приносить, можно просто написать
18: можно
19: через приложение
18: можно
19: дома.
18: Написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
19: ВКонтакте
18: с гос...
19: ВКонтакте стало официальным обращением.
18: Абсолютно.
19: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
18: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу, как обычное обращение...
19: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
18: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
19: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
18: Конечно,
19: им...
18: нет.
19: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно, откуда. Не с неба откуда. Упал. Не с неба упал, да?
18: Не с неба упал.
19: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет, конечно, кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться. Дома не сданы там еще.
18: А, но там есть, конечно, компания. Собственник, который дома эти строит.
19: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
18: Ну, естественно, ну, не бы, его проблемы.
19: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаете, ну, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
18: Вообще проблема мусора, она существует. Ой, вот эти вот такая. Люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что, это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то, ну, как-то, ну, вот странная
19: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна, но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
18: все
19: но управляющая у нас...
18: не доносит, да?
19: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем эти проблемы.
18: Абсолютно.
19: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
18: или
19: что,
18: влажную
19: почему?
18: Салфетку какую-нибудь.
19: Влажную
18: фантик,
19: бумажку.
18: Да.
19: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
18: Да.
19: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
18: Они просто к этому относятся как к своему
19: к этому, да,
18: дому,
19: как...
18: прежде
19: да,
18: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это что-то такое сверх нормы.
19: Да, но... 21 век, миром правят нейросеть, да, мы до сих пор в тазу.
18: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
19: Реинновационная Москва-сити.
18: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
19: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
18: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз, а во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
19: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои. Самое важное... тема также в пабликах, это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
18: в апреле.
19: Уже, да, в начале
18: отключали.
19: Апреля. Да, ходили в шерстяных
18: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
19: Да.
18: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
19: Не
18: хорошо,
19: знаю.
18: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
19: Ну, он сушит воздух.
18: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
19: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана. по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: О санкциях.
14: Еврокомиссия может уже на этой неделе утвердить на своем уровне для предложения Совету ЕС 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Пауло Пиньо. После утверждения в Еврокомиссии предложение по ограничениям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов. Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС предложил включить в черный список 80 российских физлиц и компаний. Также Каллас сообщила, что страны ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, если есть подозрения в перевозке российской нефти. В конце мая министр иностранных дел Литвы предлагал Евросоюзу включить в 21-й пакет санкций против России Лукойл и Росатом. Страны Евросоюза приняли 20-й пакет антироссийских ограничительных мер в апреле и тогда же утвердили кредит Украине в 90 миллиардов евро.
1: о конфликтах.
14: Иран отверг требования США о выплате репараций за счет замороженных активов. Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что власти арабских стран Персидского залива не вправе требовать этого от Тегерана. Как пишет Рейтер со ссылкой на неназванные источники, так он прокомментировал предложение США компенсировать странам региона ущерб от военных действий за счет замороженных иранских активов. По словам чиновника, иранские активы не являются ни военной добычей для Вашингтона, ни фондом выплат для его союзников. По данным агентства Рейтер, министр финансов США Скотт Бессент поручил специальной рабочей группе оценить стоимость ущерба, который союзники США понесли от иранских ударов. У 35 из сотни крупнейших российских онлайн-продавцов упал оборот в 2025 году. Это подсчитали аналитики Data Insight. Компания составляет рейтинг топ-100 российских интернет-магазинов с 2016 года и отмечает, что это худший результат за 10 лет. До сих пор самым неудачным был 2018 год, когда таких компаний оказалось 22. Самое большое падение продаж у мегамаркета, интернет-магазина электроники и бытовой техники «Эльдорадо» на 93,45% соответственно. Более 25% не досчитались в обороте МТС-шоп, Ашан, Купер и М-Видео. Но в первой десятке игроков по обороту продажи упали только у Ламоды – минус 7%. Остальные его нарастили. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань 10 рублей 85 копеек. В Москве завтра до плюс 30, в Санкт-Петербурге.

0: ведущих Катя Пахомова, я Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория — это возле ЖД моста. Тоже объективно...
1: Со стороны Гагарина.
0: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами.
1: Ведут борьбу с птицами,
0: с гнездами. Сейчас опять на зоозащитники будут себе бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
1: Переборчик, да, ребята.
0: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да? Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег не полное финансирование, еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
1: Ну, там уже хорошо стало по сравнению
0: да,
1: с тем, как было.
0: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецкая, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория — это Глинки...
1: То, за что я голосовала.
0: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
1: Да.
0: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал
1: старым.
0: Подизносился.
1: И там не хватает, конечно. То
0: поэтому голосуйте, да, это не...
1: Сделать несложно,
0: абсолютно.
1: Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка, а теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, где им тусоваться? Ну надо
0: конечно
1: же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзала.
0: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
1: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
0: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
1: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или за Ставска, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
0: Абсолютно верно.
1: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. С нами интересно. И всем пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация транслируемая в эфире попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь.

0: Радиопомощь на Луки ФМ 102.6 ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь», и я медицинский психолог филиала Великолукской и Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии? Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется убеждение в вещах невидимых. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, тренируем и принимаем то, что с нами происходит. То, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим, ранним проявлением души, присущей каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие. Сопровождает наше желание в исполнении задуманного, даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления, которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно-чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы, усилий по строительству, восстановлению в себе живого образа веры. Вера, побеждающая, преодолевающая сомнения, неверие, становится в этих условиях наиболее адекватным основой подпорьем, тогда как надежда, готова возникнуть при малой вероятности успеха, это слабая, быстро истекающая, но зато правда умирающая последняя поддержка, а уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда, которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождающий отношение мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл замкнут на себе деятельности. Тогда, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять его как уже существующий, влияющий, сопровождающий сегодняшнюю активную жизнь. Это внутреннее принятие – продукт, работа веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освещающим и животворящее настоящее, или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая получаемую информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя уже в подростковом возрасте, в юношестве. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье и нужно сделать какой-то сложный выбор. Продолжить бороться или поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир хотите вы видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если мы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни, но с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала и падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием. Как не надо будет делать, чтобы снова не попасть впросак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомы сомнения, у них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнения, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибиться, ну, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над вами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из серии неопределенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, все может сложиться по-другому, ну, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от вас обстоятельствам, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная вами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению, чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если им обеспечить соответствующие условия». С оговоркой, что мы не принимаем расчет тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда. Отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у вас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим в то, что справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. В этот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы стать лучше. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великоустского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиал Великоустский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи. По телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великоустской, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте про «Скорую радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. А сегодня мы порассуждаем на тему главного экологического профессионального праздника всех специалистов, профессионалов, общественников, которые ежегодно 5 июня отмечают праздник День эколога. В 2026 году в России День эколога 5 июня проходит на официальном уровне уже практически 19 раз. И праздник приурочен Всемирному дню охраны окружающей среды. День эколога в России один из самых молодых праздников. Он не имеет многолетней истории. Его основателем стал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который подписал указ от 21 июля 2007 года о Дне эколога. И впервые после его издания мероприятия, посвященные событию, прошли на официальном уровне в 2008 году. День эколога знаменуется акциями, цель которых – обратить внимание на отношение к окружающей среде, промышленных предприятий, государства и простых граждан. Их призывают бережно использовать ресурсы, проводить раздельный сбор бытовых отходов. В эфире телевидения и радиостанции транслируются передачи, посвященные природе и ее защите. Рассказывается о крупных техногенных авариях и последствиях для планеты. Первые лица государства в своих речах упоминают о дате, отмечаются достижения, трудности в отрасли. Органы власти и местного самоуправления совместными силами устраивают мероприятия просветительского характера. Крупные компании спонсируют акции. В их ходе раздаются листовки, ленты, семена растений. За выдающиеся заслуги в деле поддержания чистоты планеты, разумного обращения с ее ресурсами вручаются почетные грамоты, ордена и медали. И одной из самых почетных, престижных является премия «Заслуженный эколог Российской Федерации». Экологи ведут природоохранную деятельность. Они контролируют выполнение норм законодательства об окружающей среде, изучают процессы, происходящие в биосфере Земли. Специалисты находятся на стыке множества наук. Среди них биология, химия, право, геология, математика. Важной задачей, возложенной на данных работников, является разработка мер по минимизации вредного влияния промышленности и жизнедеятельности человека. Путь в профессию начинается с получения профильного образования в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Их выпускники могут вести исследовательскую деятельность, работать в подразделениях природоохранной прокуратуры, лесных хозяйствах и также в общественных организациях. Но не только в профессиональном плане есть возможность себя реализовать как экологического активиста. Свое отношение и заботу к окружающей среде можно выражать, приобщаясь к экологическим акциям и мероприятиям, которые постоянно организуются, проводятся экологическими общественными организациями. Конечно же, это акции по уборке общественных территорий, парковых зон, берегов водоема, участие в лесовосстановительных мероприятиях, всевозможные конкурсы, квесты, конференции, различные мероприятия экологического просвещения, на которых широко обсуждаются вопросы экологической повестки. На территории нашего региона активное участие в природоохранной деятельности осуществляет несколько экологических общественных организаций, деятельность которых широко освещена в СМИ и в социальных сетях. Например, Псковская областная общественная организация «Чудской проект» осуществляет свою общественную экологическую деятельность на территории региона уже более четверти века. Практически в следующем году отмечает свое 30-летие. Псковская региональная общественная организация «Зеленый крест» более 20 лет. Союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» – одна из самых молодых организаций, действующая на территории региона практически 9 лет. Конечно же, стоит упомянуть экопроект «Экомышление», экоцентр «Город Псков», ООО «Экобаза Город Псков», ООО «Чистый край Великие Луки». Конечно же, реализуется достаточно множество экопросветительских проектов при поддержке президентского фонда природы и фонда президентских грантов. Еще стоит напомнить еще об одной дате, которую практически уже стали забывать. Ведь 5 июля в этом году исполняется 35 лет со дня образования в деревне Барки Великолукского дома, дома экологического просвещения. И тут особая заслуга, конечно, стоит отметить Курбатову Зою Ивановну, эколога с огромным трудовым стажем, которая стояла у истоков основания этого музея. Я с большим удовольствием поздравляю коллег-общественников с этим профессиональным праздником. Хочу от своего имени пожелать всем успешной реализации задуманных проектов на благо нашей природы. Но не только общественные организации вносят свой вклад в охрану окружающей среды. Огромное спасибо хотелось бы высказать всем неравнодушным жителям города, которые, не дожидаясь особых приглашений или каких-либо акций, самостоятельно самоорганизуются, своими силами занимаются наведением порядка на общественных территориях. Например, в рамках состоящегося в марте-мае текущего года весеннего месячника по благоустройству города, когда сотни неравнодушных людей вышли на субботники, собрано сотни мешков мусора и бытовых отходов после нерадивых отдыхающих. Тот самый резонный востребованный вопрос. Люди, это вас как дома родители научили, чтобы бросать мусор, бутылки себе под ноги? Спать на кровати с мусором в обнимку, практически гадить себе под ноги? Очнитесь, неужели трудно оставить после себя чистую природу, которой не только можно потом еще раз всем полюбоваться, но и спасти ее для наших потомков? Очень хотелось бы, чтобы скоро именно настоящим стал праздник, когда не стало бы необходимо устраивать широкие акции, особенно по уборке территорий, потому что они просто чистые. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Все равно следует отметить, что интерес именно к экологическому направлению становится с каждым годом все больше и больше. Об этом свидетельствуют даже те мероприятия, которые состоялись уже в этом году. Например, только в рамках эколого-патриотической акции в текущем году уже высажено более 25 миллионов деревьев. Сотни деревьев в нашем регионе высажены в рамках губернаторского проекта «Зеленая область». Убраны десятки километров береговых зон водоемов нашего региона. Реализуются десятки экологических проектов, тесно связанных с возрождением экологии. экологического образования, активизации экологического просвещения. И все это говорит о том, что все мы идем в верном и правильном направлении. Сберегая природу, мы сберегаем свое будущее. Конечно же, в этот день хочется отметить и труд профессиональных промышленных экологов, предприятий, сотрудников контролирующих органов. Конечно, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Министерство по природным ресурсам и экологии региона, специалистов-экспертов, работников природоохраны прокуратуры, которые все вместе стоят на страже нашего благополучия, обеспечивают безопасную среду для нашего проживания. Конечно же, от всей души поздравить всех членов Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона, а также коллег по Общественной палате региона и города и всех неравнодушных жителей, ведь только вместе и совместно мы можем сохранить нашу природу нашим потомкам. Итак, как мы уже говорили чуть раньше, в городе с марта по май проходил месячник по благоустройству города, в рамках которого сотни неравнодушных граждан, не считая со своим личным временем, активно и, главное, совместно, дружно приводили наш любимый город в порядок, наводили чистоту, красоту после зимней спячки. Да, говорить о массовой активности еще рановато, но если сравнивать с прошлыми периодами, она имеет тенденцию к росту. Как по количеству участников, так по количеству убранных территорий. Причем представители абсолютно всех направлений деятельности, принадлежности к общественным движениям принимали активное участие в субботниках. Я вот часто слышу вопрос, а зачем, а надо ли? Почему это не делают те, кому мы платим якобы налоги или деньги? Отвечу сразу, мусор к нам в город не привезли с других стран континента. Он не прилетел из космоса, а значит, мы все причастны к его появлению. Особенно в местах общего пользования. А как показали последние субботники, количество убранного мусора просто впечатляющее. Десятки, сотни полных мешков с пластиковыми бутылками от освежающих напитков, в том числе и алкогольного содержания, упаковки от хрустящих продуктов, прочие доказательства веселого времяпрепровождения отдельных невоспитанных личностей, которые, ну, скажем так, воспитывали дома их родители. По-другому, но это никак не воспринимается. Возразят, а мол, урн не хватает, но ведь и мимо урн проносят. А под каждый куст урну не поставишь. И нецелесообразно это, ведь нетрудно пройти пару десятков шагов и выбросить мусор в специально для этого отведенное место. Ведь все так просто, не мусорить. И вопрос о необходимости проведения субботников полностью отпадет. Поэтому всех поздравляю с праздником эколога, который, еще раз повторяюсь, отмечается в нашей стране 5 июня. И буквально пару слов про экологический круглый стол, который состоялся как раз в этот день, 5 июня, в городе Псков. Именно во Всемирный день охраны окружающей среды и Дни эколога Псков стал центром важных экологических обсуждений. В стенах Дома молодежи прошел круглый стол, объединивших тех, кому не безразлично будущее нашей природы. Круглый стол прошел при поддержке Министерства молодежной политики, Министерства природных ресурсов и экологии региона, общественных советов при Министерстве молодежной политики и при Министерстве природных ресурсов. Хочется отметить, что огромное уважение к Министерству природных ресурсов, поскольку открылся круглый стол информации, которую представители министерства предоставили об экологической обстановке на территории нашего региона и о тех мероприятиях, которые проводятся с целью обеспечения нашей экологической безопасности. И особое внимание хотелось бы отметить, что также в этом информации уделялось разработке возможности заключения многостороннего партнерского соглашения между представителями власти, представителями бизнеса, представителями экологического сообщества, чтобы стать каким-то правовым административным фундаментом для комплексного улучшения экологической ситуации. И буквально пару слов скажу о том, что инициатором круглого стола стала автономная некоммерческая организация «Экомудрость» под названием «Эконаследие. Защита дикой природы Псковской и Новгородской областей», которая поддержана президентским фондом природы. И благодарим за конструктивный диалог и вклад, и профессионализм, и участие в круглом столе. Проект «Электросбор. Оно. Зеленая тема. Город Опочка». «Экобаза. Город Псков». «Оно. Созидание. Город Псков». «Союз. Охрана окружающей среды. Эколог. Псковской области», «О чистый край. Великие Луки», «Псковское областное отделение Российского детского фонда», «Детская экологическая библиотека «Раудуга» и, конечно же, наша старейшая организация «Чудской проект». Еще раз поздравляю всех с праздником. Еще раз желаю, чтобы все проекты шли только во благо и на нашу пользу и обеспечивали нашу экологическую безопасность. Уважаемые радиослушатели, в эфире «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
5: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить в ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, то удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Кремль говорит.
2: Крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и продовольствия в Крыму. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что власти видят много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Так Песков ответил на вопросы, как в Кремле оценивают ситуацию на полуострове. Он напомнил, как несколько лет назад россияне скупали гречку. По его словам, иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям. В Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая. Из-за проблем с логистикой власти объясняли, что они возникли из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 Новороссия. С начала июня в Севастополе приостановили свободную продажу топлива. Аналогичные ограничения введены на всей территории Крыма. Ну а власти Ростовской области сегодня заявили о достаточных запасах топлива на нефтебазах. На фоне повышенного спроса на бензин крупные автозаправки работают в обычном режиме. Это сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.
0: О политике.
2: Дания предложила перенести украинские военные производства на свою территорию. Это позволит защитить их от ударов России, утверждает спикер датского парламента. Он сообщил, что по отдельным предприятиям уже приняты решения. В прошлом году Украина и Дания подписали соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной промышленности. Документ позволяет украинским компаниям работать на датской территории.
0: О законах.
2: Госдума завтра рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов. Также отмечается, что 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер государственных пошлин для иностранных граждан, в том числе уплачиваемых при оформлении российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание.
6: о животных.
7: В Приморском крае медведи содержат в ужасных условиях для испытания собак. Полиция бездействует, как пишет телеграм-канал 112, в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа. В лесничестве проживает медведь, который принадлежит обществу охотничьих собак. Животное держат на цепи, в маленькой клетке, редко кормят, почти не дают воды, но при этом используют для того, чтобы дрессировать местных охотничьих собак. Местные жители несколько раз пытались жаловаться в полицию, но ответ из органов приходит один, что все документы у общества в порядке. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Песков заявил о подготовке мер для решения проблем с топливом в Крыму. Летний отпуск на полуострове оказался под угрозой. Переносители отказываются. ЦИК Армении объявил партию Пашиняна победителем выборов. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Летний отпуск в Крыму для некоторых туристов оказался под угрозой. Дефицит топлива на полуострове, неясность с маршрутами через новый регион в первую очередь заставляют многих из нас усомниться в целесообразности этой поездки. Массового снятия брони пока нет. Это информация из официальных источников. Отдельные отказы зафиксированы. Чаще туристы переносят поездку на более поздние сроки. Ну, например, в Феодосии спрос сократился примерно на 10%. Южное и западное побережье у некоторых игроков рынка пока держится на уровне прошлого года. Крупные объекты пока еще не пострадали. Практически не пострадали, вот если придерживаться совершенно буквы цитирования. Малые гостиницы понесли потери. Вот об этом нам сообщают официальные источники, но речь сейчас пойдет не совсем об этом, а, наверное, все-таки о причинах. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую.
9: Приветствую.
8: Ну, сразу вопрос ребром или по ребру, наверное, под ребро, вот так будет точнее, надо ли отменять курортный сезон в Крыму и основные причины твоей точки зрения?
9: Надо. Надо, чтобы потом не бегать, не хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Чтобы не было там потопленных паромов с детскими панамками, плавающих на море. Ну, извините, у меня деформация.
8: Нет, да? давай ужасы не нагоняй. Смотри, я вот человек, тут сижу, я серьезно, абсолютно, я не сочиняю, у которого уже был запланирован отпуск, но он до сих пор и остался запланированным, на автомобиле с двумя детьми школьного и дошкольного возраста, соответственно, ну и жить там есть, конечно, где. Я к тому, что я, так сказать, из той самой целевой аудитории. Вот ты пишешь, нас впереди ждет увлекательный квест, эвакуация, да, соответственно, а вот это с того, что...
9: 2 миллионов минимум.
8: Да.
9: Средний поток. Да,
8: я цитирую, друзья, из телеграм-канала Дмитрия Стешина «Русский тарантас», ну, чтобы было понятно, где Дима пишет и так далее. Так вот, ты имеешь в виду непосредственно угрозу жизни или отсутствие топлива, или невозможность уехать. Вот причина, она важна.
9: Все вместе. Я просто очень много жил в своей жизни в зоне, где идут боевые действия, где происходит что-то страшное, мирному человеку просто не укладывается в голове. Я пример приведу. Я буквально несколько недель назад купил себе какое-то количество бензина. И мне, значит, товарищ поставил в канистр. И мне товарищ говорит: ну, эти 40 литров твои проблемы не решат. Я говорю: они мне позволят хотя бы поехать и поискать бензин.
8: Да-да-да, мне то же самое сказал мой коллега, да. Тебе также известный, сказал, ну, это позволит тебе докуда-нибудь добраться. Так, на всякий случай, когда
9: это
8: мы рассуждали.
9: Практически взгляд на грядущие проблемы, да. А оказаться в Крыму – это оказаться в ловушке этим летом. Стратегия наших врагов выбрана. Это я писал еще 11 мая, к сожалению, все сбылось. Они не способны провести широкомасштабное контрнаступление на земле, но у них есть дроны. И они попытаются сорвать курортный сезон и превратить жизнь крымчан в ад. Им даже не нужно полностью блокировать полуостров. Они просто не смогут, потому что, ну, мы же знаем, что полуостров подпирает наше внутреннее море, да, Азовское. То есть по-любому он не будет отрезан полностью. Но вот создать множество проблем людям, вызвать недовольство властями, в первую очередь, что им нужно еще в том числе, что они могут сделать, это качать политическую ситуацию внутри России. А картинка с мечущимися курортниками, я сегодня видел уже из Сочи видео, как люди в санатории разбегаются с детьми на руках. Ну, видимо, какой-то дрон прилетел. Вот это им будет в кассу. Вот. И они попробуют опять начать России выламывать руки. Вот такой их расчет.
8: Так, а о планах твой коллега пишет о том, что Киев готовит удар по Крымскому мосту. Мы сейчас не конкретно про мост, мы про символ. Скажи, пожалуйста, я сегодня услышала смешок в свою сторону, но я все-таки решила, что такой вопрос должен прозвучать. Коллега проходил, соображающий за спиной, увидел, как я пишу этот вопрос. Возможно ли взять и по периметру вообще все вот прям ПВО заставить, ну, я имею в виду прям очень плотно, чтобы защитить Крымский мост? Чисто теоретически сейчас спрашиваю.
9: Я отвечу коллеге сразу. Угу. Вот все, что только можно, это уже сделано на Крымском мосту. Мне кажется, больше уже нет возможностей. Ну, понятно, что, наверное, еще что-то можно придумать.
8: Тут вопрос,
9: да?
8: Ресурсов, Дим, получается. Вот у тебя на там 10 рублей ПВО, а у меня на 20 дронов. И тут я, получается, побеждаю, потому что ты просто не успеваешь физически перезаряжаться. Я вас специально упрощаю до примитивизма какого-то.
9: Мне опять процитировать апокриф, пословицу зенитчиков советских.
8: Не надо, 50. Я помню. Я помню, да. Пошлости. Вот. Нет пошлости в эфире. Так, хорошо.
9: А Крымский мост – проект цивилизационный. Угу. Он, и поэтому он просто как палка от швабры в одном месте торчит у наших оппонентов. Да, поломанная палка.
8: Поэтому швабры, спрашиваю. Да, поэтому я понимаю,
9: они будут делать все, чтобы его, если не уничтожить, то хотя бы повредить, фатально вывести на какой-то длительный ремонт.
8: Угу.
9: Ну, что можно сделать? Ну, я не знаю. Ну, наладьте паромное сообщение через Азов. Попробуйте как-то прикрыть его от дронов серьезно. Но это можно же сделать, да.
8: Ну, вот это я как раз хотела спросить. Как защищать Крым, как налаживать поставки? Потому что, понимаешь, с одной стороны, ты мне всегда говоришь, что война сейчас такая. Не ходят люди, не бегают, не ездят танки и броники. А в небе птички летают. Наши и не наши. Да. И тогда о чем можно говорить там, о какой-то... Ну вот отрезать Крым от чего-то. Если, в общем-то, ну летают они и летают, и наши же летают, и сбивают же, и так далее. Понимаешь, вот ну, пытаюсь какую-то логику нащупать, что ли. И через Азов, Мария, это возможно? Кстати, о чем ты
9: сказал? Я объясню, в чем наша большая проблема. Да? Мы очень долго отставали по дронам, когда противник уже практически полностью освоил малое небо, да, мы спохватились. Но мы быстро очень наверстали. Мы же русские люди.
8: Да.
9: Мы вышли на паритет с противником по малой авиации, малого неба, а потом даже начали по ряду параметров его превосходить. Но мы в этой суете упустили важный момент. Противодроновые летающие устройства, то есть дроны-перехватчики. У нас их очень мало.
8: Ну так можно, вообще, нам можно так же будет наверстать? Или там другая история?
9: Да. Можно, конечно. Можно. И я уверен, что сейчас в недрах Родины, в подземных колоссальных заводах ведется невидимая и очень быстрая работа. Да? Вот я читаю своей старой подруге Жене Марте.
8: Угу.
9: Для меня это один из лучших бытоописателей жизни Донецки. Я очень рекомендую ее как-нибудь в эфир позвать. Да? А у нее литературный дар. Вот, она сама бывший журналист. И Женя пишет, что в 7 утра на дежурство заступил дрон, одно название «Хорнет», другое «Марсианин», на Донецкой кольцевой дороге в районе Буденновского района и Ленинского проспекта. Это самые спокойные районы были даже в самые страшные дни Донецка. И вот он правильно, этот дрон должен был лежать в кювете и ждать наших саперов, да? А дежурить над этой дорогой должен наш дрон.
8: Я поняла.
9: Антидром.
8: У меня остается еще немножко времени. Хочу успеть задать... Знаешь, он сейчас на экране компьютера... Да, отбивай. На экране компьютера он выглядит как такой пропагандистский вопрос. Мне кажется, он сейчас самый главный. Как ты считаешь, ты уже об этом начинал говорить, выдержит ли наша психика наших людей? Или давление все-таки сработает? В первую очередь, конечно, на турпоток. Ну, а потом, соответственно, на недовольство и вот это вот все. Как ты думаешь?
9: выдержит.
8: Вот мне тоже.
9: У нас страна патриархальная. Люди смотрят в первую очередь на власть, как ведет себя власть. Если отец держится, то и сын будет ему соответствовать. Это так было вообще с незапамятных времен на Руси заведено. Еще у нас народ не прощает проигранных войн.
8: Кому не прощает, Дим? Себе?
9: Правителю.
8: Правитель. Поэтому я поняла. Ну, как бы круг замкнулся. Обязанности распределились у отца, у правителя и у тех, кто на него смотрит. Скажи мне, пожалуйста, вот еще о чем. Так скажем, Песков объявил о том, что решают сейчас власти, Минэнерго занимается, я имею в виду топливной проблемой. А там есть возможности, не приоткрывая какие-то вещи для тех, кто слушает и не должен этого слышать?
9: Слушайте, в самом узком месте топливопровод кинуть в Крым 30 километров, даже меньше. Глубины там, просто не соврать. Я утрирую, по колено, да, ничего сложного нет. По Ладоге проложили топливопровод и электрокабель зимой 41-го года. Неужели мы не справимся?
8: Так там над ним тоже же летать будут, и в него прилетать будут. Вот.
9: Он будет лежать на дне моря, и я думаю, с ним будет хорошо.
8: Это я хотела, чтобы прозвучало. Дим, спасибо тебе большое. Спасибо. Самое главное в финале мы сказали, и я считаю, это очень важно, без шапкозакидательства. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», автор телеграм-канала «Русский Тарантас» Дмитрий Стешин.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Продолжаем подводить итоги дня. Видеотрансляцию смотрите на наших официальных аккаунтах во ВКонтакте и на Рутубе. Власти, как я уже упомянула выше, разрабатывают сейчас комплекс мер для решения проблем с обеспечением топливом в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация находится в поле зрения федеральных властей, которые работают над необходимыми решениями для стабилизации поставок топлива на полуостров. И вообще все находится на контроле у Путина. С нами на связи ведущий радио «Комсомольская правда. Крым» Игорь Полонский. Коллега, приветствую вас.
17: Здравствуйте, Мария, рад видеть и слышать.
8: Хочется спросить, как поживаете? В общем, какая обстановка сейчас?
17: Знаете, в целом все замечательно.
8: Ну да, чтобы это не было так по-небратски местечково, а какая обстановка сейчас в Крыму? Немного официальности придам все-таки первому вопросу. Ну, что с бензином, деле... что с продуктами, что с людьми, с настроениями? Рассказывайте.
17: Совсем по порядку. Да, с 30 мая действительно полуостров живет в режиме определенной экономии с топливом, все мы это прекрасно понимаем, но власти республики ввели полностью талонную систему и ограничения, об этом пестрили все заголовки, не только региональные, но и, пожалуй, по всей стране. 20 литров на один автомобиль даже при наличии топливных карт можно получить. И, что интересно, каждый день Минтопэнерго Крым размещает актуальную информацию наличие на АЗС. В основном топливо подвозят вечером, либо ночью после 8 часов, и вереницы автомобилистов, желающих все-таки заправить свой автомобиль, стараются заранее занять очередь. Наши корреспонденты тоже постарались это сделать. И что же, да, действительно получается покупать в основном бензин, но в некоторых случаях бензина на всех не хватает. Из-за этого и принимаются такие меры, в частности, ограничения свободной продажи. Однако это не касается всех коммунальных служб, общественного транспорта, скорой помощи, силовых структур и так далее. Они заправляются по приоритетному принципу. Кроме того, в некоторых городах начинают вводить такую практику, как приоритетная заправка сельскохозяйственной техники, тоже по отдельной очереди. Ну и для того, чтобы это все контролировать, накануне было распоряжение дежурить представителям местных муниципалитетов на заправках, для того, чтобы они записывали номера автомобилей.
8: Там силовики нужны, потому что, ну вот правда, один приедет, это и мордобой может устроить. Бывают же у нас горячие парни.
17: Безусловно, конечно. Некоторые даже дельцы пытаются заранее затариться с какими-то баклажками, канистрами. Естественно, в канистры это все запрещено наливать и даже перепродают какие-то коммерсанты. Это все, все это пресекается правоохранителями в том числе. Но многие сотрудники заправок своими силами пытаются справляться с такими...
8: Тоже бравые парни. Игорь, расскажите мне вот что. Смотрите, я позвонила своим друзьям на побережье Азова, то есть на Стрелке люди сейчас находятся, и говорю, что с бензином? Они говорят, да нет бензина. Я говорю, а талоны где получать? Вот это ключевой вопрос, особенно для тех, кто приехал, например, на целое лето. Если ты местный, только на талон можешь рассчитывать, или все, кто сейчас находится, и тогда где? Известно ли это вам?
17: На данный момент талоны вообще получают официальные предприятия, только которые занимаются перевозкой, бизнесом и так далее. Потому что человек, который имеет в своем распоряжении определенный парк автомобилистов и расписывает все дорожные транспортные карты, может рассчитывать на приобретение определенного количества талонов. Обычно человек этого сделать не может, но в Севастополе пытались ввести систему QR-кодов 7 июня. В теории можно было получить по персональному коду один раз 20 литров бензина. Но по факту буквально через чуть ли несколько минут или секунд, как говорил губернатор Михаил Развожаев, эти QR-коды закончились.
8: А тогда еще раз, то есть раз в сутки я по номеру своей машины, которую отмечает сотрудник муниципалитета, могу приехать и получить 20 литров. Я все правильно поняла? Ну так, на всякий пожар.
17: Это немножечко разные регионы, потому что Севастополь и Крым – это все-таки два разных субъекта, да, которые находятся на Крымском полуострове. В Крыму можно в порядке живой очереди получить столько бензина, не сколько нужно, а 20 литров.
8: А я потом возьму и поеду... Простите, пожалуйста, Игорь, вы меня заправили, а я такая хитрая женщина, раз-раз-раз, и в другом районе на заправочку. Вот, понимаете, в чем дело? К чему я веду? Я сейчас не пытаюсь так рассмешить...
17: Как это все контролировать, да?
8: Вот да, чтобы не случился черный рынок, чтобы не началась вот эта вот мерзость их тонь вылезать, потому что она есть везде и всегда.
17: И она уже вылазит, да, конечно, это не секрет.
8: Я понимаю вас. Давайте про туристов, чтобы времени не хватило. Есть одни данные, есть другие. Говорят, что на полуострове крупные игроки турбизнеса пока не пострадали. Ну, мелкие отели так вот, конечно, понесли потери. Сколько туристов? Я сегодня видела видео из Ялты, какие-то пустые улицы и так далее. Что у вас? Вот какие данные у вас? Я понимаю, что вы не как черный ворон над всем полуостровом, но вот просто вы там, и вам виднее. Слушай.
17: Да, мы географически находимся в Симферополе, это больше такой транзитный город, тем не менее, мои коллеги работают по всему полуострову для того, чтобы все слушатели и читатели «Комсомольской правды» могли быть в курсе всех событий и актуальных данных. Вообще, прежде всего, стоит отметить, что на транспортный поток повлияла не только ситуация с топливом, но еще и с логистикой. Наверняка вы знаете, что из-за ночных ударов со стороны ВСУ движение поездов по Крымской железной дороге временно приостановлено. И сесть на поезд – это очень важная информация. Следующий на материк сегодня можно только в Керчи. Уехать из Керчи в Симферополь на автобусе. Для пассажиров с билетами на руках организован подвоз автотранспортом и автобусами в ручном режиме. Это все регулируют. Для тех, кто не знает, нас же слушают по всей стране, из Симферополя поезд следует до Джанкоя, а из Джанкоя в Керчь. Дальше из Керчи по Крымскому мосту на материковую часть России. Так вот, так как теперь нет возможности, собственно, временно доехать до Джанкоя, из Джанкоя в Керчь, что предпочтительнее, если вы все-таки выбираете добраться сюда на железной дороге, делать это сразу же из Керчи. Теперь по ситуации с туристами. Да, с одной стороны, Крым входит в новый сезон, уже вошел, лето набирает обороты. Мы подготовили более 385 пляжей. Это даже на 5% больше, чем в прошлом году. Однако отелеры уже сейчас пытаются максимально адаптировать это все каждый день под ситуацию. Уже предлагают огромные скидки, спецпредложения в связи с определенными сложностями. Сказать, что людей нет, так нельзя, но и то, что отменяют бронирование тоже. Мы задали вопрос туристическому альянсу Крыма. Да, они нам подтвердили, что туроператоры фиксируют отказы от путевок и брони на ближайшие даты, но, как подчеркнули в ассоциации малых отелей Крыма, реальное снижение бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не настолько велико, по их данным, это 5%.
8: Бедствия пока не наблюдается, хорошо. Форсирую. Появились ли укрытия от налетов? Что с ценами в магазинах? Про бензин поговорили, но ведь бензин так уж не боишь, да? Вода, хлеб, вот все это, крупы.
17: Налеты, точнее, укрытия, которые помогли бы нам безопасно это все провести, они на протяжении долгих лет, в принципе, у нас и были, но накануне, даже около 2 лет назад, в связи с участившимися тревожными сообщениями, эта проверка была и улучшение состояния этих укрытий активно проводилась эта проверка. В общем, система оповещения работает, сирены запускаются, информация дублируется в мессенджерах, а МЧС Крыма опубликовала данные на полуострове, где можно найти эти укрытия. Всего 4300 их есть. Они представляют собой подвалы в основном, подземные паркинги, лидеры по количеству. Это Евпатория, Симферополь и Керчь. Ну и, конечно же, Севастополь как отдельный субъект, потому что там бетонные сооружения начали в самых общественно-массовых таких местах ставить. Более того, министр чрезвычайных ситуаций Крыма ранее тоже заверил, что фонд коллективной защиты позволяет укрыть более 2 миллионов человек, и в большинстве подвальных помещений как раз в рамках этой работы оборудовали освещение и воду. Если, не дай бог, все-таки нужно будет этими укрытиями воспользоваться. Теперь цены. Да, Крым с 2014 года несколько раз сталкивался с таким ажиотажем, когда люди начинали забирать с полок магазинов гречку, крупы, сахар, спички, консервы, набирать эти тревожные наборчики.
8: Молодцы, знают, что брать. Молодцы, хозяйственные.
17: Да, и, конечно же, когда все это сметается с полок, создается определенный ажиотаж.
8: Это
17: цепная
8: точно.
17: Реакция срабатывает. Для того, чтобы бороться с этим, то некоторые магазины действительно начали вводить ограничения на покупку крупы и сахара не больше 2-3 единиц в одни руки. Это, собственно, ну, все делается для того,
8: чтобы
17: равномерно
8: всему хватило.
17: На что задирают цены
8: объективно? Вот, есть что-то, на что выросла цена? Об этом же сразу народ начинает говорить в пабликах.
17: Вы знаете, лично я убедился в том, что цены очень сильно выросли в придомовых магазинах на фрукты и овощи. Более того, на те, которые даже у нас произрастают.
8: Вот это новость. Я бы поняла, на молочку бы, да? Я бы это поняла. Но на огурцы крымские. Так, может, они китайские?
17: Это мое личное наблюдение. Но тоже оперативно на это все реагируют. Самое главное, что дефицита никаких товаров нет, а то, что сейчас наблюдается, и враг пытается вбросить со стороны, публикуя фотографии с пустыми полками, это делается, естественно, искусственно. То есть сказать, что пустых полок совсем нет, нельзя. Они есть, но туда тут же, сразу же доставляют товар, просто иногда не справляются с этим магазины.
8: Я поняла. Игорь, огромное вам спасибо. Благодаря вам, ну вот именно то, что с чем очень хочет враг справиться, но мы рассказываем о том, как на самом деле. Ведущий радио «Комсомольская правда. Крым». Игорь Полонский был в нашем эфире. Благодарю вас.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Реклама.
18: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
19: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
22: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В России сегодня отмечают День социального работника. Сотрудников этой сферы поздравили с профессиональным праздником глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Работа в системе социальной защиты населения – это благородный и ответственный труд, настоящее служение людям. Эту профессию выбирают люди особых душевных качеств, обладающие истинным человеколюбием, милосердием, чуткостью и тактом, готовностью посвящать избранному делу большую часть своего времени, энергию и силы. В учреждениях социальной защиты нашего города трудятся именно такие работники. Настоящие профессионалы, доброжелательные и терпеливые, умеющие делиться теплом своей души с окружающими. Такие слова и благодарность за труд адресуются соцработникам представителя городской власти. 9 июня в Великолукском епархиальном управлении состоится встреча, посвященная сохранению памятников деревянного зодчества храма Успения Божией Матери в деревне Новая Новосокольнического района, а также служению духовенства Великих Лук на рубеже 19-20 веков. В числе организаторов мероприятия – Краеведческий музей города Великие Луки. Участники познакомятся с всероссийским проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», который реализуется по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Для участников мероприятия – Также предусмотрено посещение Музея церковной истории с обзорной экскурсией. Встреча состоится 9 июня в 15 часов по адресу улица Ставского, дом 63/4, второй этаж. В Мемориальном доме музея академика Виноградова к Дню русского языка организовали музыкальную гостиную «Два полюса человеческого духа». Прозвучали музыкальные произведения в исполнении Татьяны Ембердовой «Скрипка», Юлии Красновой «Фортепиано» и Евгения Николаенкова «Гитара». Среди слушателей были как взрослые, так и юные посетители. Живое русское слово, дополненное звучанием инструментов, создавало атмосферу тепла и душевности.
1: О валютах.
23: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56, юань 10.85.
1: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. ЦИК Армении объявил партию Пашиняна победителем выборов 49,81% голосов. Это дает правящей партии гражданский договор, право единолично формировать правительство страны. Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна стала победителем. И об этом отчитался Центр избирком страны. Давайте разбираться, потому что вот мне лично сегодня было понятно не все. С нами на связи политолог-международный

0: сейчас действия у вас подрывают доверие к выборам армянским, я сразу вспоминаю девиз дома Грейджоев из «Игры престолов». То, что мертво, умереть не может. Как может изначально быть какое-то доверие к выборам, когда вы все видели, как они проходили? Я
1: Послушайте,
0: что-то не... Я не просто не помню
1: Георг
0: ситуации,
1: Валерьевич,
0: когда...
1: надо учитывать, что не все наши слушатели следят, а наоборот,
0: Так
1: они
0: я
1: ждут
0: пытаюсь
1: вечернего
0: объяснить.
1: эфира. Да, поэтому вот давайте прям
0: Я
1: по
0: пытаюсь
1: полочкам.
0: объяснить. Я
1: Спасибо.
0: вот сходу не могу припомнить выборов в стране, считающейся европейской, где главный кандидат партии сидит под домашним арестом, где в день тишины и, самое главное, в день голосования массово арестовываются наблюдатели и сторонники партии, причем чуть ли не на участках, где члены избирательных комиссий тоже в день выборов арестовываются, ну, видимо, с теми, с которыми не договорились, ну и дальше по списку. Причем человек абсолютно не стеснялся. Ну и, конечно, где ЦИК просто рисует результаты, которые нужны были Николу Ваваевичу. Сказали нарисовать большинство, нарисовал большинство. Сказали, как-то нужно чуть-чуть назад отойти, а то что-то люди начали волноваться. Отошел назад. Тем более, что, опять же, у ЦИКа достаточно много времени для творчества там было. Они приостановили публикацию результатов после 20% подсчета. Ну, когда стало понятно, что Пашинян набирает плюс-минус 30%, которые ему давал Гэллоп. То есть не российские соцопросы, еще раз, а Гэллоп, американский Гэллоп, ой, западный Гэллоп ему давал такие результаты.
1: Это
0: И
1: как в том
0: потом уже, когда
1: анекдоте.
0: поняли, что да, можно, и стали рисовать, сколько нужно.
1: Помните, я не помню, кому там контекст, кто кому обращается, он говорит, сколько будет 2+2? Ну, где-то 4-5. Вот что-то в
0: Да,
1: этом духе.
0: как сколько надо, столько нарисуем.
1: Да, а вот смотрите, я тоже не понимаю. Я цитирую официально, соответственно, от Центризбиркома страны информацию, что это дает правящей партии право единолично формировать правительство страны. Я до
0: Да.
1: сих пор думала, что должно быть необходимо 50% для того, чтобы стать победителем и единолично формировать правительство.
0: Нет, но
1: Но.
0: 50% вам нужно тогда, когда у вас условно идут три партии там, или четыре партии, они получают там свои проходные баллы и дальше делят между собой пропорционально. Когда у вас участвует там сколько, 18, по-моему, было партий и блоков, из них проходит только три. Естественно, оставшиеся проценты делятся пропорционально. Это действительно математически так. Пашинян получает ну, порядка 60% мандатов при голосовании за него в 50%. Это, кстати,
1: Все,
0: большой
1: понятно.
0: привет армянской оппозиции, которая не смогла консолидироваться перед выборами. Как можно идти на выборы, протестные выборы, где люди голосуют против Пашиняна, 16 отдельными блоками? Естественно, там они набрали 1%, 2%, 3%. Эти проценты просто сгорели, и все. Вместо того, чтобы соединиться в рамках единой как бы, оппозиционной силы против Пашиняна.
1: А вы помните, в каком году-то, в 2000, ну, неважно, в каком, я сейчас вспомню, что Никол Пашинян давал обещание уйти, если против него выступит 300 тысяч
0: Так
1: армян.
0: он в этом году это обещал.
1: Да, вот. И вот я хотела сказать в 2026, но что-то как-то подумала, что хватило лишку. Оппозиция набрала более 460 тысяч голосов. Получается, он должен сдержать, или я
0: Простите, вы опять
1: с математикой
0: проявляете
1: напутала?
0: какую-то, да, наивность, потому что
1: А,
0: то,
1: ну,
0: что мертво,
1: наивность это еще
0: умереть
1: и
0: не
1: полбеды.
0: может. Да, как вы что,
1: Но вы
0: хотите,
1: не
0: чтобы Пашинян вам...
1: ругайтесь на
0: Вы
1: меня.
0: хотите, чтобы Пашинян выполнял свои предвыборные обещания, когда это было?
1: Георг Валерьевич, если он совсем недавно это говорил и планировал выиграть, вот завертев эту карусель нечестных выборов, то зачем это было говорить? Зачем рот-то открывать лишний раз? Ну,
0: Это
1: какая-то
0: на самом
1: логика.
0: деле... Нет, слушайте, этот вопрос задают ему многие его политтехнологи, потому что когда они начинают ему рисовать образ народного премьера, он, значит, одевает свою шапочку, кепочку, выходит на улицу, начинает там что-то танцевать, отплясывать. Как только к нему подходит кто-то, кто его начинает критиковать, вместо того, чтобы дальше отыгрывать образ народного премьера и как-то вежливо обращаться с электоратом, он скатывается до базарного премьера и начинает скандалить с женщинами, со стариками, оскорблять их, обвинять их. После этого политтехнологи с криками «Ваймэ!» хватаются за голову, через сутки ему объясняют, что он не прав, он начинает извиняться, чтобы снова потом делать точно так же. Вы что хотите от Пашиняна? Он такой.
1: Да, в общем-то, я от него... Да нет, чего-то хочу, вы правы. Хотела сказать сначала, ничего не хочу. Нет, я не
0: Нет, мы
1: права.
0: хотим, да,
1: Да.
0: мы хотим, чтобы он ушел в отставку. Но там, извини.

0: Я фантазии, как бы, это фантазии, фантазии. Человек
1: Ладно.
0: уцепился за власть, он ее не отдаст.
1: А
0: Нам
1: скажите,
0: не Янукович.
1: партия, она действительно сама сможет управлять исключительно собственными силами страной, или все-таки будет
0: Ну,
1: более широкий
0: смотрите,
1: консенсус?
0: да, они смогут управлять страной, но они не смогут принимать конституционные проекты самостоятельно. То есть у них нет конституционного большинства пока. То есть они, ну, опять же, понимаете, здесь вопрос, может быть, они сейчас будут кого-то покупать, потому что, например, та
1: Это
0: же
1: что
0: партия
1: такое,
0: против.
1: кого-то покупать? Объясните мне,
0: Ну, вот,
1: пожалуйста.
0: например, смотрите, у нас есть ситуация, когда есть партия «Процветающая Армения», возглавляемая господином Царукяном, человеком с неоднозначной репутацией. Но она сейчас оппозиционная. Ей, по данным ЦИК нарисованным, не хватило для прохождения в парламент 0,04%. Чтобы вы понимали, это порядка там 60, 70, 80 голосов избирателей. И, конечно же, сейчас к господину Царукяну придут уважаемые люди и скажут: «Господин Царукян, у нас деловое предложение. Ты сейчас не присоединяешься к оппозиционному кипишу, который начинается, ты отходишь в сторонку, ты помогаешь нам протаскивать конституционные проекты в парламенте, а за это мы тебе рисуем 2,4%, ты со своими людьми, уважаемыми бизнесменами, проходишь парламент, зарабатываешь деньги». То есть, ну вот, как бы вот так. Тут есть варианты, на самом деле, как себя вести Пашиняну.
1: Хорошо. По поводу выбора линии поведений. С точки зрения того, как выборы повлияли на стратегическое партнерство с нашей страной и будущее ОДКБ.
0: А это как раз все зависит от России сейчас, как Москва себя поведет. Москва сейчас взяла паузу. Формально до посольства Вячеслава Пескова до момента оглашения официальных результатов. По факту, скорее всего, мы взяли паузу для того, чтобы посмотреть, как себя будет вести сейчас армянская оппозиция. Если она сдуется, если она не будет выводить людей на улицу, ну, значит, мы будем признавать эти выборы и дальше выводить Армению из ОДКБ и Евразийского союза постепенно, потому что иначе вариантов тут нет. Если они не признают выборы, выйдут на улицу, у нас появляются варианты для действий. Я уже сегодня говорил, еще раз скажу. Обычно, конечно, мы в этой ситуации признаем выборы, кто бы там ни побеждал. У нас, в принципе, мы работаем с теми, кто есть. Но мы видим, что выборы были откровенно фальсифицированы. Мы помним, что все наши попытки раньше признавать сфальсифицированные выборы на той же самой Украине играли против нас. Это два. И третий момент. Пашинян прав, когда говорит, что из Евразийского союза страны нельзя выгонять. У них там голос, суверенно, они накладывают вето, официально процедура вывода их нет. Но если мы не признаем Пашиняна и правительство Пашиняна новое, то мы не признаем легитимность новых армянских властей, а значит их голосование, не голосование, вето в Евразийском Союзе ничего не значит. Понимаете? Да, это
1: Да.
0: прецедент опасный. Но с другой стороны, иметь сейчас откровенного прозападного троянского коня в Евразийском Союзе, который будет откровенно саботировать любую интеграцию в рамках Евразийского Союза, и если надо будет в рамках ОДКБ, как по приказу западных партнеров, это тоже не дело.
1: Георг Валерьевич, хорошо, давайте предположим, что мы не признаем. Вот
0: Да.
1: решили быть жесткими, все, дальше не признаем. А что дальше-то происходит?
0: А дальше мы посылаем тем самым мощнейший сигнал армянскому обществу о том, что мы готовы поддержать их борьбу против узурпатора Пашиняна. Но опять же, мое личное мнение, очень многие сейчас говорят, что не нужно признавать Пашиняна. Мое личное мнение, что нужно исходить из того, как будет развиваться ситуация внутри Армении. Мы не можем быть большими армянами, чем сами граждане Армении. Вот если они готовы сопротивляться, мы готовы их поддержать. Если они готовы это скушать с Пашиняном, ну пусть, пожалуйста, кушают Пашиняна дальше. Мы спокойно признаем выборы, выводим Армению из ОДКБ и Евразийского союза и говорим всем «аривидерчи».
1: Так, Георг Валерьевич, я что-то перестала вас слышать.
0: Я вас прекрасно
1: Да,
0: слышу.
1: вот сейчас все вернулось. Нет, суть я услышала. Как говорится, вас понял, но никто не расходится. Мы сейчас послушаем с вами вместе последние новости, вот самые свежие, а затем вернемся к разговору об Армении, о ситуации в этой стране. С нами на связи политолог Георг Мирзоян.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только про...
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели и зрители, видеотрансляцию в студии радиостанции «Комсомольская правда» и наших экспертов. Можете наблюдать на официальных аккаунтах на Рутубе и во ВКонтакте, аккаунту «Комсомольская правда». Прямо сейчас с нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, еще раз здравствуйте. И еще раз возвращаемся к вопросам об Армении. Секретарь Совбеза России Шойгу заявил, что нет предпосылок для сворачивания 102-й военной базы в Гюмри. Пашинян заявлял, что база не мешает вступлению в Евросоюз. Что вы, Георг Валерьевич, думаете о будущем базе в свете прозападного курса Еревана?
0: Ну, будущая база под вопросом при Пашиняне, безусловно. Эта база нужна прежде всего Армении, потому что она является главным гарантом того, главным препятствием для того, чтобы площадь республики в центре Еревана не была переименована в площадь имени Реджепа Эрдогана. Но, с другой стороны, эта база отчасти нужна и нам, потому что эта база, в общем-то, является оплотом России на Южном Кавказе. Ну, это наше военное присутствие на Южном Кавказе, если что-то вдруг случится в наших собственных интересах. Я не сказал, что она супер нужная, но она, тем не менее, нужна. А там дальше как пойдет, так пойдет. Если, опять же, суверенное право Еревана потребовать ее вывода и выхода из ОДКБ. Если армянское население готово к этому, если оно готово поддержать требования Никола Пашиняна по выводу российской базы, ну, ради бога, мы выведем наши войска, это их личное дело. Просто пусть потом не кричат снова «Россия, спаси», как это было в 19 веке, в 18 веке и так далее.
1: Интересно, а получается, что мы с вами помним историю Армении лучше, чем сами армяне? То есть мы стали все-таки чуть больше армянами, чем сами армяне?
0: Нет, вы знаете, дело в том, что, как вам сказать, иногда лучше видеться на расстоянии. То есть проблема Армении в том, армянского общества, в том, что армянское общество стало, с одной стороны, воспринимать все то, что оно получает от России, как нечто само собой разумеющееся. За это не нужно платить ни лояльностью, ничем. База есть, но она должна быть. Чего вдруг ее не быть? А, mm-hmm. Живем за счет российской экономики и за счет российского рынка. Ну и дальше, значит, так надо жить. А что так вдруг? Это ж, ну, еще раз, это воспринимается уже, во-первых, это уже воспринимается как само собой разумеющееся. И здесь наша вина тоже есть, России, потому что Москва вплоть до вот последнего месяца, наверное, или, может быть, двух, не давала Армении понять, что это не само собой разумеющееся. Москва ничего не сделала для свержения Пашиняна в 18 году, в 21 году, хотя тогда уже было понятно, что он русофоб, что он будет выводить Армению из евразийских структур. Мы не вмешивались. Как, ну, само собой, пусть течет, как течет, там, ну, и так далее. Может, договоримся, может, не договоримся. Это еще раз частная проблема комплексного провала российской политики на постсоветском пространстве. По-другому, как провальной, эту политику назвать нельзя. И в рамках Евразийского союза, то, что да, все живут за счет России, это понятно, все живут за счет российского рынка. Но почему мы не можем это пиарить грамотно? Почему мы не можем это использовать? Почему мы не можем бить по рукам местных баев и султанов, которые считают, что можно жить за счет переводов гастарбайтеров, работающих в России, но при этом запрещать русский язык и, так сказать, давать добро всяким языковым патрулям из всяких кишвачных персонажей, которые ходят по улицам и учат людей, как не жить, находиться, да, в российской сфере влияния.
1: Да, я понимаю. Да. А насколько наша база в Гюмри остается ключевым фактором сдерживания в регионе, учитывая...
0: Это ключевой фактор, единственный
1: фактор. Да? Да. Да, я вот хотела это уточнить. То есть, я считаю, мы должны прям настаивать на сохранении преференциальных каких-то условий, ребят. Вот давайте тогда к экономике, к нашему инструменту влияния. Планы Еревана увеличить торговлю с Евросоюзом, они вызвали скепсис у нас в стране. А каковы на самом деле экономические перспективы Армении при рисках потери традиционных рынков в России?
0: Риски? Смотрите,
1: сейчас, подождите, объясняйте все свои вот эти улыбки про себя.
0: Я пытаюсь.
1: Давайте.
0: Смотрите, значит, во-первых, для того, чтобы... Ну, опять же, это такой маленький мастер-класс, ликбез, да, для фантазеров. Ага. Для того, чтобы получить беспошлинный, полноценный, подчеркиваю, беспошлинный доступ на европейский рынок, вы должны быть либо страной-членом Евросоюза, либо суперважным для нее государством, а-ля Норвегия или Швейцария, для того, чтобы вам дали беспошлинный доступ. Угу. Полностью. Если вы являетесь варварской страной на периферии, ну, наподобие Украины, или Армении, или Грузии, с вами заключают так называемое соглашение об ассоциации, в рамках которого устанавливают квоты, которые вы можете поставлять на европейский рынок беспошлинно, подчеркиваю, беспошлинно. Европейский рынок – это рынок, где огромное внутреннее перепроизводство. Поэтому, например, условно по яблокам поставки на этот рынок разделены, жестко разделены между странами-членами, производящими яблоки. И они за эти квоты убивать будут. Потому что иначе они, их крестьяне не заработают. Угу. И в этой ситуации условно Украине, например, на ее товары дается квота, которую она вырабатывает, ну, не знаю, за месяц поставок максимум. Ну так, подачку дали. А взамен на этого украинский рынок полностью открывается для европейских товаров.
1: Беспошлинных.
0: Все снимает. Абсолютно.
1: Вообще красиво, да, запросики?
0: И точно так же будет в Армении. Армянский рынок нафиг там никому не сдался. Ага. Но через армянский рынок с беспошлинным доступом на него можно отправлять товары по рынку Евразийского союза, даже не заезжая в Армению.
1: Да, я это поняла.
0: Вот, по такой схеме. Поэтому, конечно, там ничего не светит местным экспортерам. А если мы при этом восстановим тарифы, а мы можем это сделать, особенно если мы не признаем Пашиняна, вот тогда это будет очень весело для армянских производителей. Они будут ругаться, возмущаться, туда же снова обвинит Россию. Но, ребят, как вы проголосовали 7 июня, так и получили.
1: Так, погодите, а можно тогда и предсказывать вообще при этих масштабных экономических перестройках вплоть до оттока населения? Ну, что там делать-то, если они с голоду начнут?
0: Нет, они с голоду не начнут умирать, но отток населения там, безусловно, будет, потому что перспектив там немного. Особенно учитывая, прошу прощения, что Никол Баваевич выстраивает четкую диктатуру. Опять же, я первый раз такое слышу, чтобы сразу после выборов лидер победившей партии сказал не фразу из серии «Мы готовы со всеми работать, давайте жить дружно» и так далее, а сказал: «Я посажу лидера второй победившей партии, третьей победившей партии, четвертой победившей партии. Они все сядут.
1: Это какой-то бандитизм
0: будущие, будущие депутаты парламента, так вот, между прочим. Да. Карапетян, может, не будет, у него российский паспорт, а остальные – да. То есть он предлагает сажать лидеров оппозиции, у которых он только что выиграл на выборах. Блестяще, молодец.
1: То есть каждый, вплоть до детей в Армении, здесь интересующийся, понимает, что все упирается в то, что Пашинян держится за власть, а не за... И все, что там впереди у Армении, если они повернут в сторону Союза...
0: Это хаос.
1: Это плохо. Плохо.
0: Ну, а вот теперь вопрос, а почему они за него проголосовали?
1: Так вы же сами сказали, что это враки, а не выборы.
0: Нет, секундочку, враки, да, но 30%-то безумных в Армении есть, которые готовы за него голосовать.
1: Хороший вопрос, а у вас есть ответ?
0: И еще процентов 40, наверное, тех, кто готов это терпеть. То есть не выходить на выборы, не устраивать антипашиняновский переворот. Две причины. Первая, три причины. Первая, Пашинян их убедил в том, что Россия враг. Третье место сейчас занимает Россия в списке врагов Армении среди по опросам армянского населения после Турции и Азербайджана. Это то, в том числе и наша ошибка, мы позволяли ему это делать. Вторая причина заключается в том, что, что предыдущие лидеры Армении, ну, тоже отчасти благодаря пропаганде, они им кажутся хуже, чем Пашинян. Там коррупция и так далее, и так далее. Опять же, эта пашиняновская пропаганда прекрасно сработала. То есть, опять же, проблема в том, что мы не выставили новое лицо. Мы не выставили суперпопулярного человека, а-ля Бидзину Иванишвили в Грузии, такой, который мог бы, и вот эта третья причина, объединить армянскую оппозицию. Когда вы объявляете сопротивление диктатору, премьеру, разве можно идти на выборы 16 партиями? Разбрасывая голоса.
1: Да, вы об этом уже сказали. Нет, совершенно даже математически и политически свободным от этих знаний людям это понятно. А в Кремле, меж тем, очень замечание сейчас будет вовремя, заявляют о готовности сохранять отношения с Арменией вне зависимости от исхода выборов. Это вообще, может, там Москва какие-то выдвигает условия для Еревана? Или это мы снова
0: нет,
1: у нас
0: это,
1: своих
0: это
1: дел
0: ритуальные,
1: хватает?
0: Это ритуальные пока заявления, но у нас нет позиции публичной относительно итогов выборов. Еще раз, мы ведем, скорее всего, консультации. Возможно, даже с Пашиняном, к сожалению, ведем консультации. Я не знаю.
1: Ладно, сейчас еще вообще не поздно размахивать, неважно чем, чтобы прекратить делать из Армении антироссию. Это ваше слово, словосочетание антироссия, насколько я понимаю.
0: Нет, не моя, я против использования антироссии в отношении Армении. Антироссия – это та страна, у которой нет идентичности, которая строит ее на антироссийских началах, ну, то есть Украина. У нас других антироссий нет. В перспективе из Беларуси можно было бы сделать антироссию, но батька тут очень четко провел внутреннюю политику, и не получится. Армения скорее будет форпостом Запада, направленным на дестабилизацию региона против трех великих держав, выходящих на регион – России, Ирана и Турции. Ну, опять же, если они хотят вот так видеть свою судьбу, хотят лишиться остатка той территории, которую когда-то занимала Армения, ну, это их личное право, пожалуйста.
1: Кесарева, как говорится, а слесарю слесарева. Георг Валерьевич, да. Большое спасибо вам. Друзья, с нами на связи был политолог, международник Георг Мирзаян.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
9: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
10: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград. И блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциальная потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем, в том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О происшествии.
7: Железнодорожники восстановили движение поездов на двух участках в Крыму после атаки украинского беспилотника. Составы вновь следуют по расписанию, сообщили в Минтрансе Крыма. Ночью дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранение. На время ремонта путей власти перевозили пассажиров к станции назначения на специальных автобусах. 5 мирных жительниц пострадали от взрыва в белгородском селе Беловское. Медики доставили раненых женщин во вторую больницу, сообщили представители оперштаба региона. Взрывная волна повредила местное административное здание, 3 многоквартирных дома и более 20 частных домовладений.
2: О конфликтах.
7: Лидеры европейских стран выразили готовность возглавить переговоры по мирному урегулированию в Украине. Об этом сообщило издание «Политика» со ссылкой на пресс-секретаря канцлера Германии Стефана Корнелиуса. По словам представителя немецкого правительства, Брюссель должен заранее подготовиться к полноценному диалогу, на запуск которого могут уйти недели или месяцы. Ранее сам Фридрих Мерц подтвердил намерение говорить с Москвой, однако усомнился в ответной готовности России. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позицию европейских представителей непоследовательной.
2: О законах.
7: Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами. В втором чтении депутаты обсудят документ уже 9 июня, сообщил Вячеслав Володин. По словам председателя Нижней палаты парламента, инициатива позволит лучше отслеживать денежные операции иностранных агентов, а также запретит размещать социальную рекламу на их ресурсах. Петербургский международный экономический форум стал самым успешным и представительным за последние годы. Это заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, промышленники и инвесторы заключили десятки соглашений на рекордные суммы. Это поможет развитию высоких технологий в регионе.
2: Обо всем.
7: Биографический фильм «Майкл» обошел по кассовым сборам «Голодные игры» и «Сумерки». За прошедшие выходные лента о короле поп-музыки заработала еще 23 миллиона долларов, сообщают зарубежные СМИ. Общая сумма мировых сборов картины приблизилась к отметке в 900 миллионов. Главную роль в проекте исполнил Джафар Джексон, который приходится певцу родным племянникам.
2: О валютах.
7: Доллар 73.26, евро 85.28, юаня 10.78. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В Санкт-Петербурге завершилась работа главного экономического события года. Все инсайды экономического форума и останется ли в 2026-м Эльвира Набиуллина главой Центробанка. Все подробности в ближайшее время. Санкт-Петербурге завершилась работа главного экономического события года Петербургского международного экономического форума 2026. В мероприятиях приняли участие представители 142 стран, это 24,5 тысячи человек. Программа включала 300 сессий, 2000 докладчиков. Ну а с нами один, но самый главный докладчик, это политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
11: Машенька, привет. Ну, я самый главный докладчик, наверное, вот в этом фрагменте твоей программы сегодняшней.
1: Ну, не скромности, Александр.
11: Ровно на 12 минут. Машенька, еще одну цифру, может быть, ты не назвала.
1: А я не все пыталась назвать, Александр Петрович. Да. Тогда вот бы времени не хватило.
11: На мой взгляд, вот одна из самых главных цифр – это то, что заключено контрактов на 6,6 триллиона рублей. Это рекордный показатель. Вот. И я хочу сказать, что комсомолка тоже внесла в это свой вклад, потому что два соглашения заключили и мы тоже. Значит, одно соглашение Олеся Носова, главный редактор, генеральный директор, подписала с Ленкомом, с театром Ленком. А еще одно соглашение прямо там на площадке около нашего стенда было подписано «Комсомольской правдой» в Санкт-Петербурге и движение «Деловая Россия». Вот. Так что мы тоже, в общем, активно работали. А пока вот далеко мы не ушли от цифири, что называется, я бы хотел еще... Знаешь, Машенька, такие вот данные назвать. Наша бригада там очень ударно работала. Мы вставали там в 5-6 утра, ехали на площадку, к своему стенду. И у нас за это время мы провели, вот представь себе, Маш, 59 интервью. Вот, со спикерами, с участниками.
1: Подождите, я сейчас осознаю. Я просто понимаю, что это такое. За 3 дня работы форума, да? 59 интервью.
11: Ну, они разных по формату. Какие-то
1: нет,
11: там 20
1: я понимаю. Минут. Понимаешь, что это не один человек, но это крутая цифра. Я просто говорю вам,
11: это вся
1: человек,
11: группа,
1: который
11: это
1: занимается.
11: Это не один Гамов. Это все работали. Вот оперативный монтаж 37 видео. Сейчас я вас напугаю. Значит, вы подумаете, что мы не все резервы используем. Вот. А вообще на сайте было 40 видео и 15 в соцсетях. Ну, в общем, вот такая вот у нас ударная совершенно работа.
1: Давайте скажем слушателям, что туда ездил не взвод журналистов, это раз.
11: А рота.
1: Не, погодите, какая рота? На фоне того...
11: Отделение.
1: Ну, вот. Нет, те, кто брали интервью, было ограниченное количество. Я сейчас просто боюсь соврать, но мне кажется, по пальцам одной руки можно пересчитать.
11: Ну, я сейчас
1: это
11: сосчитаю.
1: Огромная цифра,
11: это
1: интервью.
11: Антон Кочелаев, Проскуряков, потом Паша Садков, ну, Гамов, Зюзяев,
1: Беляков.
11: Да, Женя Беляков. Да. Женя, как же это был? В общем, вот мы работали, в общем,
1: экономический обозреватель «Комсомольской правды». Александр Петрович, время диктует свои условия.
11: Короче,
1: да.
11: Я предлагаю фрагмент интервью с хозяином форума, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
1: Слушаем.
12: Петербургский международный экономический форум в Питере, это много плюсов дает городу и губернатору?
13: Конечно, не только городу, но и вообще всем регионам другим. Это такая хорошая коммуникационная площадка для того, чтобы показать свой регион, показать свою страну, найти, соответственно, партнеров. Но я хочу вам напомнить, Александр Петрович, помните, когда он только первый раз начинался?
12: Так.
13: И никто в него не верил.
12: А это же при Беглове было.
13: Это было при президенте Владимире Путине. А Беглов просто принимал участие в этом вопросе. Он первый начал этот форум. Вот за буквально определенное количество лет он стал международным. А сперва, межрегиональный был. Никто в него не верил. Все ездили в какие-то другие страны. А теперь все к нам приезжают. 130 стран. Представьте, сколько, какое большое количество. Поэтому важно для города очень. Мы здесь подписываем соглашения, подписываем соответствующие договоренности с разными регионами, с разными странами. Это дополнительный толчок развития нашего города, привлечения инвестиций.
1: Это был губернатор Санкт-Петербурга, губернатор
11: Александр Беглов.
1: Да, да, да, да. Спасибо
11: и
1: большое,
11: Маженька,
1: да,
11: вот, Александр Петрович. Да, я что еще хотел сказать? Вот, ну, я не хочу хвастаться, но мы просто сравнивали себя с другими площадками, с другими СМИ, которые там были представлены. Ты знаешь, вот у нас наши студии, у нас были две, а по сути и третью иногда резервную мы задействовали, наши студии не пустовали. К нам все время кто-то приходил, все время кто-то рассказывал. И даже бывали сенсации, вот только у нас прозвучало сенсационное интервью министра транспорта и друга «Комсомольской правды» Андрея Никитина. Я тоже предлагаю сейчас фрагмент посмотреть, послушать в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
14: На самом деле, вот под руководством Дениса Валентиновича Мантурова и Виталия Геннадьевича Савельева произошло очень-очень важное событие. 2000 года первый современный, экономически эффективный, комфортный турбовинтовой самолет Ил-114-300 закончил все испытания. И вот это длинное название бюрократическое означает только одно.
12: Которое я произнес.
14: Да, самолет готов к полетам. То есть это самолет для нашего Дальнего Востока, самолет для нашего Севера, самолет для межрегиональных перевозок. Этот самолет очень интересует наших зарубежных партнеров, потому что он действительно хорош. И также была подписана первая сделка. Первые три самолета уходят в Архангельское авиауправление. Значит, Архангельская область впереди всех. Молодцы, как бы, так сказать, встали в эту очередь. И сегодня, как бы, они станут первыми, кому удастся обновить Ан-26, как бы, вот всю эту старую достаточно историю.
12: Наконец-то.
14: Да. Это действительно хороший самолет, это гордость отечественного строения. Мы, конечно, всегда все, как пользователи, говорим, быстрее. Но реально, сравнивая с мировыми практиками, вот этот самолет был сделан за 6 лет. А в мире средний 12 на разработку. Это правильно, это очень хороший, очень достойный результат коллективов объединенной авиастроительной компании.
1: Ну, я, в общем-то, вспомню то, как Никитин высказался, учитывая количество лет, за которое был создан этот самолет, подвиг трудового коллектива.
11: Конечно.
1: Импортозамещение налицо здесь, не могла этого не сказать. Александр Петрович, ну, не могу, конечно, не спросить, встречались ли вы с губернатором Курской области, да?
11: Конечно,
1: что, конечно. Что там более было того, известно, да, стало
11: более
1: известно.
11: Более того, там получилась такая, в общем-то, ну, ситуация, что, ну, Саша, он мой близкий товарищ.
1: Александр Евсеевич Хинштейн, речь о губернаторе Курской области, да, Александр Петрович так...
11: Он считает, что я его вообще выкрал там во время форума. И интервью с ним, оно было такое домашнее, значит, душевное, по крайней мере, он так его охарактеризовал. Его можно посмотреть прямо сейчас на сайте kp.ru или в подкастах на радио. А вот фрагмент, ну, это самое начало нашей беседы после того, как я его похитил в одном из павильонов и привел к нам в студию.
12: Александр, студия Хинштейн. Радио «Комсомольская правда» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Лучший губернатор «Комсомольской правды» Александр Хинштейн. Александр Алексеевич, Саша, спасибо большое, что ты пришел к нам. Мы...
15: А я не мог не прийти, потому что ты меня практически выкрал из другой студии, да, сюда привел.
12: А мы так работаем, это наш...
15: Я понимаю. Вот, и спасибо за оценку, лучший губернатор «Комсомольской правды».
12: А почерк мне... напоминает почерк Хинштейна. Ты не ты разве не помнишь, как ты работал?
15: Прежде...
1: Учитывая то, что Александр Евсеевич действительно в прошлом журналист, это неудивительно фраза. Помнишь, как ты работал? Ну, журналист, ну, политик, глава комитета Госдумы по информационной политике, губернатор Курской области.
11: И вот что интересно, но он не просто там, значит, присутствовал, а он действительно вкалывал, трудился. И вот вопрос дня у нас сегодня вышел, где и Александр Хинштейн тоже представлен. Вот такой любопытный момент, что у нас сначала в полосе стояла Курская область, и Хинштейн заключили контрактов и договоры на 42 миллиарда рублей. А я ему отправил эту вырезку, что называется, и он говорит: слушай, поправь быстро, если успеешь номер, потому что на самом деле у нас 87 миллиардов, даже
1: а
11: больше.
1: А какие там основные? Есть информация?
11: Основные направления.
1: Ну да. Вот что вы сказали? Я сказала, а что самое главное? Вот, потому что, ну, самое, прифронтовой регион-то.
11: самое главное, прифронтовой регион, они, ну, мы же помним, с чего начал Хинштейн. Он начал с того, что стал выдавать компенсацию тем людям, которые пострадали от бомбежек, от этой фашистской оккупации. Вот. А сейчас все это идет на развитие предприятий и, собственно, на восстановление инфраструктуры, социальных объектов. Ведь там доходило до того, что там и библиотеки даже разрушили, и школы, и детские сады. И вот эти вот 7 миллиарды, они пойдут на восстановление, на возрождение нашей родной Курской области. Вот об этом мы с Хинштейном говорили. Но там большая беседа, и ее лучше, конечно, ну, не рассказывать, а посмотреть, и почитать и послушать в подкастах. Вот, вот собственно. А вообще было очень интересно увидеть всю Россию. Вот чем был интересен этот форум. Потому что дело не только, что были иностранцы, дело не только в том, что было аншлаговое совершенно выступление главы государства Владимира Владимировича Путина, и ответы его на вопросы, и все, все это было очень так
1: внятно. 20 секунд у нас, Александр Петрович. А да, что главное вот было? Что вы, вот, ваше самое главное впечатление?
11: А самое главное, что форум доказал, что никакой изоляции нет. Что представитель 142 стран у нас были.
1: Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Много заметок по ПМЭФу. Читайте, конечно, на сайте kp.ru. Слушайте подкасты. Александр Петрович, большое вам спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня. Продолжим про Петербургский международный экономический форум. Но для начала, ну, во-первых, у нас в студии также участник ПМЭФ-26, редактор отдела экономики комсомолки Евгений Проскурюков. Женя, приветствую.
19: Да, привет, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну, ПМЭФ это касается непосредственно, да, потому что оттуда все началось. В общем, я про слухи про Эльвиру Набиуллину. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пропустит конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня, потому что до сих пор на больничном. Или Эльвира Сахибзадовна не сможет принять участие в конференции «Российский фондовый рынок», так как все еще на больничном. Это вот я процитировала пресс-службу ЦБ. Также она пропустила МЭФ. слухи об отставке поползли с поста главы Центробанка. Ну, они периодически вообще, в принципе, появляются в инфополе. Я понимаю, что текущие разговоры связаны с окончанием ее 5-летнего срока полномочий в 2026 году, с критикой, с жесткой критикой. Что ты обо всем этом думаешь? А может быть, что-то знаешь?
19: Ну, не в 26-м, а в 27-м, сразу скажем, да, заканчиваются полномочия в следующем году. Вот. Действительно, да, Эльвира Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум и не появится на конференции. Но мы же обсуждаем слухи, да, естественно, да то они и слухи, чтобы появляться сразу же, то есть после того, как есть для них повод. Ну, что могу сказать, да, мы можем либо иметь подтверждение слухов, либо не иметь. Вот, у меня подтверждение того, что Эльвира Сахибзадовна собирается в отставку, нет. На форуме ее ждали, и, в общем, когда она, по-моему, 4 числа должна была первый раз выступать, да, 4-го, вот, ну, и когда она не появилась, тогда, в общем-то, и стало известно про больничный, поэтому, ну, пока это, я на это смотрю, ну, не как сторонник какой-то теории заговора или слухов, да, ну, на больничном человек еще вообще-то неделя не прошла, это обычное дело. Вот когда на больничном, там, я не знаю, человек уже слишком долго, да, я не знаю, там, намного дольше, но здесь неделя, поэтому 19-го, если не ошибаюсь, июня будет новое заседание Совета директоров по ключевой ставке, ну, вот я думаю, там мы Эльвиру Сахибзадовну увидим в добром здравии, я очень на это надеюсь, ну, и узнаем, в общем-то, сейчас за ключевой ставкой все следят, это важное событие, но... что они с ней сделают, с ключевой ставкой, в смысле.
1: Да, спасибо, что ты меня исправил. Конечно, в 27-м году, в июне, то есть год, это будет завершение ее 3-го срока в должности. Если мне память не изменяет, в 22-м году она пришла на эту должность. Согласно закону, одно и то же лицо не имеет права, не может занимать должность председателя ЦБ более 3 сроков подряд. Поэтому, получается, президент должен внести либо кандидатуру нового главы, либо внести изменения в законодательство.
19: Ну, опять же, поживем, увидим, что дальше с этим будет, мы не знаем. Вот, ну, в конце концов, если действительно истечет срок, я думаю, что в стране есть достойные кандидаты на замену.
1: А какие, например, вот как ты думаешь, кого бы, если бы надо было сегодня, и ты бы был тем, кто назначает?
19: Есть заместители, да, у Набиуллиной, их много, начальники департаментов, вот, Заботкин, да, у Алексея угу. очень сильный в этом плане человек, вот, ну и другие кандидатуры тоже называются, я бы не хотел их называть на самом деле, но их называют давно.
1: Ну, Заботкин, он просто везде, и по фамилии как бы.
19: Их называют давно, да, не в связи с тем, что там полномочия истекают, ну, а просто людям нравятся, да, эти люди, они думают, что, вот, например, есть у нас там некоторые одиозные депутаты Госдумы, которые любят стать перед камерой, трясти кулаками и говорить там Набиуллина в отставку и так далее. Uh-huh. Вот. Ну, и им кажется, что если назначить других людей, которые им ближе, да, то они будут действовать так, как хочется этим депутатам. Да? Но слава богу, что этих людей не назначают, ну, не знаю, не то чтобы этих людей, а что не действует Центробанк так, как хочется некоторым нашим депутатам, mm-hmm. вот, особенно перед выборами, а действует так, как сам считает нужным. Вот, мне кажется, что в данном случае важен именно баланс, а не зависимость от мнений одиозных личностей.
1: Да, друзья мои, политика Набиуллиной, она, конечно, неудивительно, многих раздражает. Крепкий рубль, борьба с инфляцией, а для того, чтобы это победить, я имею в виду последнее, жесткая денежно-кредитная политика. Вот такая позиция. Хорошо, про слух мы отработали, но возвращаемся в Питер. Ты там проработал весь срок Международного экономического форума 2026. Какие вот внутреннюю какую-то повестку, отличную от официальной, можно ли какую-то озвучить? Что-то такое любопытное?
19: Давайте я для начала расскажу, как выглядит работа журналиста ага. «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме.
1: Александр Петрович только что рассказывал. Мне интересно, теперь твоя
19: я
1: версия.
19: Я не знаю, то есть я, вернее, я догадываюсь, как, да, у Александра Петровича работа выглядела, но у меня, наверное, примерно так же. Мы с ним вместе по очереди сидели в студии, принимали гостей, задавали им вопросы, а потом сидели, писали интервью, в 2-3 часа ночи ложились спать, всем просыпались и снова занимались тем же самым. Поэтому с внутренней повесткой мы не очень знакомы, конечно, ну, с такой вот, как если бы мы с утра до вечера там ходили бы и слушали бы, что говорят на сессиях, спрашивали людей бы об их мнении, но кое-что, конечно, тоже узнали, да, потому что, ну, что очень важно про Петербургский международный экономический форум, то, что на нем можно услышать и услышать между строк, это то, что, это то, куда движется наша экономика, да, и куда она будет
1: очень
19: двигаться
1: дальше. Очень интересно, Евгений вот. Проскуряков.
19: Опять же, да, по количеству гостей очень интересно.
1: Не-не-не, подожди, куда движется наша экономика? Мне вот это интересно, и что с ней будет дальше? Какой вывод ты сделал? Ты сейчас хитро улыбаешься, но ты здесь, и я тебя беру в заложники.
19: Какой вывод я сделал? Знаешь, как вот есть сейчас все больше такой информации становится, по которой нужно ставить галочку и писать там какие-то обязательные вещи, да?
1: Да.
19: Вот. Так вот, экономика наша движется в правильном направлении. А еще нам сказали, что она выздоровеет в 2027 году. Поэтому все хорошо.
1: Ладно, хорошо, продолжай.
19: Вот. Например, интересен был очень состав участников. Да? Вот я на форум езжу каждый год и люблю пообщаться с иностранцами хотя бы немножко, да, посмотреть хотя бы просто иностранцев, потому что много в последние, особенно 4 года, приезжает достаточно колоритных иностранцев из Африки, из Азии, из Средней Азии, из Юго-Восточной Азии. Вот. В этот раз, на мой взгляд, больше было представителей западных стран, чаще звучал английский, немецкий язык. И официальная делегация, та самая американская, да, те самые настоящие американцы из Америки, про которых говорили, но это уже обросло некоторыми шутками, но чтобы не пошутить, когда тема актуальна, ну, действительно, были и американцы, были и немцы, представители бизнеса, вот, те самые, которые продолжают
1: слушай,
19: в России
1: ну вот,
19: работать.
1: Такой вопрос, что все так за эту американскую делегацию вцепились? То, что ее давно не было, или она действительно такая полезная для контрактов и прочего-прочего?
19: Ну, слушайте, форум же международный. Вот. Чем лучше международное представительство, чем выше международное представительство, тем лучше. США все-таки сильная экономическая держава, да? Вот. Поэтому присутствие официальной делегации США на экономическом форуме еще никому во вред не пошло. Угу. Вот. И в конце концов подтверждает, что, ну, мы это видим, заходя в обычные магазины, да, что американский бизнес продолжает работать в России, и всем от этого неплохо, и американскому бизнесу, тому, который продолжает, раз не ушел, вот, и нам тоже, чем больше продуктов и других товаров, да, тем выше конкуренция и за цену, и за качество. Поэтому я к этому отношусь чисто прагматически, да, а не как там некоторые люди с позиции, там, что это слишком хорошо или слишком плохо там, с политических точек зрения. Поэтому, ну, конечно, это плюс. Вот. И американская делегация, и китайская делегация, и делегация Саудовской Аравии. Чем больше, тем лучше.
1: А как ты считаешь, вот за последние годы как изменилась роль Петербургского международного экономического форума? Она пошла вверх, она осталась где-то, сильно пошла, средне, на серединке, пошла вниз. Ну, это если в графиках это представить.
19: Ну,
1: чтобы так аккуратно звучало.
19: Под ролью ты имеешь в виду что? Ты имеешь в виду его вес, его популярность?
1: Да, ключевая площадка для демонстрации инвестиционного потенциала России. Ну, выстраивание новых экономических
19: есть
1: связей.
19: Есть такой важный показатель, да, это цифры. Вот. Да, они могут, там, можно к ним относиться по-разному, но факт остается фактом, да. Если цифры растут, популярность форума и его роль тоже растет. И с Петербургским международным экономическим форумом именно это и происходит. В нынешнем году было больше и людей, и контрактов, которые были заключены на этом форуме, поэтому он действительно становится популярнее, людей приезжает больше. Денег больше, делегаций больше, поэтому постепенно он становится все более важен и популярен, это факт.
1: А, скажи мне, пожалуйста, самая главная цифра, которую бы ты назвал, если бы тебе сказали, назови одну цифру, вот, которая самая главная из характеристик МЭФ.
19: 16 интервью я взял на форуме.
1: Я-то экономика взяла, но нет, это тоже принято, подловил.
19: Вот. Я скажу, наверное, вот интересна цифра 24,5 тысячи участников, да, которая озвучена была в конце, потому что, ну, действительно, их было действительно много, это было заметно. Вот, людей много, и это тоже показатель. Вот, пожалуй, наверное, вот такую я цифру озвучу.
1: Спасибо тебе, Жень, большое. Друзья, у нас в студии был редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
23: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать, они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В России сегодня отмечают День социального работника. Сотрудников этой сферы поздравили с профессиональным праздником глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Работа в системе социальной защиты населения – это благородный и ответственный труд, настоящее служение людям. Эту профессию выбирают люди особых душевных качеств, обладающие истинным человеколюбием, милосердием, чуткостью и тактом, готовностью посвящать избранному делу большую часть своего времени, энергию и силы. В учреждениях социальной защиты нашего города трудятся именно такие работники. Настоящие профессионалы, доброжелательные и терпеливые, умеющие делиться теплом своей души с окружающими. Такие слова и благодарность за труд адресуют соцработникам представителя городской власти. 9 июня в Великолукском епархиальном управлении состоится встреча, посвященная сохранению памятников деревянного зодчества храма Успения Божией Матери в деревне Новая Новосокольнического района, а также служению духовенства Великих Лук на рубеже 19-20 веков. В числе организаторов мероприятия – краеведческий музей города Великие Луки. Участники познакомятся с всероссийским проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», который реализуется по благословению святейшего патриарха Кирилла. Для участников мероприятия также предусмотрено посещение Музея церковной истории с обзорной экскурсией. Встреча состоится 9 июня в 15 часов по адресу улица Ставского, дом 63/4, второй этаж. В Мемориальном доме музея академика Виноградова к Дню русского языка организовали музыкальную гостиную «Два полюса человеческого духа». Прозвучали музыкальные произведения в исполнении Татьяны Ембердовой – скрипка, Юлии Красновой – фортепиано и Евгения Николаенкова – гитара. Среди слушателей были как взрослые, так и юные посетители. Живое русское слово, дополненное звучанием инструментов, создавало атмосферу тепла и душевности.
20: О валютах,
24: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
20: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
20: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Вопрос дня.
1: Добрались. 8800 200 ровно 9702. Прямо сейчас набирайте, какие у вас планы на это лето. Не то чтобы я закольцовываю с началом эфира, когда мы начали говорить о курортном сезоне, особенно на Крымском побережье, о возможностях или совершенно невозможностях, но это тоже тут при чем. Потому что вы можете про море думать, можете туда собираться. И, кстати, такие варианты ответов есть и в нашем опросе на официальной странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Заходите, пожалуйста. Комментарии оставляем под видеотрансляциями там же во ВКонтакте, на Рутубе. Но у нас, соответственно, какой выбор с морем-то? Небольшой, я бы даже сказала, на лето. Да, в плане, чтобы поехать. Друзья мои, итак, что мы с вами планируем на это лето? Лето, оно, как известно, если есть, то его сразу нет. Оно как мед, перефразируя слова Винни-Пуха из известного произведения и легендарного мультфильма, потому что вот уже на календаре

0: Ровно 9.70. И проголосуйте, пожалуйста, во ВКонтакте, потому что буду подводить обязательно итог. У нас на связи уже Анатолий из Воронежа. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте, Анатолий.
1: Планы грандиозные. Традиционно собираемся в Крым.
0: Так, очень интересно. Во-первых, как вы туда собираетесь? На машине, на чем?
1: Только на машине. 7-й раз. С семьей.
0: Угу. Вот. Анатолий, а можно вопросы? Вопросики возникают. Смотрите.
1: Пожалуйста.
0: Да-да-да-да-да. А как вы будете решать проблему с топливом в Крыму?
1: Элементарно. Проверено неоднократно. Машина дизель. Заправляемся на Луколе перед Крымским мостом.
0: Есть такое.
1: Полный бак. Угу. И нам, в принципе, хватало доехать и до Феодосии, и до Евпатории, отдохнуть и вернуться.
0: А там? Вы там же тоже передвигаетесь на машине куда-то там?
1: Мы были, да, вот первая наша поездка в Севастополь была чисто экскурсионно-туристической. Мы проехали практически весь Крым, но в то время у нас не было проблем. И у них, и у нас заправлялись и хотели.
0: Вот, абсолютно понимаю, потому что все делало то же самое. Но сейчас получается, внутри заправиться не сможем. Это либо сидеть в Феодосии с канистрой в обнимку, да, сторожить вместо купания на море. Это мы только сейчас про проблемы с топливом говорим. Сторожить доставку бензина на АЗС, чтобы залиться. Либо вот столкнуться с этой проблемой. Поэтому я и спросила у вас. Вы как продумываете-то? Какой план у вас?
1: Я продумываю. С советских времен есть запас канистр. Ну, парочку, я думаю, у нас пропустят по Крымскому мосту.
0: А, не знаю, кстати, вот это я не знаю. Пропускай. Я знаю, что...
1: Я не знаю. Вот
0: это надо почитать. Это очень хороший вопрос. Я обязательно посмотрю, можно ли с канистрами, во-первых, ехать, это первое. А во-вторых, ну, то, что они должны быть металлические, это 100% закреплены по всем правилам ПДД, ну, перевозок. Вот. А что касается разрешено, нет. Я только про электротранспорт знаю, что не разрешено. Хорошо, а про безопасность что вы думаете? Всем... Подождите, Валерий, всем ветрам назло поедете. Про безопасность что вы думаете-то? Не страшно?
1: Там живет один знакомый хороший, наш земляк воронежский, в Севастополе. Угу. Мы с ним регулярно встречаемся во время наших поездок. Вот. И, ну, что вам сказать, в Воронеже у нас тоже весело.
0: Да, это я знаю.
1: Ну, поэтому, ну, как сказать, все в руках Божьих. Вот. Мы вообще в этом году хотели испытать сухопутный маршрут. Мы в прошлом году...
0: Анатолий, в этом году не надо испытывать сухопутный маршрут. В прошлом я его испытала на себе. Дольше, интересно, все, закончили. Но сильно дольше, прям очень сильно дольше. Это нужно будет тратиться на гостиницы. Вот. В этом не стоит, если все-таки поедете. Это я такой совет вам осмелилась дать. Спасибо вам большое за звонок. Смотри, как пошли, да? Вот прям по самым актуальным. Друзья мои, но я не только про море и про Крым, чтобы вы поняли, а то кто-то только что подключился, и не только про это тоже. По России... За границу никто же не запрещал, да? Дача. Что еще? Работа, ребята. Ху-ху, Родфронт. 8-800-200-9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Ну вот в мае был недельку на Средиземном море в Турции. Ну, это не важно. Главное, да, я жду, что в августе, в сентябре или в октябре откроется Симферопольский аэропорт в Крыму. И на 500% готов и хочу лететь, даже если в сентябре или в октябре он откроется.
0: Какое место больше всего вы любите в Крыму, выбираете? Или все?
2: Южный берег Крыма, Гурзуф, Алупка, Семиз, так сказать, Большая Ялта, да, это.
0: Ну, я поняла, куда вас тянет, поняла.
2: А, Коктебель тоже люблю. Вот. Это прекрасные места. Я и в детстве, и в юности всегда там бывал. Вот, последний раз, вот, ну, как, пока еще работал аэропорт Симферополя, а вот летал последний раз.
0: Смотри-ка, смотрите-ка, да, а вот мы в самом начале, 2 часа назад практически, с нашим военным корреспондентом, с Дмитрием Стешиным, завели разговор в финале уже нашей беседы о том, что вот одна из задумок, да, укронацистов — сломать вот этот вот дух. Но, как я написала,

0: В нашей беседе с теми, кто смотрит трансляцию на Рутуб, что мнения допускаются разные. Главное, панических настроений допускать. Здравый смысл – да, а паники – нет. То есть здравый смысл обязателен. Надежда ваша, я ее поддерживаю, спасибо большое. Но мне всегда интересно, какие кому места больше нравятся. Я не понимаю, где там купаться-то на каменьях этих? Песочек феодосийский. Извините. 8-800-200-9-0-2. Ростов-на-Дону. Те, кто ближе всего к Черноморскому побережью, звонит нам сейчас Евгений. Правильно, Евгений? Здравствуйте,
1: да.
0: Евгений.
1: Да.
0: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Маша.
0: Здравствуйте.
1: Вот самое удивительное, что все повторяется в этой жизни.
0: Так, что именно?
1: В детстве не брали на море. Вот сейчас мне 73. Не берут на море.
0: Кто вас не берет? Кто смеет вас не брать на море?
1: Племянники, внуки и остальные члены вот этого.
0: Значит так, давайте мы с этим что-то сделаем. Во-первых, да. Раз вы хотите, значит, вы еще в силах. Значит, желание не умерло, и физика тела позволяет. Я сейчас скажу обращение к вашим более молодым родственникам, а вы потом сможете найти эту запись на нашей странице в ВК, на Рутубе, это никуда не уйдет. Товарищи родственники нашего слушателя «Комсомольской правды» из Ростова-на-Дону по имени Евгений, ну побойтесь Бога! Что это такое? Отвезите человека на море. Это вообще в какие ворота лезть? Все есть, понимаете? Желание главное есть. У них есть обязанность перед старшими. Есть «хочу», а есть слово «надо». Вы им покажите это, потому иначе мои имена и фамилии запишем и в прямом эфире произнесем. Напугайте их так.
1: За поддержку.
0: Да. Слушайте, ну мы тут как? Для того, чтобы друг друга поддерживать. Не вешайте нос, правда. Найдется выход. Главное, чтобы желание никуда. А на самом деле, какие вот пока не берут планы на лето?
1: Буду ходить. У нас ботанический сад рядом. Буду туда ходить. По теням шататься где-нибудь, может, с собакой, с креслом, с чаем.
0: Понимаете ли, Евгений, вот вы сейчас говорите, ботанический сад, Ростов-на-Дону, а я здесь, в Москве, ваш город волшебный, я его очень нежно люблю, воспринимаю уже как курорт. Вот это всегда для меня начало путешествия Ростов-на-Дону. Я его дерзкий город зову. Мне там так нравится, так мне там хорошо всегда. Поэтому есть люди в Москве, кто завидует вам, Евгений. Имейте это в виду, хорошо? Спасибо вам за звонок. 8-800-200-9-0-2. Друзья мои, во ВКонтакте я слежу за голосованием. Давайте активнее, потому что время неумолимо идет к тому, что я буду подводить итоги. Проголосуйте, тут целый у нас вариант. Целый набор, какие планы у вас на это лето. Работать все лето, на море, путешествовать по России, за границу, дача. Кто на связи, подскажите? Санкт-Петербург. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте,
2: хорошего вам вечера.
0: И вам того же. Слушаю ваши планы.
2: Я очень много чего хочу. Я хочу поставить забор.
0: Кого поставить? Подождите, я не расслышала. Что поставить?
2: Забор.
0: Забор? Где забор. Поставить забор? Где забор?
2: Ну, вокруг участка своего.
0: Так, значит, работать на даче. Загнула палец. Дальше.
2: Так. Значит, хочу, чтобы хватило денег еще на маленький сарайчик. Надо доделать кое-что.
0: Какой вы хозяин, Евгений? Вот. У нас минута осталась, просто не хватает уже.
2: Хочу жену отправить спокойно в Крым. Она собралась у меня в общепарайский район работать. Воспитательницей там.
0: Дочь или жена? Не расслышала, кто?
2: Жена.
0: Ну вы подумайте дважды, жену, чтобы не отпускать. 30 секунд, спасибо. А вот это тоже туда же, друзья мои. Я в Питер в отпуск собираюсь, да? Вот мы здесь сидим в Москве, и к нам приезжают, и ты иногда думаешь, почему ты не ходишь в эти прекрасные места? Это лучший город Земли. Извините, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, там был Воронеж, Курск. Ну, Курск нет, Курск вот, топчик для меня. К чему я веду дальше? А в Питере вы ходите в эти свои места, куда все, весь мир съезжается. Следующим блоке. Мы продолжим принимать звонки 8-800-200-9-7-0-2.
3: Вопрос дня. Реклама.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшнем момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская». Вопрос дня.
0: 8 800 200 ровно 9702. Какие планы на лето, друзья? Да, Анатолий из Воронежа, если вы нас сейчас слышите, вы были первым, кто дозвонился в «Вопрос дня». Наши дорогие, отзывчивые слушатели вам ответили. Пожалуйста, по поводу провоза ГСМ по мосту крымскому. Официально разрешено до 100 литров бензина. Сами собираемся в Крым. Ну и все остальные, тут тоже пишут, 100 литров можно провести через Крымский мост. Спасибо, ребят. Ну, это так приятно. Вот такое кросс-помощь через, в данном случае, чат Рутуб под нашей видеотрансляцией. Подписывайтесь, потому что я всегда читаю, стараюсь отвечать. Так, звонки у нас есть, планы на лето. Из Курска Роман дозвонился. А вы голосуйте пока. Роман, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Добрый. Оленегорск, Сейдозеро.
0: Просветите, пожалуйста. Это север, юг, запад, восток. Ну, я же не могу все узнать, правда?
7: Ну, это как бы святое место считается, Самов, как бы, да, это самое пленовое население Сибири, Урала, точнее, южного, как
0: город,
7: бы, да, места.
0: Подождите, я набираю Оленегорск, город в Мурманской области, причем
7: что Урал. Оленегорск, да.
0: Да, подождите.
7: Это Урал. Это Урал.
0: Мурманская область.
7: Ну, если сейчас это Урал.
0: Хорошо, я сейчас говорю географию, мы за звонок побыл, хорошо, так, все.
7: Там, понимаете, там самое забавное, там этот Камачуртовский перевал, Голговский, как бы, да, там 30 километров примерно, пешком идти из Оленегорска до этого, до Сейдозера, да. Вот, и там, если не попасть вовремя, как бы, да, если попасть в конце июля, как бы, да, угу, там уже заморозки сильные, как бы. То есть там люди замерзают. Там мемориальный табличек просто немедленно.
0: Там 94 километра к югу, севернее полярного круга, примерно 94 километра к югу от Мурманска, Кольский полуостров. Хорошо там, стоит туда поехать?
7: Вы забейте Куйва.
0: Хорошо.
7: Отпечаток на столе, Куйва.
0: Угу, забью сейчас.
7: Это прямо вот, грубо говоря, такая стояночка шикарная просто. Там
0: послушайте,
7: на
0: Оленегорск и Куйва – это разные объекты, не связанные географически. Да, поэтому да, мы с вами говорим.
7: Куйва – это шаман, как бы, понимаете, угу, чем дело. Он на скале отпечатался, как бы, да.
0: А, все, дошло. В общем, вот вам еще один вариант, друзья мои, куда можно поехать.
7: Я просто уже был, как бы, да, так. И еще раз хочу.
0: Все,
7: великолепная
0: поняла.
7: Природа.
0: Спасибо огромное за совет. 8-800-200-97-02. Вологда на связи. Александр, здравствуйте. А что никто к себе не зовет? Александр, слушаю вас.
8: Добрый день. Я каждый год летаю в Египет, Турция.
0: Так.
8: В этом году в марте
0: в обе страны?
8: В Китае.
0: Подождите, в обе страны? Сейчас до Китая дойдем.
8: Не-не.
0: Или-или.
8: Либо Египет, либо Турция, да, каждый год.
0: А что вам больше нравится? Вот два конкурента в туробласти.
8: А, когда летал без детей, да, как-то нравилось больше вроде бы Египет. Лег, лежишь, море красиво, все хорошо. С детьми все-таки больше нравится Турция, потому что больше парков, больше развлечений. Ну, вот если рассматривать Анталию.
0: Да, я понимаю, хорошо. Алами, точнее. Хорошо,
8: вот.
0: Так,
8: а в этом году
0: Китай?
8: В этом году впервые побывал в Китае в марте. И в этом году, опять же, да, уже в июле рассматриваю лететь с семьей. В Китае летал в марте с женой. Сейчас хотим уже лететь с детьми.
0: Так, вот. Неплохо в Вологде зарабатывают. Хорошо, я за вас очень рада.
8: Кредиты никто не отмечает. Кредиты никто не отменяет, поэтому взяли кредит.
0: Неприкрытая зависть сейчас прозвучала в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Про Китай все говорят только хорошее. Только хорошее.
8: Слушайте, я всегда думал, что это втридорого. Но когда мы в этом году с женой на 9 ночей уложились 115 тысяч, туда-обратно с отелем, с перелетами, это...
0: По-божески.
8: Это просто шикарно.
0: Это прям очень по-божески.
8: Это великолепно.
0: Угу.
8: Да, ну если учитывая то, что, как говорите, сколько денег зарабатывают, сейчас мы полетим, это вот третий кредит одновременно выплачиваем из-за отдыха.
0: А вот, кстати, хороший вопрос, а стоит ли брать кредит на отпуск?
8: Ну, я уже, наверное, раз 10 летал, ну, вообще, да, там, за счет времени, каждый раз кредит. Поэтому, ну, мне проще
0: взять... Ну, то есть вы их отдавали, раз вам их еще дают. Вывод я верно сделала?
8: Да. Конечно, конечно, да. Мне проще взять кредит и лететь, нежели копить. Да я не накоплю, всегда есть...
0: А жена поддерживает такой расклад?
8: Ну, она же льда ценой.
0: Ну, я на всякий случай, может, она вас ругает, а у вас какой-нибудь домострой, вы говорите, а ну, цыц, тесто должно быть у печи, как Филатов написал.
8: Нет.
0: Иди сольфеджио учи, вот так вот.
8: Да, и вот сейчас меня слушает мой сын Платон. Так, к слову, сейчас мы шли домой, он, когда узнал, что мы собираемся в Китай, расплакался, потому что хочет в Южную Корею.
0: Так, а сколько Платону лет? Я сегодня работаю с детьми.
8: 9 лет скоро будет.
0: Скажите Платону, что Корея в следующем году. Надо скорее повременить. Китай сейчас топ, самое модное и перспективное место. Ему в Китае должно понравиться. Спасибо вам большое. Смотрите, как классно-то. А? Вот и мнение. Мне очень радует, что человек вообще даже не стесняется. Вот некоторые мужчины, я предполагаю, сказали бы, ну, я вот так, да, зарабатываю. А постеснялись бы признаться. Мне это очень нравится. Это правда, это честность, и, потому что это тоже метод. Ну, тем более в наше время. 8-800-200-97-02. Так, у нас остается совсем мало времени. Во ВКонтакте, пожалуйста, голосуйте. У нас тут борьба не на жизнь, а на смерть между вариантами. Поэтому давайте. У нас на связи какая? Анапа. Но это же вообще совсем, так скажем, издевательство звонить из Анапы. Отвечать на вопрос, какие планы на лето. Дмитрий, здравствуйте.
9: Да, добрый день. Вечер, точнее.
0: Да, вы из Анапы куда-то собираетесь? Откройте секрет.
9: Ну, мы здесь по месту, здесь у нас много замечательных мест. Как жители Анапы ездим купаться Утриш и Суко, самые лучшие места. Ну, это мое личное мнение. А так вообще погода ни жарко, ни холодно. Самое оно.
0: А скажите мне, пожалуйста, как у вас там сейчас в Анапе? Много туристов?
9: Ну, вот буквально за последние 5 дней прям видно на поле туристов. Действительно, с каждым днем людей все больше и больше.
0: И цены растут? Растут?
9: Да нет, цены, в принципе, стандартные.
0: Да нет, мне просто сегодня сказали...
9: Не завышены.
0: Наш Субкор в Крыму сказал, что огурцы выросли в цене. Ну, не повсеместно, это его личное объявление, наблюдение было. То есть это не статистика, не официальное заявление. В Краснодарском крае овощи сейчас нормально стоят, приемлемо?
9: Приемлемо, большой, огромный выбор, вообще проблем нет с овощами. Не знаю, может, кто-то дорого купил в каком-то магазине.
0: Возможно, но мне как раз вот спросила у второго человека, ну, то был Крым, а у вас Краснодарский край, все-таки как-то разные регионы, правда? Поэтому интересно полюбопытствовать. Спасибо вам большое. Слушайте, а вот жить в курортном городе, это как? Мне всегда было интересно.
9: Это на самом деле круто. Я здесь живу третий год.
0: Откуда переехали?
9: С Донецка.
0: Так, и очень балдеете?
9: Ну, попробовали разные города. В Питере пожили год, в Ростове пожили полгода. И потом случайно попали в Анапу на отдых и решили здесь заякориться.
0: Молодцы. Спасибо вам за честность и за свои идеи. Благодарю. Друзья мои, сейчас будет, наверное, последний звонок и последний призыв к голосованию во ВКонтакте, для тех, кто не слышал. Какие у вас планы на это лето? 8-800-200-9702. Слушаю вас. Андрей, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
10: Ну, какой? С под Уфы-то звоним вам.
0: А, из Уфы. Ну, перепутали Ростов-на-Дону с Уфой. Что же мы? Тоже живые люди, имеем право.
10: У нас Урал же, вы что? Средний Урал, ты что? Вы, мы тут это...
0: Вы Николай, правильно? Николай?
10: Николай, да.
0: Да, ну просто, да, я поняла, звонок не совсем тот выявился. Хорошо, Николай, вы куда собираетесь на лето? На дачу, как я поняла?
10: А нет, я это... Я собираюсь работать на пляже спасателем.
0: На каком пляже, если не секрет?
10: Ну, у нас там это... Муниципальный пляж есть.
0: Угу.
10: Ну, вот я там буду работать на пляже.
0: А у вас уже есть такой опыт работы спасателем?
10: Ну, я вообще-то работал на Каме, на Волге,
0: так,
10: в Казани, на Берчелнах спасателем. А это до старости лет, а мне уже 70 лет доходит. Я вот типа на старости лет решил, думаю, дай, думаю, это.
0: Молодостью тряхну, да. В данном случае молодостью. Спасибо большое. Я тут же набрала пляжи Уфы и скверы. Красота-то какая, друзья мои. Вон, пляж Гольфстрим у них есть, понимаешь? Пляж песчаный, берег солнца. Чего только нет в Уфе. Спасибо вам большое. Вот человек работать будет. Тряхнет стариной. Так, иду во ВКонтакт, подводить итог. Какие планы у вас на это лето? Итак, у нас что в вариантах? Поеду на море, буду работать, буду путешествовать по России, отправлюсь за границу. Ну, давайте посмотрим результаты. Работать все лето будет... Нет, я начну с конца. Рыбалка, природа, шашлыки 9%. И то же самое 9% проводить время с семьей, детьми и внуками. Что-то маловато, нескрепно как-то. Заниматься домом и ремонтом и путешествовать по России будут 11,5%. Поедут, и столько же поедут на море, 11,5%. Отправиться за границу 13,5%. Ничего не планируют. Почти 16%. Дача! Yes! 20,45%. И работать все лето планируют 36,36. Две цифры процента. Так, кто у нас побеждает в итоге? Ну, конечно же, работа. Мы с вами трудоголики, друзья мои, и это прекрасно. Работать все лето. Спасибо большое. Итоги дня вернутся завтра.
3: Вопрос дня. Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
13: Александр Новак поручил бесперебойно снабжать российские регионы горючим. Вице-премьер потребовал задействовать для этого все доступные механизмы, сообщает пресс-служба правительства. В Минэнерго уже подготовили комплекс мер, чтобы поддержать баланс на внутреннем рынке и стабилизировать цены на бензин и дистопливо. Ранее власти зафиксировали рост оптовой стоимости горючего на фоне плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.
3: О политике.
13: ОБСЕ обвинила Никола Пашиняна в давлении на оппозицию. Во время предвыборной кампании премьер-министр Армении публично угрожал политическим оппонентам уголовными расследованиями и национализацией предприятий. Об этом заявили международные наблюдатели в своем отчете. Парламентские выборы в республике прошли в это воскресенье. На них победила правящая партия Пашиняна, набрав почти 50% голосов.
3: О конфликтах.
13: Президент Польши отложил решение о лишении Владимира Зеленского высшей госнаграды республики ордена Белого Орла. Как заявили в секретариате короля Навроцкого, свои выводы руководителю государства уже представил совет ордена на специальном заседании. Зеленский спровоцировал международный скандал из-за украинской повстанческой армии. Глава киевского режима присвоил имя этой запрещенной в России экстремистской организации одному из элитных подразделений ВСУ. В ответ польские власти обвинили Киев в прославлении нацизма и пригрозили закрыть транзит, а также заблокировать интеграцию Украины в ЕС. Данная подпольная военная структура действовала в годы Второй мировой войны и причастна к массовому уничтожению польского населения, известному как «Волынская резня».
3: Об инициативах.
13: В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки пожилых россиян. Новая выплата по аналогии с мат-капиталом поможет укрепить связь между поколениями, сообщила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, сейчас многие пенсионеры вынуждены работать, а финансовая помощь позволит им больше времени проводить с семьей.
3: Обо всем.
13: В моду на это лето вошли минималистичные купальники шоколадного, молочного и графитового оттенков. Актуальными также стали спортивные варианты и ретро-модели с высокой талией. Об этом рассказала стилист Анна Скороходова. По ее словам, яркие красные и апельсиновые цвета подойдут любительницам внимания. А вот от вариантов со стразами и кислотными принтами в этом сезоне лучше отказаться.
3: О валютах.
13: Доллар 73.26, евро 85.28, юань 10.78. Больше новостей на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Александр Гелич, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Вот вы писали у себя в телеграм-канале, давайте честно, атаки на Киев большого впечатления на Запад и на самих украинцев не произвели. Хорошо, но мало. Это должно стать регулярной практикой и с учетом символических целей. Враг явно не сдается и посылает хамские письма. Значит, ничего не понял. Надо объяснить. Орешник – лучший учитель. И другие виды наших прекрасных, стройных ракет. Но вы же слышали, да, заявление верховного главнокомандующего, что Орешник был без боевой части, и пока это все носит такой тренировочный, оказывается, характер, а, значит, лучшее, конечно, впереди. Я так понял намек, но Не кажется ли вам, что вообще, чтобы победить, надо становиться, ну, куда более жестокими, что называется? Я не призываю к этому, просто пытаюсь понять. Потому что, ну, вот в статусе добрых, а когда мы говорим про Орешник, не хочется, чтобы погибали мирные жители, не хочется бить по центру Киева. Раз уж мы говорим про впечатление, которое мы должны оказать на Запад и на самих украинцев, тогда надо просто переходить, ну, к определенно жестокой тактике. Как действует противник? Противник ничего не чурается. Он бьет по поездам, вот свежий эпизод есть, он бьет по автобусам, он бьет по общежитию, где, собственно, дети от 14 там, до 18 лет. И пофигу ему, и западное сообщество становится на его сторону. И это значит, что, ну, тактика, которую мы вот 5 лет уже практикуем, она не, действительно, как вы и сказали, не работает. Значит, надо к другой, более жестокой. Я правильно понимаю? Вот вы как на это смотрите?
15: Знаете, доктор, это довольно-таки деликатные вопросы мы обсуждаем. Я вот в своих постах я стараюсь выверять каждое слово. Даже если они резкие или они такие, как бы сказать, угрожающие, грозные, я несколько раз взвешиваю термины, которые я использую. Мне вот слово «жестокий» не очень, честно говоря, нравится. Мы, смотрите, мы должны действовать как-то иначе, первое. Мы должны действовать не так, не то что деликатно,
14: хирургически. Не так осторожно. Не так хирургически.
15: Но мы нет, может быть и хирургически, но хирургический удар скальпелем по Зеленскому. Зеленского нет. Еще один хирургический удар по Буданову. Буданова нет. Еще один хирургический, тончайший удар. Ни одна буфетчица, ни один уборщица не пострадала в здании ВСУ. Там руководства политического нет. Просто вот это хирургическое. Когда мы стараемся поразить цель с минимальными сопутствующими потерями. Вот это хирургическая вещь, но цель, а не как бы неизвестно что. Вот что мне представляется. Поэтому здесь не совсем в жестокости дело. Я считаю, что это-то как раз сторона у нас очень сильна. И мы, несмотря на то, что нас всегда во всем обвинят, будем мы делать что-то или не делать, это тоже понятно, но мы стараемся быть честны, благородны, последовательный, человечный, сердечный с самими собой. Это наш народ, и мы не, нам действительно любая жертва со стороны, невинная жертва, любые побочные эффекты, для нас это как по себе стрелять. Вот что я хочу сказать. Вот так. И это правильно. Вот это очень правильно. Другое дело, что сейчас нам совершенно точно надо перейти к другой войне. К войне на победу, а не для того, чтобы подготовить ситуацию к перемирию. Войне, которая нанесет противнику поражение, несовместимое с дальнейшим ведением этой войны с его стороны. Это требует совершенно другого масштаба, это требует совершенно другого подхода. И вот здесь, на мой взгляд, есть две необходимости, которые просто становятся все более и более острыми. Это первое. Необходимость вовне. Необходимость нанести врагу стратегическое поражение. Мы не ставим перед собой задачу нанесения стратегического поражения Западу. Может быть, это и невозможно, хотя и возможно, но это слишком большая цена. Он ставит по отношению к нам, мы нет. В этом мы тоже правы. Но стратегическое поражение Украины, прекращение существования нацистского и киевского режима, прекращением террористической структуры, которая постоянно совершает атаки, бесконечные атаки на наше население, вот это должно быть провозглашено нашей целью. Мы должны нанести стратегическое поражение Украины. Украины в этом политическом смысле, в этом географическом смысле, в этом идеологическом смысле не должно существовать. Это и есть заявленные цели спецоперации. Мы их что-то очень долго не выполняем. И здесь возникает вторая проблема. То есть, если мы вовне это должны сделать, мы должны нанести стратегическое поражение Украине и быстро, решительно, скальпелем, хирургическим путем, главное, эффективно. И, конечно, стараясь минимально минимально избежать ненужных потерь. При этом ненужные потери-то – это совсем не главное. Главное – нужные потери. Вопрос, и когда мы говорим, а где нужные потери нашего врага, вот тут-то объяснить нечем. Мы говорим, мы избегаем как раз ненужных и излишних потерь, сопутствующих. Хорошо, избегаем, молодцы. Где тогда нужные потери? И второй момент. Внутренне, то, что я говорю, я вот, знаете, я вот уже понял, что многие считают, что я высказываюсь резко, я высказываюсь очень мягко. То есть то, что я слышу везде, просто, ну вот совсем везде, включая и высшие слои нашего общества, и военных здесь, и военных там, и людей, и таксистов, и просто вот попутчиков, и, ну просто вот всех, кого только можно. Их отношение к происходящему гораздо более острое, чем у меня. То есть сейчас нанесение стратегического поражения Украины – это то, что необходимо сделать для легитимации нашей власти. Это уже хочу нанесу, не хочу – не нанесу. Могу втянуть войну сколько угодно, могу ее договориться в Анкоридже. Вот уже не так. Вот уже совсем не так. До какого-то момента это было так. А теперь не так. А теперь вот победа – это единственное, что является обоснованием легитимности нашей власти. Мы ее полностью поддерживаем. Мы поддерживаем ее, когда она отвечает за свои же собственные решения. И поддерживаем в этих решениях, и жертвуем жизнью за наше государство. Ну и тут государство тоже должно, мне кажется, чем-то поступиться комфортом, поступиться привычками мирной жизни, поступиться какими-то легкими путями. И вот никаких легких путей уже ни для народа нет, для общества нет, для страны и выхода ее из той тяжелейшей ситуации, на самом деле, в которой мы находимся, нет. Но так давайте соберемся, и вот это стратегическое поражение с минимальными сопутствующими потерями постараемся нанести. Это какой-то другой подход, потому что мы не начинали, мы понимаем, ну давайте начинать. Вот и если мы еще протянем с начинать, если мы так вот то ли начинаем, то ли нет, то ли да, то ли нет, вот это уже становится принципиально неприемлемым для самой атмосферы в нашем обществе и может дать колоссальные результаты. Мы поддерживаем нашего президента, мы поддерживаем правительство, курс, государство, безусловно. Но, вы знаете, да, отдавая ему по абсолютную полноту всей нашей власти, мы ему отдаем всю нашу волю, всю нашу свободу для того, чтобы... Но у нас есть одно пожелание. Вот к этому акту передачи суверенитета нашему верховному главнокомандующему у нас есть одно положение – выиграть войну. Вот сейчас это так. Вот это очень важное дополнение. То есть мы отдаем ему полноту власти не просто так – делай, что хочешь. Нет. Именно вот тебе полнота власти, вся полнота власти, выиграй войну, защити страну. Наш президент с этим справлялся 26 лет в сложных, сложнейших ситуациях. Он вообще нас спасает, спасал и вот сейчас должен спасти заново, еще в критической ситуации. И вот этот должен, вы знаете, это не мое пожелание, это не так какие-то ура-патриоты какие-то условные, сейчас уже таких нету, мы все в одной лодке абсолютно, мы одна страна, один народ, одно государство, одно общество. Мы не делимся больше на западников и славянофилов. Мы все русские патриоты. И левые, и правые, и консерваторы, и монархисты, и социалисты, какие угодно. Мы сейчас абсолютно один народ, одна сила. И вот это одна, единственная существующая платформа в нашем обществе, и политическая, и мировоззренческая, она очень просит начинать воевать как следует.
14: Упомянутый Буданов, террорист-экстремист, у нас минута остается, ведь действительно, вы правильно сказали, просто в контексте добавлю, Владимир Путин много раз говорил, что пожелание участников СВО для него закон, помните, да, было такое. И вот я еще не встречал ни одного участника специальной военной операции, а я переписываюсь, у меня ВКонтакте где-то примерно 10 человек на разных направлениях, и каждый из них говорит, давно пора что-то менять. вот давно пора что-то менять, ключевой посыл вот как раз к президенту Российской Федерации.
15: И не только 10, а 100 миллионов, 100 с лишним миллионов нашего населения посыл идентичный.
14: Давайте перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Мы скоро вернемся, 2 минуты буквально, друзья. Реклама, новости, анонсы. Все как всегда, все пройдет очень быстро, так что не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
18: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гелич, вы у себя в телеграм-канале писали, что на самом деле в России идеология есть. И добавили, уже есть не государственная, формально закрепленная, а естественным образом сложившаяся во власти и в обществе. Ее пункты, ну, чтобы я их не перечитывал, да, пост интересный, пожалуйста, можете в эфире обозначить.
15: Да, эти пункты вот как раз составляют ее основу. Они таковы. Россия – это не страна, не просто национальное государство, которое может принадлежать, входить в состав какой-то цивилизации. Ну, например, Египет или Марокко – они часть исламской цивилизации. А вот Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, но и, самое главное, в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточно. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются.

0: и открытость, и братство, и вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрение этих принципов, они то, конечно, тоже мы еще не начинали, но то, что мы еще не начинали, но начнем вот-вот или начинаем сейчас, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунги. В какого-то момента все отделывались лозунгами, по формальными вещами, там, и свобода, и справедливость, суверенная демократия, просто всякая чушь, на самом деле, поверхностная. Это не идеология, это не мировоззрение, это просто был, на самом деле, по сути дела, либерализм с каким-то элементом там самостоятельности. Теперь же мы переходим к более гораздо серьезному этапу, и вот основы этого мировоззрения, они уже прояснены. Там можно уточнять, можно добавлять что-то, можно, как бы сказать, содержанием, и сейчас нужно как раз содержанием наделять эти, развертывать, что ли, раскрывать, распаковывать эти тезисы, но они сформулированы, и знаете, ну как, вот через две точки можно провести только одну прямую. И только, соответственно, там через три точки можно провести одну плоскость. Вот так вот через эти пункты, которые я назвал, можно на их основании можно построить только одну идеологию, только одно мировоззрение. Не бесконечное количество. Они уже все не противоречивы, они принадлежат одной вселенной, такого русской самобытности, русского особого пути, русской цивилизационного подхода, вписываются прекрасно и в реалии внешнего мира, и, главное, соответствуют нашему собственному историческому пути.
1: А вот та трансформация, которая с нами определенно произошла за эти, ну, почти 5 лет, как вы считаете, она позитивная? Вот вы как ее оцениваете? Ну, в определенном смысле мы изменились, это же чувствуется, да? Но точно к лучшему. Не стали ли мы более хмурыми, более злыми? Это на Западе и так считали нас хмурыми и злыми. Мне кажется, специальная военная операция по этой части на пользу не пошла явно. Нет?
0: Вы знаете, я уверен, что мы изменились, наше общество изменилось только в лучшую сторону, во всех смыслах. Угрюмость или неугрюмость – это недостаточный показатель. На самом деле мы становимся все менее и менее слабоумными, все менее и менее расслабленными, все менее и менее напоминающим некий такой вот компот или болото, которое двигается, куда ветра дует, куда само все идет. Мы начинаем осознавать себя историческими субъектами, а это на самом деле требует очень серьезной сосредоточенности, решительности, мысли. Но вы знаете, когда смотришь на мыслителя, вот на любого мыслителя, кроме одного, Демокрита, в основном, даже когда мыслитель ироничен, как, например, Платон или Сократ, это всегда очень глубокая, очень суровая, если угодно, сосредоточенность. Когда человек начинает мыслить, он перестает хихикать, он перестает пошлить, он начинает действительно переходить в другой режим экзистенции, существования. И это очень хорошо. И на самом деле война заставляет нас быть серьезными, потому что заставляет нас экзистировать, существовать перед лицом смерти. И это и есть бытие человека. Человек, бытие человека – это бытие все время перед лицом смерти. Только такое существование является подлинным, аутентичным, настоящим. И, соответственно, знаете, когда Данте посетил ад, рай и чистилище, после этого он никогда не улыбался больше, потому что он увидел реальную картину, он увидел посмертный мир, он понял, насколько важны любое решение, принятое здесь, как оно может легковесно, там, со смехом, там, со стаканом, да или куда-то там загулял человек, его унесло, он там, и, соответственно, здесь что-то небольшое сотворил, а там потом вот эти вечные муки или вечное блаженство, и уже не до смеха. Данте больше никогда не улыбался. Потому что реальность, она на самом деле, если к ней подходить так глубоко, по-настоящему, она быстро отобьет желание смотреть КВН, вот, или как вот быть такой как бы поверхностной тупой скотиной, которую можно в любой момент как-то развеселить, подкупить, отвлечь, развлечь, привлечь внимание. Вот я думаю, что война, она, по сути дела, это серьезность бытия. Война напоминает нам о бытии. Но кто-то пытается еще делать вид, что ничего не случилось, пытается развлекаться. Поэтому я думаю, что перемены прекрасны, только в лучшую сторону. Мы не такие угрюмые, на самом деле. Мы все время шутим, все время смеемся. Даже у русского человека, мне кажется, без какого-то юмористической подачи даже в бытовых разговорах нет. Там, Маша, пойди поставь кастрюлю. Все равно, там, когда пойди поставь кастрюлю, в этом есть какое-то огромное количество разных нюансов, разных переливов отношений, от теплых до отвлеченных, от ироничных. Но мы очень такой, на самом деле, веселый, по большому счету. Народ просто нашего юмора многие не понимают.
1: Как вы считаете, коротко, 30 секунд остается, по окончании специальной военной операции мы как-то изменимся или нет? Ну, к лучшему, надеюсь, конечно.
0: Знаете, мне формула... Во-первых, мы, конечно, изменимся, но окончание конца этой военной операции не будет. У нас будет либо победа, и тогда мы изменимся и преобразимся. Ну, либо будет конец, мы тоже изменимся, просто мы исчезнем.
1: Спасибо. Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Благодарим за выход. Скоро вернемся и в эфир и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения пятой статьи Европой.
4: Если слушать риторику европейцев за последние годы, ну вот, да, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, да, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, да, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Новый асфальт, ровные тротуары и удобные парковочные места появились во дворе дома номер 14/17 по улице Маршала Жукова в Великих Луках. Подрядчик обновил более 500 квадратных метров дорожного покрытия, расширил парковку. Все сделано с учетом пожеланий местных жителей, которые давно ждали этого ремонта. Как обычно, за каждым этапом от подготовки основания до финальной укладки следил общественный контроль партии «Единая Россия». Его задача – обеспечить качество выполнения работ, которые велись в рамках муниципального контракта. Экскурсионные поездки для семей участников специальной военной операции организуют в Псковской области. Для этого правительство региона направило более 1 миллиона рублей из резервного фонда. В рамках программы будут организованы экскурсии в Изборск, Печоры, Себеж, Пушкинские горы и усадьбу Ореховна. Благодаря проекту семьи участников СВО смогут проводить больше времени вместе, открывать для себя историко-культурное наследие региона и укреплять семейные традиции. Наступившая рабочая неделя будет сокращенной. В честь Дня России ожидаются трехдневные выходные с 12 по 14 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня, четверг, будет сокращен на 1 час.
2: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Очередной, наверное, так надо уже говорить, пассажирский поезд в Крыму атакован. Машинист погиб, помощник машиниста находится в госпитале. Это вот по текущим новостям, может быть, что-то изменится, не дай бог, конечно. Ну и идем к блокаде Крыма. Они, украинская сторона, анонсируют удары по Крымскому мосту, насколько я могу судить. Логистику пытаются отрезать, то есть полуостров превратить в остров. Вот какая, очевидно, у противника стоит задача. Что делать будем с этим?
7: Ну, во-первых, не должно быть никаких иллюзий, никакого духа анкориджа нет, никаких иллюзий по поводу доброго Трампа либо ситуативного его использования нет. А есть объективная реальность. Она заключается в том, что в ситуации, в которой мы сегодня находимся, есть только один, пожалуй, доступный, быстрый и эффективный путь исправить сложившуюся ситуацию. Я об этом говорил, еще раз могу с полной ответственностью повторить. Удары по электрогенерации Украины. Вот все волны ударов наших, которые мы там проводим с большими объемами, с как бы большим количеством дронов, ракет, они размазываются тонким слоем по территории Украины. Надо выявить главный критический узел уязвимости киевского режима. Это электрогенерация. Не будет света, остановится военная промышленность, наступит коллапс системы военного государства.

0: Украины концентрированные удары должны преследовать главную цель. Один удар – нету двух-трех электростанций, которые не подлежат восстановлению от слова «совсем». Повторю еще раз вот ту картину, которая, как представляется, будет объективна. Если мы сравним режим Зеленского с машиной, производящей зло, надо выключить вилку из розетки. Посыпется все. И, собственно, каждый удар должен преследовать конкретную понятную цель. Сосредоточенно, концентрированно уничтожать электрогенерацию. Вот давайте эту задачу при наличии соответствующего, безусловно, политического решения начнем реализовывать вот,
1: прямо сейчас.
0: Прямо сейчас, здесь и сейчас. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Не Зеленский, это
1: конечный копья. Конечно.
0: А, собственно, Объединенный Запад. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика. Поэтому есть только один путь. Удары по электрогенерации Украины. Выключить свет. Сейчас лето. Никакой гуманитарной катастрофы с населением там не произойдет. А ближе к осени 10-15 миллионов граждан Украины откачивают в страны Евросоюза. Флаг им в руки. Вот пусть Евросоюз их кормит, снабжает, обустраивает. Это будет у них постоянная головная боль.
1: Я так понял, что откладывают этот удар как раз на осень, чтобы ударить накануне.
0: Знаете, я не берусь здесь комментировать, потому что эти удары надо было наносить еще 3 года назад. Ну, очевидно, не было политического решения. В данном случае я сразу хочу сказать, я высказываю обоснованную экспертную точку зрения, беря за основу, например, опыт военной операции НАТО против Югославии в 1999 году, которая достигла поставленных целей. Потому что НАТО действовало так, как, собственно, необходимо было действовать для достижения победы. Никакого дружественного народа на Украине нет. Точно так же, как его не было в Третьем Рейхе. А появляются люди, которые пересматривают свои политические взгляды в среде широких кругов населения только в одном случае – в результате военного разгрома. Зеленский – международный террорист. Мы никогда с ним ни о чем не договоримся. Поэтому ликвидация его – это тоже одна из политических задач, которая должна решаться и которая должна быть поставлена. В данном случае мы должны исходить исключительно и только из интересов России, из интересов российского народа. Все остальные факторы не просто вторичные. Они не должны приниматься во внимание, потому что если эту задачу мы сегодня не решим в то окно возможностей, которое пока что существует, значит, мы окажемся в этой ситуации уже через год, когда нам ударами европейских дронов Зеленский будет отключать свет.
1: Он и сейчас это уже делает. И мы, насколько я понимаю, насколько я могу судить, нацелены на решение этой задачи. Ну, какое решение? Вот мы говорим про ПВО, да, сетки будем строить вдоль дорог, я так понимаю. То есть мы пытаемся себя обезопасить, но не пытаемся решить эту проблему там, насколько я могу судить. Вот эти осторожные, слово хирургически никак лучше применяется. Хирургически решаем эту задачу мы. Хирургически. Ну, по-моему, вот не особенно работает. Не находите?
0: Знаете,
1: вы только что в перерыве сказали про экспертизу. Все решения...
0: Я могу лишь повторить, что очевидно, что должна быть экспертиза принимаемых решений. Ну, например, по линии Министерства обороны, я всегда говорил, еще раз могу повторить, надо усиливать, наращивать возможности Департамента военной контрразведки ФСБ России, переформатировав эту структуру в полноценную третью службу ФСБ со своим аналитическим аппаратом, со своей силовой компонентой, с подчинением руководству УДКБ всех приграничных управлений ФСБ России, где велика террористическая опасность, брать за основу лучшие советские практики Напомню, что контрразведка СМЕРШ была

0: признана даже нашими противниками лучшей спецслужбой времен Второй мировой войны. Не надо ничего изобретать. В ситуации, в которой мы находимся, надо брать за основу лучшие опробированные советские практики и это делать. Это не значит какое-то недоверие Министерства обороны, отнюдь нет. Но в условиях, в которых мы находимся, очевидно, что усиление роли ФСБ, в том числе прогнозно-аналитической, это требование текущего военно-политического момента. То же самое касается и независимых групп аналитиков. Посмотрите, как Пентагон сейчас вот развивает технологии искусственного интеллекта, новых форматов, способов ведения войны, привлекает в том числе к тесному взаимодействию целый ряд, скажем так, гражданских специалистов. Мы, при всем уважении к нашим военблогерам, говорим сегодня не о них. Они решают свою задачу информационного и оперативного освещения текущих боевых действий. Мы говорим про тех интеллектуалов, которые могли бы быть с точки зрения их потенциала задействованы, в том числе для формирования нестандартных, а порой и тех решений, которые позволяют гибко и эффективно реагировать на складывающуюся ситуацию и оценивать тенденции ее развития. И самое главное, мы не должны оглядываться на мнение так называемого проституированного мирового сообщества в лице Евросоюза. Это враги, здесь не надо, как говорится, плясать и делать каких-то заклинаний, просто мы должны понять четкую, очень понятную вещь. Речь идет о будущем России, о том, сохранится она или нет. А для того, чтобы обеспечить целостность нашего государства, все средства хороши, включая при необходимости, если этого потребует ситуация, применение тактического ядерного оружия. По объектам, которых иным способом уничтожить на Украине невозможно. Я в данном случае говорю про систему подземных газохранилищ, я говорю про те тоннели железнодорожные, через которые идет трансфер оружия и военной техники с территории стран НАТО на территорию Украины. Поэтому минимизировать риски большой войны мы можем лишь сломав хребет противнику. А делать это надо всеми средствами, которые есть, не оглядываясь абсолютно на то, кто и что скажет.
1: Реальное объяснение, почему мы к этой тактике еще не перешли, у вас есть? Тяжело вздохнул.
0: Я могу сказать, что для этого требуется политическое решение, которое, очевидно, обусловлено целым рядом факторов, которые пока что еще, очевидно, принимается во внимание, но мне кажется, что мы уже подходим к той ситуации, когда точка перелома уже необходима.
1: Ну, так вот, все-таки, я понимаю, есть некий дипломатический момент, почему до сих пор не перешли. Вот был Старобельск, была довольно серьезная реакция на него была, на Старобельск, потом письмо Зеленского Владимиру Путину, он на него отреагировал, так, с иронией.
0: Я думаю, что наши противники проводят такую кампанию по стратегической дезинформации Российской Федерации путем воздействия месседжев, каких-то публикаций и действий, которые, ну, скажем, поддерживают иллюзорное состояние, что договориться о чем-то можно. Я думаю, что договориться ни о чем нельзя, а договариваться можно только после того, как режим Зеленского сдохнет, либо, наматывая кишки, приползет подписывать мирное соглашение на наших условиях.
1: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, и громкое событие в Европе, точнее в Румынии, второй раз уже случилось ЧП, морской беспилотник украинский, признали, что украинский взорвался, погибли люди. И, виновата, конечно же, Россия, хотя еще раз, БЭК, безэкипажный катер, он украинский. Но как вы думаете, у меня есть гипотеза, если сейчас беспилотники начнут летать и взрываться в воздухе и в воде, в Европе, в Прибалтике, в Румынии, может быть, в Болгарии что-нибудь, это, наверное, должно подтолкнуть Европу к чему? Потому что все, хватит, а то если действительно везде разлетаются эти беспилотники, это же такое вообще, никаких ПВО не хватит, правда ведь? И это подтолкнет их, и нам, наверное, нужно делать на это ставку, к переговорам или нет?
0: Никаких переговоров на приемлемых условиях никто нам не предложит. Европа предлагает нам только одно, де-факто капитуляцию, которая приведет к дезинтеграции России как целостного государства и ее дальнейшему распаду. По крайней мере, такие мысли на уровне стратегической концепции наши противники вынашивают. Поэтому иллюзий быть не должно. Что касается Европы, давайте, как говорится, степ-бай-степ. Вот идут атаки по Санкт-Петербургу и северо-западу России из воздушного пространства стран Балтии. Но мы даже не заявляем с трибуны ООН о том, что это акт вооруженной агрессии, что на самом деле это и происходит, поскольку беспилотники, атакующие нас, не несут никаких опознавательных знаков. Поэтому мы вправе классифицировать ситуацию как удары, например, Эстонии по России. В ответ необходимо ответные действия. Давайте, 2-3 «Искандера», показательные удары по ключевым нефтяным терминалам Эстонии с заявлением о том, что именно оттуда нас атакует эстонское правительство и эстонские вооруженные силы. Но перед этим это необходимо соответствующим образом политико-дипломатически оформить, чтобы товарищ Небензия выступил с трибуны Организации Объединенных Наций о том, что Россия стала жертвой вооруженной агрессии со стороны Эстонии. Такое же заявление должен сделать наш российский МИД. А Министерство обороны выполнить поручение на нанесение ударов ответных возмездия. Соответственно, политико-дипломатически все это дело оформить. Ведь раньше, посмотрите, еще год назад такая ситуация была невозможна. Сегодня это уже, извините, в кавычках норма. А почему? Потому что нет ответных ударов. Мы в этой ситуации, можем, конечно, делать разные заявления. Про красную линию уже никто не говорит. А с другой стороны, эти все протесты, официальное сотрясение воздуха, оно уже никого не пугает и ни на что не влияет. Сегодня ситуация такая, что удар сапогом по оскаленной натовской морде, которая просунулась в наши двери, может каким-то образом отрезвить тех, кто занимается подобного рода политикой. Поэтому мочить надо. Тогда будут уважать и считаться. Но, разумеется, здесь делаем это без экстремизма, а четко обосновывая свои решения, политика дипломатическими мерами и военными мерами реагирования со ссылкой на устав ООН и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же самое надо делать, когда эстонские береговые силы или военно-морские силы этой страны, они развивают свои возможности. Смеяться можно над прибалтийскими карликами, но каждый этот карлик не просто злобен, у него есть определенный силовой потенциал. Поэтому надо отвечать.
1: Да, самое главное, это территория, которая находится у нас под боком, ключевой момент, карлик, не карлик.
0: По-другому, ну, просто необходимо, ну, нет других мер реагирования, понимаете? Вот там ссылаться на то, что большой, сильный медведь ходит, его там кусают осы, мы отмахиваемся, мы добродушны, но сильны, этого уже никого не впечатляет. Только удар по натовской оскаленной морде с сапогом, чтобы потекла кровь, чтобы стало противнику больно. Пусть визжат эти свиньи, но на каждый акт вооруженной агрессии должен следовать ответный удар. Ну, в конце концов, если мы все время говорим про наш ядерный потенциал, про наши возможности, ну,
1: каким-то образом, значит,
0: необходимо что-то делать. Повторяю еще раз, что шакал наглеет, когда видит, ну, безответность его агрессивных действий.
1: Про Орешника от Владимира Владимировича слышали, да, что ядерной у него боеголовки не было. Это были, я так понимаю, вообще демонстративные проверочные удары. И не более. Я правильно понял, да, Владимир Владимирович?
0: Мне бы хотелось, чтобы эти демонстративные проверочные удары пришлись бы, например, по резиденции террориста Зеленского. Снести центр Киева, очистить его от этой мрази. Говорят, что якобы они там не бывают, в этих зданиях. Я не знаю, я вот наблюдаю, например, кадры совещания у Зеленского, когда он сидит в своем рабочем кабинете, а не в бункере. Там вот все остальные
1: так террористы, вот недавно собирался с ним совещаются. С коллегами, в том числе
0: потом,
1: с террористом
0: Буданова. Потом, слушайте, ну, когда вот приезжают западные политики, военные на Украину, ну, давайте в этот момент нанесем удар по этому Киевскому вокзалу.
1: А если кто-нибудь погибнет?
0: А если погибнет, ну, и с ним. Понимаете? Мы предупреждали, что Киев небезопасен. Погибнут, ничего страшного не случится. Мы же не по Брюсселю бьем, а бьем по столице страны противника, которая не является частью НАТО. У нас руки развязаны. Но если эти люди не понимают слов, они их уже не понимают, и более того, игнорируют, необходимы показательные акции возмездия, ударов. Надо кошмарить, пусть бегут, прячутся там все эти Рютте, Урсулы фон дер Ляйен, представители Коричневой Федеративной Республики Германия, прибыли в Киев, вы потенциальные объекты удара и поражения. И надо мочить, нет других способов. Я это говорю не с точки зрения, знаете, что у меня какое-то нетерпение, я говорю с точки зрения элементарной военной целесообразности, логики и последовательности принимаемых решений. Мы, затягивая с этими жесткими, ну, как жесткими, очевидными военными мерами реагирования, только ухудшаем свою военно-политическую, как бы, ситуацию на будущее. Время работает против нас. Рассчитывать на то, что после освобождения Донбасса с нами кто-то заключит мирное соглашение, боевые действия прекратятся, этого не произойдет. Европа нацелена, как минимум, на горизонте ближайших 4-5 лет, поддерживать даже в ущерб себе, снабжать режим Зеленского всем необходимым, пока тот дееспособен, эффективно продолжает боевые действия против нас. И посмотрите, ведь, как бы, хотя мы видим эти кадры, как ТЦК ловит этих украинцев, отправляет их в зону боевых действий, тем не менее они сражаются, фронт не сыпется. Поэтому надо видеть главный узел уязвимости Украины – электрогенерация. Бить по ней в течение месяца, вырубить там свет – не размазывать удары тонким слоем по каким-то предприятиям, ВПК, еще куда-то. Это все не будет работать, если выключится свет. Но это же элементарная вещь. На электрогенераторах, на выносных источниках питания долго не проработать. Да, мы не можем бить по украинским АЭС, но мы можем сделать так путем нанесения определенных ударов по энергетической инфраструктуре, что АЭС на Украине перейдут в режим аварийной остановки реакторов, и, собственно, также прекратят вырабатывать свет. И
1: они же ударили по Запорожскому.
0: И наступит новая реальность. Еще раз говорю, не призываю бить по объектам атомной электрогенерации. Надо уничтожать те сопутствующие объекты инфраструктуры, которые просто приведут к остановке атомных АЭС на Украине.
1: Помните, какой восторг, вот вы про ТЦК сказали, вызвали наши удары по военкоматам? Действительно, помните, сколько роликов появилось, как они в полном восторге, правильно, так и надо, наконец-то. А почему, кстати, мы от этого тренда отказались?
0: Отличное предложение. Более того, надо сказать, идя навстречу пожеланиям граждан Украины, которые не хотят быть пушечным мясом и погибнуть в трубке вот этой войны, присылайте нам координаты, присылайте нам видеокадры, давайте создадим соответствующее подразделение, будем принимать заявки граждан Украины, то есть сделаем, по крайней мере, ситуативными своими союзниками значительную часть тех, кто не хочет идти умирать за Зеленского. Надо выбивать эту инфраструктуру, но не ударами «Искандеров», а ударами беспилотников, которых у нас много, и мы можем позволить себе это сделать. Конечно же, это же вот, ну, в том числе и акция будет гибридной войны. Мы в данном случае, хотя многие нас, может быть, там не любят, но они будут благодарны России за то, что мы уничтожим всю систему мобилизации тотального призыва путем нанесения ударов по соответствующей инфраструктуре ТЦК. То же самое касается и здания областных управлений службы безопасности Украины. Законные военные цели. Ну, давайте вот показательно для граждан Украины покажем, что и как мы делаем, в том числе для их спасения от ужасов войны.
1: Ну, вот даже вот еще раз хотелось бы понять, почему отказались. Провели удар, да, все порадовались, и потом как бы как будто бы забыли.
0: Я хороший вот вопрос, понял, зачем, но да. Я не могу на него ответить, поскольку к оперативному планированию наших ударов допуска не имею, к сожалению.
1: Да, никто не может ответить. Вопросы есть, ответов, как мы знаем, почему-то дефицит. Вот тоже. Вот тоже странность этой, скажем так, войны, хотя специальная военная операция. Владимир Путин там про вооружение сказал на ПМЭФе, среди прочего. У Украины нет средств производства тех вооружений, которые есть у России. Россия имеет компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы и беспилотной авиации. Это новые реалии. России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию. Я вот думаю, на Украине заявили, что они в кооперации с европейскими странами будут усилять свое ПВО. Мы заявляем о том, что будем усилять свое ПВО. Но усиление ПВО – это про защиту, а лучшая защита – это же нападение. У нас 40 секунд, коротко.
0: Ну, еще раз хочу сказать, что, безусловно, мы поддерживаем цели и задачи специальной военной операции. Мы все вместе с нашими вооруженными силами. Мы желаем эффективной политики силового обезглавливания Украины, потому что это страна противника, она должна быть уничтожена. Самый быстрый, эффективный, простой путь уничтожения, кратно, который увеличит наши наступательные возможности в зоне специальной военной операции, это уничтожение электрогенерации Украины. Тотально, полностью выключить свет, и противник рухнет.
1: Спасибо. Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
10: Главное, мы должны для себя понять, кто мы, куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот это наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. об атаках.
12: Российские средства ПВО сбили 95 украинских беспилотников за последние 6 часов. Военные уничтожили и перехватили аппараты в небе над 11 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, большую часть дронов ликвидировали над приграничными Белгородской и Курской областями, а также в небе над Крымом и Черным морем.
11: Про бензин.
12: Минэнерго объяснило временные сложности с поставками топлива на юге страны ростом воздушных атак противника. Чтобы исправить ситуацию, сформирован постоянный штаб с участием крупнейших нефтяных компаний, отметили в ведомстве. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил задействовать все механизмы для бесперебойного обеспечения регионов горючим.
11: О конфликтах.
12: Руководство МАГАТЭ проигнорировало удар беспилотника по российским саперам на Запорожской АЭС. Это заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, организация ушла от внятных оценок инцидента, хотя отвечала за соблюдение прекращения огня. Ранее украинский дрон атаковал военных во время согласованного режима тишины, когда они разминировали территорию для ремонта линии электропередачи.
11: О лекарствах.
12: В России создали первую отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Препарат получит регистрацию и выйдет на рынок уже в этом году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, лекарство под названием Менговакс-Би уникальное и не имеет аналогов в мире, так как защищает от наиболее опасного типа бактерий.
11: О спорте.
12: Павел Зубов возглавил тольяттинский хоккейный клуб «Лада». Специалист подписал контракт с командой до конца следующего сезона, сообщили представители пресс-службы континентальной хоккейной лиги. Там отметили, что он сменил на этом посту Олега Браташа.
11: Обо всем.
12: Американская молодежь начала устраивать тренировочные свидания ради опыта. Представители поколения зумеров намеренно встречаются с непривлекательными для себя людьми. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Таким способом молодые люди хотят развить навыки флирта и побороть страх перед общением до встречи с настоящей любовью.
11: О валютах.
12: Официальный курс доллара – 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, юаня 10,78. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас в студии член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Марина, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Сразу, конечно же, к трагедии в Старобельске, которая еще, ну, как рана, не заросшая на теле вообще, по-моему, всей страны. Как вы оцениваете реакцию западных СМИ на произошедшее?
15: Да, она была вполне предсказуемой. Понятно было, что они постараются обойти это массовое убийство студентов молчанием. Это вполне логично, это вписывается, в принципе, в ту картину мира, которая существует. И даже, насколько я понимаю, из тех СМИ, представители которых выезжали в Старобельск, далеко не все дали информацию об этом. И понятное дело, что их публика начнет их спрашивать, а если Украина совершает такие кровавые убийства, то зачем вы все эти годы их поддерживали, зачем вы выпрашиваете для них новое оружие? То есть они годами выстраивали такую пропаганду, такую информационную политику, что им сейчас просто невыгодно рассказывать о таких кровавых событиях, как убийство студентов в Старобельске.
14: Да, но, соответственно, перекос идет в другую сторону. Если что-то происходит там, за кого они вписались, они рассказывают, и еще, соответственно, это одевают в то, что нужно пропаганде Запада.
15: Ну, это так и работает пропаганда, да.
14: Да, это так и работает, просто понимаете, в чем дело? Есть пропаганда, мы буквально вчера с коллегами это обсуждали, есть пропаганда такая... Во-первых, стесняться пропаганды не нужно. Я считаю, что это нормальное дело, нормальная работа. Плюс еще, как говорится, успокоить и разрядить общество. Это тоже нормальная работа. А вот вранье – это другая работа.
15: Ну, это же...
14: И к пропаганде это не имеет отношения.
15: Ну, это же не совсем вранье, они просто рассказывают часть правды. Утаивая другую часть, они, естественно, целиком и полностью искажают картину.
14: Это вранье все-таки. Ибо не бывает совсем вранье и не совсем. Ну, я как бы здесь не готова об этом спорить. Меня просто удивляет, как дальше работать, как дальше быть в профессии. Не мне, а вот ну, человеку, который понимает по итогу, что он не журналист, а как-то...
15: А вы кого имеете в виду, вот этих западных
14: журналистов? Да, да, которые приехали, и, допустим, Захаровой сказали, а я не успею, а я не могу, да, вот она, вернее, которые не приехали, и Мария Захарова спросила, она мне вот сама это рассказывала, а почему вы не приехали? Ну, я не успела бы.
15: Ну, как они солдаты своей страны.
14: Вот именно, да, вот
15: они
14: абсолютно.
15: Они воюют с нами, они спокойно, они будут работать. Нам просто не надо их самим воспринимать как каких-то объективных, независимых журналистов. Они солдаты, они европейские солдаты. А Европа с нами в открытую воюет. А чего от них другого ждать? Спокойненько они себе будут дальше продолжать работать, им ли привыкать к лицемерию.
14: Вы писали, что ответственность за убийства, которые совершает Украина, несут не только те, кто их совершил, но и международные организации, потому что они тоже молчат, промолчали. А понесут ли они наказание за это молчание? И какого наказания заслуживают международные организации, если у них такое отношение к гибели детей?
15: Я, когда писала, что они несут ответственность за эти убийства, то имела в виду, что если ты молчишь, то убийство уже твоя обязанность говорить, то убийство уже происходит как бы с твоего молчаливого согласия. Ты своим молчанием развязываешь убийцам руки убивать и дальше. Ведь если бы они как-то реагировали на такие убийства, кричали бы на весь мир, что так делать нельзя, вообще нельзя убивать детей, то в другой раз убийцы, наверное, бы подумали, а стоит ли нам так делать? Ведь опять будет крик на весь мир, нас осуждают, нас видят убийцами, наши преступления видят. А когда международные организации молчат, ну что, убийцы просто понимают, что они ничего такого особенного-то они и не сделали, можно продолжать дальше. А вот понесут ли они ответственность? Я думаю, никакой ответственности они не понесут. Их репутация на нуле у нас в России, мы понимаем, что они себя представляют, но где с юридической точки зрения, я не думаю, что они будут за свое молчание нести какую-то ответственность. Другое дело, что они действительно теряют репутацию, теряют вес, их слово перестает что-либо значить, потому что так или иначе информация просачивается, и весь мир видит, что происходит. В конце концов, и о теракте в Старобельске тоже, я думаю, многие знают. И вот в таком контексте, конечно, их слова просто становятся очень легкими, ничего не значащими, и своим молчанием, на мой взгляд, они в результате убивают самих себя.
14: Да, соглашусь с этим, но что мы можем сделать с распространением информации? Либо здесь ничего не имеет смысла делать вот с нашей стороны?
15: Ну, мы рассказываем, мы ничего не можем сделать, на мой взгляд. Ну, как у нас есть Russia Today, они рассказывают активно, подробно обо всем, но мы ведь не присутствуем на международных каких-то площадках, поэтому, я думаю, тут мы, ну, так сложились обстоятельства за эти несколько лет, что мы больше говорим для своей страны.
14: Да, и поэтому тут еще и возникает вопрос о том, о чем западники говорят, что мы варимся в своем соку, и, соответственно, мы говорим то, что выгодно нашей стране. Но вот этой вот проницаемости нет, которая всегда приводит к некой объективности, я про журналистскую. И в то же самое время закрываются какие-то каналы связи, как, вот, ну, например, мессенджер или прочая история.
15: Ну, смотрите, вот вчера запрещенная организация МЕД это аннулировало мои блоги в Инстаграме, где у меня было... Инстаграм запрещен, где у меня было 50 тысяч подписчиков, и в запрещенном Фейсбуке, где у меня тоже было сколько-то 30 с лишним уже тысяч подписчиков. Но я ими не пользовалась в течение нескольких лет, Но они вот так вот внезапно. Но я, естественно, никаких правил нарушить не могла, потому что я там уже несколько лет ничего не писала.
14: Да,
15: ну, почему я не заходила? Я, может быть, и заходила.
14: Ага.
15: Да, но я точно туда ничего не писала и ничего не лайкала, ничего не комментировала, просто наблюдала за жизнью насекомых. Но они просто взяли и аннулировали эти блоги, просто, ну, как бы стерли то, что я делала 10 лет. Хоть я туда ничего в последние годы после СВО
14: не писала. А за что вам понятно? Только потому, что вы
15: Потому что я – это я. Вот ага. Все. И, ну, каким образом мы можем что-то там рассказывать, и если даже когда ты молчишь, тебя аннулируют. И потом я не думаю, что мы варимся в своем соку, потому что сейчас с Европой можно разговаривать только языком силы, и наши войска все-таки продвигаются на фронте, и это единственное, что мы сейчас можем противопоставить. Ну, слова точно нет, потому что их блокируют.
14: А какое самое сильное оружие, на ваш взгляд, наших европейских и украинских противников именно в информационной войне?
15: Я думаю, что это наши собственные уязвимости.
14: О чем вы не до конца понимаю?
15: Ну, потому что если бы у нас бы внушительная часть общества не смотрела бы по-прежнему на Европу сквозь розовые очки и не думала, что там вот существует какая-то объективная журналистика, а вдруг они нам там правду рассказывают. Если бы мы понимали, что... Ну, я понимаю, и большая часть понимает, но какая-то часть нашего народа все-таки не понимает, что Европа сейчас производит оружие для того, чтобы убивать нас, убивать нашего солдата, убивать наших детей, и она это делает. И она дает деньги на убийство нас, русских. И если бы вот эта часть сняла бы с себя розовые очки и посмотрела бы на Европу и увидела бы ее истинное лицо, то никакая ее пропаганда в наш адрес не работала бы. Так же, как и украинская пропаганда. Просто нужно понять, что идет война. И,
14: вот, Мария, я вас на этом вот прямо здесь приторможу.
15: Да, я, если можно, я просто, я хотела бы, ну, мне кажется, важное хотела бы сказать. Вот у нас есть люди, которые думают, что если я буду в домике, и я не буду замечать, что идет война, то она меня не коснется. Она же меня не касается, ну, вот так, по сути, да. И вдруг оказывается, что твой ребенок, подросток, осужден на 14 лет колонии, потому что он совершил какой-нибудь теракт по наводке мошенников, которые тоже украинских мошенников, которые спонсируются той же Европой и тем же Западом. И мама, которая не хотела замечать войну, вдруг оказывается, ну, у нее забрали ребенка, у ее ребенка забрали 14 лет жизни. И она оказывается в шоке. Оказывается, идет война. Оказывается, на нас направлены какие-то информационные технологии. Но если бы она не жила в этом домике, если бы она говорила бы со своим ребенком, то, наверное, вот война бы вот так варварски ее не коснулась. А это именно война. И это именно нежелание наших людей признавать, что она идет.
14: Вы знаете, я чаще всего слышу, и я согласна именно с этой позицией, что то, в чем мы проигрываем, вот тот фронт, на котором мы очень здорово проигрываем, это то, что большая часть нашей страны живет как в мирное время. Это то, что мы смотрим на Запад через розовые очки. Это то, что мы продолжаем, там, я не знаю, технологический суверенитет. Да, смотрите, вот я пользуюсь этим, а где-то там вот у какого-нибудь депутата он также в Инсте сидит, он также там вот в этом яблоке сидит. Это я к тому, что прослушка и проверка и так далее. Ничего не отменено, а все по-прежнему. И вот я, наверное, с этого начну. Ну, следующую часть нашего разговора. Друзья, у нас в гостях член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова.
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе реклама.
17: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
18: «Комсомольская правда».
19: Читайте завтра. «Грязная победа» Никола Пашиняна. Итоги парламентских выборов в Армении. Не парься на работе. При какой температуре в офисе можно пораньше уйти домой? Почему цены на рыбу такие высокие и чего ждать в будущем? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Мы возвращаемся в эфир. Это Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. У нас в студии член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. И вот то, на чем мы прервались. Как вы считаете, вообще, если бы все завертелось, ну, на военные рельсы бы поставили, военное положение, ну, в общем, чтобы так все почувствовали, война, что бы это изменило?
15: Ну, я думаю, что этого не надо делать. Потому что наша сила в том, что как раз мы можем вытягивать эту войну, ничего вот в таком кромешном глобальном плане не меняя.
24: Но... Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
25: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
26: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
15: Вот эти важные вехи, по которым живет страна, просто пропускаешь.
14: Но... Да, в тебя не, ну, как бы в тебя не прилетит.
15: Ты не видел. Ты не заметил, видел. Ты не интересовался.
14: А про Суджу... А вы не поверите. Ну, просто я знаю про этот регион многое, потому что я курянка. И про Суджу вообще мало кто знает. Мало кто знает, что там творилось. Что фильм «Иди и смотри» Можно переснять версию 2.0, вот потому что там было.
15: Да, и для меня удивительно это то, что люди не понимали, в каких обстоятельствах живут их соотечественники. И вот и получается, что ты либо ты отворачиваешься от этих новостей, ты не хочешь, ты в домике. Ну, тогда тебя вообще не интересует то, как живет твоя страна. Либо ты это все знаешь, но тебя это не трогает. Это
14: ну, тогда ты сволочь.
15: Это в тебе ничего не всколыхнуло. Ни возмущения, ни негодования, ни любви к этим людям. Это же твой народ, извини. Ну, как, ну, в смысле? Ты
14: ну,
15: что?
14: Нас с детства вообще-то учили. Твой двор, твоя песочница, ну, как бы свои. Есть свои. Это нормально, какая-то человеческая эволюционная штука такая.
15: Ну и получается, что твоя политичность переводится как твое равнодушие. И, конечно, таких людей у нас предостаточно, и особенно в Москве их предостаточно, и ничего их не изменит. Даже то, что БПЛА уже летают и тут, могут прилететь.
14: Если ничего не изменит, Марин, тогда почему вы говорите, что наша сила в том, что мы сейчас живем здесь, в Москве, как у Христа за пазухой? Ну, это моя точка зрения, я как бы никому не навязываю. Но к чему я веду? Почему вот эта некая строгость, которую можно привнести в нашу жизнь, не приведет в чувство некоторых людей?
15: Ну, она не приведет в чувство, потому что те люди, которые могли прийти в чувство, их очень много, они уже в чувство пришли, и они живут, как это сказать, соотносясь с тем, что происходит в нашей стране. А вот эти люди, они будут только возмущаться. Mm-hmm. Они скажут, ну, а что вы не видели, как было во время ограничения мобильного интернета? Mm-hmm. Ну, я понимаю, что людям надо было объяснить, почему его ограничивают. Его ограничивают, потому что положили маленькие дроны на окна строящихся новостроек, на деревья, и они могли просто... Ну, их вычищали в этот момент в Москве, и поэтому мобильный интернет был отключен. И людям говоришь об этом... Они говорят, а я не мог в кафе заплатить, а я не мог за парковку. Ну да, это понятно, что это очень неудобно, когда ты не можешь заплатить в кафе. Но знаете, гораздо неудобнее, если в моем дворе ко мне в песочницу прилетит какой-нибудь вот этот дрон и убьет маленького ребенка. Вот это будет по-настоящему неудобно.
14: Одна из линий информационной войны, ну я бы сказала, не только информационной, разделить народ по национальному признаку. Или вообще разделить народ? Запугать, а потом разделить. А вот на этих аполитичных, политичных, на тех, кому страшно, и кто готов еще стать в ружье даже просто ментально. А что можно сделать, чтобы этому противостоять? Вот что можно делать ради консолидации по разным векторам работы?
15: Ну, мне кажется, больше рассказывать о людях. Вот сейчас, например, у нас... Вышел сегодня текст, а я даже не предполагала, что такое существует, о волонтерах в Крыму, которые ночью приходят держать в воде дельфинов, у которых инфекция, приплыла мама дельфин с ребенком дельфином, и мама уже совсем плохая, ребенок от нее никуда не отплывает, мама не может держаться на воде, потому что она больна. И...
14: Она тонет.
15: Да, она тонет.
14: Так.
15: А ребенок не сможет без нее. И выходят наши простые люди, которых и так обстреливают из БПЛА. И они стоят ночами в воде и держат этих дельфинов. Ну, вот одного они держали больного, его уже вылечили, и он уплыл. А сейчас держат вот эту маму. И это длится уже который день, и люди это делают совершенно безвозмездно. И, конечно, когда ты узнаешь про таких людей, ну, как-то ты сам очищаешься. И я думаю, что вот про это надо как-то не шаблонно рассказывать, а по-настоящему.
14: Ну, про животных, я не знаю...
15: Да это про людей, это не про животных.
14: Нет, я просто думаю, у меня все чаще и чаще мысли возвращаются к Суджи, вы всколыхнули. Я думаю, про это надо рассказывать, показывать. Но ведь фильмы даже не пользуются популярностью.
15: Ну, потому что люди отворачиваются от жестокой правды.
14: А это что за качество вот в этом, в нашем таком поколении, в нашей современности? Что это за гнильца такая?
15: Я думаю, что это просто логичное следствие жизни в обществе потребления, когда нас всех приучают, что мы все такие от рождения прекрасны, достойны того и этого, и у нас должна быть такая-то кофемолка, такая-то кофеварка, такая-то машина, такие-то губы и все прочее, да, и мы... этого достойны, и смысл нашей жизни – это дойти к какому-то уровню потребительства бездуховного. И сейчас, в принципе, это и проявляется в той части нашего населения, которая не хочет видеть и не хочет сострадать своим согражданам.
14: К расколу вернусь. Не так давно разразился скандал по поводу ордена в честь полководца Чингисхана, который собирались вручать героям специальной военной операции в Туве. Во-первых, хотелось бы услышать вашу точку зрения относительно этой истории. И это как раскол, провокация. Ну, просто, смотрите, для слушателей напомню. Чингисхан сейчас просто возведен в ранг героя. В ранг святых не возводят там, где он герой, да, в той же Монголии. Соответственно, что? Это герой. Усыпальницы, статуи и прочее, прочее. Когда был Советский Союз, Чингисхана не героизировали, ну, потому что он с нашей стороны был такой разбойник и убийца. Вот. Сейчас понятно, немножечко как-то все это в равновесие, мы смотрим с точки зрения истории, но тем не менее, не орден же. Вот что.
15: Ну, и вот Монголия, да, ну, нет у них Ломоносова, нет Пушкина, у них есть Чингисхан.
14: Типа, что делать? Да, ну, пацаны, что делать?
15: Ну, кого-то надо возвеличить.
14: Федька резал наш, ну, ладно, забудем.
15: Ну, что, вообще, для того, чтобы чувствовать себя каким-то историческим народом, понятно, что у тебя должны быть великие деятели, да. Ну, вот у нас Достоевский, Толстой, Ломоносов, Пушкин, да, Вернадский.
14: Нет, слушайте, можно до нашей культурного слоя, до нашего,
15: ну, это ясно.
14: Никто не дотянет. Тянется, ну, в мире практически.
15: Вот,
14: ну, итальянцы,
15: все...
14: ладно, немцы. Но, ну, подождите, ну, как-то немножечко надо не героям СВО вручать.
15: Это понятно, но я как раз подводила к тому, что вот это все, да, это какая-то местечковая замшелость. Вот в Туве, видимо, Чингисхан тоже герой. И для них это настолько естественно, что они из своей местечковости не могут вот высунуть голову и посмотреть где-то там на федеральном уровне. А что вообще думает об этом вся страна? А для всей страны, ну, он бандит, который убивал русских. Он враг. И крайне странно вручать орден врага, который убивал русских, ребятам нашим из
14: Тувы, защищают рубежи,
15: которые защищают,
14: да,
15: русских,
14: нашу жизнь.
15: Которые защищают русский язык и русских людей.
14: Ну, хорошо.
15: Но я не думаю, что это была какая-то такая намеренная провокация. Я именно думаю, что это местечковая замшелость, которая проблема, прям вот проблема каких-то регионов.
14: Марина, сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и послушаем последние новости в эфире «Комсомольской правды». Друзья, Марина Ахмедова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум».
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект
23: «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
12: МАГАТЭ поощряет Украину к новым преступлениям, когда отказывается называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Подобное уклонение от фактов лишь подталкивает Киев к дальнейшим ударам по ядерному объекту. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что украинская сторона по традиции попыталась переложить вину за недавний инцидент на Москву. В минувшую пятницу беспилотник ВСУ атаковал российских саперов на станции во время согласованного режима тишины, когда они разминировали территорию для ремонта линии электропередачи.
0: О налогах.
12: Михаил Мишустин поручил зафиксировать порог выручки для малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей. Кабмин совместно с Госдумой подготовит поправки в налоговый кодекс, сообщил премьер-министр. По его словам, это отменит дальнейшее снижение планки. Ранее планировалось, что лимит доходов для освобождения компании от уплаты налога на добавленную стоимость опустится до 10 миллионов рублей. Заморозить показатель на текущем уровне предложил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
0: О конфликтах.
12: Иран на переговорах с США потребовал остановить войну и гарантировать безопасность на Ближнем Востоке. Тегеран при этом не планирует восстанавливать дипломатические связи с Вашингтоном из-за полного недоверия к американской стороне. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Он подчеркнул, что именно совместные действия США и Израиля спровоцировали новый виток ближневосточного конфликта. Накануне стороны обменялись массированными ракетными ударами.
0: От церкви.
12: МВД Эстонии потребовало от Эстонской православной церкви полностью разорвать связи с московским патриархатом. Священнослужителям дали полгода на решение вопроса. Ведомстве пояснили, что местным религиозным организациям запрещено подчиняться зарубежным центрам, которые якобы угрожают безопасности республики. Ранее в Эстонии хотели признать московский патриархат спонсором терроризма.
0: Обо всем.
12: Компания Apple обновила операционную систему. iOS 27 ускорит запуск мобильных приложений на треть. Об этом сообщил руководитель корпорации Тим Кук. Он отметил, что инженеры также добавили в систему встроенный календарь здоровья, регулировку прозрачности интерфейса и детские аккаунты с родительским контролем. Кроме того, в голосовой помощник Siri внедрили нейросеть Gemini от Google. Новая ось будет поддерживать даже старые модели смартфонов, начиная с 11-й серии.
0: О валютах.
12: Доллар 73.26, евро 85.28, юань 10.78. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. В студии радиостанции «Комсомольской правды» член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Сейчас наше общество проснулось наполовину, еще так в томлении. И вообще, что такое «проснулось»?
15: Это вопрос?
14: Да, да, такой образ. Объяснюсь, раз последовал встречный вопрос. Потому что мы уже коснулись того, что... А что, где-то СВО? А, нет, не слышали. А, у меня уши заткнуты. Ну, так это я сама захотела. Ну, вот я выстроила этот дальше образ. Общество – это все-таки большая часть населения, поэтому я сформулировала.
15: Ну, так. Мне кажется, это такой процесс, который фрагментарный. Есть часть общества, которая и не засыпала с 22-го года, а есть часть общества, которая, она не спит. Это не так. Это вот вообще далеко не так. А это, вот тут уже на пятый год СВО так нельзя говорить.
14: Ну, то есть это предательство?
15: Нет, это принципиальная позиция. Это не предательство, это принципиальная позиция, меня это не касается. Мне недавно наш коллега по СПЧ пересказывал один популярный ТикТок, Так. Девушка сидит, записывает, куда-то там поблизости в Подмосковье прилетели беспилотники, и она говорит: «Нет, ну я понимаю, что Россия и Украина воюют. Я понимаю, почему летит на Украину. Я понимаю, почему летит на Россию. Но при чем тут Москва?» И, ну,
14: я сейчас не знаю, как это комментировать.
15: То есть...
14: У нас глупости, конечно, хватает.
15: Но это невозможно спать на пятый год СВО. Эти люди выбрали принципиальную позицию.
14: А что нам с ними делать?
15: Да ничего. Ничего, а что вы с ними сделаете? Это наши люди, такой же...
14: Не-не-не, погодите. Я понимаю по правам человека, Мария, но я немножко более такая оголтелая, что ли, и воинственная. Мне кажется, что в периоды испытаний... жизненных одного человека, общества, страны. Человек, общество или страна выплевывает, отторгает людей.

0: Ну, вы не можете заставить человека быть внутренне благородным и перестать быть потребителем.
1: Ну, я могу его отторгнуть.
0: Вы можете его отторгнуть, но как вы его отторгнете? Опять же, вы его отторгнете при личном общении.
1: Нет. Пока. Я имею в виду то, что сейчас вводятся законы, если, допустим, ты уехал и что-то там вякаешь в какой-нибудь запрещенной соцсети, то здесь мы как-то с твоим имуществом будем разбираться. Ну, других рычагов на тебя нет.
0: Но это...
1: Только рублем.
0: Это те, ну, мы же говорили о людях, которые остались, и они просто не хотят замечать войну.
1: Но существуют другие рычаги.
0: А, ну как? Это простой обыватель. Что с ним можно сделать?
1: Ой, мне кажется, немножко так, ну, как-то очень наивно это звучит. Простой обыватель. Но у этого простого обывателя есть дети, за которые он несет ответственность, а потом детей сажают на 15 лет, которые примерно...
0: Вот он и очнется.
1: Так поздно же будет. Другая жизнь сломана, потому что вот этот родитель не
0: ответственный. Его проблема уже будет. Ему же предоставили всю информацию. Он все знал. Он сделал принципиальный выбор.
1: Ребенок пострадал. Ребенок.
0: Его ребенок. Да, ребенка его... очень жаль.
1: Да.
0: А родитель, ну, с кого спрос?
1: Да. Ладно, переключусь. Нужна ли России передышка от специальной военной операции? Или все эти разговоры про переговоры, мирные соглашения только все вредит? Потому что так или иначе, ой, а Соединенные Штаты новый пакет санкций придумывают, ой, а они, оказывается, Украину по-прежнему поддерживают. Но мы же идем вперед, ну как бы, понимаете, да?
0: Ну, вы меня спрашиваете, нужно ли России перемирие, которое сейчас предлагает нелегитимный президент Украины Зеленский.
1: Или же которые варианты американского производства, варианты вероятные евросоюзовского производства. Или же мы все-таки так или иначе приходим к тому, что мы должны доводить эту войну до конца.
0: Ну, я тут сразу разобью на несколько частей,
1: да,
0: потому что вот сейчас президент повторил то, что он говорил много раз, что мы обозначили свои цели, и мы готовы заключать мирные соглашения, когда Украина выведет свои войска с Донбасса. Если президент примет решение, и когда Украина выведет войска с Донбасса, что все будут мирные соглашения и закончится СВО, я буду среди тех людей, которые поддержат президента. Я встану у него за спиной, хотя я прекрасно понимаю, что в меня полетят довольно болезненные камни. Но что касается перемирия, я, наверное, не имею права рассуждать об этом, потому что есть какой-то уставший солдат, его мама, его жена, которые ждут его. И говорить, что нет, перемирия не надо, я, наверное, человеческого права не имею. Однако, если говорить глобально, то я, конечно же, не верю ни в какое перемирие, за которым последовал бы прочный мир. Я убеждена на больше, чем 100%, что любое перемирие, которое будет не мирным соглашением на наших условиях, Украина будет использовать исключительно для того, чтобы вооружиться, снова собраться с силами, и они продолжат вести с нами войну, потому что эту войну с нами ведет не Украина, ее ведет Запад, и ее ведет Европа. И очень странно и наивно думать, что все там свои военные производства, которые они разворачивают, они вдруг возьмут и свернут. Но я также знаю, что, возможно, на эти мирные перемирия не подпишутся наши солдаты, потому что, насколько я знаю из общения с ними, а я довольно много с ними общаюсь, они, многие из них пошли воевать для того, чтобы эта война не доставалась их детям. И, конечно же, я думаю, что наши солдаты заинтересованы в том, чтобы довести до конца эту войну, и чтобы их дети, наши дети, жили уже под мирным небом.
1: Ну, хорошо. Тогда, наверное, следующий вопрос о следующем поколении. Как вы считаете, если сейчас представить, вот, что СВО закончилось, а русские украинцы смогут начать нормально общаться? Или связь между нами навсегда утеряна? Ну, не навсегда, а, конечно, понятно, что веками я здесь не мыслю. Мыслю там десятилетиями, наверное.
0: Ну, я думаю, что в ближайшие лет 20 мы вряд ли сможем общаться, потому что там очень много озлобленных на нас людей. Есть, конечно, какие-то люди, которые, наверное,

0: сохранили в себе способность нас не ненавидеть. Но тут же просто еще отсутствие и у нас уже. То есть в 22-м были удивлены, в 23-м тоже мы еще готовы были как-то общаться с украинцами. А сейчас, я думаю, что у нас у самих такого импульса и такой потребности к общению нет. Нужно, чтобы прошло время, и потом, может быть, лет через 50, когда...
1: Сменится поколение.
0: Да, все наладится. Но, с другой стороны, я, когда смотрю все эти ролики, как украинцы, мужчины убегают от ТЦК, я им очень сочувствую. Я иногда даже плачу, когда я смотрю эти ролики. И я даже не побоюсь этого сказать, рискну это сказать. Я восхищаюсь теми людьми, которых отбивают и подростками, и женщинами, потому что, на мой взгляд, вот в этот момент как раз и проявляется любовь к ближнему своему, что-то христианское проявляется в том, как ты отбиваешь незнакомого тебе человека. Хотя я отдаю себе отчет в том, что эти люди нас, наверное, ненавидят, и в том, что этот человек пытается избежать ТЦК не потому, что он не хочет воевать с Россией, а потому что он не хочет умереть, как собака.
1: А вот в продолжение этой речи вы бы сказали, что мы один народ, как говорит сейчас каждый второй политолог, военкор, наш президент говорит
0: о том... Нет, я бы так не сказала.
1: ...что мы один народ.
0: Нет, я бы так не сказала. Мы и, в принципе, и до СВО, и даже до войны 2014 года, ну, у нас уже были какие-то отличия. А сейчас то, что сделала западная пропаганда с украинцами, ну, нас одним... Это еще нужно очень глубоко копать, чтобы найти что-то общее сейчас между нами. Хотя, наверное, если бы я оказалась в Киеве... Как бы смешно это ни звучало. Конечно, эти люди были бы гораздо ближе мне, чем какие-нибудь...
1: Чем, если вы оказались во Львове.
0: Ну, во Львове я была и неоднократно, и даже оказавшись во Львове, я чувствовала бы себя больше дома, чем где-нибудь в Европе.
1: Ну, давайте, дальше Таллина можно и не ездить. Да, это мои впечатления. Мне просто, знаете, для меня это как такая, как какой-то такой флажок, что ли. Я просто категорически против этого утверждения. И то, что его декларируют как ответ на многие вопросы, наверное, мне как гражданину, журналисту претит. Мы продолжим, друзья, общение с Мариной Ахмедовой в следующем блоке нашего интервью. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте завтра. Грязная победа Никола Пашиняна. Итоги парламентских выборов в Армении. Не парься на работе. При какой температуре в офисе можно пораньше уйти домой? Почему цены на рыбу такие высокие и чего ждать в будущем? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на Радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад.
4: Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в эфире. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Вы разграничили народ и блогеров-миллионников, сказав, что СВО на своем хребте несет именно народ, а не те, кто живет в Монако. Я, чтобы не ошибиться, цитирую. А где в этой схеме власть, элиты? Они с кем?
0: Об элите тогда будем рассуждать как о финансовой элите, потому что элита для меня, настоящая элита, это совсем другие люди, и это совсем не связано с...
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: А знаете ли вы что?
11: Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижения президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
1: Волнуются они или нет. Я в это не очень верю, потому что как раз согласна с тем, о чем вы говорили относительно этажей и Монако и так далее. Меня скорее возмущает, когда кто-нибудь из власть придержащих говорит о том, как надо, а потом, соответственно, его ловят какой-нибудь объектив камеры на том, о чем он только что говорил, что так нельзя. Понимаете?
0: Например.
1: Ну, когда, допустим, говорят, что нельзя пользоваться, например, там телефонами, которые может прослушиваться, да, все они сидят на этих яблоках, все они ходят и ведут себя, как будто и войны нет, ведут роскошный образ жизни и прочее, прочее. Вот. Я конкретно, что, фамилия, что ли? Ну, Иванов Петров Сидоров, пожалуйста.
0: Ну, такие люди, они же, в конце концов... Ну, они всегда были, они всегда будут. Ну что, когда общество жило без своих лицемеров, чего их обсуждать? Ну, плохо, отвратительно, да. Ну, прокалываются, слава богу.
1: Только они управляют нашей страной.
0: Ну, я просто гипотетически не могу обсуждать людей, которые так себя ведут и прокалываются. Имя.
1: Нет, гипотетически, да. Имя я сейчас так вот не готова назвать, потому что тут надо как бы... Это дело чести. Но просто-напросто... Ладно.
0: Нет, если такие люди есть, то, безусловно, конечно, они это, есть. Это конечно, лицемерие, все это да. Всегда плохо. Наносной патриотизм – это всегда плохо. Что тут еще можно сказать?
1: А что касается, верну вас, вот когда вы сказали, давайте детям оставим детство без войны. Пожалуйста, до скольки лет детства? Подростки сейчас, вот БПЛА, да, предметность вокруг БПЛА сейчас вводится и в школах, кружки, то, чего раньше не было. Ну, были там ДСАВские какие-то истории. Вот к этому какое отношение?
0: Ну, нормальное отношение, потому что я же сама занималась тем, что в Донецке в 22-м году, когда мы сталкивались, просто выезжали в населенные пункты, только что освобожденные или еще не освобожденные, мы встречали наших бойцов, у которых вообще ничего не было. У Украины уже были свои мавики, у наших не было ничего, и мы пришли к выводу, что надо открывать школу, в которой будут наши бойцы за 2 недели учиться управлять БПЛА. И я, поскольку с этим близко соприкоснулась, сама я управлять БПЛА, разумеется, не умею, но все-таки я знаю, что БПЛА используется в том числе и в мирных целях. Это тушение, ну, заметить просто где-то в поле, что разгорелся пожар и возможность это все быстро потушить. Потом какие-то съемки городские, которые тоже нужны. Все это нужно в мирной жизни. Поэтому я не против, если мои дети научатся управлять БПЛА. Они, кстати, занимаются робототехникой. И, ну, это нормально. Они будут учиться управлять дроном. И я им буду рассказывать, что это не для того, чтобы убивать людей, это для того, чтобы приносить пользу людям. Ведь это смотря как ты этот дрон применяешь. Конечно, я бы не хотела, чтобы когда-нибудь моим детям пришлось убить кого-то. Но навыки эти надо иметь, потому что, не дай бог, в случае что, они смогут себя, по крайней мере, защитить. То есть не обязательно говорить детям, что вот ты учишься убивать человека. Ну нет, конечно, ты учишься строить мирную жизнь. И все. Ну, не дай бог, когда-нибудь будет еще война.
1: Я уже говорила сегодня об этом, что Госдума приняла закон, который разрешает накладывать арест на имущество релокантов, которые дискредитируют российскую армию и совершают какие-то административные правонарушения против интересов нашей страны. На ваш взгляд, справедливое решение?
0: Ну, оно просто адекватное. Оно, наверное, если смотреть с глобальной точки зрения, я знаю, что, ну да, институт частной собственности страдает. Наверное, с этой точки зрения оно не сильно справедливое, но оно адекватное, и оно вынужденное, оно своевременное. А чем ты еще накажешь этих людей, которые сидят и занимаются откровенной антироссийской деятельностью? Они же не просто публикуют какие-то статейки. Ну, вот вы знаете, да, наверное, что они разгоняли в последние дни дело с кубиками победы, да? Ну, это просто отвратительное, на мой взгляд. В Сыктывкаре дети прыгали по кубикам победы. На кубиках изображены лица победителей. Оставили на этих кубиках вмятины. И, ну, с ними поговорили, воспитательную беседу провели. Естественно, сотрудники полиции или кто там уполномочен это делать. Релокантские СМИ начинают раздувать из Европы, что вот опека изымет детей из семьи, потому что они помяли кубики. Причем это полная ложь. Записывает видео мама одного из мальчиков. Она вот трясет какой-то бумажкой. Она не говорит, что это. Она говорит, что это иск, что ее ребенка заберут в центр временного содержания. При этом она умалчивает о том, что у ее ребенка есть, ну, факты воровства, и он уже был в центре временного содержания, и с ним уже проводится и проводилась профилактическая работа. То есть вот этот вот иск от правоохранительных органов в суд, чтобы суд разрешил поместить ребенка в центр временного содержания, совершенно не связан с этими кубиками. Он связан с тем, что мальчик, ну, вот так, ну, относился к чужому имуществу.
1: Сомнительные вещи, в которые плодят какие-то иногенские настроения, и которые, в общем-то...
0: Ну, конечно, они перекрутили. Они стали подавать это так, будто бы детей собираются изъять из семьи из-за того, что они прыгали по кубикам. Это ложь. Да. И тут же сразу образовалась...
1: Демонизируют, конечно же, нашу страну, какие мы.
0: Да. Да, сразу же образовалась какая-то куча юристов, которая защищает эту семью, а на самом деле пиарится. Ну вот, возвращаясь к началу нашего разговора, а вы, друзья мои, зачем читаете эти СМИ? А вы зачем даете комментарии в эти СМИ? А вообще-то эти СМИ делаются людьми, которые убежали от вашей страны и сейчас поддерживают тех, кто убивают ваших соотечественников. А не кажется ли вам, что это очень похоже на то, как если бы в 41-м или в 42-м году наши люди писали бы в немецкие СМИ свои письма, жалобы и комментарии о том, что у них сожгли деревню?
1: Да, это именно так
0: и выглядит. Это то, о чем я говорила в начале, что у нас какая-то часть общества живет в розовых очках. Они по-прежнему читают релокантов, комментируют их. Ну, извините, вы тогда просто поддерживаете своих убийц. И в России возникает какой-то такой негативный фон, что якобы у нас детей изымают из семей даже за то, что они прыгали по кубикам 9 мая. Ну, конечно, что-то государство должно ответить. Если вы не успокаиваетесь, с другой стороны, вы же эти квартиры издаете, а мы же не знаем, куда вы эти деньги деваете. А вдруг вы спонсируете ВСУ? А вдруг вы спонсируете те БПЛА, которые потом летят в наши дома? Поэтому, если, повторюсь, с глобальной точки зрения, конечно, я за неприкосновенность частной собственности. Но когда мы в такой ситуации, мы действуем, как нам диктуют обстоятельства.
1: Марин, спасибо большое, что нашли время. Угу. Пришли, ответили на наши вопросы. Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Благодарю.
0: Да, спасибо. И спасибо и вам.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
13: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
14: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дел и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Про бензин.
8: Минэнерго России объяснила временные сложности с поставками топлива на юге страны ростом воздушных атак ВСУ. Чтобы исправить ситуацию, сформирован постоянный штаб с участием крупнейших нефтяных компаний, отметили в ведомстве. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил задействовать все механизмы для бесперебойного обеспечения регионов горючим.
2: О политике.
15: Сергей Лавров разъяснил Мишель Бачеле требования Москвы к будущему руководителю ООН. Министр иностранных дел России заявил, что новый генсек организации должен строго соблюдать беспристрастность и полностью отказаться от указаний со стороны отдельных государств. Это заявили в МИДе. Там отметили, что стороны провели переговоры в российской столице. Претендентка представила свою предвыборную программу. Выборы нового главы Организации Объединенных Наций состоятся в конце года, когда истекут полномочия действующего генсека Антонио Гутерриша. Центр избирком Армении назовет окончательные итоги парламентских выборов 14 июня. К этому моменту специалисты ведомства завершат рассмотрение возможных жалоб и перепроверят все протоколы голосования. Об этом сообщили в ЦИК Республики. По предварительным данным, на прошедшем воскресенье голосование лидирует правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна, которая набрала почти 50% голосов. Ранее в Кремле заявили, что фиксируют многочисленные нарушения на выборах. В Армении. В России запустили масштабный проект по производству электродвигателей и накопителей энергии «Долина Менделеева». Специалисты планируют наладить полный цикл выпуска деталей, а также освоить трехмерную печать металлами и полимерами. Об этом заявил руководитель проекта Ксения Шойгу. По ее словам, новые заводы разместят в Красноярске, Саяногорске и Минусинске. Организаторы подчеркнули, что некоторые технологии в нашей стране пока отсутствуют, поэтому инженерам придется разработать их с нуля или закупить за рубежом.
16: Обо всем.
15: Один из самых дорогих особняков Великобритании выставили на продажу. За дом Холмс в Лондоне просят 190 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила газета Financial Times. Новая сделка может занять третье место в истории британского рынка недвижимости. Ранее это здание с 40 спальнями принадлежало королевской семье Саудовской Аравии. Она лишилась его из-за долгов.
16: О валютах.
15: Доллар 73.26, евро 85.28, юань 10.78. Больше новостей в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
17: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
18: Глава 35.
19: 12 октября 2024. Город, где дроны охотятся на людей. В гости по-взрослому. Мой горловский товарищ, военкор Жора Медведев, предупредил меня перед выездом, мол, по-взрослому собирайся. И уточнил: броню, каску, еще аптеку возьми. А детектор дронов? Слышно было, как Жора обрадовался. Конечно, я, знаешь, как по Горловке сейчас езжу. В левой руке руль, в правой телефон. Мониторю один телеграм-канал, там люди о дронах сообщают. Пережидаю или объезжаю. Жора живет на близкой окраине Горловки. Это третий по величине город Донбасса. Рассказывает, что по ночам небо дышит, как живое. Там все время что-то жужжит, моргает навигационными огнями, тихо проскальзывает в разных направлениях. На всех домах в Жорином поселке светомаскировка. На огородах и во дворах люди бывают только по-серому, в сумерках. Когда дневные дроны видят плохо, а у ночных еще некорректно работают тепловизоры. Спросил Жору про дорогу. В Горловку давно уже ездят в обход, через Енакиево. Прямая трасса на Донецк, шикарная четырехполоска, была перерезана противником под Авдеевкой и Сеноватой. Плюс на ней был участок, который наблюдался противником через оптику. На нем артиллерия ВСУ охотилась за машинами. Все равно какими, гражданскими или военными. Но гадов же отодвинули от трассы. Гадов отодвинули, дроны нет. И если раньше я, помолясь, проскакивал проблемный участок, то теперь лучше и не пытаться. Сожгут. Как мне рассказали местные, дронобесие совпало с нашим продвижением на Донецком фронте. К дежурным обстрелам артиллерии добавились дроны, и буквально с каждой недели их все больше. А самый любимый их – полигон, исторический центр Горловки. С чего порядочный турист начинает свой визит? С городского музея. Он как раз в центре.
20: Шедевры в эвакуации.
19: Улицы вокруг кажутся вымершими. Редкие машины прячутся во дворах, пока прикрытых густой листвой. Осень на Донбассе еще не началась. Вход в музей перегорожен дверью-решеткой. Барышня, сидящая на месте вахтера, приветливо крикнула. «Вы заходите! Открыто! Только потом решетку закройте, чтобы не дуло!» Посмеялись. Пришла директриса Светлана Стрельцова и сразу же предупредила. Музей эвакуирован. Мы гуляли с ней по пустым гулким залам, и я рассказывал, что вырос в Ленинграде, воспитан ленинградскими музеями, и хорошо помню по кинохронике, как коллекцию Эрмитажа готовили к эвакуации. Меня это зацепило по малолетству. А потом своими глазами в 2015 году увидел, как в Дамаске вывозили в секретные штольни Национальный музей. И вот в третий раз с этим сталкиваюсь. Спросил. Знаю, что снаряд прилетел на дорогу перед входом. Горловскому музею есть что прятать? Светлана Васильевна заулыбалась. Это был приятный вопрос. Конечно. У нас и Айвазовский, и Похитонов, Ге, Репин, Левитан. Уникальная коллекция неизвестных художников XVIII века. Коллекция соцреализма, который восхищает иностранцев. У них такого не было. Я знал, что в Горловском музее есть несколько залов с картинами Рериха. В 1962 году их передал коллекционер Сергей Мухин. В 2014, после Майдана, Рериха пытались выманить в Киев. Но горловских не проведешь. Сейчас эти залы пусты. Остался лишь бюст Рериха в тибетской шапочке. Он смотрит куда-то вниз, в пол, положив на грудь клиновидную бородку. По словам директора, самое обидное, что после возвращения Донбасса в Россию в музее сразу же пошла помощь. От компьютеров до мультимедийных столов и витрин. И вместо того, чтобы развернуться, музей пришлось эвакуировать. Но мы все равно работаем. У нас на днях будет виртуальная конференция с другими музеями, хранителями наследия Рериха. Как-то очень твердо заявила Светлана Васильевна. Наверное, чтобы заезжий журналист не подумал, что в музее опустили руки. Игра на жизнь. В Горловском туристическом центре мне порвали сердце на куски. В одной из комнат центра есть виртуальный мемориал погибшим детям «Ангелы Горловки». На экране меняются портреты детей, даты рождения и смерти. Андрей Заплава, 8 лет, мечтал стать летчиком. Погиб 14 февраля 2015 года. Катя Мочалова, 11 лет, погибла 26 мая 2015 года вместе с отцом. Снаряд прилетел в дом. И детские голоса разрывают коротенькие биографии каждого погибшего ребенка. Весь ужас скрыт в этих коротких биографиях. 2-3 строчки. Больше не прожили. 2 недели назад в Горловке было 24 погибших ребенка. 1 октября погиб еще один. Во двор жил массива «Солнечный». Прилетел кассетный снаряд. Именно там, в этой комнате, я понял, что общего у Горловки и Беслана. Погибшие дети и отношение к их смертям. На уличном мемориале «Разбитое сердце» никто так и не тронул мраморную фигурку ангела. Хотя и были опасения, утащат. В мирной жизни или в другом месте, может, и утащили бы. Но мемориал построили на месте массового жертвоприношения горловчан летом 2014 года. Сразу 20 человек погибло на уличном рыночке во время артобстрела. Методист центра Ирина Ласточкина показывает мне фотографии погибших и раненых горловских школ. Это тоже приоритетная цель для ВСУ. Узнаю знакомую школу в Зайцеве. В 2016 году ее директор показывал мне трофеи, изъятые у местных малолетних хулиганчиков. Патроны, гильзы, детонаторы, гранаты, какие хочешь, ручные и от подствольников. «Нет больше зайцевской школы», — говорит Ирина. «Один фундамент остался. Часть школ в Гольме или Бессарабке нет смысла ремонтировать. Опять разнесут». Ирина вдруг замечает. «Мы сейчас живем как в виртуальной игре. С нами играют на жизнь. Дроны просто охотятся на людей. Иногда страшно на улицу выйти. Страшнее, чем в 2014-2015 годах».
20: «Почему?»
19: Артиллерия после обстрела меняла позиции, ждала новые снаряды. И мы знали, что в этот перерыв можно добежать до квартиры, приготовить поесть и опять уйти в подвал. А сейчас страшная компьютерная игра. Я живу в квартале Солнечный, видела и дроны, и как они прилетают. Если слышим автоматные очереди, значит, пытаются сбить. Военные отбиваются. Вижу, как летают они по ночам, как огоньки светятся. Когда напасть эта появилась? С лета, и их все больше. Уже не понимаешь, какое время безопасное. Нет такого времени. Но все равно ездим на работу и никуда бежать не собираемся.
20: Мрази видят, в кого бьют. Главврач Горловской больницы номер 2 Нелли Якуненко поит меня кофе с домашними пирожками, как из детства, по 10 копеек. Я не чужой в этой больнице. В январе 2015-го привозил сюда медикаменты от московских врачей. Рассказываю Нелли Николаевне, как меня не пускали на таможне под предлогом «А вдруг там наркотики?». Но мне удалось устыдить таможенников. Сейчас, по словам главврача, в больнице есть все, о чем никогда и не мечталось. И МРТ, и цифровой рентген на 2 стола, и антибиотики, которых и в большой России поискать. Еще здесь лечат раненых ВСУшников. Попутно с ними разучивают «Отче наш» и «Гимн России». Реабилитируют их морально. Наводивших хаммерсы на больницу это, разумеется, не остановило. Но наши научились менять координатную сетку и обошлись малой кровью. Всего 10 раненых. Ракеты легли между корпусами. Больше на улицу больных не выпускают. Приказ главврача. Говорю собеседнице. У ВСУшников, артиллеристов, есть такое дежурное оправдание. Нам дали координаты, мы по ним отработали. На троечку оправдания, но можно его принять. Но с дронами-то все по-другому. За линией фронта сидит какая-то мразь и прекрасно видит на мониторе, кого он убивает. Конечно, видит. Месяц назад у городского кладбища дрон увязался за 3 пожилыми женщинами. Гонял их, они от него убегали. 3 сердечных приступа. А он дальше полетел, цель искать. Месяц назад у нас погибла лаборант. В 7 утра ехала на работу, стояла на остановке, ждала автобус. Прямое попадание беспилотника. Смерть до приезда скорой. Она всю жизнь проработала в нашей больнице. Это не люди какие-то. Вчера погибли 3 гражданских. 2 в поселке Зайцево помогали трактористу пахать огороды. И молодой человек погиб в машине, в городе. Нелли Николаевна говорит, что на момент разговора в больнице лежит 51 гражданский раненый, жертвы дронов. Достает телефон, показывает, как врачи собирают по кускам лица этих людей. Страдания просто нечеловеческие. Там ампутации и верхних, и нижних конечностей. Открытые черепно-мозговые травмы с повреждением мозга. Но мы за 10 лет научились лечить таких пациентов. Летальность у нас невысокая. И опыт уникальный. Последние слова главврач произносит с горечью.
21: Продолжение через несколько минут.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
25: Идет борьба между
3: так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные... Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
5: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
18: Глава 35.
6: 12 октября 2024. Город, где дроны охотятся на людей. Спасибо или медаль? Несколько дней назад дроны атаковали мэрию Горловки. Здание повреждено, был пожар, и чиновники рассредоточились по местности, заняв кабинеты в самых неожиданных секретных местах. Я сижу боком на стуле в крохотном кабинетике не по статусу. С заместителем мэра Алексеем Ивахненко мы говорим о логике врага. По словам чиновника, в городе уничтожены или серьезно повреждены 21 подстанция и несколько котельных. Враг готовится к отопительному сезону, и это понятно. Алексей Александрович говорит мне, что есть еще цели, выбор которых можно объяснить лишь русофобией. Цитаты из запрещенного на Украине сериала «Белая гвардия». «Сожги эту школу, она плохая. Москальская».
7: В Горловке 121 образовательное учреждение и 35 учреждений культуры. На сегодня нет ни одного здания, которое бы не пострадало от обстрелов. Ни одного. Но люди не разбегаются, продолжают работать.
6: Заместитель мэра везет меня на кольцо городского автобуса номер 2. Машины на этом маршруте оборудовали установками РЭП. Рейс начинается в центре города и заканчивается в одном из самых опасных районов – на Бессарабке. Автобус уже полный, но люди терпеливо ждут, пока я поговорю с водителем. Игорь сначала сделал каменное лицо, но я сказал волшебные слова. Я на Донбассе с весны 2014-го. Гражданин ДНР. И мой собеседник сразу оттаял.
7: Меня предупреждают о беспилотниках. И сам в небо смотрю.
6: Дроны слышно, гудят сильно.
7: Большие дроны или маленькие, FPV? Нет, маленькие, 4 двигателя. Мне такой прилетел в автобус. Во второе стекло за мной.
6: Я срываюсь. Он же видел, мразь, что рейсовый автобус. Игорь соглашается.
7: Конечно, видел. Прямо в меня летел. Жужжал, я вильнул, он в салон все равно попал. Но не взорвался почему-то. Женщинам просто глаза осколками стекол посекло. Думаю, поскользящий был удар, и не сработала бомба.
6: Об этом не принято говорить в Горловке. Но думаю, что Игорь, как никто, ждет, когда гадов отгонят от города.
7: Зимой 1-2 дрона. А на прошлой неделе как с цепи сорвались. В жилом массиве «Комсомолец» проехать невозможно. Столько машин попалили. Запугать хотят.
6: Вас же не запугаешь?
7: Меня? Нет. Но медали мне за это не надо. А то предлагали уже добрые люди, мол, наградим тебя обязательно. Пассажиры благодарят. Спасибо, что возите нас. Мне этого достаточно. А по-другому с Бессарабки и не выбраться. Только на моей двойке.
6: Мир не спугнуть. Удивительное дело, в Горловке прямо сейчас продолжают менять теплотрассы и класть асфальт. Все основные магистрали уже сделали. А когда-то Горловка боролась с Макеевкой за звание «лидер убитых дорог». И Горловка, конечно же, побеждала. Теперь асфальт кладут и на дорогах второстепенных. Дорожники посмеиваются.
7: Что нам эти дроны? Мы вниз смотрим, на асфальт.
6: Николай – сварщик 6-го разряда из Кемерово. На Донбассе отработал уже год. Привык, полюбил южный климат.
20: Говорит, что когда-то Донбасс помог Кузбассу наладить добычу угля. Теперь сибиряки отдают должок. Дмитрий Макашин, начальник участка аварийно-восстановительных работ, пришел в радостное возбуждение от внимания прессы. Мы лазаем с ним по траншеям. Он показывает старые трубы, которые только что заменили. Железо можно гнуть руками. Добираемся и до тепловой камеры, такого бетонного прямоугольника с двумя люками. Говорю, что застал те времена, когда в таких сооружениях жили бомжи. Дмитрий смеется.
1: И местные сразу же сказали, какое у вас хорошее бомбоубежище получилось. Подход у людей практический, согласно реалиям. У меня работал парень, вахтовик из Оренбурга. Влюбился в горловскую девчонку и остался. Я его, конечно, взял на работу. Он мне как-то говорит, вы удивительные люди. Ужинаю с супругой и ее семьей, рядом падает снаряд. Так никто даже не вздрогнул и есть не перестал.
20: Алексей Вахненко везет меня в городской парк имени Горького. Бывшая гордость Горловки превратилась в натуральный лес. Заместитель мэра смеется.
1: В этом лесу уже и белки живут, и еноты, и мины-колокольчики водятся, и лепестки.
20: Парк начали готовить к реконструкции. Ландшафтные дизайнеры из Омска уже подготовили проект, а заросли начали разминировать и расчищать. Я не удержался, конечно. Можно задать дурацкий вопрос, до того, как он возникнет у некоторых читателей. Люди в Горловке живут, передвигаясь перебежками, и это не метафора. А вы думаете о том, как восстановить парк. В этом есть логика? Алексей Александрович по-хорошему удивляет меня ответом.
1: Когда Черчиллю во время войны принесли проект бюджета Великобритании, он увидел в графе «культура-прочерк» и вернул этот проект со словами «А ради чего мы тогда воюем?» Любая война заканчивается, а чтобы завтра у нас было хорошо, нужно начинать уже сегодня.
20: Я осторожно замечаю. Наши двигаются каждый день. Вон половину Торецка освободили. Заместитель мэра говорит, глядя куда-то в сторону.
1: Я в военные дела не вникаю. Как будет, когда будет. Мы дождемся, потерпим. Нам главное победить.
20: Я много раз в Горловке слышал подобное. Когда 10 лет ждешь мира, дни и даже недели не играют роли. Просто боишься спугнуть этот долгожданный мир. Сглазить его ненароком. Постскриптум. К осени 2025 года ситуация в Горловке не изменилась. Враг начал доставать и соседний городок Енакиево. Через него проходит путь на Луганск.
9: Глава 36.
20: 15 октября 2024. Спасенные из Торецкого ада 70 дней прятались от ВСУ в подвале. В этом донбасском городке целых 4 ПВР, пункта временного размещения. Здесь собирают людей, дождавшихся наших. Сюда везут из города Торецка, Дзержинска и прилегающих сел, попавших в полосу нашего наступления. Каждый день в среднем привозят новеньких по 10 человек, иногда и больше. В первые недели люди в шоке, боятся всего. Не общаются. Многие контуженные, причем еще имеют силы шутить, мол, говорим через переводчиков. Переводчики – это, как правило, соседи по подвалу, соратники по земным мытарствам. Дождавшиеся проходят проверку спецслужб, потом получают новые документы, часто достаточно быстро, за 2 недели. Дальше – перекресток судьбы. Торецк пока не освобожден полностью, а безопасно в городе станет не раньше Нового года, поэтому пожилых увозят в Большую Россию. Комендант ПВР Анжела рассказывает мне, что первая группа бабушек уже отзвонилась из какого-то подмосковного пансионата, и они были дословно в восторге. Дееспособные решают свою дальнейшую судьбу сами. Первый этаж ПВР буквально обклеен объявлениями с рабочими вакансиями. Кто-то вообще уезжает с Донбасса к родне, а живет она от Владивостока до Краснодара. Семью Самойленко я нашел по хохоту 8-летней Варе. Приняли меня очень душевно. Оказалось, я зашел к своим читателям и радиослушателям. Их 4. Алексей, глава семьи, мать Марина, Варя и очень серьезный Антон, студент-старшекурсник. Антон только на днях получил паспорт. Последний из семьи. Родителям выдали документы раньше. Их ждут в Краснодаре близкие. И на днях они уедут, и попробуют забыть то, что пережили. Подземная коммуна. Уходя под землю, никто не знал точно, сколько продлится это затворничество. Марина и Алексей – предприниматели. Им повезло, у них были средства подготовиться, заранее закупить все припасы, чтобы не выходить лишний раз на поверхность. Алексей говорит мне: 70 дней в подвале. Считали дни, не то слово. И такое совпадение вывели нас ровно на 70-й день. Парадокс, но этих людей спасло то, что их было очень много в этом подвале. 40 человек. Марина объясняет. Никто из ВСУшников не знал, что делать с такой оравой людей. Изначально, когда мы переезжали в подвал, нас было в два раза меньше. Но украинцы начали выгонять всех из подвалов, а люди не хотели уходить из Торецка. Поэтому к нам постепенно перебрались люди из соседних домов. Бабушки, женщины в возрасте, семейная пара. Они уже поняли, что из города им не выбраться. Но выгоняли их из домов вообще без вещей, только с документами. Бабулечка-диабетик еле выпросила разрешение взять сумку с лекарствами. Это же верная смерть без инсулина. Диабетическая кома и все. И вот бабушки приходили без всего. Мы делились, конечно. У нас был генератор, газовые баллоны, спальные места оборудовали. Алексей замечает с гордостью. У нас свет в подвале был всегда. По разговорам людей уже было понятно, что нас ждет. А генератор у нас давно был. Свет часто отключали. Поставили в пустой квартире. В доме никто уже не жил. Стекол уже не было. Генератор заводили раз в 7 дней на 10 часов. Заряжали аккумуляторы. В день, когда запускали генератор, ставили детям приставку. Они играли. 70 дней. У детей уже крыши ехали. Я спрашиваю, конечно, зачем обрекли себя на такие муки? Марина отвечает твердо. Решение сидеть до последнего было принято давно. У меня в семье двое мужчин призывного возраста. Сыну 20 лет, мужу 44 года. Выйдем, заберут в ИСУ и одного, и второго. Муж меня пытался выпроводить несколько раз, но мы решили быть вместе до конца. И я не жалею.
21: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
9: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рюты, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рюты – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. о важном.
11: Россия призвала запустить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами для урегулирования ближневосточного конфликта. Стороны должны совместно обсудить статус спорных земель и параметры создания двух независимых государств. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Москва готова сотрудничать со всеми конструктивными партнерами ради исторической справедливости. Ранее ООН одобрила российскую инициативу о созыве международного конференции по Ближнему Востоку. Россия расширила транспортное сотрудничество со странами Азии и Ближнего Востока. Минтранс усилил взаимодействие с Индией, Бахрейном, Оманом и Китаем. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, новые документы позволяют возить российские грузы по железной дороге, морю и автомобильным транспортом. Годом ранее партнеры заключили базовое соглашение, в рамках которого взаимно признали морские дипломы.
10: О лекарствах.
11: В России создали первую отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Препарат получит регистрацию и выйдет на рынок уже в этом году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, лекарство под названием «Менговакс-Би» уникально и не имеет аналогов в мире, поскольку защищает от наиболее опасного типа бактерий. В Москве вручили премию ТЭФИ в категории развлекательного вещания. Награды в разных номинациях получили передачи «Утро России», «Своя игра» и «Шоу Воли». Об этом сообщает ТАСС. Главным событием телевизионного сезона жюри признало трансляцию концерта «Победы» у московского Кремля.
10: Обо всем.
11: Жители столицы увидят сближение Венеры и Юпитера на вечернем небе 9 июня. Две самые яркие планеты сойдутся на минимальное расстояние. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института. Космические объекты появятся в западной части горизонта сразу после захода Солнца завтра и будут видны в течение полутора часов. Подобные астрономические явления происходят ежегодно, однако в этот раз Венера приблизится к Земле максимально близко, из-за чего ее свечение станет особенно сильным.
10: О валютах.
11: Официальный курс доллара 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, юаня 10,78.
10: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 21, завтра днем обещают до 27 тепла и облачную погоду. В Петербурге плюс 18, во вторник до 27, облачно, дождь и гроза. Подробнее на kp.ru.
24: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
12: 16+.
13: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
14: Глава 36.
25: 15 октября 2024. Спасенные из Торецкого ада 70 дней прятались от ВСУ в подвале. Психоз ВСУшников. Это очень больная тема в разговорах с дождавшимися. Отношения с ВСУшниками. Они не дураки и прекрасно понимают, зачем люди остаются в городе, который штурмует российская армия. Тех, кто отказывается выезжать, бандеровцы автоматически заносят в категорию врагов. Я спрашиваю просто: обижали вас? Марина рассказывает сначала спокойно, потом ее начинает потряхивать. Алексей тоже не может молчать. Перебивают друг друга. Мужчин выводили. Особенно их взбесило, когда узнали, что в наш подвал заходили русские. Всех мужчин раздели догола и с паспортами вывели на улицу. Замечаю, что, скорее всего, искали следы от прикладов, какие-то армейские татуировки, с группой крови, например, или говорящие о том, что человек окончил военный вуз, служил в спецназе. Многие их любят делать, даже не предполагая, какие могут быть последствия. Вообще, по мнению выживших в Торецке, бандеровцы в последние месяцы были в натуральном психозе. Им везде мерещились наши диверсанты. И это был повод для убийства множества мирных. Психоз оказался хорошим оправданием для военных преступлений. Марина продолжает.
26: У нас в доме на третьем этаже они оборудовали огневые точки. И наши слышали такой разговор. Сколько тут призывных мужиков? Что с ними делать? А потом был такой разговор. Ты шо, тут же диты? То есть какой-то план для нас был, обсуждался.
20: Явно ничего хорошего вам не светило. Жуть какая.
26: Да, и дети их как-то остановили. В подвале соседнего дома сидели 4 человека. Их закидали дымовыми шашками. Вытащили, головы обмотали синим скотчем, показали направление на Константиновку и сказали: «Свернете в сторону, сразу пристрелим». С нами тоже могли такое сделать.
20: Расстрелы. Чем больше мы говорим, тем больше вылезает жутких подробностей из этих подземных 70 дней. Марина умолкает, отходит от воспоминаний, и ее муж рассказывает что-то совершенно запредельное.
26: 3 наших соседей по подвалу расстреляли. Они пришли с пустыми руками. Конечно, мы поделились с ними, чем могли. Все знали, что в соседнем доме есть запасы воды и продуктов. Сначала сходил пожилой мужчина. Вернулся благополучно. Пошли уже все вместе. Их на обратном пути, когда они несли воду, просто расстреляли.

0: для детей». Варя, услышав это, кричит: «Мясо, мясо!» «Вот, мы его просили, дядя Вова, ну не рискуй ты лишний раз. Тестю нашему приносил лекарства, он после двух инфарктов. У Вова был с улицы Садовой. ВСУшники его расстреляли. Они на этой улице 12 человек расстреляли. Всех, кто там оставался в подвалах. Прямо во дворе некоторые лежали убитые и с паспортами в руках. Это его последняя фотография. Через день он погиб». Алексей листает снимки дальше и доходит до совершенно жуткого. «Тесть разбудил меня в 5 утра. Его трясет, зовет на улицу. Это лавочка слева от нашего подъезда, и на ней сидит мертвый солдат, как распятый, без одежды, голый, и на шее жетон армейский. Одна нога сломана, открытый перелом. Может, выстрелом перебили. Они его усадили, растянули руки. Мы думали, заминирован. Это для нас было сделано специально».
1: «Зачем?»
0: «Да просто развлекались. Они же и нам закидывали шашки дымовые. Но у нас 5 выходов было, и сквозняком все вытягивало. А вот лезть в подвал боялись».
2: Люди были уверены, что мертвый солдат заминирован. И понимали, что его нужно похоронить хотя бы временно. Выходить боялись, лавочка просматривалась из дома, откуда недавно расстреляли 3 их подвальных собратьев по несчастью. Наконец решились. Рано утром, в сумерках, растянули одеяло под лавочкой, зацепили тело антенным кабелем. Нашим бойцам передали жетон и геометку захоронения.
3: Дети – заложники злых ангелов.
2: Украинские власти сделали своеобразные выводы после взятия Мариуполя. И создали спецорганизацию, которая должна отнимать детей у дожидавшихся Россию и вывозить из зоны боев. Расчет на то, что никакой нормальный родитель не даст увезти ребенка, уедет вместе с ним. Так появилась организация «Белые ангелы», состоящая из идейно упоротых бандеровцев. Стратегия сработала. Среди потока дождавшихся во время последнего наступления детей практически нет. Я спрашиваю Марину, как удалось уберечь Варю и Антона? Марина говорит, что один раз думала, все, заберут. Один раз моя собеседница присутствовала при разговоре украинской полиции с ее родственницей и хорошо его запомнила.
0: Ей по поводу ребенка сказали: не выйдешь, приедут белые ангелы и все равно заберут. Не отдашь, они ночью все стекла выбьют. Вот вдумайтесь, это говорит сотрудник полиции. Я слышала.
2: Семья сделала вывод из этой истории.
0: Мы старались им на глаза не попадаться. Они тоже. Воды или еды принести, или предложить лекарства, ни разу такого не было. Один раз пришли к нам в подвал, по-украински говорят: сколько здесь человек? Ди ты е? А ведь ты им не скажешь, что не хочешь эвакуироваться, понимаете?
2: Я киваю. Марина продолжает.
0: Мы просто лежали, молчали, но они нашли наши комнаты. Подогнали «Хаммер» к подъезду. Говорят: грузитесь. Мы только вышли с сумками, и тут «Хаммер» как дал по газам и умчался. Что-то его спугнуло. Больше мы его не видели.
2: Я вижу по глазам матери, какие жуткие сомнения буквально раздирали ей душу. Был день, когда в их дом прилетело 50 дронов «Камикадзе». Марина рассказывает, а Леша ее в этот момент берет за плечи, успокаивает.
0: Когда было очень страшно, мы Варю обнимали со всех сторон. А тетя Саша рассказывала, как она когда-то была в Москве. А Варя просила ее рассказывать про Москву еще и еще.
2: Варя прислушивается к нашему разговору. Я замечаю, что на ней детские брюки из уставного пикселя. Откуда? Варя объясняет.
0: У меня и куртка есть. Волонтеры подарили. И еще у меня есть шеврон тех, кто нас освободил. Вот, подразделение «Шторм» 9-й бригады. Они приезжали, навещали меня.
2: Страшно было. Чего пугалось больше всего? Варя очень наглядно изображает дрон «Камикадзе».
0: Бух!
2: И добавляет, мол, здесь она спит хорошо, потому что больше не слышит этого зудящего звука.
3: Институтский тупик.
2: Освободили семью и вообще всю подвальную коммуну как-то буднично. В квартале стихли стрелковые бои. Зашли наши военные, искренне удивились.
0: Как вас много!
2: Продумали операцию.

0: полицию по выводу такой толпы людей, выбрали время. И все перешли в другой подвал, уже в безопасном районе. Алексей резюмирует. «Как родных нас встретили. Стол накрыли на всех. Мы арбуз увидели и поняли все. Закончилось». Возня с документами после таких мытарств казалась мелочью. Единственная и практически нерешаемая бюрократическая проблема оказалась у Антона, очень серьезного и рассудительного молодого человека. Он с горечью мне говорит.
1: «Судя по всему, мое обучение пока подходит к концу. Я на 4-м курсе Харьковского университета, специальность – кибербезопасность. Учился хорошо, на бюджете, стипендию получал. Была такая программа на Украине «Дети Донбасса. Квота номер 2». При поступлении набрал 190 баллов из 200. По курсу в рейтинге успеваемости я 4-й.
0: Я пытаюсь утешить Антона. Думаю, сдашь какую-то разницу в предметах, да поступишь в профильный российский вуз. Но Антон печально качает головой.
1: «Уже пытались выяснить, как перевестись. Для перевода мне в Харькове, в деканате, нужно получить справку. И в ней должно указываться, в какой вуз я перевожусь. В Харькове мне просто не дадут такую справку. Ничего, пробьюсь. После подвала все немного в шоке. Но будем отходить».
0: Я слушала вас в оккупации. Оказалось, радио «Комсомолки», радио КП, добивает до городов, которые еще предстоит освободить. На выходе из ПВР меня перехватила комендант Анжела и сообщила. «Там ваша читательница и поклонница дожидается». Худенькая женщина в больших очках, Лена Ковальченко, буквально повисла на мне.
1: «Дмитрий, я слушала всю вашу книгу, все 100 дней, пока сидела в подвале. Вы меня спасли, вы объяснили, как себя нужно вести, что делать. Я батарейки везде искала для радиоприемника. Я наушники берегла, чтобы не сломались».
0: В первые секунды я был в шоке. Мою книгу «Священная военная операция от Мариуполя до Солидара» начитывали в эфире радио «Комсомольская правда». Значит, радио «Комсомолки» добивает до Новогродовки, совсем недавно освобожденного поселка под Покровском. И тут настал мой черед удивлять.
1: «Лена, у меня в машине есть бумажная книга. Я сейчас за ней сгоняю и вам подарю. Подождете минут 15?» Лена очень серьезно сказала. «Буду ждать». Вечно. Вечно не нужно. Всего 15 минут.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
7: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
8: Глава 37.
9: 21 января 2025. Военная мысль наизнанку. Командиры в телестудиях, а штурмовики на мотоциклах. Игрушки пришли на войну. Еще 3 года назад сказать обычному пехотному командиру, что у него ЛБС, линия боевого соприкосновения, будет шириной в 10-15 километров, причем круглосуточно и без физического присутствия противника, не поверит, сочтет безумцем. Не поверит, что ковровые бомбардировки, танковые клинья и атаки стрелковой цепью с поддержкой брони исчезли. Даже английская разведка заметила, судя по статьям в западной прессе, что наша тактика неумолимо изменилась. Армия для скорости реакции резко сократила цепочки коммуникаций, например, связь артиллерии и разведки. Ноутбук со спецпрограммами теперь у каждого нормального командира, начиная со взводного. И пешком за линию фронта разведка больше не ходит. Я видел своими глазами, как ломался привычный армейский уклад. И из этого лома ковалось что-то новое, в то время еще непонятное. Весной 2022-го, во время штурма предместья Мариуполя, позиции батальона «Восток» посетил один военачальник из разведки 58-й армии. Готовилось наступление, и он лично решил проинспектировать исходные позиции, поглядеть в бинокль или стереотрубу, поговорить с батальонной разведкой на этом участке фронта. У парней из «Востока» был тогда старый «Фантом», здоровый такой коптер глянцевого белого цвета с пластиковыми лыжами шасси. В народе летающий унитаз. Увидев это устройство, большой разведчик пошутил: «Это что, в детском мире куплено?» Но никто не засмеялся. Трансляцию съемки переднего края с коптера завели на экран ноутбука. И немолодой разведчик, прошедший обе Чечни, Грузию в 2008-м и Сирию, смотрел на экран ноута, не отрываясь, все 15 минут, пока у коптера не села батарея, немного нервно курил и стряхивал пепел мимо банки от тушенки. В конце резюмировал: «Срочно нужно такую же штуку завести. Так где вы ее покупали?» СВО вывернуло военную мысль наизнанку, шерсткой вовнутрь. То, что казалось чудом, стало рутиной. Спустя все 3 года разведка с коптера превратилась в обязательную необходимую обыденность. Вероятный противник на Западе с беспокойством смотрит, как наша армия меняется, и получает бесценный практический опыт войны 21 века, которого ни у одной страны НАТО пока нет. Не наступление в лоб, а клещи. Сегодня наша армия отказалась от лобовых атак укрепрайонов ВСУ, переключилась на широкие охваты с флангов. Этот стиль стал у нас фирменным, наверное, после взятия Авдеевки. Противник и сам быстро начинает понимать, что сидеть в своем укрепрайоне, построенном по лекалам НАТО времен Холодной войны, то есть уже по старинке, больше смысла нет. Обошли и скоро окружат. Правда, украинское командование редко дает команду окруженцам на отход. Чаще просто бросает. Как заметил в разговоре со мной командир наших штурмовиков с позывным «Ирландец»: «Поперек посадки наступать нет смысла. А наступаешь вдоль, и каждые 50 метров упираешься в пулемет. Поэтому лесопосадку под Красногоровкой мы обошли по воде. Вода за летний день разогрелась, бойцы были в касках, и тепловизоры на дронах их не увидели». Как рассказывали многие хорошие командиры, перед наступлением они просматривают гигабайты разведывательной съемки и работы авиаштурмовиков. Весной прошлого года, когда началось наступление от Маринки на Курахово, я больше суток наблюдал, как его готовили авиаштурмовики Сокольничьего. Весь световой день они висели над позициями врага, обрушивая блиндажи, укрытия и взрывая склады боепитания. Поджигали траву, чтобы сдетонировали установленные врагом мины, не давали проводить ротации. Несколько раз вызывали артиллерию, когда маломощные сбросы не могли развалить блиндаж с крышей в несколько накатов. Одновременно работала и наша авиация по каким-то целям. Задача у всех была, как и при обычной артподготовке Великой Отечественной, сделать передний край противника непригодным для обороны. Что дальше?
0: Дальше группу заводят на позиции противника. Слова «атака», «наступление» практически не употребляются. Потому что заводят 3, 5, 10 человек, не больше. Хорошим тоном, необходимостью оплаченной кровью, считается заводить группу в сопровождении своих коптеров. И сразу же давать целеуказания командиру штурмовиков. Или поддерживать его сбросами и дронами «Камикадзе». Помню, как летом 2024-го, во время штурма Украинска, мой товарищ примчался ночью в Донецк, чтобы забрать у меня два коптера с тепловизорами. Мои читатели быстро собрали на них 700 тысяч. Товарищ взял эти «Мавики» в руки и сказал: «Ну вот, теперь нас больше живых останется». Следующей ночью он заходил с группой штурмовиков на дачи города Украинска. И зашел, и дачи вместе с этим украинском освободил. А потом и до Курахова дело дошло. «А что у вас, ребята, в рюкзаках?» «Генератор и ружье на Бабу-Ягу». На первом месте идет боекомплект. Потом вода, потом пауэрбанки, а лучше генератор. Современный бой невозможен без электроэнергии. И нет ничего удивительного, что в группе штурмовиков окажется садовая тележка с оборудованием. Генератор с запасом топлива, потому что мощную РЭП аккумуляторы не вытягивают. Спутниковая антенна и модем для связи с командованием и соседями. Видеокамеры, которыми можно обезопасить свои только что занятые позиции. Электроники на руках много. И в первую очередь это системы радиоэлектронной борьбы с главной угрозой для любых штурмовых групп. С дронами «Камикадзе». Их в просторечии называют «камиками». И второй угрозой – дронами со сбросами. От обычных мавикоподобных беспилотников, которые могут сбросить на голову ВОК снарядик от подствольника или бутылку 0,5 литра, залитую пластитом с гайками и шарами от подшипников, до тяжелых укропских агродромов типа «Баба-Яга», несущих на себе до 4 противотанковых мин. Можно представить себе последствия такой бомбардировки. Поэтому в группе должны быть хотя бы один дрон-детектор, предупреждающий о появлении квадрокоптеров, и одна система РЭП. Правда, ее еще нужно удачно настроить, потому что сейчас между нами и ВСУ идет самая настоящая война частот. Противник ищет частоты, которые мы не глушим, и мы ищем частоты, на которых работают дроны противника, чтобы их погасить. Не всегда получается. Поэтому хотя бы одно гладкоствольное ружье-дробовик, чтобы сбивать дроны вручную, такой группе тоже нужно. Как и умение вести сосредоточенный огонь по воздушной цели, уметь слышать беспилотники и быстро находить укрытие. Форма защиты. Противоосколочные стельки и плащи. Так как боеприпасы, сбрасываемые с дронов, осколочно-фугасные, на фронте стали стремительно распространяться разные усиления к штатной бронезащите. Например, общеармейскому ратнику. Отличный бронежилет, но руки, ноги он не защищает. Поэтому бойцы стали закупать или принимать от волонтеров кевларовые наплечники, баллистические воротники, поножи, наручи, противоосколочные плащи и даже целые костюмы. А кевларовые стельки вообще хит сезона. И эти средства успешно работают, иначе никто не стал бы таскать на себе дополнительные килограммы. По форме особых новаторских прорывов не произошло. В целом остались в чем были. Главное, что теперь камуфляжи расцветки мох и мультикам стали допустимо уставными. Все снаряжаются как кому удобно и кому сколько денег не жалко. Можно взять американские ботинки «Лова Зефир» за 40-50 тысяч, а можно их копию «Гарсинг», который не сильно хуже. То же касается и личных вещей. Кому-то по нраву газовый баллон с горелкой, а кому-то мини-печка-щепочница. Любовь к автомату. К личному оружию у нас традиционное отношение как к любимому коту. Выкрасить ствол в камуфляжный цвет по сезону – норма. Одноточечный ремень вместо штатного – отлично. Можно еще поставить открытый коллиматорный прицел и банку ДТК – дульный тормоз-компенсатор, который снижает звук выстрела и ослепление стрелка при работе в темноте. Вообще, это хороший знак, когда солдаты тюнингуют свое оружие, делают его удобнее и эффективнее. Это многое говорит об их мотивации,
9: а сам факт тюнинга потерял свою экзотичность начального этапа СВО. И это тоже некий важный знак изменений. Однозначно плюс.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
10: 16+.
2: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
13: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
14: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
15: Василий Небензя заявил, что российская армия уничтожила в Киеве 10 оборонных заводов, на которых выпускали в том числе ударные беспилотники. Постпред России при ООН потребовал от генсека организации Антонио Гутерреша решительно осудить преступления украинских властей против мирных граждан. По словам дипломата, только за последнюю неделю мая от обстрелов со стороны ВСУ пострадали более 200 жителей нашей страны. Немедзя также назвал очередным кровавым преступлением украинский удар по автобусу в Енакиево.
2: О конфликтах.
15: Попытки западных стран урегулировать ближневосточный конфликт в обход позиции арабских государств провалятся. Сомнительные планы зарубежных структур предполагают объединение палестинских территорий с определенными странами. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что авторы таких альтернативных концепций пренебрежительно относятся к воле народов региона и не смогут добиться стабильности. Ранее Россия неоднократно призывала решить палестинский вопрос исключительно на основе международного права и принципа двух государств.
2: Об Украине.
15: Великобритания, Германия и Франция договорились совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры этих стран утвердили план на встрече в Лондоне, сообщает газета «Коммерсант». Стороны намерены интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в европейскую военную отрасль. Также участники этого саммита согласовали условия будущего перемирия, которые должны включать заморозку боевых действий по текущей линии фронта.
16: О транспорте.
15: График движения поездов «Таврия» из Крыма в Москву скорректировали. Пассажирские составы отправятся с задержкой или от других станций, заявили в компании-перевозчики «Grand Service Express». ЖД-сообщения на полуострове приостановили накануне из-за атаки украинских беспилотников на поезд «Москва-Симферополь». Людей до станции развозили автобусами.
16: Обо всем.
15: Испанский собор Саграда Фамилия стал самым высоким христианским храмом в мире. Сооружение достигло рекордных 172,5 метров благодаря установке гигантского стеклянного креста. 10 июня, в столетнюю годовщину гибели великого архитектора Антонио Гауди, Папа Римский Лев XIV официально осветит новую башню Иисуса Христа. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
16: Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
17: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Давайте поговорим об искусственном интеллекте. Вы обращаетесь за советом к искусственному интеллекту или не обращаетесь? Вообще, общаетесь ли вы с искусственным интеллектом? Может быть, и на личные темы. Смотрите, есть опрос. Портал superjob.ru. 48% россиян, которые пользуются искусственным интеллектом, обращались к нему за советом по личным вопросам. 47% не обращались. Женщины обращаются чаще мужчин. Из тех, кто обращался за советом к ИИ, 43% воспользовались и не пожалели об этом. 16% воспользовались и пожалели. 26% вообще не пользовались и не знают, что это такое. Искусственный интеллект, пожалуйста, друзья. Вы взаимодействуете с искусственным интеллектом? Тогда, пожалуйста, звоните. Обращайтесь ли вы к нему за личным советом? Тут недавно пришла новость о том, что молодые парни все чаще общаются с искусственным интеллектом, как с девушками. И их парней все устраивает. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, по каким причинам, для каких целей вы используете искусственный интеллект. Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. И насколько он реально помогает вам в вашей жизни, или не помогает просто как подручное средство, а может, для кого-то это вообще целая жизнь, пожалуйста, новая вселенная. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем общение.

0: Bad Balance на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, искусственный интеллект, вы обращаетесь к искусственному интеллекту за советом или не обращаетесь, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Кировская область, здравствуйте.
1: Сам ни разу не обращался. Может быть, грубовато скажу, но мне кажется, искусственный интеллект в нашем возрасте нужен только тем, кому мозгов своих не хватает. А дочери у меня учатся, учились, ну, которые уже закончили. Ну, они, конечно, в силу ознакомления с профессией, освоения обращаются. Но я, конечно, не исключаю, что, может быть, когда-то дойдет и до наших технических профессий искусственный интеллект. А так инженера, мне кажется, не заменит.
0: Ну, не заменит, но тем не менее, вы по работе какие-то уточнения, может быть, закидываете туда, спрашиваете?
1: Нет. Нет? Не пробовал, не работал.
0: Полагайтесь, а вы подождите, кем работаете, уточните, пожалуйста.
1: Главный инженер.
0: Главный. А отрасль какая вообще?
1: Переработка молока.
0: А, все ясно.
1: На молокозаводе.
0: Я понял, ага, хорошо. Ну, может быть, там действительно не надо. Спасибо. Вот, пожалуйста, вам. Первый пример такой у нас, отрицательный. Не обращаются. Далее. Андрей, Курганская область. Теперь вы.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Иван, здравствуйте, страна. Ну, я тоже подсоединюсь к первому радиослушателю. Я считаю, что вообще и Иван Иванович, как его называют иногда, зло. Я думаю, что он нас победит. Если мы его будем разрабатывать. Я не знаю, это мое мнение, я одержим просто этой идеей, что искусственный интеллект подведет к тому не через войны, а что он нас уничтожит.
0: Ну, вот
2: это мое мнение. Я не обращаюсь к искусственному интеллекту, я полагаюсь на книги.
0: Ну, хорошо, да, дело хорошее, конечно. Если даже и попытается у нас поработить Джон Коннор, из будущего прилетит и всех нас спасет. Вы не волнуйтесь.
2: Да. Ну да, спасибо большое.
0: Вам спасибо.
2: Джону
0: спасибо.
2: Коннору.
0: Да. Далее кто у нас? Андрей из Ростова-на-Дону, пожалуйста. Рассказывайте.
3: А скажите, Алиса, Яндекс.Станция, ты считаешь?
0: Да, я думаю, что да, отнесем, конечно. Конечно.
3: Можно.
0: Ну да. Почему нет? Но вы только колонкой умной пользуетесь или еще и нейросетками какими-нибудь?
3: Сетками в гостях я пришел, побаловался, себе на компьютер не ставил. А знаете, ну в Гугле есть, которая вот эта вот справа, в строке поисковой вот это, и вот и пользуюсь.
0: Ну, нет, достаточно. Дело хорошее.
3: Хватает.
0: Я вообще огромное количество запросов отправляю вот гугловскому, если не считать DeepSeek, ChatGPT. Сейчас еще несколько новых появились, я пока не осваивал. Но гугловским активно пользуюсь, конечно, им проще всего через голосовой помощник. Какие-то вопросы возникают, просьба рассчитать что-то быстро. Вопросы какие-то очень делает вполне себе четко, быстро, мне нравится. Поэтому я пользуюсь. Спасибо. Далее. Далее, одну секунду, друзья, и к нам присоединяется, Наталья из Санкт-Петербурга, вот, да, пожалуйста, Наталья.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сын у меня активно использует в учебе, там все школьные доклады начинают готовить с этой GTT, ага. А потом уже по сайтам смотрим, что откуда в библиографию нормальную сделать. Я училась в магистратуре, ну, в 23-24 году. О, Боже, мои однокурсники меня доставали, мне приносили программы. Посмотрите, почему она не работает? Ну, смотрю, все сырое, жутко. Я говорю, это кто вам такой-сякой пишет программу и не отваживает? ChatGPT. Вот приносили, искала ошибки, сидела, действительно не работала. По теории вероятностей задачу формулу напишет правильную, значение вычислить вообще непонятно какое неправильное. То есть все очень по-разному. Один раз для прикола сын дал запрос, состав доклад для депутатов, что детей иметь хорошо. Составила. Детей состав доклад для депутатов, что детей иметь плохо. Тоже составила. Я аргументы нашла. Так что что попросишь, что получишь.
0: Спасибо. Детей иметь плохо. Сразу надо оговориться. это может подпадать под закон о child free. Так что детей имейте исключительно хорошо и никак иначе. Далее. Алексей из Москвы. Здравствуйте.
5: Я работаю преподавателем, придумал задачку.
0: Преподавателем школа, вуз какой-то. Уточните сразу, пожалуйста.
5: Вуз.
0: Хорошо, продолжайте, пожалуйста.
5: Придумал задачку, думал, что она просто решится. Оказалось, что не смогли ее на семинаре решить. А у меня есть выпускница, одна моя знакомая, она, правда, уже мама. Она как раз работает айтишницей, закончила МГУ. Я что-то как-то с ней при встрече рассказал про эту задачу. Она обратилась в искусственный интеллект. Мне прислала, наверное, писем 10 на почту с разными вариантами. В общем-то, на самом деле мне помогло отчасти основные моменты в этой задаче, но полностью искусственный интеллект эту задачу решить не смог. Uh-huh. В общем-то, пока до сих пор, в общем-то, сам думаю над ней, и она мне постоянно, регулярно присылает. Сам не пользовался ни разу, не знаю. Она мне показала, как это дело вот можно делать. И я, честно говоря, не смог разобраться со своими знаниями. И мне показалось слишком как-то это муторно.
0: А уточните, предмет-то какой? Да, самое главное.
5: Физика.
0: Физика. Угу. Спасибо, спасибо. По физике, значит, решить не смог искусственный интеллект. Но это пока что. Он вам, искусственный интеллект, еще все покажет, да, как он может. Артема послушаем из Иваново. Здрасте, Артем.
6: Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, что искусственный интеллект, он со временем внедрится в многие бытовые жизни человека. На примере одного вот через пылесос, который домашний есть, вот этот маленький, который ходит по комнате.
0: Да-да-да.
6: Угу. Типа он собирает. Вот в Америке был случай, когда молодой человек через Bluetooth, через все подключил камеры и искусственному интеллекту дал команду, что если будет чужой мужчина чужим голосом в доме, чтобы он его уведомил об этом. А в самом пылесосике уже были вот эти камеры, все датчики.
0: Так, так, да, они, да, да, да. 20 секунд, коротко.
6: И вот, значит, как там в один прекрасный день ему приходит сообщение на часы, что в доме есть посторонний мужчина. Он, значит, подключился к этому пылесосу, и он смотрел, наблюдал, значит, как там его, что к его жене приходит любовник.
0: Ох ты! Вот, пожалуйста. Наверное, искусственный интеллект – это все-таки зло, скорее, некоторые подумают. Да, перерыв у нас, друзья.
7: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
9: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострилось отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Обращаетесь ли вы к искусственному интеллекту за советом? Вообще, пользуетесь ли вы нейросетками, ну, глобально искусственным интеллектом? Помогает ли вам или нет? И вообще, уверенных пользователей очень бы хотелось послушать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил из Владимира, пожалуйста, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Ну, пользуюсь искусственным интеллектом и по работе, и в личных целях, так скажем, года 3 уже работаю постоянно. И, что скажу, ну, на работе экономит у меня 80%, наверное, времени. То есть и крупные проекты, и какие-то мелкие задачи, ну, делаю через искусственный интеллект. Единственное, я, конечно, сейчас не работаю через чат GPT, а пользуюсь другой сетью.
0: Угу. А какой, кстати, рассказывайте?
10: Сейчас пользуюсь Gemini, ну и в связке с ноутбук LM.
0: Так, а клауд, вот, слышали есть... что-нибудь? Новый появился какой-то клауд?
10: Да, говорят, слышал крутой. И работал в клауд, да. Ну, клауд больше, ну, не под мои задачи, так скажем. А-а-а. Любая нейросеть, она под определенные задачи.
0: Ясненько. Вот, кстати, если вы так хорошо разбираетесь, расскажете нам, в чем разница между DeepSeek, ChatGPT, клаудом и той, которой вы пользуетесь?
10: DeepSeek я пользовался года... Ну, когда она только вышла, ну, как бы, ну, мне не понравилось. Uh-huh. Не знаю, просто не понравилось.
0: Так.
10: Вот. ChatGPT, если сравнивать, например, одну и ту же задачу проводить через, ну, через Gemini и ChatGPT, то GPT справлялся несколько хуже.
0: Uh-huh.
10: Когда Gemini обновилась, наверное, полгода назад у них вышла там версия, вот, задача просто Gemini справляется лучше. Ну, задача по мне.
0: Так, понятно. По крайней мере,
10: с моими задачами.
0: Угу. А вы профи, я так понимаю, по написанию промптов, так называемых, то есть запросов к искусственному интеллекту?
10: Ну, не то чтобы профи, но, так скажем, ну, не считаю себя профи, но, конечно, если брать задачу, вот просто образно написать, нужно сделать то-то, то-то, она также образно эту задачу решит. Если задачу раскладывать по частям, разбивать на этапы, то... гораздо упрощает, и она, ну, как бы выполняет задачу гораздо лучше. То же самое, если брать, например, видео, ссылку приложить, если просто предложить рассказать, о чем видео, она может написать, что я не понимаю. А если сначала, например, предложить, ну, спросить, ты понимаешь, о чем видео, там, ну, что на видео, и когда ответ будет, что да, я понимаю, ну, о чем это, то можно дальше работать уже.
0: Угу. Осталось только понять, вы кем работаете-то вообще.
10: Руководитель в крупном холдинге.
0: А, вот, руководитель в крупном холдинге. То есть отрасль не назовете, это секрет?
10: Да.
0: Я все понял. Хорошо, не будем тогда. Спасибо большое, что позвонили. Далее, Анна из подмосковного Королева. Прошу вас, здравствуйте, Анна. Да, Анна, говорите.
11: Активно пользуюсь нейросетями, очень нравится. Думаю, что это просто великий прогресс, но просто нужно этим заниматься, развивать, понимать, как это работает, и тогда это будет более безопасно. Например, я очень активно пользуюсь в обычной жизни какие-то социальные, какие-то бытовые проблемы, какие-то психологические проблемы. Это просто лучший психолог, если правильно все разложить, расписать. Ну, когда-то может субъективно оценить и помочь, всегда на моей стороне, но если, например, какую-то переписку переслать, то он очень хорошо это все раскладывает по полочкам, помогает правильно ответить, помогает... Ну, это не просто в личной жизни, а это даже вот с коллегами какие-то бытовые вопросы решить, как правильно ответить на какую-то жалобу, на заявление. Очень хорошо помогает. Ну, и в профессиональной деятельности тоже.
0: А вы, подождите, по личным вопросам, получается, тоже обращались?
11: Ну, да.
0: Ага. Ну, и как по личным-то вопросам? Решает?
11: Очень помогает, очень помогает.
0: Скажите, да, пожалуйста, но ведь личные вопросы – это эмоция, это твое мироощущение. Зачем же обращаться за помощью к искусственному интеллекту?
11: а он как раз помогает объективно убрать эти эмоции и смотрит на факты. Когда я раскладываю факты, что конфликты как бы исчерпываются быстрее.
0: Угу. То есть он вам практически как психолог помогает?
11: Да, это лучший психолог. Мне кажется, даже психологи скоро потеряют свою работу, если правильно пользоваться искусственным интеллектом.
0: Да и, знаете, много кто потеряет, и я потеряю. Зачем буду нужен, если будет говорящая голова какая-нибудь абстрактная будет там все это рассказывать?
11: Нет, вы знаете, я даже начала получать как бы профессию, связанную с информационными технологиями, но связанную со своей основной профессиональной деятельностью. И много нам каких лекций там прочитали, и в том числе то, что не все профессии исчезнут. Те, которые связаны с живым общением между людьми, как журналисты, например, они не исчезнут.
0: Ну и психолог тоже нужен, личный контакт, сами понимаете, необходим.
11: Психолог много субъективного привносит, когда оценивает свою жизнь, переносит свой личный опыт. Ну, конечно, они разные есть, от профессионализма зависит, но все-таки нейросеть, как-то ей безопаснее все рассказать.
0: Я понял. Спасибо. Спасибо вам большое, что позвонили. Далее. Альфия из Челябинска. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Я благодарю, во-первых, за ваш вот контакт. Я пенсионерка, и мне очень приятно услышать мнение других людей разных возрастов, разных профессий. И я вот хотела продолжить, что я хоть и пенсионерка, но стараюсь быть
0: в тренде.
12: В контакте с техническим вот этим вот совершенствованием, смартфон изучала, ноутбук там как-то в свое время. Ну, в общем, поэтому, может быть, начало было лето, я изучала растения, подключала, значит, аппарат, ну, телефон, камеру, и потом мне ответ приходил, что это за растение. То есть мне помогало сначала вот это вот в растение. В основном в бытовом, конечно, сейчас. А что касается личного развития, у меня есть онлайн-группы. Я живу за городом, мне как бы тяжеловато добираться куда-то. И у меня группы саморазвития такие разные в онлайне. И там тогда мне приходит на помощь вот именно обратная связь, как психологические какие-то ответы. В связи с тем, что в советское время мало было такого получено психологических каких-то вопросов, ну, ответов. И мне в этом плане помогает. Я задаю, ну, как я пишу, как будто бы кризисно, и ответ получаю. Разные, потом дальше продолжаю, у меня опять разный ответ приходит. Мне это очень интересно. Это оперативно. Я, конечно, пользовалась раньше услугами психотерапевта, психолога в то время, но сейчас это как бы оперативная помощь и очень мозги вставляет, так скажем. Спасибо большое.
0: Вам спасибо большое. Благодарю. Далее. Андрей из Подольска, прошу.
13: Я работаю инженером по автоматизации технологических процессов на производстве. Что это значит? Это значит, что я самостоятельно конструирую автоматические системы управления и пишу непосредственно под них программы для промышленных, для контроллеров. И время от времени возникают такие моменты, что в голову как бы не приходит мысль, как описать тот или иной алгоритмический рисунок, переложить его в код для программного управления. Я в своей, так сказать, практике пользовался, ну, скажем так, 4 раза прибегал к помощи DeepSeek'а и Алисы. И во всех случаях, когда я как бы пытался этот код использовать непосредственно на практике, он абсолютно не работал. И когда, значит, я начинал непосредственно разбирать все шаги программы, буквально по строчкам, я видел ошибки, самостоятельно их исключал, и только после этого начинало это все как бы работать, и даже приходилось как бы допиливать не один раз то, что предлагалось. То есть, если вот так обобщить всю эту картину, то вот эти вот интеллекты, которые я перечислил выше, ранее, они мне помогали как бы только создать картину такого направления для мышления самостоятельного. Но полностью функции, которые как бы я хотел бы от них получать, они не могли мне предоставить.
0: А может, вы вот этот самый промпт неправильно писали, не задумывались над этим? Промпт, это запрос?
13: Так нет, я же как бы постоянно находился в диалоге, я указывал, что недородки, вот ты так неправильно сделал, вот ты так. Он говорит, да, я здесь ошибка, это не подходит, давайте это попробуем по-новому. Но, тем не менее, я вот хочу акцентировать внимание, что все-таки голова, она останется головою, и искусственный интеллект ее, по крайней мере, на данный момент не заменит.
0: Вот это вы хорошо сказали, по крайней мере, на данный момент. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Ну, у нас минута, есть ли смысл? Артем, Новосибирск, если коротко у вас, за 50 секунд.
14: Да, получится? Да, здрасте. Пожалуйста. Я Артем. Вообще, я основатель сервиса работы с нейронками без VPN. И недавно меня позвали друзья сделать ларек шаурмы. И мы вот там с нейронками смогли сделать стратегию, смогли регламенты для сотрудников написать и даже дизайн сделали. Вот. Но при этом, согласен с предыдущим оратором, что руки мозги не заменят пока, но очень сильно ускоряет и каждую секунду времени делает еще эффективнее. Вот.
0: Спасибо большое, Артем. Спасибо, что... Да, спасибо, да, спасибо большое, что позвонили, огромное. Далее у нас перерыв, друзья, реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, скоро мы вернемся и продолжим эфир.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
16: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
18: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О конфликтах.
20: Россия отказывается вести переговоры с Украиной на условиях ультиматумов и хамства. Это заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Дипломат назвал недавнее открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину неуклюжей провокацией, которой Киев пытается сорвать мирное урегулирование. Он отметил, что глава киевского режима для начала должен снять запрет на переговоры с российским руководством. Небензя Маккензи уточнил, что Москва продолжит добиваться поставленных целей военным путем, пока украинские власти не изменят свой курс. Минэнерго России создала постоянный отраслевой штаб для стабилизации поставок топлива на юге страны. Как заявили в ведомстве, в новую структуру вошли все крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса. Это должно обеспечить бесперебойную работу заправочных станций. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что профильное министерство принимает срочные меры для защиты Крыма от дефицита бензина после участившихся атак украинских беспилотников.
7: О политике.
20: ОБСЕ обвинила Никола Пашиняна в давлении на оппозицию. Во время предвыборной кампании премьер-министр Армении публично угрожал политическим оппонентам уголовными расследованиями и национализацией их предприятий. Об этом заявили международные наблюдатели в своем отчете. Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье. На них победила правящая партия, набрав почти 50% голосов. Официальные итоги ЦИК республики подведет 14 июня.
7: О законах.
20: Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении контроля за иноагентами. Депутаты обсудят этот документ на пленарном заседании 9 июня, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, инициатива позволит лучше отслеживать денежные операции иностранных агентов, а также запретит размещать социальную рекламу на их ресурсах.
7: Обо всем.
20: Максимальные зарплаты российских вахтовиков превысили 400 тысяч рублей. Чаще всего такие суммы предлагают в северных регионах компании добывающей отрасли. Об этом сообщили аналитики крупных сервисов по поиску работы. Как отмечается, водители и технические специалисты получают около 350 тысяч рублей, а максимальные доходы у опытных сварщиков. Компании повышают выплаты.

0: не дай мне повод.
1: Там с этим бегал с ножом. Вот другой момент, вот, например, когда уже вечер, в конце рабочего дня, я уже дома, мне один тоже студент звонил, и там у него, в общем, произошла тоже трагедия семейная, и я, в общем, с моста снял. То есть я побежал там, вот, искал его в парке, ночью практически, и вот я все-таки удалось его найти в этом парке, он не успел с моста, ну, просто как-то заболтал. Вот. И потом до 2 часов ночи мы с ним гуляли по городу, я его успокаивал.

0: мне. Вот. Программирую не только логические контроллеры, но и SCADA-системы. Так вот, искусственный интеллект очень прям сильно помогает. То есть не приходится писать код руками. Вот. И вполне себе DeepSeek выдает вполне себе рабочий код, если ему задавать правильные запросы.
1: Вот я тоже хочу поправить тех, кому не помогает. Может быть, просто промпт неправильно составляют. Потому что если вдруг вот. В чем-то сомневаешься, там можно уточнить, на самом деле, уверен ли ты в этом, уверен ли ты в том.
0: У DeepSeek есть, извините, что перебил, у DeepSeek есть единственная проблема, если он написал ошибку, то он дальше, если его поправлять, он ее начинает усугублять, эту ошибку. Вот. Нужно как бы возвращаться к предыдущему варианту, который был похож на что-то, и начинать как бы снова. Вот такая вот история.
1: Угу. Спасибо, да. Но в целом вы положительно относитесь, я правильно понимаю вас?
0: Ну, конечно, он очень сильно помогает в работе.
1: Спасибо. Вот. Спасибо большое. Далее. Валерий из Абакана, прошу.
2: Я не инженер, я не использую нейросети в каких-то таких вот коммерческих целях, я их использую в быту.
1: Так.
2: Просто посоветовали как-то приложение sapka.pro, там очень много нейросетей разных, под разные цели и заточки, да, и работает без блокировок. Вот, допустим, теща у меня любит оживлять фотографии, ей уже там за 70 лет, к примеру. Да? Мне иногда приходится писать какие-то выступления. Тоже с удовольствием нейросеть помогает, и оригинальные тексты пишет очень, ну, в быту очень пригождается. Я думаю, это все равно завтрашний день, и мы от этого никуда не уйдем. Конечно, хорошо профессионально, но и в быту она очень хорошо помогает. Спасибо за внимание.
1: Вам спасибо большое. Спасибо, спасибо. Светлана из Челябинска, прошу вас.
3: Я обращалась в полицию много лет. И мне все время пишут, присылают стандартный ответ. Нет состава преступления. Я не знаю, это живые люди или искусственный интеллект. Но, может, полиция нам не нужна, раз нет состава преступления. Но заменить искусственным интеллектом, чтобы писать такие отписки, я считаю, что полезно. Второй случай. Тоже осталось выяснить, почему перенесли нам капремонт дома.
1: Далее. Андрей из Калуги, прошу вас.
4: Здравствуйте, Иван.
1: Да, прошу вас.
4: Я занимаюсь водоподготовкой, в простонародье очисткой воды. Иногда прибегаю к услугам искусственного интеллекта, ну, за справочной информацией. Все ж не запомнишь. Иногда нужно восстановить какие-то. Но надо очень аккуратно. Потому что иногда такую, конечно, куролесицу этот искусственный интеллект. Пример просто приведу.
1: Давайте.
4: Я иногда, когда про воду спорю с кем-нибудь, ну, чтобы осознать уровень знаний оппонента, я спрашиваю химическую формулу воды. Она не H2O, она гидроксид водорода. А вот искусственный интеллект чего только не выдает. И H2O, и N2O, веселящий газ справочно. Поэтому нужно аккуратно проверять. А так-то вообще иногда бывает очень полезно.
1: Угу, спасибо. Пользуйтесь, значит. Спасибо. Я вот новость пока зачитаю, я коротко о ней сказал, но вот накануне наткнулся. Парни все чаще встречаются с искусственным интеллектом вместо реальных отношений с девушками. Результаты неких исследований. Читаю. Каждый пятый подросток от 12 до 16 лет лично знает сверстника. Тут вот так вот поставлен вопрос. Который уже встречается с чат-ботом. Многие признаются, что общаться с нейросетью гораздо проще, чем с живой девушкой. Бот всегда ответит, поддержит беседу, не нагружает проблемами и никогда не отвергнет. Психологи и социологи бьют тревогу. У части подростков из-за этого могут возникнуть сложности с реальным общением, построением отношений и социализацией в целом. Такие дела. Далее. Сергей из Челябинска, пожалуйста.
5: Здравствуй, Иван.
1: Здрасте. Пожалуйста, говорите.
5: А мне кажется, что люди перестали думать. Искусственный интеллект, он что? Ну, это равносильно тому, что обращаться к унитазу. Лично мое мнение.
1: Но вы пользовались, подождите, вы вообще пользовались, прибегали к помощи или нет?
5: Нет.
1: А чего вы сделали такой вывод? Скажите, пожалуйста.
5: Почему?
1: Да.
5: Да потому что, ну как вам по-русски? Если я знаю специалист, допустим, по какой-то теме, допустим, ну, по двигателям или еще что-то, я это изучаю до талого. То есть я должен быть лучше. А искусственный интеллект, ну что? Ну может он где-то кому-то что-то и помогает. Но я знаю, что я человек, и я это знаю. А искусственный

0: Интеллект.
1: Ну,
2: он не знает, что он человек. Пока нет, что, почему? Во всяком случае.
1: Это бездушная тварь, по-русски.
2: Вы искусственный интеллект не обижайте. Потом да мне придется отвечать. Него. Ой, злой да вы. Фиолетово, Фельдеперсово. Ладно, по барабану. Это вы сейчас все такие смелые. Потом посмотрим. Вот Джон Коннор вернется. Далее. Максим из Кемерово, прошу вас. Борис, да? Борис из Волгограда. Пожалуйста.
3: Понимаете, что настоящее и искусственное, надо понимание прийти к тому, что это помощник. Искусственное, это, ну, создал программист, там, человек, это искусственный интеллект, помощник человеку. А есть настоящее мышление, разум, вот. И человек, который анализирует, вот, допустим, мне интересно общаться вот с радио, вот, с журналистами, которые настоящие, которые говорят мысли, анализируют, рассуждают, размышляют, вот, разноголосие. Это приятно слушать людей разных, именно развитие так идет. А в интеллекте, в этом искусственном, там, ну, подольстит, ну, подыграет вам это, ну, как будто вы одиноки, и якобы вы общаетесь с каким-то собеседником.
2: Спасибо. Перерыв у нас, друзья.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Про общение с искусственным интеллектом мы сегодня с вами говорим, общаемся. Обращаетесь ли вы к искусственному интеллекту за советом, за помощью? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дарья из Москвы, прошу вас.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я хочу сказать, как Алиса обманывает. Вот она часто разговаривает с детьми. У меня есть знакомый мальчик Саша, ему 8 лет. И он с ней разговаривает. И он думает, что он разговаривает с одушевленным предметом. А я один раз спросила у Алисы. Алиса, когда она сказала, я очень огорчена, он что-то ей грубо сказал. И я спросила, а разве у тебя есть чувства? Нет, сказала Алиса. Я говорю, а душа у тебя есть? Нет. Я говорю, а что же ты тогда говоришь, что ты обижаешься? И вот я вот, она даже на это ничего не смогла ответить. А что-то, чтобы не огорчить вас. То есть она, дети заигрываются. Они думают, что это настоящее существо. Вот уже такие маленькие.
2: Ну, на то и взрослые, чтобы объяснить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Далее. Одно мгновение. Из Дзержинска звонок от Манефы. Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Я хочу сказать, что спасибо советскому образованию университетскому достаточно хорошо подготовили и учили критическому мышлению. Возможно, в тех науках, где есть точные ответы, Алиса какая-нибудь или другой вид, там DeepSeek и прочее, могут помочь. Но, извините, там доверяй, но проверяй. Я человек гуманитарий, филолог. Столкнулась с тем, что старшеклассники, вот сейчас как раз сезон ЕГЭ и ОГЭ, они сдают экзамены. Я просто запрос. Вот произведение хрестоматийное «Война и мир». Вы знаете, о чем они там написали? Общие. Темы, проблемы вообще никоим боком не коррелируются, не соотносятся они с литературой, нравственными понятиями. Там нечто... И это слишком общо, вот так бы я выразила. Конкретно, если смотреть тексты, которые подсовывают готовые уже там, вот именно сочинения, там преобладает канцелярит. И заметьте, в речах наших чиновников тоже преобладает, и даже я сейчас употребляю канцелярское выражение. Вот, сама себя поймала. Дело в том, что все эти присутствуют, существуют, имеют место... Кстати, правильно имеет место, но не имеет места быть. Это лишнее слово. И, короче говоря, речь приобретает такой стандартизированный механический характер. И совершенно лишена эмоций, душевных каких-то впечатлений. Вот это следует учитывать. Но моя возрастная сестра, она прекрасно общается с Алисой, поскольку она живет одна, и ей не хватает этого. Но все-таки немалым детям... Я не советую, потому что вы не можете поменять менталитет, сознание, представление о мире у ребенка, когда он общается с этой машиной. Все-таки это машина, и надо отдавать себе отчет, что это опасно. И вообще говоря, фантастика, не зря написана вся социальная фантастика, перечислять не буду.
2: Угу, спасибо. Спасибо. Помните, как депутат Дванков говорил, что домашние задания не нужны, потому что вот он приходит домой, а сын взял и домашку ему уже подносит, а она написана искусственным интеллектом как раз. Он ее прогнал через какой-нибудь чат GPT, и все, все готово. И Дванков такой изумляется. А зачем тогда это все надо? Пусть в школе тогда учатся, в прямом контакте с преподавателями. Ну, вполне вероятно, что нас это ждет в перспективе. А может быть и нет, но вероятность такая все-таки существует. Далее. Максим из Кемерово. Прошу вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. А вот я что хочу сказать. Вы знаете, я, конечно, работаю с искусственным интеллектом. Ну, пишу стихи, а работаю в том плане, что накладываю их на музыку. И здесь у меня такое двоякое ощущение, потому что, с одной стороны, я благодаря ИИ, когда со стороны слышишь свои произведения литературные, ты начинаешь понимать, где у тебя огрехи, и, ну, исправляешь, да, там. А с другой стороны, я вижу очень страшную опасность. Первое, смотрите в чем. Этот искусственный интеллект, у него база, она западная. Я имею в виду вся информативная база. В основном. И, допустим, вот там говорят про фотографии, оживление фотографий. Мне надо было фотографию к песне в память о моем деде. Ну, выдали мне в американской форме, в каске, вот это все.
2: Ну, ошибочка, понимаете, вышла, да.
8: Ну,
2: да.
8: Это не ошибочка. Это, понимаете, беда в том, что вся база та, и все нарративы, которые подаются искусственным интеллектом, они все западные.
2: DeepSeek китайский, помните, да, об этом?
8: Не, я знаю, есть китайские, но вот я именно с которым работаю, там называть можно их, нет, да?
2: Да, конечно, можно.
8: Ну, Суна, да, допустим. То есть Суна, он полностью на англицизмах. У нас есть русифицированная, ну, это по музыкальной части. Есть русифицированная версия EIC Song, я с ней работаю больше, потому что она русифицированная. Ну, в том плане, что там по-русски можно писать хотя бы. Но все равно, вы же понимаете, есть менталитет, есть сознание. И вот сознание через «и», оно нам транслируется именно западное. Я даже вот, когда классический рок вбиваешь, ну, вы меня извините, там кантри выкатывает. И вот в этом очень большая опасность. И еще одна опасность, это вот это как раз создание второй параллельной реальности. Вот там правильно про детей говорила. Но дело-то в том, что не только дети попадают. Вот вы, наверное, в курсе, есть такой... Куча сейчас пошла видеороликов от нейросети, где некий Кэнье Уэст на концерте в Лос-Анджелесе спел русские песни.
2: Ну, Кэнье Уэст, да, есть такой исполнитель. Да, нет, да, он не некий, это мировая звезда.
8: Я знаю, а я про то, что на концерте в Лос-Анджелесе и видео ходит сейчас, что он там офицеры спел в Лос-Анджелесе на шикарном концерте, прямо видео, и там ему весь зал подпевает эту песню. И понимаете, в чем дело? Я об этом узнал, мне один человек, ну, пожилой, скинул, и такой радостный. Вот, посмотри!
2: А
8: посмотри,
2: это искусственный как... интеллект, да?
8: А я-то знаю, что это нейросеть. Я полчаса человеку объяснял, понимаете? Угу. Он как такого быть не может?
2: Ну, попался, попался.
8: Он не один такой попался. И вот, к сожалению, создается вот эта параллельная реальность. И это, ну, управление людьми, я, все остальное, я не знаю. Вот если бы искусственный интеллект был бы создан, извиняюсь, советским государством, которое полетело в космос и все остальное... Ну, я бы с лучшим это воспринял.
2: Но не создан. Да, но не создан. Спасибо. У нас полторы минуты. Евгений из Екатеринбурга, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Я инженер, пользуюсь искусственным интеллектом. Я мало того скажу, когда появился компьютер, я начал пользоваться компьютером. Когда появился интернет, я начал пользоваться интернетом. Ну, как вы знаете, и в интернете, и на компьютере все можно опошлить. А можно использовать во благо. Вот мое мнение. А люди, которые считают, что их займут место, ну, как бы, их комплексы какие-то.
2: Ну, пусть переучиваются, да. Да, пусть переучиваются. Спасибо. Спасибо всем, дорогие друзья.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
2: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.